настаиваю, чтобы необыкновенные люди непременно должны и обязаны были творить всегда всякие бесчинства, как вы говорите. Мне кажется даже, что такую статью и в печать бы не пропустили. Я просто-запросто намекнул, что необыкновенные...

то статья моя неясна. Я готов ее вам разъяснить по возможности. Я, может быть, не ошибусь, предполагаю, что вам кажется того и хочется. Извольтесь. По-моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям, иначе как с пожертвованием жизни одного, 10, 100 и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право и даже был бы обязан устранить этих 10 или 100 человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству. Из этого, впрочем, вовсе не следует, чтобы Ньютон имел право убивать, кого вздумается, встречных и поперечных, или воровать каждый день на базаре. Далее, помнится мне, я развиваю в моей статье, что все, например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший. И уж, конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь, иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон, могла им помочь. Значительно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшны кровопроливцы. Одним словом, я вывожу, что и все, не то что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны по природе своей быть непременно преступниками, более или менее, разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи. А оставаться в колее они, конечно, не могут согласиться, опять-таки, по природе своей. А, по-моему, тогда же и обязаны не соглашаться. Одним словом, вы видите, что до сих пор тут нет ничего особенно нового. Это 1000 раз было напечатано и прочитано. Что же касается до моего деления людей на обыкновенных и необыкновенных, то я согласен, что оно несколько произвольно. Но ведь я же на точных цифрах и не настаиваю. Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди по закону природы разделяются вообще на 2 разряда. На низший – обыкновенных, то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных и, собственно, на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово. Подразделения тут, разумеется, бесконечные, но отличительные черты обоих разрядов довольно резкие. Первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них унизительного. Второй разряд – все приступают закон, разрушители, или склонны к тому, судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительны и многоразличны. Большую частью они требуют в весьма разнообразных заявлениях разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо для своей идеи перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя по совести может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, это заметьте. В этом только смысле я и говорю в моей статье об их праве на преступление. Вы припомните, у нас ведь с юридического вопроса началось. Впрочем, тревожиться много нечего. Масса никогда почти не признает за ними этого права. Казнит их и вешает, более или менее, и тем совершенно справедливо исполняет консервативное свое назначение. С тем, однако ж, что в следующих поколениях эта же масса ставит казненных на пьедестал и им поклоняется, более или менее. Первый разряд всегда господин настоящего, второй разряд – господин будущего. Первые сохраняют мир и приумножают его численно. Вторые двигают мир и ведут его к цели.
И те, и другие имеют совершенно одинаковое право существовать. Одним словом, у меня все равносильное право имеют».

0: И да здравствует вековечная война. До нового Иерусалима, разумеется.
1: Так вы все-таки верите же в новый Иерусалим?
0: Верую, твердо отвечал Раскольников. Говоря это, и в продолжении всей длинной тирады своей он смотрел в землю, выбрав себе точку на ковре.
1: И в Бога веруете? Извините, что так любопытствую.
0: Верую, повторил Раскольников, поднимая глаза на Порфирия.
1: И в воскресение Лазаря веруете?
0: Верую. Зачем вам все это?
1: Буквально веруете?
0: Буквально.
1: Вот как-с, так полюбопытствовал. Извините, но позвольте, обращаюсь к давешнему. Ведь их не всегда же казнят. Иные, напротив, торжествуют при жизни.
0: О, да, иные достигают и при жизни, и тогда сами начинают казнить. Если надо, и знаете, даже большую частью. Вообще, замечание ваше остроумно.
1: Благодарю-с. Но вот что скажите, чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных? При рождении, что ли, знаки такие есть? Я в том смысле, что тут надо бы по более точности, так сказать, более наружной определенности. Извините во мне естественное беспокойство практического и благонамеренного человека, но нельзя ли тут одежду, например, особую завести, носить что-нибудь, клеймы там, что ли, какие? Потому согласитесь, если произойдет путаница, и один из одного разряда вообразит, что он принадлежит к другому разряду, и начнет устранять все препятствия, как вы весьма счастливо выразились, так ведь и тут...
0: О, это весьма часто бывает. Это замечание ваше еще даже остроумнее давешнего.
1: Благодарю-с. Не стоит, но примите в соображение, что ошибка возможна, ведь только со стороны первого взгляда, то есть обыкновенных людей, как я, может быть, очень неудачно их назвал, несмотря на врожденную склонность их к послушанию по некоторой игривости природы, в которой не отказано даже и корове, весьма многие из них любят воображать себя передовыми людьми, разрушителями и лезть в новое слово. И это совершенно искренно-с. Действительно же, новых они в то же время весьма часто не замечают и даже презирают, как отсталых и унизительно думающих людей. Но, по-моему, тут не может быть значительной опасности, и вам, право, нечего беспокоиться, потому что они никогда далеко не шагают. За увлечение, конечно, их можно иногда бы посечь, чтобы напомнить им свое место. Но не более. Тут и исполнителей даже не надо. Они сами себя посекут, потому что очень благонравны. Иные друг дружке эту услугу оказывают, а другие сами себя собственноручно. Покаяния разные, публичные, при сём на себя налагают. Выходят красиво и назидательно. Одним словом, вам беспокоиться нечего. Такой закон есть.
0: Ну, по крайней мере, с этой стороны вы меня хоть несколько успокоили. Но вот ведь опять беда. Скажите, пожалуйста, много ли таких людей, которые других-то резать право имеют? Необыкновенных-то этих. Я, конечно, готов преклониться, но ведь, согласитесь, жутко-с, если уж очень-то много их будет, а...
1: «О, не беспокойтесь и в этом», — тем же тоном продолжал Раскольников. «Вообще, людей с новою мыслью, даже чуть-чуть только способных сказать хоть что-нибудь новое, необыкновенно мало рождается, даже до странности мало. Ясно только одно, что порядок зарождения людей, всех этих разрядов и подразделений должно быть весьма верный и точно определен каким-нибудь законом природы. Закон этот, разумеется, теперь неизвестен. Но я верю, что он существует и впоследствии может стать и известным. Огромная масса людей, материал, для того только и существует на свете, чтобы, наконец, через какое-то усилие, каким-то таинственным до сих пор процессом, посредством какого-нибудь перекрещивания родов и пород, понатужиться и породить, наконец, на свет, ну, хоть из тысячи одного, хотя сколько-нибудь самостоятельного человека. Еще с более широкой самостоятельностью рождается, может быть, из 10 000 один, я говорю примерно, наглядно. Еще с более широкой, из 100 000 один. Гениальные люди из миллионов, а великие гении, завершители человечества, может быть, по истечении многих тысяч и миллионов людей на Земле. Одним словом, в реторту, в которой все это происходит, я не заглядывал. Но определенный закон непременно есть и должен быть. Тут не может быть случая.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
1: «Да что вы оба шутите, что ли?» — вскричал, наконец, Разумихин. «Морочите вы друг друга или нет? Сидят и один на другим подшучивают. Ты серьезно, Родя?» Раскольников молча поднял на него свое бледное и почти грустное лицо и ничего не ответил. И странную показалось Разумихину рядом с этим тихим и грустным лицом нескрываемая, навязчивая, раздражительная и невежливая язвительность Порфирия. «Ну, брат, если действительно это серьезно, то ты, конечно, прав, говоря, что это не ново и похоже на все, что мы тысячу раз читали и слышали, но что действительно оригинально во всем этом и действительно принадлежит одному тебе, к моему ужасу, это то, что все-таки кровь по совести разрешаешь. И извини меня, с таким фанатизмом даже... В этом, стало быть, и главная мысль твоей статьи заключается. Ведь это разрешение крови по совести. Это, по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать. Законное. Совершенно справедливо. Страшнее, — отозвался Порфирий. Нет, ты как-нибудь да увлекся. Тут ошибка. Я прочту. Ты увлекся. Ты не можешь так думать. Прочту. В статье всего этого нет, там только намеки, проговорил Раскольников. Так-с, не сиделось Порфирию, мне почти стало ясно теперь, как вы на преступление изволите смотреть. Но уж извините меня за мою назойливость, беспокою уж очень вас самому совестно. Видите ли-с, успокоили вы меня давеча очень насчет ошибочных-то случаев смешения обоих разрядов, но... «Меня все тут практически разные случаи опять беспокоят. Ну, как иной какой-нибудь муж, аль юноша вообразит, что он Ликург, аль Магомед, будущий, разумеется. Да и давай устранять к тому все препятствия. Предстоит, дескать, далекий поход, а в поход деньги нужны. Ну и начнет добывать себе для похода. Знаете?» Заметно вдруг фыркнул из своего угла. Раскольников даже глаз на него не поднял. «Я должен согласиться», — спокойно отвечал он, «что такие случаи действительно должны быть. Глупенькие и тщеславные особенно на эту удочку попадаются, молодежь в особенности. Вот видите-с? Ну так как же-с?» «Да и так же», — усмехнулся Раскольников. «Не я в этом виноват. Так есть и будет всегда. Вот он кивнул на Разумихина. Говорил сейчас, что я кровь разрешаю. Так что же? Общество ведь слишком беспечно ссылками, тюрьмами, судебными следователями, каторгами. Чего же беспокоиться? Ищите вора. Ну, а коль сыщем, туда ему и дорога. Вы так логичны. Ну-с, а насчет его совести-то? Да какое вам до нее дело? Да так уж по гуманности-с. У кого есть она, тот страдай, коль... сознает ошибку. Это и наказание ему, а притч каторги.
0: «Ну, а действительно-то гениальный», — нахмурясь спросил Разумихин. «Вот те-то, которым резать-то право дано, те так уж и должны не страдать совсем даже за кровь пролитую. Зачем тут слово «должны»? Тут нет ни позволения, ни запрещения. Пусть страдает, если жаль жертву. Страдание и боль всегда обязательно для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть», прибавил он вдруг задумчиво, даже не в тон разговора. Он поднял глаза, вдумчиво посмотрел на всех, улыбнулся и взял фуражку. Он был слишком спокоен сравнительно с тем, как вошел давеча и чувствовал это. Все встали. Ну-с, броните меня или нет, сердитесь или нет, а я не могу утерпеть, заключил опять Порфирий Петрович. Позвольте еще вопросик один. Очень уж я вас беспокоюсь. Одну только маленькую идейку хотел пропустить. Единственно только, чтобы не забыть. Хорошо, скажите вашу идейку. Серьезный и бледный стоял перед ним в ожидании Раскольников. Ведь вот, право не знаю, как бы удачнее выразиться. Идейка-то уж слишком игривенькая, психологическая. Ведь вот, когда вы вашу статейку-то сочиняли, ведь уж быть того не может, чтобы вы сами себя не считали. Ну, хоть на капельку, тоже человеком необыкновенным и говорящим новое слово. В вашем-то есть смысле-с, ведь так-с? Очень может быть, презрительно ответил Раскольников. Разумихин сделал движение. А коль так-с, то неужели вы бы сами решились, ну, там, ввиду житейских каких-нибудь неудач и стеснений, или для споспешствования как-нибудь всему человечеству перешагнуть через препятствие-то, ну, например, убить и ограбить? И он как-то вдруг опять подмигнул ему левым глазом и рассмеялся неслышно, точь-в-точь, как давеча. «Если б я и перешагнул, то уж, конечно, бы вам не сказал», с вызывающим надменным презрением ответил Раскольников. «Нет, это ведь я так только интересуюсь, собственно, для уразумения вашей статьи в литературном только одном отношении с...» «Фу, как это явно и нагло», с отвращением подумал Раскольников. «Позвольте вам заметить», — отвечал он сухо, — «что Магометом или Наполеоном я себя не считаю. Никем бы то ни было из подобных лиц, следственно. И не могу, не быв ими, дать вам удовлетворительного объяснения о том, как бы я поступил». «Ну, полноте, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?» — страшной фамильярностью произнес вдруг Порфирий. Даже в интонации его голоса было на этот раз нечто уж особенно ясное. «Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил?» брякнул вдруг из угла Заметов. Раскольников молчал и пристально, твердо смотрел на Порфирия. Разумихин мрачно нахмурился. Ему уж и прежде стало как будто что-то казаться. Он гневно посмотрел кругом. Прошла минута мрачного молчания. Раскольников повернулся уходить. «Вот уж уходите», — ласково проговорил Порфирий, чрезвычайно любезно протягивая руку. «Очень, очень рад знакомству. А насчет вашей просьбы не имейте и сомнения. Так-таки и напишите, как я вам говорил. Да лучше всего зайдите ко мне туда сами, как-нибудь на днях, да хоть завтра. Я буду там часов этак в 11, наверное. Все устроим, поговорим. Вы же как один из последних там бывших. Может, что-нибудь и сказать бы нам могли», — прибавил он с добродушнейшим видом. «Вы хотите меня официально допрашивать со всей обстановкой?» — резко спросил Раскольников. «Зачем же-с? Пока мест это вовсе не требуется. Вы не так поняли. Я, видите ли, не упускаю случая и со всеми закладчиками уже разговаривал, от иных отбирал показания, а вы как последний». «Да вот, кстати же!» — вскрикнул он, чему-то внезапно обрадовавшись. «Кстати, вспомнил, что ж это я!» — повернулся он к Разумихину. «Вот ведь ты об этом, Николашке, мне тогда уши промозолил. Но ведь и сам знаю!» — повернулся он к Раскольникову, — «что парень чист, да ведь что ж делать? И Митьку вот пришлось обеспокоить. Вот в чем дело, вся-то суть-с. Проходя тогда по лестнице... Позвольте, ведь вы в 8 часу были-с». «В 8, отвечал Раскольников, неприятно почувствовав в ту же секунду, что мог бы этого и не говорить. «Так проходя-то в 8 часу-с, по лестнице-то не видели ли хоть вы во 2-м-то этаже в квартире-то отворенной, помните, 2 работников или хоть одного из них? Они красили там, не заметили ли? Это очень, очень важно для них».
1: «Красильщиков? Нет, не видал», — медленный, как бы роясь в воспоминаниях, отвечал Раскольников.
0: в тот же миг напрягаясь всем существом своим и замирая от муки, поскорее бы отгадать, в чем именно ловушка, и не просмотреть бы чего. Нет, не видал, да и квартиры такой отпертой, что-то не заметил. А вот в 4-м этаже он уже вполне овладел ловушкой и торжествовал. Так помню, что чиновник один переезжал из квартиры напротив Алены Ивановны. Помню, это я ясно помню. Солдаты диван какой-то выносили и меня к стене прижали. А красильщиков нет, не помню, чтобы красильщики были. Да и квартиры отперты нигде, кажется, не было. Да, не было. «Да ты что же!» — крикнул вдруг Разумихин, как бы опомнившись и сообразив. «Да ведь красильщики мазали в самый день убийства, а ведь он за 3 дня там был. Ты что спрашиваешь-то?» «Фу!» — перемешал, хлопнул себя по лбу Порфирий. «Черт возьми, у меня с этим делом ум за разум заходит!» — обратился он, как бы даже извиняясь, к Раскольникову. «Нам ведь так бы важно узнать, не видал ли кто их в 8-м часу в квартире-то, что мне вообразить сейчас, что вы тоже могли бы сказать, совсем перемешал». «Так надо быть внимательнее», — угрюмо заметил Разумихин. Последние слова были сказаны уже в передней. Порфирий Петрович проводил их до самой двери, чрезвычайно любезно. Оба вышли мрачные и хмурые на улицу, и несколько шагов не говорили ни слова. Раскольников глубоко перевел дыхание.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: «Не верю, не могу верить», — повторял озадаченный Разумихин, стараясь всеми силами опровергнуть доводы Раскольникова. Они подходили уже к номерам Бакалеева, где Пульхерия Александровна и Дуня давно поджидали их. Разумихин поминутно останавливался дорогою, в жару разговора, смущенный и взволнованный уже тем одним, что они в первый раз заговорили об этом ясно. «Не верь», — отвечал Раскольников с холодной и небрежной усмешкой. «Ты, по своему обычаю, не замечал ничего, а я взвешивал каждое слово». «Ты мнителен, потому и взвешивал». «Действительно, я согласен, тон Порфирия был довольно странный. И особенно этот подлец, Заметов. Ты прав, в нем что-то было. Но почему, почему?» «За ночь передумал». «Но напротив же, напротив, если бы у них была эта безмозглая мысль, так они бы всеми силами постарались ее припрятать и скрыть, свои карты, чтобы потом поймать. А теперь это нагло и неосторожно. Если б у них были факты, то есть настоящие факты, или хоть сколько-нибудь основательные подозрения, тогда бы они действительно постарались скрыть игру в надежде еще более выиграть. А, впрочем, давно бы уж обыск сделали. Но у них нет факта, ни одного. Все мираж. Все о двух концах, одна идея летучая. Вот они и стараются наглостью сбить. А может, и сам озлился, что фактов нет, с досады прорвался. А может, и намерение какое имеет. Он человек, кажется, умный. Может, напугать меня хотел тем, что знает. Тут, брат, своя психология. А, впрочем, гадко это все объяснять. Оставь. И оскорбительно, оскорбительно. Я понимаю тебя. Но, так как мы уже теперь заговорили ясно... А это отлично, что заговорили, наконец, ясно. Я рад. То уж я тебе прямо теперь признаюсь, что давно это в них замечал. Эту мысль. Во все это время, разумеется. В чуть чутошном только виде. В ползучем. Но зачем же, хоть и в ползучем? Как они смеют? Где? Где у них эти корни таятся? Если б ты знал, как я бесился, как из-за того, что бедный студент... изуродованной нищетой и ипохондрией, накануне жестокой болезни с бредом, уже, может быть, начинавшийся в нем, заметь себе, мнительный, самолюбивый, знающий себе цену, и 6 месяцев у себя в углу никого не видавший, в рубище и в сапогах без подметок стоит перед какими-то кварташками и терпит их надругательство.
1: А тут неожиданный долг перед носом, просроченный вексель с надворным советником Чебаровым, тухлая краска, 30 градусов ремера, спертый воздух, куча людей, рассказ об убийстве лица, у которого был накануне, и все это на голодное брюхо. Да как тут не случится обмороку? И на этом-то, на этом все основать. Черт возьми, я понимаю, что это досадно, но на твоем месте, Родька, я бы захохотал всем в глаза, или лучше наплевал бы всем в рожу, да погуще, да раскидал бы на все стороны десятка-два плюх. Умненько, как и всегда, их надо давать, да тем бы и покончил. Плюнь, ободрись, стыдно. Он, однако ж, это хорошо изложил, подумал Раскольников. Плюнь, а завтра опять допрос, проговорил он с горечью. Неужели ж мне с ними в объяснение войти? Мне и то досадно, что вчера я унизился в трактире до заметого. Черт возьми, пойду сам к Порфирию, и уж прижму ж я его по-родственному. Пусть выложит мне все до корней, а уж заметого. Наконец-то догадался, подумал Раскольников. «Стой!» — закричал Разумихин, хватая вдруг его за плечо. «Стой! Ты наврал!» «Я надумался, ты наврал. Ну какой это подвох? Ты говоришь, что вопрос о работниках был подвох? Раскуси. Но если б это ты сделал, мог ли б ты проговориться, что видел, как мазали квартиру и работников? Напротив, ничего не видал, если бы даже и видел. Кто ж сознается против себя?»
0: «Если б я то дело сделал, то уж непременно бы сказал, что видел и работников, и квартиру». С неохотою и с видимым отвращением продолжал отвечать Раскольников.
1: «Да зачем же против себя говорить? А потому что только одни мужики или уж самые неопытные новички на допросах прямо и сряду во всем запираются. Чуть-чуть же человек развитой и бывалый непременно и по возможности старается сознаться во всех внешних и неустранимых фактах. Только причины им другие подыскивает. Черту такую свою, особенную и неожиданную вернет, которая совершенно им другое значение придаст и в другом свете их выставит. Порфирий мог именно рассчитывать, что я непременно буду так отвечать и непременно скажу, что видел, для правдоподобия, и при этом верну что-нибудь в объяснение. Да ведь он бы тебе тотчас и сказал, что за два дня работников там и быть не могло, и что, стало быть, ты именно был в день убийства в 8 часу, на пустом бы избил. Да на это-то он и рассчитывал, что я не успею сообразить, именно поспешу отвечать правдоподобнее, да и забуду, что за два дня работников быть не могло. Да как же это забыть? Всего легче. На таких-то пустейших вещах всего легче избиваются хитрые-то люди. Чем хитрее человек, тем он меньше подозревает, что его на простом собьют. Хитрейшего человека именно на простейшем надо сбивать. Порфирий совсем не так глуп, как ты думаешь. Подлец же он после этого. Раскольников не мог не засмеяться, но в ту же минуту странными показались ему его собственные одушевление и охота, с которыми он проговорил последнее объяснение, тогда как весь предыдущий разговор он поддерживал с угрюмым отвращением, видимо, из целей по необходимости. «Во вкус вхожу в иных пунктах», — подумал он про себя. Но почти в ту же минуту он как-то вдруг стал беспокоен, как будто неожиданная и тревожная мысль поразила его. Беспокойство его увеличивалось. Они дошли уже до входа в номера Бакалеева. «Ступай один», — сказал вдруг Раскольников. «Я сейчас ворочусь». «Куда ты? Да мы уж пришли. Мне надо, надо. Дело. Приду через полчаса. Скажи там». «Воля твоя, я пойду за тобой». «Что ж, и ты меня хочешь замучить», — вскричал он с таким горьким раздражением, с таким отчаянием во взгляде, что у Разумихина руки опустились. Несколько времени он стоял на крыльце и угрюмо смотрел, как тот быстро шагал по направлению к своему переулку. Наконец, стиснув зубы и сжав кулаки, тут же поклявшись, что сегодня же выжмет всего Порфирия, как лимон, поднялся наверх
0: успокаивать уже встревоженную долгим их отсутствием Пульхерию Александровну.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Когда Раскольников пришел к своему дому, виски его были смочены потом, и дышал он тяжело. Поспешно поднялся он по лестнице, вошел в незапертую квартиру свою и тотчас же заперся на крюк. Затем испуганно и безумно бросился к углу, к той самой дыре в обоях, в которой тогда лежали вещи, засунул в нее руку и несколько минут тщательно обшаривал дыру, перебирая все закоулки и все складки обой. Не найдя ничего, он встал и глубоко перевел дыхание. Подходя давеча уже к крыльцу Бакалеева, ему вдруг вообразилось, что какая-нибудь вещь, какая-нибудь цепочка, запонка или даже бумажка, в которой они были завернуты с отметкой старухиной рукой, могла как-нибудь тогда проскользнуть и затеряться в какой-нибудь щелочке, а потом вдруг выступить перед ним неожиданную и неотразимую уликой. Он стоял как бы в задумчивости, и странная, приниженная, полубессмысленная улыбка бродила на губах его. Он взял, наконец, фуражку и тихо вышел из комнаты. Мысли его путались, задумчиво сошел он под ворота. «Да вот они сами!» — крикнул громкий голос. Он поднял голову. Дворник стоял у дверей своей каморки и указывал прямо на него какому-то невысокому человеку с виду похожему на мещанина, одетому в чем-то вроде халата, в жилетке и очень походившему издали на бабу. Голова его в засаленной фуражке свешивалась вниз, да и весь он был точно сгорбленный. Дряблое морщинистое лицо его показывало за 50. Маленькие заплывшие глазки глядели угрюмо, строго и с неудовольствием. «Что такое?» — спросил Раскольников, подходя к дворнику. Мещанин скосил на него глаза из-под лобья и оглядел его пристально и внимательно, не спеша. Потом медленно повернулся и, ни слова не сказав, вышел из ворот дома на улицу. «Да что такое?» — вскричал Раскольников. «Да вот какой-то спрашивал, здесь ли студент живет, вас называл, у кого проживаете. Вы тут сошли, я показал, а он и пошел, вишь ведь?» Дворник тоже был в некотором недоумении, а, впрочем, не очень, и капельку подумав еще, повернулся и полез обратно в свою каморку. Раскольников бросился вслед за мещанином и тотчас же увидел его, идущего по другой стороне улицы, прежним ровным и неспешным шагом, уткнув глаза в землю и как бы что-то обдумывая. Он скоро догнал его, но некоторое время шел сзади. Наконец поравнялся с ним и заглянул ему сбоку в лицо. Тот тотчас же заметил его, быстро оглядел, но опять опустил глаза. И так шли они с минуту, один подле другого, и не говоря ни слова. «Вы меня спрашивали у дворника», — проговорил, наконец, Раскольников, но как-то очень негромко. Мещанин не дал никакого ответа и даже не поглядел. Опять помолчали. «Да что вы, приходите спрашивать и молчите. Да что же это такое?» Голос Раскольникова прерывался, и слова как-то не хотели ясно выговариваться. Мещанин на этот раз поднял глаза и зловещим мрачным взглядом посмотрел на Раскольникова. «Убивец», — проговорил он вдруг тихим, но ясным и отчетливым голосом. Раскольников шел подле него. Ноги его ужасно вдруг ослабели, на спине похолодело, и сердце на мгновение как будто замерло. Потом вдруг застукало, точно с крючка сорвалось. Так прошли они шагов сотню рядом и опять совсем молча. Мещанин не глядел на него. «Да что вы? Что? Кто убийца?» — пробормотал Раскольников едва слышно. «Ты убивец», — произнес тот еще раздольнее и внушительнее, и как бы с улыбкой какого-то ненавистного торжества и опять прямо глянул в бледное лицо Раскольникова и в его помертвевшие глаза. Оба подошли тогда к перекрестку. Мещанин поворотил в улицу налево и пошел, не оглядываясь. Раскольников остался на месте и долго глядел ему вслед. Он видел, как тот, пройдя уже шагов с 50, обернулся и посмотрел на него, все еще стоявшего неподвижно на том же месте. Разглядеть нельзя было, но Раскольникову показалось, что тот и в этот раз улыбнулся своей холодно ненавистной и торжествующей улыбкой. Тихим, ослабевшим шагом, с дрожащими коленами и как бы ужасно озябший, воротился Раскольников назад и поднялся в свою каморку. Он снял и положил фуражку на стол и 10 минут стоял подле неподвижно. Затем в бессилии лег на диван и болезненно, слабым стоном, протянулся на нем. Глаза его были закрыты. Так пролежал он с 30 минут. Он ни о чем не думал. Так были какие-то мысли или обрывки мыслей, какие-то представления, беспорядка и связи, лица людей, виденных им еще в детстве или встреченных где-нибудь один только раз, и об которых он никогда бы и не вспомнил. Колокольня церкви, бильярд в одном трактире и какой-то офицер у бильярда, запах сигар в какой-то подвальной табачной лавочке, распивочная, черная лестница, совсем темная, вся залитая помоями и засыпанная яичными скорлупами, а откуда-то доносится воскресный звон колоколов, предметы сменялись и крутились, как вихрь. Иные ему даже нравились, и он цеплялся за них, но они погасали. И вообще что-то давило его внутри, но не очень. Иногда даже было хорошо. Легкий озноб не проходил, и это тоже было почти хорошо ощущать. Он услышал поспешные шаги Разумихина и голос его. Закрыл глаза и притворился спящим. Разумихин отворил дверь и некоторое время стоял на пороге, как бы раздумывая. Потом тихо шагнул в комнату и осторожно подошел к дивану. Послышался шепот Настасьи. «Не замай, пущай выспится, а после поест». И впрямь, отвечал Разумихин. Оба осторожно вышли и притворили дверь. Прошло еще 30 минут. Раскольников открыл глаза и вскинулся опять навзничь, заломив руки за голову. Кто он? Кто этот вышедший из-под земли человек? Где был он и что видел? Он видел все. Это несомненно. Где ж он тогда стоял и откуда смотрел? Почему он только теперь выходит из-под полу? И как мог он видеть? Разве это возможно? Продолжал Раскольников, холодея и вздрагивая. А футляр, который нашел Николай за дверью, разве это тоже возможно? Улики? 100-тысячную черточку просмотришь. Вот и улика в пирамиду египетскую. Муха летала, она видела. Разве это возможно? И он с омерзением почувствовал вдруг, как он ослабел. Физически ослабел. «Я это должен был знать», — думал он с горькой усмешкой. «И как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться. Я обязан был заранее знать. Да ведь я же заранее и знал», — прошептал он в отчаянии. Порою он останавливался неподвижно перед какой-нибудь мыслью. «Нет, те люди не так сделаны. Настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит 500 000 людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне. И ему же по смерти ставят кумиры. А стало быть, и все разрешается. Нет, на этаких людях видно не тело, а бронза». Одна внезапная посторонняя мысль вдруг почти рассмешила его. Наполеон, пирамиды, Ватерлоо. И тощая, гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица с красную укладкой под кроватью. Но каково это переварить хотя бы Порфирию Петровичу? Где ж им переварить? Эстетика помешает. Полезет ли, дескать, Наполеон под кровать, к старушонке. Эх, дрянь! Минутами он чувствовал, что как бы бредит, он впадал в лихорадочно восторженное настроение. Старушонка вздор, думал он горячо и порывисто. Старуха, пожалуй, что я ошибка, не в ней и дело. Старуха была только болезнь. Я переступить поскорее хотел. Я не человека убил. Я принцип убил. Принцип-то я и убил, а переступать-то не переступил. На этой стороне остался. Только и сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается. Принцип? За что давеча дурачок Разумихин социалистов бронил? Трудолюбивый народ и торговый общим счастьем занимаются. Нет, мне жизнь однажды дается, и никогда ее больше не будет. Я не хочу дожидаться всеобщего счастья. Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить. Что ж, я только не захотел проходить мимо голодной матери, зажимая в кармане свой рубль в ожидании всеобщего счастья. Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье и оттого ощущаю спокойствие сердца. Ха-ха! Зачем же вы меня-то пропустили? Я ведь всего однажды живу, я ведь тоже хочу. Эх, эстетическая я вошь, и больше ничего, прибавил он вдруг, рассмеявшись, как помешанный. Да я действительно вошь, продолжал он злорадством, прицепившись к мысли, роясь в ней, играя и потешаясь ею. И уж потому одному, что, во-первых, теперь рассуждаю про то, что я вошь, потому, во-вторых, что целый месяц всеблагое провидение беспокоил, призывая в свидетели, что не для своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имею в виду великолепную и приятную цель. Потому, в-третьих, что возможную справедливость положил наблюдать в исполнении, вес и меру, и арифметику, из всех вшей выбрал самую наибесполезнейшую, и, убив ее, положил взять у ней ровно столько, сколько мне надо для первого шага, и не больше, не меньше. А остальное, стало быть, так и пошло бы на монастырь по духовному завещанию. Ха-ха! Потому я окончательно вошь, прибавил он, скрежеща зубами. Потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь. И заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью. Да разве с этаким ужасом что-нибудь может сравниться? О, пошлость, о, подлость! О, как я понимаю пророка с саблей на коне! Велит Аллах и повинуйся, дрожащая тварь! Прав, прав пророк, когда ставит где-нибудь поперек улицы хорошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостаивая даже и объясниться. Повинуйся, дрожащая тварь, и не жалей, потому не твое это дело. О, ни за что не прощу старушонке. Волосы его были смочены потом. Вздрагивающие губы запеклись, неподвижный взгляд был устремлен в потолок. «Мать, сестра, как любил я их! Отчего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не могу выносить. Давеча, я подошел и поцеловал мать, я помню. Обнимать и думать, что если бы она узнала, то... Разве сказать ей тогда от меня это станется? Она должна быть такая же, как и я, прибавил он, думая с усилием, как будто борясь с охватывавшим его бредом. О, как я ненавижу теперь старушонку! Кажется бы, другой раз убил, если б очнулась. Бедная Лизавета, зачем она тут подвернулась? Странно, однако ж, почему... Я об ней почти и не думаю, точно и не убивал. Лизавета, Соня, бедные, кроткие, с глазами кроткими, милые. Зачем они не плачут? Зачем они не стонут? Они все отдают. Глядят кротко и тихо. Соня, Соня, тихая Соня.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
2: Он забылся странным, показалось ему, что он не помнит, как мог он очутиться на улице. Был уже поздний вечер, сумерки сгущались, полная луна светлела все ярче и ярче, но как-то особенно душно было в воздухе. Люди толпой шли по улицам, ремесленники и занятые люди расходились по домам, другие гуляли. Пахло известью, пылью, стоячей водой. Раскольников шел грустный и озабоченный. Он очень хорошо помнил, что вышел из дому с каким-то намерением, что надо было что-то сделать и поспешить, но что именно, он позабыл. Вдруг он остановился и увидел, что на другой стороне улицы, на тротуаре, стоит человек и машет ему рукой. Он пошел к нему через улицу, но вдруг этот человек повернулся и пошел, как ни в чем не бывало, опустив голову, не оборачиваясь и не подавая вида, что звал его. «Да полно, звал ли он», — подумал Раскольников, однако ж стал догонять. Не доходя шагов 10, он вдруг узнал его и испугался. Это был давешний мещанин, в таком же халате и также сгорбленный. Раскольников шел издали, сердце его стукало, повернули в переулок, тот все не оборачивался. «Знает ли он, что я за ним иду?» — думал Раскольников. Мещанин вошел в ворота одного большого дома. Раскольников поскорее подошел к воротам и стал глядеть, не останется ли он и не позовет ли его. В самом деле, пройдя всю подворотню и уже выходя во двор, тот вдруг обернулся и опять точно как будто махнул ему. Раскольников тотчас же прошел подворотню, но во дворе мещанина уже не было. Стало быть, он вошел тут сейчас на первую лестницу. Раскольников бросился за ним. В самом деле, двумя лестницами выше слышались еще чьи-то мерные, неспешные шаги. Странно, лестница была как будто знакомая. Вон окно в первом этаже, грустный таинственно проходил сквозь стекла лунный свет. Вот и второй этаж. Ба! Это та самая квартира, в которой работники мазали. Как же он не узнал тотчас? Шаги впереди идущего человека затихли. Стало быть, он остановился или где-нибудь спрятался. Вот и третий этаж. Идти ли дальше? И какая там тишина, даже страшно. Но он пошел. Шум его собственных шагов его пугал и тревожил. Боже, как темно! Мещанин, верно, тут где-нибудь притаился в углу. А, квартира отворена настежь на лестницу. Он подумал и вошел. В передней было очень темно и пусто, ни души, как будто все вынесли. Тихонько, на цыпочках прошел он в гостиную. Вся комната была ярко облита лунным светом. Все тут по-прежнему. Стулья, зеркало, желтый диван и картинки в рамках. Огромный круглый медно-красный месяц глядел прямо в окна. «Этот месяц и такая тишина», — подумал Раскольников. «Он верно теперь загадку загадывает». Он стоял и ждал, долго ждал, и чем тише был месяц, тем сильнее стукало его сердце, даже больно становилось. И все тишина. Вдруг послышался мгновенный сухой треск, как будто сломали лучинку, и все опять замерло. Проснувшаяся муха вдруг с налета ударила об стекло и жалобно зажужжала. В самую эту минуту в углу между маленьким шкафом и окном он разглядел как будто висящий на стене салоп. «Зачем тут салоп?» — подумал он, ведь его прежде не было. Он подошел потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвел он рукою салоп и увидал, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица. Но это была она. Он постоял над ней. «Боится», — подумал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени раз и другой. Но странно, она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он испугался, нагнулся ближе и стал ее разглядывать. Но и она еще ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел. Старушонка сидела и смеялась. Так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он ее не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся. Бешенство одолело его. Изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шепот из спальни раздавались все сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота. Он бросился бежать, но вся прихожая уже полна людей, двери на лестнице отворены настежь, и на площадке, на лестнице, и туда вниз все люди, голова с головой, все смотрят, но все притаились и ждут, молчат. Сердце его стеснилось, ноги не движутся, приросли. Он хотел вскрикнуть и проснулся. Он тяжело перевел дыхание, но странно. Сон как будто все еще продолжался. Дверь его была отворена настежь, и на пороге стоял совсем незнакомый ему человек и пристально его разглядывал. Раскольников не успел еще совсем раскрыть глаза и мигом закрыл их опять. Он лежал навзничь и не шевельнулся. «Сон это продолжается или нет?» — думал он и чуть-чуть неприметно опять приподнял ресницы поглядеть. Незнакомый стоял на том же месте и продолжал в него вглядываться. Вдруг он переступил осторожно через порог, бережно притворил за собой дверь, подошел к столу, подождал с минуту, все это время не спуская с него глаз, и тихо, без шуму, сел на стул подле дивана, шляпу поставил сбоку, на полу, а обеими руками оперся на трость, опустив на руки подбородок. Видно было, что он приготовился долго ждать. Сколько можно было разглядеть сквозь мигавшие ресницы, человек этот был уже не молодой, плотный и с густою, светлую, почти белую бородой. Прошло минут с 10, было еще светло, но уже вечерело. В комнате была совершенная тишина. Даже с лестницы не приносилось ни одного звука. Только жужжала и билась какая-то большая муха, ударяясь с налета об стекло. Наконец это стало невыносимо. Раскольников вдруг приподнялся и сел на диване. «Ну, говорите, что вам надо?» «А ведь я так и знал, что вы не спите, а только вид показываете», — странно ответил незнакомый, спокойно рассмеявшись. «Аркадий Иванович Свидригайлов, позвольте отрекомендоваться».
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российское оружие по праву считается одним из самых надежных и эффективных в мире. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу выступил на церемонии вручения государственных наград ветеранам и работникам ОПК в преддверии Дня оружейника.
2: Подчеркну, мы будем и дальше делать все необходимое для укрепления научного и производственного потенциала ОПК. Предоставлять государственную поддержку для стабильной, устойчивой работы отрасли, чтобы производить и поставлять войска самое современное вооружение и технику. Выпускать востребованную продукцию гражданского и двойного назначения. Современные вызовы требуют от нас постоянно двигаться вперед. Важно развивать все позитивные тенденции в ОПК, обеспечить его устойчивую работу.
1: Российская оборонка бесперебойно снабжает бойцов специальной военной операции самыми востребованными образцами вооружения и техники, добавил Владимир Путин. С начала спецоперации производство боеприпасов и средств поражения выросло в 22 раза. Радиолокационных станций почти в 5 раз, а бронетанкового вооружения в 2,5 раза. Дмитрий Песков заявил, что скрытой мобилизации после выборов в Госдуму не будет. По словам представителя Кремля, у российских властей нет планов призвать до конца года еще 300 тысяч человек. Так он отреагировал на публикацию западных медиа, где утверждалось обратное. Ранее Песков также называл сообщения о подготовке новой мобилизации информационными утками, которые распространяются для дестабилизации обстановки. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в результате ударов поражены в порту Южной Одесской области сухогруз с грузами военного назначения, в порту Одесса танкер с горюче-смазочными материалами для украинской армии, а также сухогруз, который перевозил в порт Одесса военные грузы, добавили в оборонном ведомстве. Россия в ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза расширила список иностранцев, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщает Министерство иностранных дел. 21-й пакет санкций ЕС был утвержден в июле. В него вошли ограничения против 48 физических и 170 юридических лиц, а также дополнительные меры в энергетическом, финансовом и торговом секторах. В частности, ЕС расширил ограничения в отношении российского теневого флота, банков и криптосервисов. Ведомстве заявили, что последующие санкционные решения Евросоюза также будут получать ответ со стороны Москвы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Друзья и встречи». Читает Сергей Казаков.
3: Антоша Чиханте. О встречах в моей юности я начал писать через десятки лет. Они ярко встали передо мной только издали. Фигуры в этих встречах бывали крупные, вблизи их разглядеть было нелегко, да и водоворот жизни, в котором я тогда крутился, не давал, собственно, возможности рассмотреть ни крупного, ни мелкого. В те времена героями моими были морской волк Китаев и разбойничий атаман Репка. Да и в своей среде они выделялись, были тоже героями. Вот почему и писать о них было легко. Не то Чехов. О нем мне писать нелегко. Он вырос передо мной только в тот день, когда я получил поразившую меня телеграмму о его смерти и тотчас же весь отдался воспоминаниям о нем. Познакомился я с ним, когда он был сотрудником мелкой прессы, строчившим ради заработка маленькие этюдики и разбрасывавшим их по мелким изданиям. Мы вместе с ним начинали в этих изданиях. Он писал сценки, я стишки и тоже сценки, да еще репортерствовал, что давало мне в те времена больше, чем его рассказики, малозаметные первое время. Сперва у нас были мимолетные встречи, а потом началась дружба. Я полюбил Антошу, и он меня любил до конца жизни, хотя последнее время мы и отдалились друг от друга.

году в «Русской мысли» и в 1888 году в «Северном вестнике», где была помещена его «Степь», которая произвела на меня огромное впечатление. И впоследствии этот рассказ был у нас с ним одной из любимых тем для разговоров. А до «Степи» он был для меня только милым Антошей Чиханте, рассказов которого, разбросанных по газетам и журналам, я почти и не читал. В кипучей репортерской жизни не до чтения было, да и не все газеты и журналы попадали мне в руки. Сказки Мельпомены и подаренные им мне пестрые рассказы меня не заинтересовали. Все это было так знакомо и казалось мелочью. Первое, что осталось у меня в памяти, это «Каштанка». Да и то тут была особая причина. Как-то раз я вернулся из поездки домой, и мне подали новое время. «Прочитай-ка насчет каштанки». Заглавие было другое, но я увидел подпись Чехова и прочел эту прекрасную вещицу, напомнившую мне один из проведенных с Антошей Чиханте вечеров. А через год была напечатана «Степь», и я уверовал в талант моего друга. Шли годы, Чехова признали. Его приглашали к себе, добивались знакомства с ним. Около него увивались те, кто так недавно еще относился к нему не то снисходительно, не то презрительно. Так, сотрудничек мелкой прессы. А затем у него началась связь с художественным театром. Жить стали Чеховы богаче. Кончились наши ужины с чеховским салатом. Картошка, лук и маслины. И чаем с горячими баранками, когда мы слушали виолончель Семашки, молодых певиц и молодого еще певца Тютюника, который маленький, стоя бывало у рояля, своим огромным басом выводил. «Вот филин замахал крылом!» И в такт плавно махал правой рукой. Шумно и людно стало теперь у Чеховых. Иногда все-таки урывались часы для дружеской беседы, и когда мы оставались вдвоем, без посторонних, Чехов опять становился моим старым милым Антошей, на которого смотреть было радостно, а среди окружавшего его теперь общества мне всегда бывало как-то жаль его, чувствовалось мне, что и ему не по себе. Недаром он называл сотрудников «Русских ведомостей» «мороженые сиги». «Ты курьерский поезд! Остановка 5 минут! Буфет!» Так Чехов сказал мне однажды, еще в те времена, когда он жил в Комоде, в этом маленьком двухэтажном коттедже на Кудринской Садовой, куда я забегал на часок, возвращаясь из газетных командировок или носясь по Москве в вихре репортерской работы. Приходят на память эти слова Чехова, когда начинаю писать воспоминания, так не похожие на обычные мемуары. Ведь мемуары — это что-то последовательное, обстоятельное, изо дня в день, из года в год. Их хорошо писать отставным генералам, старым чиновникам, ученым на покое, вообще людям, прожившим до старости на одном месте — на одной службе. У бродяги мемуаров нет. Есть клочок жизни. Клочок там, клочок тут. Связи не ищи. Бродяжническую жизнь моей юности я сменил на обязанности летучего корреспондента и вездесущего столичного репортера. Днем завтракаешь в Эрмитаже, ночью, добывая материал, бродишь по притонам хитрого рынка. Сегодня по поручению редакции на генерал-губернаторском рауте пьешь шампанское, а завтра едешь осматривать задонские зимовники, занесенные снегом табуны. И вот дымится джулун. Над костром в котелке кипит баранье сало, ковш кипящего сала — единственное средство, чтобы не замерзнуть в снежном буране или по донскому шургане. Антон Рубинштейн дирижирует в Большом театре на 100-м представление «Демона». Присутствует вся Москва в бриллиантах и фраках. Я описываю обстановку этого торжественного спектакля. А через неделю уже Кавказ, знакомые места, чертова лестница, заоблачный аул Безинги, а еще выше, под снежной шапкой Каштантау, на стремнинах ледяного поля бродят сторожкие туры. А через месяц Питер, встреча в редакциях и на Невском. То столкнешься с Долматовым, то забредешь на Никольскую 65 к Николаю Семеновичу Лескову, то в литературном погребке на Караванной смотришь, как поэт Иванов-классик мрачно чокается златокудрым, жизнерадостным Аполлоном Каринфским, и слушаешь, как восторженный и бледный Костя Фофанов, закрыв глаза, декламирует свои чудесные стихи то у Глеба Успенского на 5-м этаже, в его квартирке на Васильевском острове, в кругу старых народников рассказываешь эпизоды из своей бродяжной жизни бурлацкой. А там опять курьерский поезд,

0: Опять мечешься по Москве, чтобы наверстать прошедшую прогульную неделю. И так проходила в этих непрерывных метаниях вся жизнь, без остановки на одном месте. Все свои, все друзья, хотя я не принадлежал ни к одной компании, ни к одной партии. У репортера тех дней не было прочных привязанностей. Не могло быть. Прочных знакомств летучему корреспонденту тоже не было времени заводить. Единственное знакомство у меня в то время, знакомство домами, было с семьей Чехова. Да и то до тех пор, пока Чехов не вошел в славу. Разные были мы с ним люди. Я долго не мог вспомнить, как и когда началось наше знакомство и где произошла у меня первая встреча с Чеховым. Об этом он как-то мне раз напомнил сам. Оказалось, что в эту первую встречу я Чехова и не заметил. Помнил только вторую, в редакции «Будильника», где редактор Николай Петрович Кичеев представил мне симпатичнейшего юношу с заброшенными назад волосами. «Антоша Чеханте, дядя Гиляй, знакомьтесь». «Мы уже знакомы? Нас познакомил Селецкий, помните? Вы мне еще чуть руку не сломали». «Я сделал вид, что помню». С этого дня мы стали встречаться особенно часто в «Будильнике» и «Зрители» у Всеволода Давыдова. Совсем друзьями сделались. Как-то за столом у меня дома, в случайном разговоре о русском гимнастическом обществе, он сказал, улыбаясь: «Я тоже член-учредитель гимнастического общества. Селецкий меня и брата Николая записал в учредители. Так, для счета. Вот там-то мы с тобой, Геля, и познакомились, помнишь?» Так как стесняться было нечего, я сказал откровенно: «Нет, не помню». И рассказал Антон Павлович, как его случайно завел Селецкий, тогдашний председатель общества, в гимнастический зал в доме Редлиха на Страстном бульваре. Посреди огромного зала две здоровенные фигуры в железных масках, нагрудниках и огромных перчатках изо всех сил лупят друг друга по голове и по бокам железными полосами, так что искры летят, смотреть страшно. Любуюсь на них и думаю, что живу 300 лет назад. Кругом на скамьях несколько человек зрителей. Сели и мы. Селецкий сказал, что один из бойцов Тарасов, первый боец на эскадронах во всей России, преподаватель общества, а другой, в высоких сапогах, его постоянный партнер, поэт Гелеровский. Селецкий меня представил вам обоим, а ты и не поглядел на меня, но зато так руку мне сжал, что я чуть не заплакал. Чехов с тех пор так и не бывал больше в гимнастическом обществе. Но разговаривали мы о нем впоследствии не раз, а в 90-х годах он даже внес членский взнос и снова стал числиться членом, желая сделать мне, председателю общества, приятное. Привез я ему как-то в Мелехово список членов общества, где его фамилия была напечатана. «Ну какой же я гимнаст», — сказал он, улыбаясь. «Я человек слабый, современный, а вы с Тарасовым точно из глубины веков выплыли. Тамплиеры, витязи! Как тогда хлестались вы мечами, никогда не забуду. А ты меня в гладиаторы. Нет уж, куда мне. Да и публика у вас не по мне». Пробежал он глазами по списку членов общества. «Нет, публика у нас простая. Конторщики, приказчики, студенты. Это люди активные. Ну а те вот Морозовы, Крестовниковы, Смирновы, виноторговцы и еще некоторые только платят членские взносы. Значит, мы мертвые души? Люди настоящего века. А придет время, может быть, лет через 100. Будут все сильными, будет много таких, как ты и Тарасов. Придет время». И несколько лет Антон Палыч числился членом общества, но никогда там не бывал, хотя ценил и любил силу и ловкость в других. Когда я приезжал в Мелехово, то обязательно и он, и его отец Павел Егорыч вели меня к лошадям, пашемся в ливаде сзади двора, и бывали очень довольны, когда я им показывал какие-нибудь штуки по вольтежировке или джигитовке. «Знаешь, Гилей, пробовал я тебя описывать, да ничего не выходит», — говорил мне не раз Антоша. «Не укладываешься ты, все рамки ломаешь. Тебе бы родиться 300 лет назад или, может быть, лет 100 вперед. Не нашего ты века». Разные мы с ним были люди, а любили друг друга. Я его слабого и хрупкого любил какой-то особой нежной любовью. И как радостно бывали наши встречи. В юные годы мы очень часто виделись. Раз в 1882 году целую неделю вместе работали в окружном суде на деле Скопинского банка, известном процессе, который вел прокурор Гончаров. Антон Павлович писал заметки об этом процессе в петербургской газете под псевдонимом «Рувер». «Много в Скопине воров, погубил их Гончаров», — острил Чехов. «В 1884 году я женился, наши семьи познакомились. Помню, как-то в субботу, получив в Русских ведомостях гонорар за неделю, что-то около 100 рублей, я пришел в будильник и там встретил Чехова. На его долю гонорара в будильнике пришлось что-то мало, а я похвастался деньгами. Ну так вот, пеки пирог у себя и скажи Марии Ивановне, что мы все придем и Левитана приведем». Под влиянием разговоров о Крыме Левитан, найдя на моем столе альбом, сделал в нем во время общей беседы два прекрасных рисунка карандашом: «Море при лунном свете» и «Ветлы». Тотчас после него Николай Павлович Чехов нарисовал в альбоме красным, черным и синим карандашами великолепную женскую головку. Антон Павлович, долго смотревший на художников, сказал: «Разве так рисуют? Ну, головка. Чья головка? Ну, море. Какое море? Нет, надо рисовать так, чтобы всякому было понятно, что хотел изобразить художник». Он взял альбом. Рисунок, готовый через несколько минут, был встречен общим хохотом. Антон Павлович, отдавая мне альбом, сказал: «Бери, Геляй. Это единственное мое художественное произведение. Никогда не рисовал и больше никогда рисовать не буду, чтобы не отбивать хлеб у Левитана». На рисунке изображена была гора, по которой спускается турист в шляпе и с палкой. Башня, дом с надписью «Трактир», море, по которому плывет пароход, и в небе птицы. Внизу надпись «Вид имения Гурзуф» Петра Ионыча Губонина. А кроме того, везде были пояснения: море, гора, туристы, чижи. Первые годы в Москве Чеховы жили бедно. Отец служил приказчиком у галантерейщика Гаврилова. Михаил Павлович и Мария Павловна учились еще в гимназии. Мы с женой часто бывали тогда у Чеховых. Они жили в маленькой квартирке в Главином переулке на Сретенке. Веселые это были вечера. Все, начиная с ужина, на который подавался почти всегда знаменитый таганрогский картофельный салат с зеленым луком и маслинами, выглядело очень скромно. Ни карт, ни танцев никогда не бывало. Но все было проникнуто какой-то особой теплотой, сердечностью и радушием. Чуть что похвалишь, на дорогу обязательно завернут в пакет, и отказываться нельзя. Как-то раз в пасхальные дни подали у Чеховых огромную Пасху, и жена моя удивилась красоте формы рисунка. И вот, когда мы собрались уходить, вручили нам большой тяжелый сверток, который велели развернуть только дома. Оказалось, в свертке великолепная старинная дубовая пасочница.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Друзья и встречи».
0: Мы с Антоном работали в те времена почти во всех иллюстрированных изданиях: «Свете и тенях», «Мирском толке», «Развлечении», «Будильнике», «Москве», «Зрители», «Стрекозе», «Осколках», «Сверчке». По вечерам часто собиралась у Чеховых небольшая кучка жизнерадостных людей. Его семейные, юноши-виолончелист Семашко, художники, мой товарищ по сцене Вася Григорьев, когда Великим постом приезжал в Москву на обычный актерский съезд. Мы все любили его пение и интересные рассказы, и Антоша нередко записывал его меткие словечки, а раз даже записал целый рассказ о случае в Тамбове, о собаке, попавшей в цирк. Это и послужило темой для «Каштанки». В 1885 и 1886 годах я жил с семьей в селе Краскове по Казанской дороге, близ Малаховки. Теперь это густонаселенная дачная местность, а тогда несколько крестьянских домов занимали только служащие железной дороги. В те времена Краскова пользовалась еще разбойничьей славой, деля ее соседней деревней Кирилловкой, принадлежавшей когда-то знаменитой Салтычихе. И из Кирилловки, и из Краскова много было выслано крестьян за разбой в Сибирь. Под самым Красковом, на реке Пехорке, над глубоким омутом стояла громадная разрушенная мельница, служившая притоном удалым добрым молодцам. В этом омуте водилась крупная рыба, и, между прочим, огромные налимы, ловить которых ухитрялся только Никита Пантюхин, здешний хромой крестьянин, великий мастер этого дела. На ноге у него много лет была какая-то хроническая гниющая рана, которую он лечил или прикладывая ил из омута и пруда, или засыпая нюхательным табаком. Никита сам делал рыболовные снаряды и за неимением средств на покупку свинца употреблял для грузил гайки, которые самым спокойным образом отвинчивал на железнодорожном полотне у рельсов на местах стыка. Что это могло повлечь за собой крушение поезда, ему и на ум не приходило. Чехов очень интересовался моими рассказами о Краскове и дважды приезжал туда ко мне. Мы подолгу гуляли, осматривали окрестности, заглохшие пруды в старом парке. Об одном пруде, между прочим, ходило предание, что он образовался на месте церкви, провалившейся во время венчания вместе с духовенством и брачащимися. Антон Павлович записал это предание. И вот на берегу этого самого пруда, в зарослях парка, мы встретили Никиту. Он ловил карасей и мазал илом свою ужасную ногу. Антон Павлович осмотрел ногу и прописал какую-то мазь. Я ее привез, но Никита отказался употреблять лекарство и заявил: «Зря деньги не плати, а что мазь это стоит, лучше мне отдавай деньгами, либо табаку нюхательного купи, табак червяка в ноге ест». Рассказал я Чехову, как Никита гайки отвинчивает, и Антон Павлович долго разговаривал с ним, записывая некоторые выражения. Между прочим, Никита рассказывал, как его за эти гайки водили к уряднику, но все обошлось благополучно. Антон Павлович старался объяснить Никите, что отвинчивать гайки нельзя, что от этого может произойти крушение, но Никите это было совершенно непонятно. Он только пожимал в ответ плечами и спокойно возражал.
2: «Нечто я все гайки-то отвинчиваю. В одном месте одну, в другом другую. Нечто мы не понимаем, что льзя, что нельзя».
0: Никита произвел на Чехова сильное впечатление. Из этой встречи впоследствии и родился рассказ «Злоумышленник». В него вошли подлинные выражения Никиты, занесенные Чеховым в его знаменитую записную книжку. «Мы жили в доме Деладвес на Второй Мещанской, в маленькой квартирке в нижнем этаже. В это время был большой спрос на описание жизни трущоб. Я печатал очерк за очерком, для чего приходилось слоняться по Ржановке и Хитровке. Там я заразился. У меня началась рожа на голове и лице, температура поднялась выше 40 градусов. Мой полуторагодовалый сын лежал в скарлатине, должно быть, и ее я тоже принес из трущоб. На счастье, мой друг доктор Владимиров, только что окончивший университет, безвыходно поселился у меня и помогал жене и няне ухаживать за ребенком. У меня рожа скоро прошла, но тут свалилась в сыпном тифу няня Екатерина Яковлевна. Вошь я занес, конечно, тоже с хитрого рынка. И вот в это самое время случайно забежал ко мне Антон Павлович. Он пришел в ужас и стал укорять нас, что не послали за ним. Осмотрел няню, сына, проглядел рецепты и остался доволен лечением. Тут вернулся Владимиров, и мы все вместе уговорили Антон Павловича не приходить больше в наш очаг заразы. Суровый Владимиров для убедительности перевел все на профессиональную почву, дескать, лечу я и прошу не мешать. Как будто уговорили. Не прошло, однако, и двух дней, как Антон Павлович явился опять и затем стал заходить и справляться чуть ли не ежедневно. Тогда мы решили не отпирать ему дверей. Несмотря на все просьбы, разговаривали с ним сквозь щель, не снимая с двери цепочки. Антон Павлович подарил мне первый литографический экземпляр своей пьесы «Иванов», которая была поставлена в бенефис Николая Васильевича Светлова в театре Корша. Вот что об Иванове рассказывал мне брат Антоши Иван Павлович. «Я носил пьесу в театр Корша. Понравилось. Потом как-то зашел я на репетицию и застал в буфете бенефицианта Светлова и Градова Соколова. Светлов ругательски ругал пьесу. Какая это пьеса для бенефиса? Одно название чего стоит? Иванов. Кому интересен какой-то Иванов? Никто и не придет». «Нет, брат, ошибаешься», — возразил Градов Соколов. «Во-первых, автор — талантливый писатель. А во-вторых, название самое бенефисное — Иванов или Иванов. Каждому Иванову или Иванову будет интересно узнать, что такое про него Чехов написал. И если только одни Ивановы придут, у тебя уж полный сбор обеспечен». И действительно, Градов Соколов предсказал верно. Когда начался разъезд после спектакля, только и слышалось у подъезда: «Карету Иванова! Одиночку Иванова! Лихач от Большой Московской с Ивановым! Кучер полковника Иванова!» В 1886 году от Антона Павловича я получил его книжку «Пестрые рассказы», изданные «Осколками». Самую первую свою книжечку «Сказки Мельпомены» он дал мне еще в 1884 году. Вслед за «Пестрыми рассказами» он напечатал в том же году в типографии братьев Вернер на Арбате вторую книгу «Невинные речи». У Вернеров мы оба работали в издаваемом ими журнале «Сверчок». Чехов посоветовал и мне собрать и издать свои очерки и рассказы, которых за последние два года, благодаря моему увлечению беллетристикой, накопилось порядочно. «Кто же мне издаст?» А «Собачий воротник» — так Чехов называл младшего Вернера, щеголя, носившего пальто с воротником из какого-то серого меха. Но «Собачий воротник» отказался издавать мою книгу, а предложил напечатать ее в кредит. И я напечатал «Трущобные люди». Ее сожгли. Уцелел лишь один экземпляр, переплетенный из листов тайком, данных мне фактором. Единственный экземпляр моей книги я подарил жене. Близкие знакомые, желавшие прочитать эту запретную книгу, приходили к нам. Пришел и Чехов. «Ну, конечно, нецензурно. Хоть ты мне бы показал, что печатать хочешь. Можно было бы что-нибудь сделать. А то уж одно название — «Трущобные люди» — напугало цензуру. Это допустимо было в 60-х годах, когда цензоры либеральничали в угоду времени. Ну и дальше заглавие — «Человек и собака», «Обреченные», «Каторга», «Последний удар». Да разве это теперь возможно? «Вы подумайте, Антон Павлович», — у жены это любимое слово было, «вы подумайте, как же не напечатать книгу, когда все помещенные в ней очерки были раньше напечатаны?» В отдельности могли проскочить и заглавия, и очерки, а когда все вместе собрано, действительно получается впечатление беспросветное. Все гибнет, и как гибнет, мрачно все. И тут же Чехов утешил нас. «Ну, да скоро доживем мы до того времени, когда эту книгу Гиляя напечатают, и увидим ее большой успех. А это будет, идет к тому...» Сожгли мою книгу, и как будто руки отшибло писать беллетристику. Я весь отдался репортерству. Изредка, впрочем, писал стихи и рассказы, но далеко уже не с тем жаром, как прежде. Я увлекся конским спортом. Вспомнил юность, степи, табуны. Я отдыхал на скачках. Главным образом не на самих скачках, а на утренних работах скаковых лошадей. Потом начал писать в казенном журнале «Конозаводство» и «Московском русском спорте», а впоследствии редактировал журнал «Спорта». Я интересовался только верховыми лошадьми. Купеческого рысака я не любил и метался по степям, по табунам, увлекаясь давно знакомым мне делом. С Чеховым я встречался все реже и реже. Уже давно кончились наши субботы у меня и воскресенье у Чеховых. Антон Павлович стал идти в гору. Русские ведомости, которые я почти оставил, стали за ним ухаживать. Русская мысль тоже. А потом художественный театр. Но хотя наши встречи и стали реже, они всегда были самые теплые, дружеские и по-прежнему веселые. Вспоминается, например, такой случай. Как-то часу в седьмом вечера, Великим постом, мы ехали с Антоном Павловичем с Миусской площади из городского училища, где брат его Иван был учителем, ко мне чай пить. Извозчик попался отчаянный. Кто казался старше, он или его кляча, определить было трудно. Но обоим вместе 100 лет насчитывалось, наверное. Сани убогие, без полости. На Тверской снег наполовину стаял, и полозья саней то и дело скрежетали по камням мостовой. А иногда, если каменный оазис оказывался довольно большим, кляча останавливалась и долго собиралась силами, потом опять тащила еле-еле до новой передышки. Наших убеждений извозчик, по-видимому, не слышал и в ответ только улыбался беззубым ртом и шамкал что-то невнятное. На углу Тверской и Страстной площади каменный оазис оказался очень длинным, и мы остановились как раз против освещенной овощной лавки Авдеева, славившейся на всю Москву огурцами в тыквах и солеными арбузами. Пока лошадь отдыхала, мы купили арбуз, завязанный в толстую серую бумагу, которая сейчас же стала промокать, как только Чехов взял арбуз в руки. Мы поползли по Страстной площади, визжа полозьями по рельсам конки и скрежеща по камням. Чехов ругался, мокрые руки замерзли. Я взял у него арбуз. Действительно, держать его в руках было невозможно, а положить некуда. Наконец я не выдержал и сказал, что брошу арбуз.
2: «Зачем бросать? Вот городовой стоит, отдай ему, он съест».
0: «Пусть ест! Городовой!» — поманил я его к себе. Он, увидав мою форменную фуражку, вытянулся во фронт. «На, держи, только остор...» Я не успел договорить осторожнее, он течет, как Чехов перебил меня на полуслове и трагически зашептал городовому, продолжая мою речь. «Осторожнее, это бомба! Неси ее в участок!» Я сообразил и приказываю. «Мы там тебя подождем. Да не урони, гляди!»
3: «Понимаю, ваше скородие!»
0: А у самого зубы стучат. Оставив на углу Тверской и площади городового с бомбой, мы поехали ко мне в Столешников чай пить. На другой день я узнал подробности всего вслед за тем происшедшего. Городовой с бомбой в руках боязливо добрался до ближайшего дома, вызвал дворника и, рассказав о случае, оставил его вместо себя на посту, а сам, осторожно, чуть ступая, двинулся по Тверской к участку, сопровождаемый кучкой любопытных, узнавших от дворника о бомбе. Вскоре около участка стояла на почтительном расстоянии толпа, боясь подходить близко и создавая целые легенды на тему о бомбах, весьма животрепещущую в то время благодаря частым покушениям и арестам. Городовой вошел в дежурку, доложил околоточному, что два агента охранного отделения, из которых один был в форме, приказали ему отнести бомбу. Околоточный притворил дверь и бросился в канцелярию, где так перепугал чиновников, что они разбежались, а пристав сообщил о случае в охранное отделение. Явились агенты, но в дежурку не вошли, ждали офицера, заведовавшего взрывчатыми снарядами. Без него в дежурку войти не осмеливались. В это время во двор въехали пожарные, возвращавшиеся с пожара. Увидали толпу, узнали, в чем дело, и старик-брандмейстер, донской казак Беспалов, соскочив с линейки, прямо как был весь мокрый, в медной каске, бросился в участок и, несмотря на предупреждение об опасности, направился в дежурку. Через минуту он обрывал остатки мокрой бумаги с соленого арбуза, а затем, не обращая внимания на протесты пристава и заявления его о неприкосновенности вещественных доказательств, понес арбуз к себе на квартиру. «Наш, донской, полосатый, давно такого не дал».

0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Друзья и встречи». Читает Сергей Казаков.
1: Немало квартир переменили Чеховы. Во всех приходилось мне у них бывать. Припоминаю один курьез из тех времен, когда они жили на Большой Якиманке. Пришел я к Чеховым как-то под вечер и нашел Антона ходящим из угла в угол по кабинету. Лицо бледное, осунувшееся. «Что с тобой?» «Живот болит». Завязал шарфом, не помогает. «Надо радикально лечиться». И позвал служившего у него мальчика. «Бабакин, сходи в аптеку и купи касторки в капсулах». Аптека была рядом, и мальчик живо принес касторку. Чехов развернул коробку и со смехом показал мне две огромные капсулы. «Каковы? За кого они меня приняли?» Он взял перо и крупными буквами написал на коробке: «Я не лошадь». Бабакин снова отправился в аптеку и на этот раз принес 6 капсул в коробочке. Аптека получила желанный автограф. В 80-х годах Антон Павлович купил себе небольшое имение Мелехово в Серпуховском уезде в 12 верстах от станции Лопасня Курской железной дороги. Антон Павлович очень любил свой тихий мелеховский уголок, свой вишневый сад. Особенно хорошо там бывало ранней весной. Иногда я ездил туда на Пасху, когда съезжались в Мелехово гости, и вся патриархальная семья Чеховых была в сборе. Налево от передней помещался кабинет Антона Павловича с полками книг и письменным столом, на котором всегда лежала папка с начатым рассказом или повестью. Он обыкновенно при гостях работал урывками, но все-таки писал каждый день. Напишет немного, потом оторвется от работы, выйдет гостям поговорить, затем опять садится писать. Иногда во время обеда он внезапно вставал из-за стола, уходил в кабинет, набрасывал несколько строк и, вернувшись в столовую, продолжал застольную беседу. Удивительно легко у него гостилось. Всякий делал, что хотел. Никто никому не мешал. И в то время, когда он писал, к нему можно было входить в кабинет, не боясь помешать. Так, по крайней мере, на моей памяти это всегда бывало в Мелехове. Столовая была рядом с кабинетом. У Антона Павловича имелось свое излюбленное место у конца стола, вблизи от двери, в кабинет. В те времена он не отказывался от рюмки водки и стакана вина и всегда сажал меня рядом с собой и любил сам наливать мне. По правую руку от меня всегда занимал место его отец, Павел Егорыч, тоже разделявший нашу компанию. А дальше мать Евгения Яковлевна, сестра Мария Павловна и братья. Уроженцы Таганрога, они любили южные кушанья. Евгения Яковлевна мастерски их готовила и любила угощать по-донскому. И настоечка, и наливочка, и пироги. Всего бывало всегда волю. А уезжающим в Москву обязательно завертывали чего-нибудь вкусного на дорогу. С восторгом я вспоминаю о Мелехове. Это, кажется, лучшее время из жизни Чехова. Здоровье его тогда находилось еще в сравнительно хорошем состоянии. Был он жизнерадостен, любил природу. Да и задумываться было некогда. Литературная работа, хозяйство, сад, в котором Антон Павлович всегда копался, занимаясь посадками, а потом вечная толпа баб и мужиков, приходивших к своему доктору с разными болезнями, и всегда гости и гости. Когда последних съезжалось слишком много, а особенно дамского сословия, мы, своя компания с Антоном Павловичем в главе, переселялись в баню. Впрочем, ее только называли баней. В действительности там при бане было несколько комнат, прекрасно обставленных с кроватями и диванами. Славно время проводили мы там. И наливочка, и чаек, и разговоры до чтения с вечера до утра. Кто-то из братьев Чеховых имел фотографический аппарат, снимал виды и группы. И вот однажды ранней весной, только что снег сошел, мы гуляли в саду. Антон Павлович обратился ко мне: «Гиля, я устал, покатай меня на тачке». И сел в тачку. Туда же поместился его брат Миша, бывший тогда еще гимназистом. А когда я привез их к дому, то пожелали снять фотографию. Кроме нас троих, на группе Иван Павлович Чехов и двоюродный брат Антона Павловича Алеша Чехов. Я частенько наезжал в Мелехово. Иногда Антоша вызывал меня письмами. Вот одно из них, случайно уцелевшая открытка. «Москва, Столешников, дом Корзинкина, Владимиру Алексеевичу Гилеровскому. Хочешь, чтоб тебя забыли, друзья? Купи имение и поселись в нем. Потяни Геляй за хвостик свою память и вспомни о поздравляющем тебя литераторе Чехове. Христос воскресе! Твой Антон Чехов, Мелехова. П.С. Лошади теперь хорошие, приезжай». Помню раз, должно быть, в 900 году напечатал я фельетон о выступлении декадентов в художественном кружке и их жестоко вышутил. Заглавие фельетона было «Люди четвертого измерения». В ответ я получил от Чехова такую открытку. «Милый дядя Геляй, твои люди четвертого измерения великолепны. Я читал и все время смеялся. Молодец, дядя. После 20 апреля буду в Москве. Крепко жму твою ручищу, твой Антон Чехов. 23 марта 1900 года». Помню, что я ответил ему тогда открыткой с такими стихами. «Каламбуром неизбитым удружу, не будь уж в гневе. Ты в Крыму страдал плевритом, мы на севере от плеве». Когда приехал Чехов в Москву, я спросил его, получил ли он открытку. Оказалось, нет. Я ему повторил стихи. «Ну вот, ты напиши-ка мне их, а открытка твоя, наверное, пригвождена к делу приставом Гвоздевичем». Как-то мы завтракали вдвоем с Антоном Павловичем в Славянском базаре. Он зимой приехал в Москву из Ялты. «Ты помнишь Епифанова?» — спросил Чехов меня. «Сценки писал». «Ну да, Сережу. Алкоголик, бедняга». Наткнулся я на него в Ялте, в больнице, за несколько дней до смерти. Носил ему гостинцев. Всему он радовался. Вспоминали старых товарищей, Москву, трактиры. Когда заговорил о тебе, он только два слова сказал. «Было попито...» Я тут же рассказал один случай с Епифановым, который очень понравился Чехову. И он взял с меня слово, что я его обязательно напечатаю. Это был уже блеск его славы, и мелочей он не писал. Я дал ему слово и забыл. Мы сидели как-то в редакции «Московского листка», где Николай Иванович Пастухов, по обыкновению в расстегнутом халате и в туфлях, рассматривал за письменным столом принесенный репортерами материал. Сережа Епифанов, небесталанный поэт и автор сценок, принес уличную картинку о том, как толпа в самый Новый год собралась на цветном бульваре около лежавшего на снегу замерзшего попугая, прекрасного белого кокоду. Епифанов рассказывал, что в Москве появились попугаи, живут они на бульварах, все это в смешной форме. Пастухов прочел сценку и сказал: «Не пойдете. Ты вот найди, откуда это попугай взялся и как он на бульвар попал. Тогда пойдете». «Это невозможно, Николай Иванович. Какой же ты после этого репортер выходишь? Может, сам нашел на помойке дохлую птицу и подкинул ее, чтобы сценку написать? Вон, Геляй с Вашковым купили на 2 копейки грешников у разносчика. Бросили их в Патриарший пруд. Народ собрали и написали сценку. Грешники в Патриаршем пруде. Там хоть смешно было. А это что? Сдох попугай, а ты сценку в 100 строк. Вот найди теперь, откуда птица на бульвар попала. Эх ты, строчила-мученик». Пастухов встал и ушел. На углу Петровки и Рахмановского переулка, в доме Левинсона, над трактиром Зверева, помещались тогда меблерашки «Надежда», которые были населены главным образом проститутками из средних, мелкими служащими и актерами. В те времена, когда Пастухов послал Епифанова разыскивать попугая, в самом лучшем из номеров «Надежды» жил некто Кондратьев, красивый высокий блондин с огромными выхоленными усами. Он рекомендовался всем как отставной офицер, но, судя по его языку, уж слишком упрощенному, этому верить было трудно. Известно только было, что он жил картежной игрой и бильярдом и был завсегдатаем бильярдного трактира Саврасенкова близ памятника Пушкину. Эта бильярдная, занимавшая 2 зала с лучшими фрейберговскими бильярдами, служила в Москве самым крупным притоном для шулеров. Игра происходила на деньги, причем публика, теснившаяся по длинным диванам вдоль стен, держала иногда крупные суммы за игроков-шулеров. И спуск шел вовсю. Играли здесь знаменитости того времени: Пискун, Соломон, Шулькевич, Голиаф, Малинин и не последний среди них Кондратьев. Играл еще маляр Кирюша, умевший показывать такую игру, что у шулеров выигрывал партии. Из редакции «Листка» после отповеди Пастухова мы с Епифановым вышли очень огорченные. И я повел его к Саврасенкову утешить графинчиком водки с приличной закуской. Мы сели на большой диван как раз против бильярда, где велась игра. К нам подсел великан-игрок Голиаф, которого я давно знал, и, указывая на игравших, сказал: «Вот Малинин, что он вчера с Кондратьевым сделал? Смехота! А что?» «Уши не говорите. У Кондратьева на празднике деньжонки завелись. Ну, Васька к нему и подмазался. И прямо отсюда, это третьего дня было, к нему в гости навязался. Выпили в номере чайку, водочки вдвоем, а потом ему Малинин банчишка заложил один на один. Игра шла на чистоту. Играли долго. Под утро Малинин все деньги у него выиграл, часы, портсигар, а тот взорвался, из себя вон лезет, а Васька ему: «Хочешь на попугая?» А в комнате у него белый попугай любимый жил. «Да на что он мне?» «Ну, изволь, согласен». Долго ли, коротко ли играли? Кондратьев и попугая проиграл. «Получай, твой попугай. Хочешь на собаку? У меня поинтер есть, ланских кровей, цены нет. Где же он?» «Да внизу, в швейцарской, в номере держать нельзя. Хочешь за 300 рублей? Ладно, давай и кобеля». Кондратьев вышел из номера за собакой, а Малинин взял попугая из клетки, да и выкинул его через форточку на улицу, а сам надел шубу и наутек. «Куда же ты? Не могу, домой пора!» И ушел. Сейчас вот Малинин все это нам и рассказывал. Кондратьев за ним бегает, плачет: «Отдай попугая, я без него жить не могу!» А он уж сдох давно. На Цветном бульваре ребята его таскали замерзлого. Это была удача. Епифанов подробно описал всю рассказанную нам историю. Принес Пастухову и получил за это 25 рублей и теплое пальто в подарок.
2: В пятом томе писем Антона Чехова есть письмо от 25 ноября 1899 года Горькому из Ялты. Здесь, в приюте для хроников, в одиночестве, в забросе, умер поэт развлечения Епифанов, который за два дня до смерти попросил яблочные пастилы, и когда я принес ему, то он вдруг оживился и зашипел своим больным горлом радостно: «Вот это самое! Она!» Точно землячку увидел. Я прочел это письмо в собрании писем, изданных Марией Павловной. Вспомнил данное слово и написал то, что рассказывал когда-то Антону Павловичу об Епифанове.
0: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Друзья и встречи». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Василий Шукшин. Рассказ «Двое на телеге». Читает Владимир Антоник.
2: Дождь. Мелкий, назойливый, с легким шумом сеял день и ночь. Избы, дома, деревья — все намокло. Сквозь ровный шорох дождя слышалось только, как всплескивало, журчала и булькала вода. Порой проглядывало солнышко, освещало падающую сетку дождя и опять закутывалось в лохматые тучи. По грязной, сдавленной дороге двигалась одинокая повозка. Рослая гнедая лошадь устала, глубоко проваливала боками, но время от времени еще трусила рысью. Двое на телеге вымокли до основания и сидели, понурив головы. Старик-возница часто вытирал рукавом фуфайки волосатое лицо и сердито ворчал. «Погодка, черт тебя надавал! Добрый хозяин собаку из дома не выпустит!» За его спиной, укрывшись легким плащом, тряслась на охапке мокрой травы маленькая девушка с большими серыми глазами. Охватив руками колени, она безразлично смотрела на далекие скирды соломы. Рано утром эта сорока, как про себя назвал ее сердитый возница, шумно влетела к нему в избу и подала записку. «Семен Захарович, отвези, пожалуйста, нашего фельдшера в Березовку. Это до крайности необходимо. А машина у нас на ремонте. Квасов». Захарыч прочитал записку, вышел на крыльцо, постоял под дождиком и, войдя в избу, бросил старухе: «Собери». Ехать не хотелось. И, наверное, поэтому бойкая девушка не понравилась Захарычу. Он сердито не замечал ее. Кроме того, злила хитрость председателя с этим его «пожалуйста». Не будь записки и не будь там этого слова, он ни за что не поехал бы в такую непогодь. Захарыч долго возился, запрягая гнедуху, толкал ее кулаком и, думая о записке, громко ворчал: «Становись, пожалуйста, в оглобли, дура окаянная!» Когда выехали со двора, девушка пробовала заговорить с возницей, спрашивала, не болит ли чего у него, много ли снега бывает тут зимой. Захарыч отвечал неохотно. Разговор явно не клеился, и девушка, отвернувшись от него, начала негромко петь, но скоро замолчала и задумалась. Захарыч, суетливо подергивая вожжи, тихо ругался про себя. Он всю жизнь кого-нибудь ругал. Теперь доставалось председателю и этой сороке, которой приспичило именно теперь ехать в Березовку. «Эй, жизнь! Когда уж только смерть придет! Ну, журавь!» Они с трудом выехали на гору. Дождь припустил еще сильнее. Телега качалась, скользила, точно плыла по черной жирной реке. «Ну и погодушка, чтоб тебя, черти!» — ругался Захарыч и уныло тянул. «Ну, уснула!» Казалось, этому пути, дождю и ворчанию старика не будет конца. Но вдруг Захарыч беспокойно заерзал и, полуобернувшись к спутнице, весело прокричал: «Что, хирургия? Небось, замерзла?»
3: «Да, холодно», — призналась она.
2: «То-то! Сейчас бы чайку горячего, как думаешь?»
3: «А что, скоро Березовка?»
2: «Скоро Медоухина», — лукаво ответил старик и, почему-то рассмеявшись, погнал лошадь. «Ну, ядрена матрена!» Телега свернула с дороги и покатилась под гору, прямо по целине, тарахтя и подпрыгивая. Захарыч молодецки покрикивал, лихо крутил вожжами. Скоро в лагу среди стройных березок показалась одинокая старая избушка. Над избушкой струился синий дымок, растягиваясь по березняку слоистым голубым туманом. В маленьком окошке светился огонек. Все это очень походило на сказку. Откуда-то выкатились два огромных пса, кинулись под ноги лошади. Захарыч соскочил с телеги, отогнал бичом собак и повел лошадь во двор. Девушка с любопытством осматривалась, и когда заметила в сторонке между деревьями ряды ульев, догадалась, что это пасека. «Бежи, отогревайся!» — крикнул Захарыч и стал распрягать лошадь. Прыгнув с телеги, девушка тотчас присела от резкой боли в ногах. «Что, отсидела? Пройдись маленько, они отойдут!» — посоветовал Захарыч. Он бросил гнедухе охапку травы и первый потрусил в избушку, отряхивая на ходу мокрую шапку. В избушке пахло медом. Перед камельком стоял на коленях белоголовый старик в черной сатиновой рубахе и подбрасывал дрова. В камельке весело гудело и потрескивало. На полу затейливо трепетали пятна света. В переднем углу мигала семилинейная лампа. В избушке было так тепло и уютно, что девушке даже подумалось, не задремала ли она, сидя в телеге, не снится ли ей все это. Хозяин поднялся навстречу нежданным гостям. Он оказался очень высоким и слегка сутулился. Отряхнул колени и, прищурив глаза, сказал глуховато: «Доброго здоровья, люди добрые». «Там добрые или нет, не знаю», — ответил Захарыч, пожимая руку старому знакомому. «А вот промокли мы изрядно». Хозяин помог девушке раздеться, подбросил еще в камелек. Он двигался по избушке, не торопясь, делал все спокойно и уверенно. Захарыч, устроившись у камелька, блаженно кряхтел и приговаривал: «Ну и благодать же у тебя, Семен! Прямо рай! И чего я пасечником не сделался, ума не приложу!» «По какому же делу едете?» — спросил хозяин, поглядывая на девушку. «А вот с доктором в Березовку едем», — объяснил Захарыч. «Ну, помочил он нас! Хоть выжимай и изви его совсем!»
3: «Доктор, значит, будете?» — спросил пасечник. «Фельдшер», — поправила девушка.
2: «А, смотри-ка, молодая какая, а уже! Ну, согревайся, согревайся, а мы тем делом сообразим чего-нибудь».
3: Девушке было так хорошо, что она невольно подумала: «Все-таки правильно, что я сюда поехала. Вот где действительно жизнь». Ей захотелось сказать старикам что-нибудь приятное. «Дедушка, а вы весь год здесь живете?» — спросила она первое, что пришло в голову.
2: «Весь год, дочка».
3: «Не скучаете?»
2: «Какая нам теперь скука? Мы свое спели». «Ты тут, наверное, всю жизнь насквозь продумал один-то. Тебе бы сейчас учителем работать», — заметил Захарыч.
4: Пасечник достал из-под пола туесок с медовухой и налил всем по кружке.
2: Захарыч даже слюну глотнул. Однако кружку принял, не торопясь, с достоинством.
3: Девушка застыдилась, стала отказываться, но оба старика настойчиво уговаривали, разъясняя, что с устатку и с холода это первейшее дело. Она выпила полкружки.
2: Вскипел чайник. Сели пить чай с медом. Девушка раскраснелась, в голове у нее приятно зашумело, и на душе стало легко, как в праздник. Старики вспоминали каких-то кумовьев. Пасечник раза два покосился на улыбающуюся девушку и показал на нее глазами Захарычу.
5: «Тебя, дочка, как звать-то?» — спросил он.
6: «Наташей».
2: Захарыч отечески похлопал Наташу по плечу и сказал:
5: «Ведь она, слушай, ни разу не пожаловалась даже, что холодно, мол, дедушка, а другой бы слез не обобрался».
2: «А вон у ней, видишь?» Указал пасечник на комсомольский значок и добавил: «Они молодцы».
3: Наташе вдруг захотелось рассказать что-нибудь особенное о себе. «Вы вот, дедушка, ругались давеча, а ведь это я сама попросилась ехать в Березовку».
2: «Да ну!» — изумился Захарыч. «И охота тебе».
3: «Нужно, значит, охота», — задорно ответила Наташа и покраснела. «Лекарство одно в нашей аптеке кончилось, а оно очень необходимо».
5: «Ах ты!» — Захарыч крутнул головой и решительно заявил: «Только сегодня мы уж никуда не поедем».
3: Наташа перестала улыбаться. Старики снова принялись за свой разговор. За окном было уже темно. Ветер горстями сыпал в стекло дождь, тоскливо скрипела ставня. Девушка встала из-за стола и присела у печки. Ей вспомнился врач. Толстый, угрюмый человек. Провожая ее, он говорил:
7: «Смотрите, Зиновьева, погода-то больно того. Простудитесь еще. Может, нам кого-нибудь другого послать?»
3: Наташа представила, как доктор, узнав, что она пережидала непогоду на пасеке, посмотрит на нее и подумает: «Я ведь и не ожидал от тебя ничего такого. Молоды вы и слабоваты. Это извинительно». А вслух, наверное, скажет: «Ничего, ничего, Зиновьева».
2: Вспомнилось так же, как пасечник посмотрел на ее комсомольский значок. Она резко поднялась и сказала:
7: «Дедушка, мы все-таки поедем сегодня».
2: И стала одеваться. Захарыч обернулся и вопросительно уставился на нее.
3: «В Березовку за лекарством поедем», — упрямо повторила она. «Вы понимаете, товарищи, мы просто... мы не имеем права сидеть и ждать. Там больные люди. Им нужна помощь».
2: Старики изумленно смотрели на нее, а девушка, ничего не замечая, продолжала убеждать их. Пальцы ее рук сжались в тугие острые кулачки. Она стояла перед ними маленькая, счастливая, и с необыкновенной любовью и смущением призывала больших, взрослых людей понять, что главное — это не жалеть себя.
7: Старики все так же с удивлением смотрели на нее и, кажется, ждали еще чего-то. Счастливый блеск в глазах девушки постепенно сменился выражением горькой обиды. Они совсем не поняли ее. И старики показались ей вдруг не такими уж умными и хорошими. Наташа выбежала из избушки, прислонилась к косяку и заплакала. Было уже темно. По крыше уныло шуршал дождь. На крыльцо с карниза дробно шлепались капли. Перед окном избушки лежал желтый квадрат света. Жирная грязь блестела в этом квадрате, как масло. В углу двора невидимая фыркала и хрустела травой лошадь. Наташа не заметила, как на улицу вышел хозяин.
2: «Где ты, дочка?» — негромко позвал он.
7: «Здесь. Ну-ка, пошли в избу». Пасечник взял ее за руку и повел за собой. Наташа покорно шла, вытирая на ходу слезы. Когда они появились в избушке, Захарыч суетливо копошился в темном углу, отыскивая что-то.
2: «Эка ты! Шапку куда-то забросил, язви ее!» — ворчал он.
7: А пасечник, подкладывая в печку, тоже несколько смущенно говорил. «На нас не надо обижаться, дочка. Нам лучше разъяснить лишний раз. А это ты хорошо делаешь, что о людях заботишься так. Молодец!» Наконец Захарыч нашел шапку. На Наташу вместо пальто надели большой полушубок и брезентовый плащ. Она стояла посреди избы неуклюжая и смешная, поглядывая из-под башлыка мокрыми веселыми глазами и шмыгая носом. А вокруг нее хлопотали виноватые старики, соображая, чтобы еще надеть на нее. Через некоторое время телега снова мягко катилась по дороге, и на ней снова тряслись два человека. По-прежнему ровно шумел дождь. Обочь дороги в канавках тихонько булькала и хлюпала.
1: Мы читали рассказ Василия Шукшина «Двое на телеге. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российская оборонка бесперебойно снабжает бойцов специальной военной операции самыми востребованными образцами вооружений и техники. Об этом в пятницу говорил Владимир Путин. Президент вручил государственные награды ветеранам и работникам оборонно-промышленного комплекса в преддверии Дня оружейника.
2: Особо отмечу, что с начала спецоперации оборонные предприятия серьезно нарастили объемы производства. Так, более чем в 22 раза увеличился выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды. Почти в 5 раз выросли поставки радиолокационных станций, в 2,5 раза бронетанкового вооружения. Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы. А по некоторым классам в десятки раз.
1: Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружений, заявил Владимир Путин. Президент отметил также, что российские оружейники трудятся сверхурочно и выезжают на передовую, чтобы изучить, что необходимо войскам. Поставки самолетов МС-21 для Аэрофлота начнутся в следующем году. Авиакомпания заказала 90 таких лайнеров, сообщил Владимир Путин. Президент принял участие в открытии новых авиатерминалов в регионах России. Он отметил, что развитая авиасеть важна для связи регионов страны. Президент приветствовал вклад бизнеса в развитие аэропортов. Первый МС-21 планируют использовать на рейсах Москва-Санкт-Петербург. Контракт между Ростехом и Аэрофлотом стал крупнейшим в истории гражданской авиации России. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Веролюбовка. Бойцы группировки «Центр» село Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за неделю еще 2 населенных пункта были освобождены в Запорожской области, один в ДНР, добавили в ведомстве. В Харьковской области за неделю наши войска установили контроль над 5 населенными пунктами. В этом регионе российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге торжественно подняли флаг на большом морозильном рыболовном траулере «Механик Щербаков». Оно предназначено для вылова более 60 тысяч тонн минтая и сельди, а также безотходной переработки рыбы прямо на борту. Обновление флота, сдача каждого объекта – это последовательное укрепление позиции России как рыболовной державы, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Также он посетил в Петербурге выставку Международного рыбопромышленного форума. На ней представили свою продукцию более 20 тысяч участников со всей России и свыше 80 стран. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава 16. Юрий Андреевич возвращался верхом из города Ворыкино. Он в несчетный раз проезжал эти места. Он привык к дороге, стал нечувствителен к ней, не замечал ее. Он приближался к лесному перекрестку, где от прямого пути на Ворыкино ответвлялась боковая дорога в рыбачью слободу Васильевская на реке Сакме. В месте их раздвоения стоял третий в окрестностях столб с сельскохозяйственной рекламою. Близ этого перепутья застигал доктора обыкновенно закат. Сейчас тоже вечерело. Прошло более 2 месяцев с тех пор, как в одной из своих поездок в город он не вернулся к вечеру домой и остался у Ларисы Федоровны. А дома сказал, что задержался по делу в городе и заночевал на постоялом дворе у Самдевятова. Он давно был на «ты» с Антиповой и звал ее Ларою, а она его — Живаго. Юрий Андреевич обманывал Тоню и скрывал от нее вещи все более серьезные и непозволительные. Это было неслыханно. Он любил Тоню до обожания. Мир ее души, ее спокойствие были ему дороже всего на свете. Он стоял горой за ее честь, больше, чем ее родной отец и чем она сама. В защиту ее уязвленной гордости он своими руками растерзал бы обидчика. И вот этим обидчиком был он сам. Дома, в родном кругу, он чувствовал себя неуличенным преступником. Неведение домашних, их привычная приветливость убивали его. В разгаре общей беседы он вдруг вспоминал о своей вине, цепенел и переставал слышать что-либо кругом и понимать. Если это случалось за столом, проглоченный кусок застревал в горле у него,

предпочтя ей. Нет, он никого не выбирал, не сравнивал. Идеи свободной любви, слова вроде «прав и запросов чувства» были ему чужды. Говорить и думать о таких вещах казалось ему пошлостью. В жизни он не срывал цветов удовольствия, не причислял себя к полубогам и сверхчеловекам, не требовал для себя особых льгот и преимуществ. Он изнемогал под тяжестью нечистой совести. «Что будет дальше?» — иногда спрашивал он себя, и, не находя ответа, надеялся на что-нибудь несбыточное, на вмешательство каких-то непредвиденных, приносящих разрешение обстоятельств. Но теперь было не так. Он решил разрубить узел силою. Он вез домой готовое решение. Он решил во всем признаться Тоне, вымолить у нее прощение и больше не встречаться с Ларою. Правда, тут не все было гладко. Осталось, как ему теперь казалось, недостаточно ясным, что с Ларою он порывает навсегда, навеки вечные. Он объявил ей сегодня утром о желании во всем открыться Тоне и о невозможности их дальнейших встреч, но теперь у него было такое чувство, будто сказал он это ей слишком смягченно, недостаточно решительно. Ларисе Федоровне не хотелось огорчать Юрия Андреевича тяжелыми сценами. Она понимала, как он мучится и без того. Она постаралась выслушать его новость как можно спокойнее. Их объяснение происходило в пустой, необжитой Ларисы Федоровной комнате прежних хозяев, выходившей на купеческую. По Лариным щекам текли неощутимые, несознаваемые ею слезы, как вода, шедшего в это время дождя по лицам каменных статуй напротив, на доме с фигурами. Она искренне, без напускного великодушия, тихо приговаривала: «Делай, как тебе лучше, не считайся со мною, я все переборю». И не знала, что плачет, и не утирала слез. При мысли о том, что Лариса Федоровна поняла его превратно и что он оставил ее в заблуждении сложными надеждами, он готов был повернуть и скакать обратно в город, чтобы договорить оставшееся недосказанным, а главное — распроститься с ней гораздо горячее и нежнее, в большем соответствии с тем, чем должно быть настоящее расставание на всю жизнь, навеки. Он едва пересилил себя и продолжал путь. По мере того, как низилось солнце, лес наполнялся холодом и темнотой. В нем запахло лиственную сыростью распаренного веника, как при входе в предбанник. В воздухе, словно поплавки на воде, недвижно распластались висячие раи комаров, тонко нывшие в унисон, все на одной ноте. Юрий Андреевич без числа хлопал их на лбу и шее, и звучным шлепкам ладони по потному телу удивительно отвечали остальные звуки верховой езды. Скрип седельных ремней, тяжеловесные удары копыт на отлет в размашку по чмокающей грязи и сухие лопающиеся залпы, испускаемые конскими кишками. Вдруг вдали, где застрял закат, защелкал соловей. «Очнись, очнись!» — звал и убеждал он, и это звучало почти как перед Пасхой. «Душе моя, восстань, что спишь!» Вдруг простейшая мысль осенила Юрия Андреевича. К чему торопиться? Он не отступит от слова, которое он дал себе самому. Разоблачение будет сделано, однако где сказано, что оно должно произойти сегодня? Еще Тоне ничего не объявлено, еще не поздно отложить объяснение.

0: решение до следующего раза. Тем временем он еще раз съездит в город. Разговор с Ларой будет доведен до конца, с глубиной и задушевностью, искупающей все страдания. Ох, как хорошо, как чудно, как удивительно, что это раньше не пришло ему в голову. При допущении, что он еще раз увидит Антипову, Юрий Андреевич обезумел от радости. Сердце часто забилось у него. Он все снова пережил в предвосхищении. Бревенчатые закоулки, окраины, деревянные тротуары. Он идет к ней. Сейчас в новосвалочном пустыре деревянная часть города кончится, начнется каменная. Домишки пригорода мелькают, проносятся мимо, как страницы быстро перелистываемой книги. Не так, как когда их переворачиваешь указательным пальцем, а как когда мякишем большого по их обрезу с треском прогоняешь их все. Дух захватывает. Вот там живет она, в том конце, под белым просветом к вечеру прояснившегося дождливого неба. Как он любит эти знакомые домики по пути к ней. Так и подхватил бы их с земли на руки и расцеловал. Эти поперек крыш нахлобученные одноглазые мезонины. Ягодки отраженных в лужах огоньков и лампад. Под той белой полосой дождливого уличного неба. Там он опять получит в дар из рук Творца эту Богом созданную белую прелесть. Дверь отворит в темная закутанная фигура, и обещание ее близости, сдержанной, холодной, как светлая ночь севера, ничьей, никому не принадлежащей, подкатит навстречу, как первая волна моря, к которому подбегаешь в темноте по песку берега. Юрий Андреевич бросил поводья, подался вперед с седла, обнял коня за шею, зарыл лицо в его гриве. Приняв эту нежность за обращение ко всей его силе, конь пошел вскачь. На плавном полете галопа, в промежутке между редкими еле заметными прикосновениями коня к земле, которая все время отрывалась от его копыт и отлетала назад, Юрий Андреевич, кроме ударов сердца, бушевавшего от радости, слышал еще какие-то крики, которые, как он думал, мерещились ему. Близкий выстрел оглушил его. Доктор поднял голову, схватившись за поводья, и натянул их. Конь с разбега сделал раскорякой несколько скачков вбок, попятился и стал садиться на круп, собираясь встать на дыбы. Впереди дорога разделялась надвое. Около нее в лучах зари горела вывеска «Муро и Ветчинкин. Сеялки-молотилки». Поперек дороги, преграждая ее, стояли три вооруженных всадника. Реалист в форменной фуражке и поддевке, перекрещенной пулеметными лентами, кавалерист в офицерской шинели и кубанке и странный, как маскарадный ряженый толстяк в стеганных штанах, ватнике и низко надвинутой поповской шляпе с широкими полями. «Не с места, товарищ доктор», — ровно и спокойно сказал старший между троими, кавалерист в кубанке. «В случае повиновения гарантируем вам полную невредимость. В противном случае, не прогневайтесь, пристрелим. У нас убит фельдшер в отряде. Принудительно вас мобилизуем, как медицинского работника. Слезьте с лошади и передайте поводья младшему товарищу. Напоминаю, при малейшей мысли о побеге церемониться не будем». «Вы сын Микулицына Ливерий, товарищ Лесных?»
1: «Нет, я его начальник связи, Каменнодворский».
2: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Часть десятая. На большой дороге. Глава первая. Стояли города, села, станки. Город Крестовоздвиженск, станица Омельчина, Пажинск, Тысяцкая, Починок Яглинская, Звонарская Слобода, Станок Вольная, Гуртовщики, Кежемская Заимка, станция Козеева, Слобода Кутейный Посад, село Малый Ермолай. Тракт пролегал через них старый-престарый, самый старый в Сибири, старинный почтовый тракт. Он, как хлеб, разрезал города пополам ножом главной улицы, а села пролетал, не оборачиваясь, раскидав далеко позади шпалерами выстроившиеся избы или выгнув их дугой или крюком внезапного поворота. В далеком прошлом до прокладки железной дороги через Ходоцкое проносились по тракту почтовые тройки. Тянулись в одну сторону обозы с чаями, хлебом и железом фабричной выделки, а в другую прогоняли под конвоем по этапу пешие партии арестантов. Шагали в ногу, все разом позвякивая железом на кандальников. Пропащие, отчаянные головушки, страшные, как молния небесная. И леса шумели кругом, темные, непроходимые. Тракт жил одной семьей. Знались и роднились город с городом, селение с селением. В Ходоцком на его пересечении с железной дорогой были паровозоремонтные мастерские, механические заведения, подсобные железной дороге. Мыкала горе голодьба, скученная в казармах. Болела, мерла. Отбывшие каторгу политические ссыльные с техническими познаниями выходили сюда в мастера, оставались тут на поселении. Вдоль всей этой линии первоначальные советы давно были свергнуты. Некоторое время держалась власть сибирского временного правительства, а теперь сменена была по всему краю властью верховного правителя Колчака. Глава вторая. На одном из перегонов дорога долго подымалась в гору. Обзор открывавшихся далей все расширялся. Казалось, конца не будет подъему и росту кругозора. И когда лошади и люди уставали и останавливались, чтобы перевести дыхание, подъем кончался. Впереди под дорожный мост бросалась быстрая река Кежма. За рекой на еще более крутой высоте показывалась кирпичная стена Воздвиженского монастыря. Дорога низом огибала монастырский косогор, и в несколько поворотов между задними дворами окраины пробиралась внутрь города. Там она еще раз захватывала край монастырского владения на главной площади, куда растворялись железные, крашенные в зеленую краску, монастырские ворота. Вратную икону на арке входа полувенком обрамляла надпись золотом: «Радуйся, живоносный кресте, благочестие и непобедимая победа». Была зима в исходе, страстная, конец Великого Поста. Снег на дорогах чернел, обличая начавшееся таяние, а на крышах был еще бел и нависал плотными высокими шапками. Мальчишкам, лазившим к звонарям на Воздвиженскую колокольню, дома внизу казались сдвинутыми в кучу маленькими ларцами и ковчежцами. К домам подходили величиной в точечку маленькие черные человечки. Некоторых с колокольни узнавали по движениям. Подходившие читали расклеенный по стенам указ верховного правителя о призыве в армию трех очередных возрастов. Глава третья. Ночь принесла много непредвиденного. Стало тепло, необычно для такого времени. Моросил бисерный дождь, такой воздушный, что, казалось, он не достигал земли, и дымкой водяной пыли расплывался в воздухе. Но это была видимость. Его теплых, ручьями растекавшихся вод было достаточно, чтобы смыть дочисто снег с земли, которая теперь вся чернела, лоснясь, как от пота. Малорослые яблони, все в почках, чудесным образом перекидывали из садов ветки через заборы на улицу. С них, недружно перестукиваясь, падали капли на деревянные тротуары. Барабанный разнобой их раздавался по всему городу. Лаял и скулил во дворе фотографии до утра посаженный на цепь щенок Томик. Может быть, раздраженная его лаем, на весь город каркала ворона в саду у Галузиных. В нижней части города купцу Любезнову привезли 3 телеги клади. Он отказывался ее принять, говоря, что это ошибка, и он такого товару никогда не заказывал. Ссылаясь на поздний час, молодцы-ломовики просились к нему на ночлег. Купец ругался с ними, гнал их прочь и не отворял им ворот. Перебранка их тоже была слышна во всем городе. В 7:00 по церковному, а по общему часоисчислению в 1:00, от самого грузного, чуть шевельнувшегося колокола у воздвижения отделилась и поплыла, смешиваясь с темной влагой дождя, волна тихого, темного и сладкого гудения. Она оттолкнулась от колокола, как отрывается от берега и тонет, и растворяется в реке, отмытая половодьем земляная глыба. Это была ночь на Великий Четверг, день 12 Евангелий. В глубине, засетчатую пеленою дождя, двинулись и поплыли еле различимые огоньки и озаренные ими лбы и носы лица. Говеющие прошли к утренне. Через 1/4 часа от монастыря послышались приближающиеся шаги по мосткам тротуара. Это возвращалась к себе домой лавочница Галузина с едва начавшейся заутренней. Она шла неровную походкой, то разбегаясь, то останавливаясь в накинутом на голову платке и расстегнутой шубе. Ей стало нехорошо в духоте церкви, и она вышла на воздух. А теперь стыдилась и сожалела, что не достояла службы, и 2-й год не говеет. Но не в этом была причина ее печали. Днем ее огорчил расклеенный всюду приказ о мобилизации, действию которого подлежал ее бедный дурачок, сын Тереша. Она гнала это неудовольствие из головы, но всюду белевший в темноте клок объявления напоминал ей о нем. Дом был за углом, рукой подать. Но на воле ей было лучше. Ей хотелось побыть на воздухе. Ее не тянуло домой, в духоту. Грустные мысли обуревали ее. Если бы она взялась продумать их вслух по порядку, у нее не хватило бы слов и времени до рассвета. А тут, на улице, эти нерадостные соображения налетали целыми комками, и со всеми ими можно было разделаться в несколько минут, в 2-3 конца от угла монастыря до угла площади. Светлый праздник на носу, а в доме ни живой души. Все разъехались, оставили ее одну. А что, разве не одну? Конечно, одну. Воспитанница Ксюша не в счет. Да и кто она? Чужая душа потемки. Может, она друг, может, враг, может, тайная соперница. Перешла она в наследство от 1-го мужнина брака, Власушкина приемная дочь. А может, не приемная, а незаконная. А может, и вовсе не дочь, а совсем из другой оперы. Разве в мужскую душу влезешь? А впрочем, ничего не скажешь против девушки, Умная, красивая, примерная. Куда умнее дурачка Терешки и отца приемного. Вот и одна она на пороге святой. Покинули, разлетелись кто куда. Муж, Власушка, вдоль по тракту пустился новобранцам речи говорить, напутствовать призванных на ратный подвиг. А лучше бы дурак о родном сыне позаботился, выгородил от смертельной опасности. Сын Тереша тоже не утерпел, бросился на утек накануне великого праздника. В кутейный посад укатил к родне развлечься, утешиться после перенесенного. Исключили малого из реального. В половине классов по 2 года высидел без последствий, а в 8-м не пожалели, выперли. Ах, какая тоска, о, Господи, отчего стало так плохо? Просто руки опускаются. Все из рук валится. Не хочется жить. Отчего это так сделалось? В том ли сила, что революция? Нет, ах, нет. От войны это все. Перебили на войне весь цвет мужской, и осталась одна гниль никчемная, никудышная. То ли было в батюшкином дому, у отца-подрядчика. Отец был непьющий, грамотный. Дом был полная чаша. И 2 сестры, Поля и Оля. И как имена складно сходились, такие же обе они были согласные под пару красавицы. И плотничьи десятники к отцу ходили видные, статные, авантажные. Или вдруг вздумали они, нужды в доме не знали, вздумали 6 шерстей шарфы вязать, затейницы. И что же, такие оказались вязальщицы, по всему уезду шарфы славились. И все, бывало, радовало густотой и стройностью. Церковная служба, танцы, люди, манеры. Даром, что из простых была семья мещане, из крестьянского и рабочего звания. И Россия тоже была в девушках. И были у ней настоящие поклонники, настоящие защитники, не чета нынешним. А теперь сошелся всего лоск. Одна штатская шваль, адвокатская до жидова, день и ночь без устали, слова жует, словами давится. Власушка соприятели думает замануть назад золотое старое времечко шампанским и добрыми пожеланиями. Да разве так потерянные любви добиваются? Камни надо ворочить для этого, горы двигать, землю рыть.

0: Радио «Звезда».
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава четвертая. Галузина уже не раз доходила до привоза торговой площади Крестовоздвиженска. Отсюда в дом к ней было налево. Но каждый раз она передумывала, поворачивала назад и опять углублялась в прилегавшие к монастырю закоулки. Привозная площадь была величиной с большое поле. В прежнее время по базарным дням крестьяне уставляли ее всю своими телегами. Одним концом она упиралась в конец Еленинской. Другая сторона по кривой дуге была застроена небольшими домами в один этаж или два. Все они были заняты амбарами, конторами, торговыми помещениями, мастерскими ремесленников. Здесь в спокойные времена, бывало, за чтением газеты копейки восседал на стуле у порога своей широченной на четыре железных раствора раскидывавшейся двери грубиян, медведь в очках и длиннополом сюртуке, женоненавистник Брюханов, торговавший кожами, дегтем, колесами, конской сбруей, овсом и сеном. Здесь, на выставке маленького тусклого оконца, годами пылилось несколько картонных коробок с парными убранными лентами и букетиками свадебными свечами. За оконцем в пустой комнатке без мебели и почти без признаков товара, если не считать нескольких наложенных один на другой вощиных кругов, совершались тысячные сделки на мастику, воск и свечи, неведомыми доверенными, неведомо где проживавшего свечного миллионера. Здесь, в середине уличного ряда, находилась большая в три окна колониальная лавка Галузиных. В ней три раза в день подметали щипящий санекрашенный пол с питым чаем, который пили без меры весь день приказчики и хозяин. Здесь молодая хозяйка охотно и часто сиживала за кассой. Любимый ее цвет был лиловый, фиолетовый цвет церковного особого торжественного облачения, цвет нераспустившейся сирени, цвет лучшего бархатного ее платья, цвет ее столового винного стекла, цвет счастья, цвет воспоминаний, цвет закатившегося дореволюционного девичества России, казался ей тоже светло-сиреневым. И она любила сидеть в лавке за кассой, потому что благоухавший крахмалом, сахаром и темно-лиловой черносмородинной карамелью в стеклянной банке фиолетовый сумрак помещения подходил под ее излюбленный цвет. Здесь, на углу, рядом с лесным складом, стоял старый, рассевшийся на четыре стороны, как подержанный редван, двухэтажный дом из серого теса. Он состоял из четырех квартир. В них было два входа по обоим углам фасада. Левую половину низа занимал аптекарский магазин Залкинда, правую — контора нотариуса. Над аптекарским магазином проживал старый многосемейный дамский портной Шмулевич. Против портного, над нотариусом, ютилось много квартирантов, о профессиях которых говорили покрывавшие всю входную дверь вывески и таблички. Здесь производилась починка часов и принимал заказы сапожник. Здесь держали фотографию компаньоны Жук и Штродах. Здесь помещалась гравировальня Каминского. Ввиду тесноты переполненной квартиры молодые помощники фотографов, ретушер Сеня Магитсон и студент Блажейн, соорудили себе рот-лаборатории во дворе в проходной конторке дровяного сарая. Они и сейчас там, по-видимому, занимались, судя по злому глазу красного проявительного фонаря, под слеповато мигавшего в оконце конторки. Под этим оконцем и сидел на цепи, повизгивавший на всю Еленинскую, песик Томка. «Сбились всем кагалом», — подумала Галузина, проходя мимо серого дома. «Притон нищеты и грязи». Но тут же она рассудила, что не прав Влас Пахомович в своем юдофобстве. Невелика спица в колеснице эти люди, чтобы что-то значить в судьбах державы. Впрочем, спроси старика Шмулевича, отчего непорядок и смута, изогнется, скривит рожу и скажет, осклабившись, «Лейбочкины штучки». Ах, ну о чем она думает, чем забивает голову? Разве в этом дело? В том ли беда? Беда в городах. Не имя Россия держится. Польстившись на образованность, потянулись за городскими и не вытянули. От своего берега отстали, к чужому не пристали. А может быть, наоборот, весь грех в невежестве. Ученый сквозь землю видит, обо всем заранее догадается. А мы, когда голову снимут, тогда шапки хватимся, как в темном лесу. А ну, положим, не сладко теперь и образованным. Вон, из городов погнало бесхлебие. Ну вот тут и разберись, сам черт ногу сломит. А все-таки то ли дело наша родня деревенская. Селитвины, Шелобурины, Памфил Палых, братья Нестор и Панкрат Мадых. Своя рука владыка, себе головы хозяева, дворы по тракту новые залюбуешься. Десятин по 15 засева у каждого. Лошади, овцы, коровы, свиньи. Хлеба запасено вперед года на три. Инвентарь, загляденье, уборочные машины. Перед ними Колчак лебезит, к себе зазывает. Комиссары в лесное ополчение сманивают. С войны пришли в Георгиях и сразу на расхват в инструктора. Хошь ты с погонами, хошь без погон. Коль ты человек знающий, везде на тебя спрос. Не пропадешь. Однако пора домой. Просто неприлично так долго женщине разгуливать. Добро бы у себя в саду. Да там развезло, увязнешь в грязи. Как будто маленько отлегло. И, окончательно запутавшись в рассуждениях и потеряв их нить, Галузина подошла к дому. Но перед тем, как переступить его порог, она в минуту топтания перед крыльцом еще охватила мысленным взором много всякой всячины. Она вспомнила теперешних верховодов в Ходоцком, о которых имела близкое представление, политических ссыльных из столиц, Тиверзина, Антипова, анархистов Довиченко, черное знамя, здешнего слесаря, Горшеню бешеного. Все это были люди себе на уме. Много они на своем веку перебаламутили. Что-то, верно, опять замышляют, готовят. Без этого не могут. Жизнь провели при машинах и сами безжалостные, холодные, как машины. Ходят в коротких поверх фуфаек пиджаках, папиросы курят в костяных мундштуках, чтоб чем не заразиться, пьют кипяченую воду. Ничего не выйдет у Власушки. Эти все перевернут по-своему. Всегда поставят на своем. И она задумалась о себе. Она знала, что она женщина славная и самобытная, хорошо сохранившаяся и умная, неплохой человек. Ни одно из этих качеств не встречало признания в этой захолустной дыре. Да и нигде, может быть. И непристойные куплеты о дуре Синтетюрихе, известные по всему Зауралью, из которых можно было привести только начальные строчки, Синтетюриха телегу продала, на те деньги балалайку завела, а дальше шли скабрёзности, в Крестовоздвиженске пелись, как она подозревала, с намеком на нее. И, горько вздохнув, она вошла в дом.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава пятая. Не останавливаясь в передней, она прошла в шубе к себе в спальню. Окна комнаты выходили в сад. Теперь ночью Нагромождение теней перед окном внутри и за окном снаружи почти повторяли друг друга. Обвисавшие мешки оконных драпировок были почти как обвисающие мешки деревьев на дворе, голых и черных, с неясными очертаниями. Тофтяную ночную тьму кончавшейся зимы в саду согревал пробившийся сквозь землю черно-лиловый жир надвинувшейся весны. В комнате приблизительно в такое же сочетание вступали два сходных начала, и пыльную духоту плохо выбитых занавесей смягчал и скрашивал темно-фиолетовый жар приближающегося праздника. Богородица на иконе выпрастывала из серебряной ризы оклада узкие, кверху обращенные смуглые ладони. Она держала в каждой как бы по две начальных и конечных греческих буквы своего византийского наименования. «Метер Теу» — «Матерь Божия». Вложенная в золотой подлампадник, темная, как чернильница, лампада гранатового стекла разбрасывала по ковру спальни звездообразное, зубчиками чашки расщепленное мерцание. Скидывая платок и шубу, Галузина неловко повернулась, и ее опять кольнуло в бок и стала подпирать лопатку. Она вскрикнула, испугалась, стала лепетать великое заступление печальным Богородице чистая скорая помощница миру покров и заплакала. Потом, выждав, когда боль улеглась, стала раздеваться. Задние крючки воротника и на спинке лифа выскальзывали из-под ее рук и зарывались в морщинки дымчатой ткани. Она с трудом нашаривала их. В комнату вошла разбуженная ее приходом воспитанница Ксюша. «Что же вы в потемках, маменька? Хотите, я лампу принесу?» «Не надо, и так видно». «Мамочка Ольга Ниловна, дайте я расстегну, не надо мучиться». «Не слушаются пальцы, хоть плачь. Не хватило ума у Пархатова крючки пришить по-человечески, слепая курица, спороть донизу и всей кромкой в рожу». «Хорошо пели у вас движни. Ночь тихая, сюда доносила воздухом». «Пели-то хорошо. Да мне, мать моя, плохо. Опять колотью и тут, везде. Вот какой грех, не знаю, что делать. Гомеопат Стыдобский вам помогал. Всегда советы неисполнимые. Коновал твой гомеопат оказался. Ни в дудочку, ни в сопелочку. Это во-первых. А во-вторых, уехал он. Уехал. Да не он один. Перед праздником все кинулись из города. Землетрясение или какое предвидится. Но тогда пленный доктор венгерский хорошо воспользовал. Опять ерунда с горохом. Говорю, у тебя никого не осталось. Все разбрелись. Очутился Кирей Нилаевич с другими мадьярами за демаркационной линией. Служить заставили голубчика, взяли в Красную армию. Ведь это у вас одномнительность. Сердечный невроз. Простое внушение народное здесь чудеса производит. Помните, солдатка Шептунья вас с успехом заговаривала? Как рукой снимала? Забыла, как ее солдатку. Имя забыла. Нет, ты положительно считаешь меня темную дурой. Еще чего доброго про меня за глаза Синтетюриху поешь. Побойтесь Бога, грех вам, маменька. Лучше напомните, как солдатку зовут. На языке вертится. Не успокоюсь, пока не вспомню. А у нее больше имен, чем юбок. Не знаю, какое тебе. Кубариха ее зовут. И Медведихой, и Злыдарихой. И еще прозвищ десяток. Нет поблизости и ее. Кончились гастроли, ищи ветра в поле. Заперли рабу Божию в кежемскую тюрьму. За вытравление плода и порошки какие-то. Она, видишь, чем во строге скучать, из тюрьмы дала-драла куда-то на Дальний Восток. Я тебе говорю, все разбежались. Влас Пахомыч, Тереша, тетя Поля, сердце податливое. Честных женщин, одни мы с тобой, две дуры во всем городе. Разве я шучу? И никакой врачебной помощи. Случись, что и конец, никого не докличешься. Говорили... Знаменитость из Москвы в Юрятине, профессор, сын самоубийц, купца сибирского. Пока я раздумывала выписать, 20 красных кордонов на дороге наставили, чихнуть некуда. А теперь о другом. Ступай спать, и я лечь попробую. Тебе, студент Блажейн, голову кружит. Зачем отпираться? Все равно не ухоронишься, покраснела, как рак. Трудится твой студент несчастный над карточками во святую ночь. Карточки мои проявляет и печатает. Сами не спят и другим спать не дают. Томик у них на весь город заливается. И ворон стерва раскаркалась у нас на яблоне. Видно, опять не уснуть мне всю ночь. Да что ты, права, обижаешься, недотрога ты эдакая. На то и студенты, чтоб девушкам нравиться.
0: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 6. Что это там собака надрывается? Надо бы посмотреть, в чем дело. Даром она лаять не станет. Погоди, Лидочка, дуй тебя в хвост, помолчи минуту. Надо выяснить обстановку. Не ровен час, еще улы нагрянут. Ты не уходи, Устин. И ты стой тут, Севаблюй, без вас обойдется. Не слышавший просьб, чтобы он повременил и остановился, представитель из центра продолжал устало ораторской скороговоркой. Существующая в Сибири буржуазно-военная власть политикой грабежа, поборов, насилия, расстрелов и пыток должна открыть глаза заблуждающимся. Она враждебна не только рабочему классу, но, по сути вещей, и всему трудовому крестьянству. Сибирское и уральское трудовое крестьянство должно понять, что только в союзе с городским пролетариатом и солдатами, в союзе с киргизской и бурятской беднотой... Наконец он расслышал, что его обрывают, остановился... Утер платком потное лицо, утомленно опустил опухшие веки, закрыл глаза. Близ стоявшие к нему обращались в полголоса. «Передохни, маненька, водицы испей». Беспокоившемуся партизанскому главарю сообщали. «Да что ты волнуешься, все в порядке, сигнальный фонарик на окне, сторожевой пост, говоря картинно, пожирает глазами пространство. Я полагаю, можно возобновить слово по докладу». «Говорите, товарищ Лидочка». Внутренность большого сарая была освобождена от дров. В очищенной части происходило нелегальное собрание. Ширмою собравшимся служила дровяная кладь до потолка, отгораживавшая эту порожнюю половину от проходной конторки и входа. В случае опасности собравшимся был обеспечен спуск под пол и выход из-под земли на глухие задворки константиновского тупика за монастырскую стеною. Докладчик в черной коленкоровой шапочке, прикрывавшей его лысину во всю голову, с матовым бледно-оливковым лицом и черной бородою до ушей, страдал нервную испариной и все время обливался потом. Он жадно разжигал недокуренный окурок о горячую воздушную струю, горевшей на столе керосиновой лампы, и низко нагибался к разбросанным на столе бумажкам. Нервно и быстро бегая по ним близорукими глазками и точно их обнюхивая, он продолжал тусклым и усталым голосом. «Этот союз городской и деревенской бедноты осуществим только через советы. Волей-неволей сибирское крестьянство — будет теперь стремиться к тому же, за что уже давно начал борьбу сибирский рабочий. Их общая цель есть свержение ненавистного народу самодержавия, адмиралов и атаманов и установление власти советов крестьян и солдат посредством всенародного вооруженного восстания. При этом в борьбе с вооруженными до зубов офицерско-казачьими наемниками буржуазии восставшим придется вести правильную фронтовую войну, упорную и продолжительную». Опять он остановился, утер пот, закрыл глаза. Противно регламенту кто-то встал, поднял руку, пожелал вставить замечание. Партизанский главарь, точнее, военачальник Кежемского объединения партизан Зауралья, сидел перед самым носом докладчика в вызывающе небрежной позе и грубо перебивал его, не выказывая ему никакого уважения. С трудом верилось, чтобы такой молодой военный, почти мальчик, командовал целыми армиями и соединениями, и его слушались, и перед ним благоговели. Он сидел, кутая руки и ноги, в борта кавалерийской шинели. Сброшенные шинельные верх и рукава, перекинутые на спинку стула, открывали туловище в гимнастерке с темными следами споротых прапорщицких погон. По его бокам стояли два безмолвных молодца из его охраны, однолетки ему, в белых, успевших посереть овчинных коротайках с курчавой мерлушковой выпушкой. Их каменные красивые лица ничего не выражали, кроме слепой преданности начальнику и готовности ради него на что угодно. Они оставались безучастными к собранию, затронутым на нем вопросам, ходу прений, не говорили и не улыбались. Кроме этих людей в сарае было еще человек 10-15 народу. Одни стояли, другие сидели на полу, вытянув ноги в длину или задрав кверху колени и прислонившись к стене и ее кругловыступающим проконопаченным бревнам. Для почетных гостей были расставлены стулья. Их занимали 3-4 человека рабочих, старые участники Первой революции. Среди них угрюмый изменившийся Тиверзин и всегда ему поддакивавший друг его, старик Антипов. Сопричисленные к божественному разряду, к ногам которого революция положила все дары свои и жертвы, они сидели молчаливыми строгими истуканами, из которых политическая спесь вытравила все живое, человеческое. Были еще в сарае фигуры, достойные внимания. Не зная ни минуты покоя, вставал с полу и садился на пол, расхаживал и останавливался посреди сарая столб русского анархизма, вдовиченко черное знамя, толстяк и великан с крупной головой, крупным ртом и львиную гривой. Из офицеров чуть ли не последней русско-турецкой войны, во всяком случае русско-японской, вечно поглощенный своими бреднями мечтатель. По причине беспредельного добродушия и исполинского роста, который мешал ему замечать явления неравного и меньшего размера, он без достаточного внимания относился к происходившему и, понимая все превратно, принимал противные мнения за свои собственные и со всеми соглашался. Рядом с его местом на полу сидел его знакомый, лесной охотник и зверолов Свирит. Хотя Свирит не крестьянствовал, его земляная черносошная сущность проглядывала сквозь разрез темной суконной рубахи, которую он сгребал в комок вместе с крестиком у ворота, и скреб и возил ею по телу, почесывая грудь. Это был мужик-полубурят, душевный и неграмотный, с волосами, узкими косицами, редкими усами и еще более редкой бородой в несколько волосков. Монгольский склад старил его лицо, все время морщившееся сочувственной улыбкой. Докладчик, объезжавший Сибирь с военной инструкцией Центрального комитета, витал мыслями в ширях пространств, которые ему еще предстояло охватить. К большинству присутствовавших на собрании он относился безразлично. Но революционер и народолюбец от молодых ногтей, он с обожанием смотрел на сидевшего против него юного полководца. Он не только прощал мальчику все его грубости, представлявшиеся старику голосом почвенной подспудной революционности, но относился с восхищением к его развязным выпадам, как может нравиться влюбленной женщине наглая бесцеремонность ее повелителя. Партизанский вождь был сын Микулицына Ливерий, докладчик из центра, бывший трудовик-кооператор, в прошлом примыкавший к социалистам-революционерам Костоед Амурский. В последнее время он пересмотрел свои позиции, признал ошибочность своей платформы, в нескольких развернутых заявлениях принес покаяние и не только был принят в коммунистическую партию, но вскоре по вступлении в нее послан на такую ответственную работу. Эту работу поручили ему, человеку отнюдь не военному, в уважении к его революционному стажу, к его тюремным мытарствам и отсидкам,
0: а также из предположения, что ему, как бывшему кооператору, должны быть хорошо известны настроения крестьянских масс, вохваченные восстаниями Западной Сибири. А в данном вопросе это предполагаемое знакомство было важнее военных знаний. Перемена политических убеждений сделала Костоеда неузнаваемым. Она изменила его внешность, движения, манеры. Никто не помнил, чтобы в прежние времена он когда-либо был лыс и бородат. Но, может быть, все это было накладное? Партия предписала ему строгую зашифрованность. Подпольные его клички были «Берендей» и «Товарищ Лидочка». Когда улегся шум, вызванный несвоевременным заявлением Вдовиченки о его согласии с зачитанными пунктами инструкции, Костоед продолжал. «В целях, возможно, полного охвата нарастающего движения крестьянских масс необходимо немедленно установить связь со всеми партизанскими отрядами, находящимися в районе губернского комитета». Далее Костоед заговорил об устройстве явок, паролей, шифров и способов сообщения. Затем опять он перешел к подробностям. «Сообщить отрядам, в каких пунктах имеются оружейные, обмундировочные и продовольственные склады белых учреждений и организаций, где хранятся крупные денежные средства и система их хранения. Надобно детально во всех подробностях разработать вопросы о внутреннем устройстве отрядов, о начальниках, о военно-товарищеской дисциплине, о конспирации, о связи отрядов с внешним миром, об отношении к местному населению, о полевом военно-революционном суде, о подрывной тактике на территории противника, как то о разрушении мостов, железнодорожных линий, пароходов, барж, станций, мастерских с их техническими приспособлениями, телеграфа, шахт, предметов продовольствия». Ливерий терпел и не выдержал. Все это казалось ему не относящимся к делу дилетантским бредом. Он сказал: «Прекрасная лекция. Намотаю на ус. Видимо, все это надо принять без возражения, чтобы не лишиться опоры Красной Армии». «Разумеется. А что же мне делать, раз прекрасная моя Лидочка с детской твоей шпаргалкой, когда дуй тебя в хвост силы мои в составе трех полков, в том числе артиллерии и конницы, давно в походе и великолепно бьют противника?» «Какая прелесть, какая сила!» — думал Костоед. Спорящих перебил Тиверзин. Ему не нравился неуважительный тон Ливерия. Он сказал: «Извините, товарищ докладчик, я не уверен. Может быть, я неправильно записал один из пунктов инструкции. Я зачту его. Я хотел бы удостовериться. Весьма желательно привлечение в комитет старых фронтовиков, бывших во время революции на фронте и состоявших в солдатских организациях. Желательно иметь в составе комитета одного или двух унтер-офицеров и военного техника. Товарищ Костоед, это правильно записано?»
3: «Правильно, слово в слово правильно. В таком случае позвольте заметить следующее. Этот пункт о военных специалистах беспокоит меня. Мы, рабочие, участники революции 905 года, не привыкли верить армейщине. Всегда пролезает с ней контрреволюция».
0: Кругом раздавались голоса: «Довольно, резолюцию, резолюцию, пора расходиться, поздно».
4: «Я согласен с мнением большинства», вернул громыхающим басом Вдовиченко. «Выражаясь поэтически, вот именно. Гражданские институции должны расти снизу, на демократических основаниях, как посаженные в землю и принявшиеся древесные отводки. Их нельзя вбивать сверху, как столбы частокола. В этом была ошибка якобинской диктатуры, отчего конвент и был раздавлен термидорианцами».
0: «Это как божий день», поддержал приятеля по скитаниям Свирит. «Это ребенок малый понимает. Надо было раньше думать, а теперь поздно. Теперь наше дело воевать, да переть напролом. Кряхти да гнись. А то что же это будет? Размахались и напопят, сам сварил, сам и кушай, сам полез в воду, не кричи, утоп». Резолюцию, резолюцию требовали со всех сторон. Еще немного поговорили, со все менее наблюдающейся связью, кто в лес, кто по дрова, и на рассвете закрыли собрание. Расходились с предосторожностями, поодиночке.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
5: Продолжение завтра в это же время.
6: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружений. Об этом в пятницу говорил Владимир Путин. Президент отметил также, что портфель экспортных заказов на отечественное оружие превысил 70 миллиардов долларов.
2: Хочу поблагодарить российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьезный, напряженный, а подчас просто героический труд, без всякого преувеличения. Вы грамотно и оперативно решаете сложные, нестандартные задачи, активно модернизируете производство, трудитесь в несколько смен, сверхурочно, регулярно выезжаете на передовую и изучаете применение своей продукции в боевых условиях, чтобы совершенствовать ее характеристики.
1: В пятницу президент вручил государственные награды ветеранам и работникам оборонно-промышленного комплекса в преддверии Дня оружейника. Глава государства также добавил, что в отрасли задействовано более 3,5 миллионов человек. Запуск ракетоносителя «Союз-2-1Б» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк прошел штатно, сообщили в Министерстве обороны. После старта ракетоноситель взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, говорится в сообщении. Космический аппарат в расчетное время был выведен на целевую орбиту. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют в штатном режиме, добавили в оборонном ведомстве. Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 23,5%, согласно данным, опубликованным ЦИК. Там уточнили, что в Москве 2 миллиона избирателей проголосовали электронно. В 12 приграничных регионах, в том числе в Донбассе и Новороссии, досрочно проголосовали более 4 миллионов человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Голосование продолжится 19 и 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов Нижней палаты парламента, 225 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Умерла журналистка Наташа Рей, которая утверждала, что жена президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, была рождена мужчиной. Причиной смерти стал рак, сообщил ее коллега Ксавье Пусар. В 2024 году суд Парижа приговорил двух француженок к штрафам на общую сумму в 13,5 тысяч евро за распространение клеветы и слухов о Брижит Макрон. В прошлом году суд вынес оправдательный вердикт по делу журналистки. Скандальные заявления Рей неоднократно вызывали широкий общественный резонанс и становились предметом жесткой критики со стороны французских медиа и политиков. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Бирюч. Рюбенсдорфское подворье. Малые города России иногда удивляют. Достаточно свернуть чуть в сторону от протоптанных туристических троп, и взгляду откроются настоящие чудеса. Исторические и архитектурные. Как, например, Рюбенсдорфское подворье в городке Бирюч Белгородской области. Массивный кирпичный дом в стиле классицизм с элементами готики.
1: Имя на карте.
2: Известно, что императрица Екатерина II, урожденная София Августа Фредерика Ангальцербская, приглашала в Россию своих соплеменников жить и работать. Тогда-то, в конце 18 века, в окрестностях Бирюча появился сахарный завод. Основал его дальний родственник царицы, выходец из княжества Вюртемберг по фамилии Штукер. Поселок при заводе он назвал Рюбенсдорф. В переводе с немецкого «свекольная деревня». А чтобы успешно торговать сахаром, немец решил поставить в Бирюче Рюбенсдорфское подворье. Но вот беда. Губернский архитектор с местным бургомистром поджали губы.
3: «Негоже иноземцу незнатного рода ломать самостроем утвержденный государыней городской проект!»
2: Заносчивые бюрократы ничего не знали о родственных связях Штукера с Екатериной. Так что вскоре бургомистр, как щелчок по носу, получил важный государственный пакет, в котором значилось:
3: «Подворье строить разрешить, препятствий Штукеру не чинить, но и за пределы городского

0: создали отдельные кирпичные производства с технологией замеса раствора на патоке. Здание получилось великолепным. Такого не видели не только в заштатном Бирюче. Подивиться на чудо ехали со всей губернии. Торговый зал подворья поражал воображение огромной высотой без перекрытий между двумя этажами с внутренней балконной галереей. Свет в помещении проникал через огромные стрельчатые окна и преломлялся на множество оттенков в стеклянных витражах, являвших картины рыцарских поединков. А главной приманкой для посетителей служило настоящее чудо. Огромная сахарная голова пирамида, выставленная у подъезда на постаменте высотой чуть ниже человеческого роста. И всякий входящий мог запросто лизнуть белоснежную сладкую гору. Многие родители поднимали детей на руки, чтобы те отведали сласти, доселе никому в провинции неведомы. Бирюч, Рюгенсдорфское подворье.
1: Имя на карте.
2: Ростов. Тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Ха. Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
5: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
7: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
3: 1992 год. США. Восточный Хэмптон, штат Виргиния. Три самые богатые женщины города сидят в уютном кафе и сплетничают. Одна из них утверждает, что совсем недавно познакомилась с внебрачным сыном самой Софи Лорен. Вторая дама хвастается своим новым ухажером, и это никто иной, как племянник известного продюсера Дино де Лаурентиса. Третья заявляет, что у нее новый любовник, и он родственник египетского миллионера Доди Аль-Фаеда. Подруги не догадываются, что говорят они об одном и том же человеке.
4: Красивый, высокий, молодой. Я без труда соблазнял одиноких обеспеченных американок и рассказывал им душещипательные истории. То я внучатый племянник принцессы Дианы, то приемный сын Катрин Денев, которого жестокая мать выгнала из дома. Вариантов было много. Мне верили, жалели, помогали деньгами.
0: Плутовство.
3: Кристофер Раконкурт родился в 1967 году в небольшой рыбацкой деревне на юге Франции. Мать – проститутка, отец – алкоголик. Мальчик воспитывался в приюте. Ему не было 20, когда он провернул свою первую аферу. По фальшивым документам продал чужой дом за 1,5 миллиона долларов. Затем вместе с подельниками Кристофер ограбил ювелирный магазин в Женеве, получил свою долю и бежал в США. В Америке дерзкий авантюрист обманывал богатых одиноких женщин, брал у них деньги взаймы. За несколько лет сколотил приличное состояние, после чего уехал в Лос-Анджелес, купил роскошный особняк и придумал себе новое имя.
4: Внебрачный сын Софи Лорен? Слишком банально. В Беверли-Хиллз этим никого не удивишь. Много не заработаешь. А вот родственник известного миллионера – это как раз то, что мне было нужно. Поэтому Кристофер Раконкурт исчез навсегда. И на свет появился Крис Рокфеллер.
3: В Голливуде мошенник жил на широкую ногу. Передвигался исключительно на лимузине или на вертолете. Его близкими друзьями стали Микки Рурк и Жан-Клод Ван Дамм. Последнему аферист обещал главную роль в новом боевике и гонорар в 40 миллионов долларов. Чего мелочиться? Знакомясь с нужными людьми, псевдо Рокфеллер предлагал им вкладывать деньги в его якобы очень прибыльные строительные проекты. В иной ситуации опытные бизнесмены навели бы справки, но стоило Крису пару раз поздороваться за руку с самим Арнольдом Шварценеггером, и предприниматели тут же теряли бдительность.
4: Реклама, реклама и еще раз самореклама. Мои фотографии были во всех газетах, во всех журналах. Я ведь и женился-то из-за рекламы. И знаете на ком? Конечно же, на звезде. На красавице модели «Плейбоя». Деньги ко мне потекли ручьем. Еще бы, такая знаменитость.
3: Он успевал везде и повсюду. Вчера был на матче НБА. Сегодня на концерте Мадонны. Завтра на гонках Формулы-1. За ним буквально по пятам следовали репортеры. Опытный авантюрист никому никогда не отказывал в интервью, все время улыбался и шутил. Американцы это любят.
4: Я, конечно же, не Шумахер, но мне кажется, мы с ним из одной конюшни. И это Феррари.
3: Подвела преступника жадность. Как-то он решил продать известному бизнесмену шикарный особняк за 7 миллионов долларов. Однако на поверку здание оказалось недостроенным. Покупатель тут же обратился в полицию, и Кристофера Раконкурта арестовали. На суде его признали виновным по 3 из 11 пунктов, включая кражу, взяточничество и контрабанду. Приговорили к 4 годам тюрьмы. В общем, немного. А вот что с ним стало, когда он вышел на свободу, ничего не известно. Но это пока.
1: Кристофер Раконкурт. Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
0: Премьера

0: Гюйс. У этого слова на флоте два значения. Первое. Гюйс – это флаг особой расцветки, который поднимают на носу военных кораблей во время стоянки. Второе. Съемный флотский воротник на матросской верхней суконной рубахе. Его делают из хлопка темно-синего цвета с тремя белыми полосками по краям. На концах воротника находятся петли, чтобы гюйс можно было легко пристегнуть к униформе с помощью пуговиц или тесемок. Форма и содержание.
1: Есть разные версии возникновения гюйса. В давние времена морякам полагалось носить смазанные жиром и напудренные парики с косичкой. Косички касались формы и пачкали ее. За неопрятный вид матросов наказывали, поэтому они придумали некое подобие воротника из лоскута кожи, который надевали поверх повседневной рубахи.
0: Гюйс.
1: По другой версии, гюйс трансформировался некогда из обычного капюшона, который надежно защищал матросов от морских брызг в плохую погоду.

0: Мундирование.
1: Существует мнение, что количество белых полосок на гюсе равно трем прославленным победам русского флота. При Гангуте в 1714 году, в Чесменском сражении в 1770 и при Синопе в 1853 году. Но это лишь красивая легенда. Все гораздо прозаичнее. Три полоски на воротнике выбрали только потому, что именно этот геометрический рисунок смотрится красиво и гармонично. Кстати, во многих портовых городах России, как правило, у людей гражданских, есть особая примета. Если прикоснуться к матросскому гюйсу, то это обязательно принесет удачу.
2: Форма и содержание. Гюйс.
1: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Люди привыкли командовать умными системами и приказывать им дать то, подать это, сделать наоборот. А что, если помощнику не скажешь ни слова, когда звуки гаснут, скажем, в толще воды? Тогда нужно вспомнить о талантливом человеке из Севастополя, Дмитрии Наконечном, который в 2023 году завоевал первое место в номинации «Молодой изобретатель». Он разработал уникальное программное обеспечение для подводного беспилотного робота-помощника. Звучит как фантастика, но на самом деле мы имеем дело с чистой наукой.
1: Ну ты кулибин.
3: Главная фишка разработки – робот умеет распознавать жесты аквалангиста. Представьте, дайверу не нужно тянуть провода или использовать сложное оборудование. Он просто подает роботу команду жестом, и беспилотник ее понимает и выполняет. Это огромное подспорье для исследователей, спасателей и даже работников рыбной промышленности. Нужно осветить труднодоступный уголок затонувшего корабля? Показал жест, и дрон направил прожектор в нужном направлении. Хочешь, чтобы он записал видео с другой точки? Сделал всего одно движение, и робот отправился на необходимую позицию. Разработка Наконечного прошла испытание в акватории Черного моря. Робот уверенно выполняет команды и помогает водолазам на глубине. Дмитрий признается, что мечтает доработать систему, чтобы ее можно было использовать также в спасательных операциях. Изобретатель использовал в своей работе алгоритмы искусственного интеллекта и, что особенно важно, обошелся без зарубежных библиотек. Это полностью отечественная разработка, которую можно использовать на дронах разных конструкций.
1: Ух ты, кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. В странах Запада немало здравомыслящих людей, которые интересуются Россией, ее культурой, языками и духовно-нравственными ценностями. Об этом глава российского МИДа Сергей Лавров заявил на открытии 4-го конгресса международного движения русофилов. По его словам, недальновидные политики приходят и уходят, а интерес к России остается. Лавров также напомнил, что недавно вступил в силу указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности. Программа пользуется спросом даже в недружественных странах. Спрос на постановки уличных театров в России превышает предложение качественного профессионального контента. Об этом заявила председатель творческой комиссии по уличным театрам Мария Литвинова. При этом, по ее словам, уровень уличного театра в стране сильно вырос, в том числе с появлением госзаказа.
2: Если даже говорить про 24-й год, когда мы были на Всемирном фестивале молодежи, тоже делали огромную программу, то там уже очень ярко были представлены уличные театры. Мы постоянно сотрудничаем с Тавридой. И надо сказать, что, конечно, для уличных театров, как для частных театров, а большинство из них, практически все, 99% это частные театры, такого рода коллаборации с большими государственными проектами, они очень важны, потому что они приносят нам возможность играть, зарабатывать и новые спектакли, соответственно, производить.
1: В текущем году при Союзе театральных деятелей был создан кабинет уличных театров, который занимается развитием этого направления. При его участии проводятся профессиональные программы, лаборатории и фестивали. Песня «Матушка-Земля» стала неформальным гимном Международного фестиваля молодежи. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил председатель оргкомитета Сергей Кириенко. Организаторы поинтересовались у зарубежных гостей, какая композиция лучше всего подходит на роль гимна. Иностранные участники единодушно указали на «Матушку-Землю». Песня в исполнении Татьяны Куртуковой получила широкую известность в 2024 году и стала одним из самых узнаваемых патриотических произведений в России. Сербский режиссер Эмир Кустурица до конца года планирует выпустить фильм о патриархе Московском и всея Руси Кирилле. Съемки проходили в Кирилло-Белозерском монастыре в Вологодской области. Сейчас работа над картиной ведется в Сербии. Проект приурочен к 80-летию патриарха. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

уходящего дня. И думал, неужто почудилось мне, мой Бог, а ведь это был я.

0: ведь это был.
1: Радиозвезда. История в звуке. Сегодня День оружейника России.
2: Оружейка. Стрелковое оружие. Автомат Калашникова.
3: Он взял себе псевдоним Михтим. Это сокращенное его имя и отчество. Михаил Тимофеевич. Будучи девятиклассником, Калашников впервые познакомился с оружием, когда один из однокашников подарил ему неисправный браунинг. За хранение пистолета Михтима арестовали, но почти сразу же отпустили. Ребенок все-таки. Красноармейцем Калашников стал в 1938 году. Уже тогда молодой конструктор-самоучка начал внедрять свои изобретения в войсках. Он разработал регистратор количества выстрелов из танковой пушки. Удивил всех. Даже самого Георгия Жукова. Будущий маршал отправил Михтима на учебу в Ленинград. Но тут началась война.
2: Автомат Калашникова.
3: В 1943-м в нашей стране появился боевой патрон калибра 7,62. По техническим характеристикам он подходил и к пистолету, и к винтовке. Так началась разработка оружия под новый боеприпас. И что в итоге получилось? Автомат. Он оставался секретным несколько лет. Известна была лишь странная фамилия конструктора – Михтим.
4: Я рад, что не стал поэтом. И без меня плохих поэтов хватает. К слову, это немцы виноваты, что я стал военным конструктором.
2: Оружейка. Стрелковое оружие.
3: Калаш. Так ласково называют его автомат. Это оружие самое известное в мире. В некоторых странах калашами даже называют детей, считая, что такое имя очень сильное, и оно принесет ребенку удачу.
2: Автомат Калашникова.
3: Высокая кучность попаданий, малые габариты, безотказность в работе, живучесть деталей и простота устройства. При весе чуть более 4 килограммов скорострельность АК-47 составляет 600 выстрелов в минуту, а пуля на выходе развивает скорость 715 метров в секунду.
4: Я создавал оружие для защиты своей страны, и это основная цель, которой оно служит.
2: Автомат Калашникова. Оружейка.
5: 1939 год. В США на экраны выходит музыкальная сказка «Волшебник страны Оз». Советские и российские дети будут знать эту историю по вольной адаптации Александра Волкова, который в том же 1939-м напишет книгу «Волшебник изумрудного города». Для науки 1939 год – это сенсационное открытие датчанина Нильса Бора о возможности деления ядра урана. Позднее ученого назовут одним из отцов атомной бомбы. А в Советском Союзе в 1939 году приказом Наркомата авиационной промышленности на базе Московского авиазавода номер 1 создают особый конструкторский отдел. Начальником назначают инженера Артема Микояна. Его заместителем станет конструктор Михаил Гуревич. Вскоре обе эти фамилии будут украшать знаменитый советский истребитель.
3: Соратники. Микоян и Гуревич.
5: Они познакомились в 30-е годы в конструкторском бюро Николая Поликарпова, отца первых советских истребителей. Подружились почти сразу, но до совместных проектов дело дошло лишь в 1940-м. Уже тогда все понимали, война с Германией неизбежна, а Красной Армии нечем ответить на вражеский мессершмитт. Нужен отечественный самолет – способны развивать скорость свыше 600 км в час. За его создание возьмутся Микоян и Гуревич. За фантастически короткий срок, всего 132 дня, дуэт конструкторов создаст истребитель И-200, который позже переименуют в МиГ-1, то есть Микоян и Гуревич. А к началу Великой Отечественной появится обновленная модель МиГ-3, за штурвалом которого 27 советских летчиков получат звание Героев страны. А Микояна и Гуревича наградят орденом Красной Звезды.
0: Соратники.
5: Несмотря на разницу в возрасте, а Гуревич был старше Микояна на 13 лет, конструкторы легко находили общий язык. Хотя по темпераменту они были разными. Артем Иванович более деликатный и доброжелательный, Михаил Иосифович более энергичный и волевой. Микоян – сильный организатор, умеющий мыслить готовым проектом. Гуревич – мастер тонкого филигранного конструирования. И в этой уникальной связке большого и малого они проработают четверть века, создав серию одних из лучших истребителей в мире.
0: Микоян и Гуревич. Соратники.
1: Радио «Звезда». Очень важные вопросы.
6: Какие правила приобретения огнестрельного оружия действуют в России и кто имеет право его носить?
7: Отвечает председатель Общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.
8: В Российской Федерации гражданин имеет право владеть гражданским оружием, начиная с 21 года, если у него нет медицинских противопоказаний и нет проблем с законом, а именно отсутствуют непогашенные судимости и отсутствуют судимости по так называемым тяжким статьям. Это оборот оружия, терроризм и так далее. Но медицинские противопоказания, они известны всем. Вы должны быть не алкоголиком, у вас должно быть все нормально с психикой, ну и нормальное зрение. Для того, чтобы стать счастливым обладателем оружия, вы должны пройти обучение. Курс обучения в себя включает медицинские аспекты, как правильно оказывать медицинскую помощь, юридические аспекты, как имеете право пользоваться оружием, и теоретические вопросы владения и обращения с оружием. Плюс ко всему, вы обязаны должны еще в тире доказать практические навыки обращения с оружием.
1: Очень

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1837 году на английский престол взошла королева Виктория. Все бы хорошо. Праздник, салют, народные гуляния. Но сама торжественная церемония превратилась в жуткий кошмар.
3: Господа, умоляю, подскажите, что я должна делать? Куда мне встать? Что говорить?
2: Никто из придворных не знал, как именно должна проходить коронация. Те, кто помнил, давно умерли. Репетицию не проводили. И в Кенсингтонском дворце начался переполох. Министры, генералы, сэры, пэры, фрейлины – все стояли в разнобой кто где. Но это еще полбеды. Кольцо, символ монаршей власти, оказалось слишком маленьким для королевы, и архиепископ Кентерберийский едва смог натянуть его на палец Виктории. Она взвизгнула от боли, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась. Англичане шептались потом.
4: Ничего себе начало правления.
5: Со слезами на глазах.
4: Посмотрим, что дальше будет.
2: Ее жизнь не задалась как-то сразу. С рождения. Все наперекосяк. Девочку хотели назвать очень даже красиво. Джорджина Виктория Александрина Шарлотта Августа. Джорджина в честь принца-регента. Виктория в честь матери. Александрина в честь русского императора Александра I. Шарлотта Августа в честь сестер отца. Но тут тот самый принц-регент, а по совместительству еще и крестной будущей королевы, неожиданно заявил:
6: «Здесь решаю только я один. Ребенка назовем Александрина Виктория. Причем я настаиваю, чтобы имя ее матери, Виктория, шло после имени российского императора».
2: Бедная девочка. С детства ее стали дразнить обидным прозвищем «Дрина». Маленькая Виктория воспитывалась в поистине спартанских условиях. Никаких игрушек, конфет, развлечений. Каждый день уроки по географии, иностранным языкам, математике, истории и рисованию. Новое платье ей выдавали только когда старое превращалось в лохмотье. Позже королева Англии считала, что все женщины, бесконечно меняющие туалеты, невероятно безнравственные куртизанки. Александрина Виктория и наследник престола российского Александр Николаевич, будущий царь Александр II. Она влюбилась в него с первого взгляда. Когда в 1839 году наш цесаревич приехал на ее 20-летие, высокий красавец в белоснежном военном мундире, прекрасно танцует, обходителен, истинный джентльмен, глупышка. После бала Александр записал в своем дневнике:
7: «Мала ростом, талия нехороша. Лицом же дурна, но при этом очень даже мило разговаривает».
2: Помолвка сорвалась. После этих событий из ее имени навсегда исчезает Александрина. Остается только одна – Виктория. Она противилась любым переменам в своей жизни. Все парламентские документы начали печатать на какой-то там чудо-пишущей машинке. И что с того? Для меня все бумаги переписывать от руки. В дворец провели газ? Немедленно убрать эту взрывоопасную гадость. Зажечь свечи. Современный поезд несется со скоростью 30 км в час? Слишком быстро. Пусть едет медленнее, словно карета. Только тогда я зайду в купе. Государыня словно боялась технического прогресса. Она понимала: Британия изменилась, а с ней поменялся и весь мир. Королева Виктория скончалась в 1901 году. Вместе с нею англичане похоронили 19 век, эпоху спокойствия, стабильности и викторианского этикета. Наступили другие времена.
1: Теперь так не принято.
0: Радио «Звезда».
1: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли.
8: Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
9: Хорватия, полуостров Истрия. Здесь густые леса перемежаются с кукурузными полями и зарослями кустарников. Но вот на высоком холме видны руины старинной крепости с массивными башнями. Узкая тропа огибает укрепление и проходит через развалины ворот в древний город. Булыжные мостовые заросли травой, виднеется полуразрушенная базилика. С западной стороны дорога зигзагами поднимается по склону холма, откуда открывается захватывающий вид. Руины, которые мы видим сегодня, это остатки города Монкастелло. Когда-то, объединившись со своим соседом Парентино, он стал называться Двикрат. То есть буквально два города. Но в 10 столетии Парентино оказался заброшен, и Монкастелло пришлось быть Двиградом уже в одиночку. Казалось, природа здесь благоволила людям. Близость к воде, плодородная земля. Что еще нужно для жизни? Эта местность была заселена еще в доисторические времена. Потом сюда дотянулись длинные руки Римской империи. Город стал частью Истринской провинции и оказался на пересечении важных дорог. Какое-то время он процветал. Но в 6-7 веках нашей эры многих жителей унесла вспышка бубонной чумы. Грозное предостережение? Возможно, но этому никто не внял. В 11 веке здесь была заложена крепость. И начиная с этого времени, Двиград постоянно переходил из рук в руки. То его захватывали венецианцы, то генуэзцы. Но город всегда находил в себе силы отстроиться и стать краше прежнего. 100 лет мира пролетели как мгновение. И во второй половине 16 века начинается новая длительная война. На этот раз между Венецией и Австрией. Но к этому жители Двиграда уже привыкли. А вот к эпидемии чумы привыкнуть невозможно. Ужасная болезнь почти полностью опустошила город. А потом пришла новая беда – малярия. Из 2000 жителей в живых осталась только десятая часть. В 1630 году двиградцы оставляют город и уходят в места не столь гиблые. Остаются лишь самые бедные семьи. В 1650 году епископ Томасини решил посетить Истрию. Приехал и в Двиград. Он слышал об ужасных бедствиях, постигших город, но все же не ожидал, что в его огромных каменных лабиринтах он найдет всего лишь 3 семьи. Со слезами на глазах он благословил их и поскорее отправился обратно. В 18 веке Двиград окончательно превратился в мертвый город. Со временем здания и крепостные стены разрушились, колодцы пересохли, а улицы заросли сорняками. Таким город остается и сейчас. Его не коснулись реставрационные работы. Он не стал, подобно многим, аттракционом для туристов. Здесь не найти сувенирных лавок и лотков с хот-догами. Зато каждый камень дышит подлинной древностью. А осыпающиеся стены, увитые плющом, готовы рассказать о кровопролитных сражениях. Двиград.
8: Старый город. Всемирная история.
10: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российское оружие по праву считается одним из самых надежных и эффективных в мире. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу выступил на церемонии вручения государственных наград ветеранам и работникам ОПК в преддверии Дня оружейника.
2: Подчеркну, мы будем и дальше делать все необходимое для укрепления научного и производственного потенциала ОПК. Предоставлять государственную поддержку для стабильной, устойчивой работы отрасли, чтобы производить и поставлять войска самое современное вооружение и технику. Выпускать востребованную продукцию гражданского и двойного назначения. Современные вызовы требуют от нас постоянно двигаться вперед. Важно развивать все позитивные тенденции в ОПК, обеспечить его устойчивую работу.
1: Российская оборонка бесперебойно снабжает бойцов специальной военной операции самыми востребованными образцами вооружения и техники, добавил Владимир Путин. С начала спецоперации производство боеприпасов и средств поражения выросло в 22 раза. Радиолокационных станций почти в 5 раз, а бронетанкового вооружения в 2,5 раза. Дмитрий Песков заявил, что скрытой мобилизации после выборов в Госдуму не будет. По словам представителя Кремля, у российских властей нет планов призвать до конца года еще 300 тысяч человек. Так он отреагировал на публикацию западных медиа, где утверждалось обратное. Ранее Песков также называл сообщения о подготовке новой мобилизации информационными утками, которые распространяются для дестабилизации обстановки. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в результате ударов поражены в порту Южной Одесской области сухогруз с грузами военного назначения, в порту Одесса танкер с горюче-смазочными материалами для украинской армии, а также сухогруз, который перевозил в порт Одесса военные грузы, добавили в оборонном ведомстве. Россия в ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза расширила список иностранцев, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщает Министерство иностранных дел. 21-й пакет санкций ЕС был утвержден в июле. В него вошли ограничения против 48 физических и 170 юридических лиц, а также дополнительные меры в энергетическом, финансовом и торговом секторах. В частности, ЕС расширил ограничения в отношении российского теневого флота, банков и криптосервисов. Ведомстве заявили, что последующие санкционные решения Евросоюза также будут получать ответ со стороны Москвы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: И не осталось в городе ни одного живого. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. Судьбу Рязани, Владимира, Киева разделили сотни русских городов. О нашествии Батыя рассказывает историк Герман Артамонов.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день оружейника. А когда и как Калашников создал первый образец оружия? На границах усилили санитарный контроль из-за вспышки Эболы. Какой симптом должен насторожить? Ведущие математики планеты заявили об угрозе искусственного интеллекта для науки. В чем опасность развития таких алгоритмов? Сегодня в России день оружейника. Поздравления принимают конструкторы, инженеры и все работники предприятий оборонно-промышленного комплекса. Один из самых известных оружейников современности – Михаил Калашников. Когда и как прославленный конструктор разработал первый образец оружия? В чем уникальность его автомата? И за что Георгий Жуков наградил Калашникова именными часами? Ким Андреев расскажет подробнее.
2: Свой первый пистолет Михаил Калашников разобрал до винтиков, еще будучи ребенком. Это был немецкий Браунинг. В школе будущий конструктор больше всего любил физику и геометрию. Поэтому, когда в 1938-м его призвали в армию, Калашников тут же проявил свои изобретательские способности. Разработал счетчик выстрелов из танковой пушки, а еще придумал прибор учета моторесурсов танка. Последнюю идею высоко оценили и рекомендовали к серийному производству. Продолжает главный редактор. Редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев.
3: Командование, расценив это как полезную вещь, которая прямым образом влияет на надежность и ресурс техники боевой, не в рамках какой-то одной части, а в рамках всех вооруженных сил, направило его в Ленинград перед войной для того, чтобы на одном из заводов осваивать производство этого счетчика.
2: Своего рода благословение Калашников получил от самого Георгия Жукова, командующего тогда Киевским особым военным округом. Генерал наградил молодого оружейника именными часами. Но в серийное производство идею Калашникова запустить так и не успели. Началась Великая Отечественная. В октябре 41-го конструктор получил контузию и после реабилитации стал работать на Центральном научном полигоне стрелкового и минометного вооружения, где и родится замысел знаменитого автомата, с которым Калашников победит на всесоюзном конкурсе 1947 года. В чем заключается уникальность АК-47, объясняет историк оружия, писатель Максим Попенкер.
4: В нем совместились высокая технологичность и простота в обслуживании. Получился оптимальный в своем роде комплекс, где упор был сделан на пригодность к работе в самых тяжелых условиях, минус 50, да, плюс 50, и высокообученными бойцами спецназа, только что призванными призывниками.
2: В 1949-м автомат Калашникова был принят на вооружение вместо пистолетов пулеметов Шпагина и Судаева. В том же году инженер получил первую сталинскую премию и направление на Ижевский мотозавод, который станет главной кузницей его идей. Под руководством Калашникова будет разработано целое семейство боевого и гражданского оружия.

0: автомат Калашникова. Я говорю именно о пулемете «Потап». И в настоящее время производится его дальнейшее развитие «Потапе», «Печенек».
1: Калашников – автор 35 запатентованных изобретений, а общее число модификаций автоматов и пулеметов под его фамилией превышает 50 единиц. Объемы производства оружия с аббревиатурой АК за всю историю давно перевалили за десятки миллионов. Спустя много лет, объясняя мировой успех своего детища, Калашников ответит: «Солдат сделал оружие для солдата». Ким Андреев, Филипп Клейменов, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков попадания в страну лихорадки Эбола, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства вместе с пограничниками проверяют всех прибывающих. Это касается и транзитников из неблагополучных регионов. Речь про страны Центральной и Восточной Африки. Какие симптомы у опасного вируса и как он передается, рассказывает главный научный сотрудник Института вирусологии Александр Чепурнов.
4: Лихорадка Эбола входит в число того, что называют геморрагическими лихорадками. Примерно в половине или даже больше случаев развивается коагуляционное нарушение, то есть нарушение системы свертывания крови. Это приводит огромное количество тромбов. В принципе, очень похожие для многих лихорадочных состояний симптомы. И начинается, как правило, с резкого подъема температуры. Мне, правда, приходилось наблюдать и медленное развитие, но, как правило, резкий подъем температуры для высоких значений 39, 40, 41 градус. Вот многие, кто попал под этот каток, отмечают ощущение неприятное в горле, как ком в горле не его характеризует.
5: Заразны ли такие пассажиры для других в самолете?
4: Воздушно-капельным путем не передается, поэтому опасности такой нет. А если же вот какие-то прикосновения было или что-то такое, тут очень важно, есть у человека температура или нет, потому что заразным человек становится одновременно с появлением клинических признаков, а главный клинический признак – это резкий рост температуры.
3: О вспышке Эболы в мае этого года объявили власти Демократической Республики Конго. Лихорадку вызывает вирус, против которого нет вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 5500 человек. Почти каждый второй случай смертельный.
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Десятки ведущих математиков мира заявили об угрозе развития искусственного интеллекта для науки. Это произошло на фоне решения западной нейросетью одной из семи задач тысячелетия – уравнение Навье-Стокса. Максим Петренко разбирался, чем такой успех может вредить науке, почему опасаются еще большего внедрения нейросетей в медицине и как не допустить деградации живого ума.
6: Основная претензия математиков к нейросетям состоит в разнице целей, стоящих перед современными алгоритмами и учеными. То есть искусственный интеллект сейчас щелкает задачи только ради демонстрации своей мощности, и это оставляя за скобками отдельную тему о плагиате, не ворует ли ИИ чужие наработки. У математиков же цель другая – не просто решить, а параллельно выработать новые подходы, осмыслить применение результатов в других сферах, а это не требует спешки. Большие языковые модели и правда многому научились. Их производительность на порядок выше людской, отмечает советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор Георгий Малинецкий. По его словам, дальше науке нужно искать новую стратегию, и тогда будет реальный прорыв.
7: Есть доказательства, в частности, теория простых групп, которая занимает 15 тысяч страниц. Человеку освоить это и даже проверить практически невозможно. А машине возможно. И, естественно, математикам остается меньше задач. Дело не в том, чтобы решить ту или иную задачу, а дело в том, чтобы выработать понятие, взгляд на мир, который позволит прыгнуть не на 3 метра, а гораздо дальше. Происходит переоформление математики. И математики, естественно, одни возражают, другие этому радуются.
6: Настораживают итоги исследования работы европейских эндоскопистов, напечатанного в научном журнале по гастроэнтерологии из группы «Lancet». Когда у испытуемых убрали умного помощника, их личный уровень выявления заболеваний снизился по сравнению с тем, что был до эры ИИ. Врач-методист, обладатель статуса «московский врач» Денис Прокофьев считает, отступать от схемы «все решения за медиком» нельзя.

0: анализе визуальной картинки искусственный интеллект выше оценивает онкологию, чем врач. За счет больших возможностей аналитики. И врач уже доверяет, и если ему искусственный интеллект говорит, что проверьте, пожалуйста, вот это образование, он уже 100% берет и проверяет. Но это на самом деле ни о чем не говорит. Это абсолютно использование искусственного интеллекта с позиции скрининга.
1: При этом без тренировок любая функция слабеет, как с мышцами. Мало задействована, атрофируется. Постоянное использование чат-ботов, а особенно перекладывание на них задач мышления, доказано, снижает активность мозга. Поэтому и ему требуются гантели, и деградации не будет, если делегировать лишь рутину и выбирать ведущую роль при взаимодействии с искусственным интеллектом, говорит психофизиолог, сотрудник факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев.
2: Учиться задавать вопросы, критически оценивать ответы, которые выдает искусственный интеллект, пытливость ума нашего, как биологический двигатель нашей цивилизации, создает такие новые смыслы, позволяет нам исследовать границы, и это свойство именно живой психики, а машина, к сожалению, это заменить пока не в состоянии, может быть, даже и к счастью.
1: Тут еще стоит напомнить, что у людей всегда был страх перед чем-то новым. И речь даже не про появление калькуляторов или компьютеров. Так, например, Сократ опасался, что изобретение письменности и книг уничтожит память человека, так как он перестанет ей пользоваться, вынося все на внешние источники. Однако, наоборот, они только нарастили наш потенциал. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, какую роль Ту-104 сыграл в подготовке космонавтов, чем могут заразить клещи размером меньше миллиметра, что спортсмены пишут на шлемах и клюшках.

победы зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

0: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Дню оружейника посвящается.
4: 11 ноября 1920 года 2-я конная армия РККА применила новое оружие и заставила повернуть вражескую конницу. А дело было так. Перед атакующей белогвардейской кавалерией неожиданно распался строй красноармейцев, и вперед выдвинулась цепь из 150 пулеметных тачанок. Кинжальным огнем пулеметов тачанки смели передние шеренги противника, а остатки белогвардейцев вынуждены были спасаться бегством. Этот успех способствовал быстрому поражению войск Врангеля и в конечном итоге полному освобождению Крыма от беляков.
5: Экипаж.
4: Первое применение тачанки в России зафиксировали 18 мая 1918 года. Однако официально специальную повозку, оснащенную пулеметом, приняли на вооружение в Красной Армии почти десятилетия спустя. Тогда же впервые были утверждены ее параметры и характеристики.
5: Техническая справка. Боевая конно-пулеметная тачанка образца 1926 года. Общая масса до 976 килограммов. Длина, не считая дышла, 2900 миллиметров. Длина запряженной тачанки с лошадьми 6000 миллиметров. Ширина 1380 миллиметров. Количество лошадей в упряжке 4. Расчет, экипаж 3 человека. Основное вооружение – станковый пулемет системы «Максима».
4: Вопреки устоявшемуся мнению, на ходу лихой пулеметчик огонь по противнику не вел. Стрельба с повозки применялась в исключительных случаях. На тачанке пулемет в основном только перевозили.
5: Экипаж.
6: Золотые слова вовремя сказаны.
5: Командная работа.
4: Да. Изначально экипаж тачанки включал пулеметный расчет из двух человек – наводчика-пулеметчика и его помощника, и одного ездового. Но вскоре выяснилось, что трех человек для обслуживания тачанки не хватает. После 1928 года стандартный штат пулеметного взвода РККА, 4 станковых пулемета и 4 тачанки, включал 26 человек и 30 лошадей. То есть расчет пулемета состоял уже из 5 человек. По легенде, экипажи тачанок во все времена славились помимо вызывающей лихости, отчаянной храбростью. Поскольку никакой защиты, кроме небольшого пулеметного щитка, не предусматривалось. Потери в боях были велики. Но закрывать повозки броней не имело смысла. Терялось их основное преимущество – высокая мобильность. Последний раз вживую тачанки видели на Красной площади на параде, посвященному 50-летию Октябрьской революции в ноябре 1967 года. Легенды Красной армии катились по главной площади страны, подставшей народной песню про тачанку-ростовчанку. Славной колеснице установлен памятник на месте боев буденовцев и деникинцев при въезде в город Ростов-на-Дону.
5: Экипаж.
7: Радиозвезда.
8: Очень важные вопросы.
9: Какие правила хранения огнестрельного оружия действуют в России?
10: Отвечает председатель Общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.
11: Хранение оружия требует, чтобы к нему не были допущены третьи лица. То есть, если это ваше личное оружие, то им пользоваться должны только вы. Вот этот основной принцип хранения. Отмечу один еще такой вопрос, который многих интересует. Это наличие сейфов. Действительно, по месту прописки, по месту регистрации у вас должен быть обязательно сейф или же шкаф, обитый металлом, замком, который бы предотвращал завладение вашим оружием третьими лицами. Требования по тому, что этот сейф или шкаф должен быть прикручен к полу или к стене, незаконны. К сожалению, многие сотрудники правоохранительных органов злоупотребляют своими должностными обязанностями и незаконно требуют, чтобы сейф был надежно прикреплен. Это неверно. И еще маленький нюанс. Оружие по месту временного пребывания не требует никаких сейфов, никаких шкафов. Просто вы должны обеспечить недоступ третьих лиц.
8: Очень важные вопросы.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». Отлов и переселение медведей в безопасные для человека места не решат проблем. Об этом заявил старший научный сотрудник Нацпарка Сочи Ревас Пруидзе. По его словам, у медведей есть эффект возвращения домой. Некоторые особи преодолевают до 200 километров и возвращаются на прежнее место. В России в этом году выходы медведей к людям зафиксированы в более чем 40 регионах. В 5 районах Забайкалья введен режим повышенной готовности. В Нацпарке Сочи группировка синантропных медведей выросла примерно до 50 особей. Каштановые леса на юге России, включая Сочинский национальный парк, находятся под угрозой деградации. Об этом заявил профессор Константин Крутовский. Главная причина – рак каштана, который поражает кору и нарушает питание дерева. Ученый отмечает, что естественное возобновление лесов нарушено. Он предлагает комплексную программу восстановления, поиск здоровых деревьев, сбор семян и выращивание устойчивых сеянцев. Вакцину против Эболы успешно испытали в России. Специалисты Центра имени Гамалеи завершили первый этап исследований на живых штаммах вируса. Как именно Эбола действует на организм? Радиозвезда рассказал главный научный сотрудник Института вирусологии Александр Чепурнов.
2: Примерно в половине случаев это заболевание приводит в какой-то момент к тому, что называется в медицине ДВС-синдромом. Это ситуация, когда резко развивается коагуляция, образуются множественные тромбы в организме. Кровь начинает сочиться и иногда и со слизистых, из мест травм и так далее. В результате не хватает кислорода, потому что кровь хуже работает из-за тромбоза мелких сосудов. Часть иммунитета поражается.
1: Ранее Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе из-за Эболы. Проверяются все, кто приезжает из эпидемиологически неблагополучных стран. На Байкале на острове Ольхон ученые обнаружили высокоинтенсивную магнитную аномалию. Она находится в Байкальской рифтовой зоне, где наблюдается высокая сейсмичность. По словам сотрудника МГУ Алексея Целебровского, источник аномалии, скорее всего, залегает неглубоко, но точные размеры покажут после анализа данных. Ученый отметил, что Байкал может преподнести очень много сюрпризов. Для здоровья людей и животных такие аномалии не опасны, они слабее полей от телефонов. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 70 лет назад совершил первый рейс Ту-104. Что он унаследовал от бомбардировщика? В России вторая волна активности клещей. Чем опасны их микроскопические виды? Александр Овечкин нанес на клюшку инициалы отца. Какие надписи спортсмены оставляют на экипировке? На этой неделе отмечалась годовщина первого рейса советского реактивного лайнера Ту-104. Полет по маршруту Москва-Омск-Иркутск составил 7 часов 10 минут, что было втрое меньше, чем перелет на поршневом самолете. Как создавалась легенда гражданской авиации? Какую роль сыграла в подготовке космонавтов? И за что лайнер назвали символом советской эпохи? Тему изучила Анна Елисеева.
6: У самолета Ту-104 был старший родственник в погонах – советский бомбардировщик Ту-16. От него гражданский лайнер унаследовал крыло, хвостовое оперение, шасси и полностью остекленный нос. Свой облик он сохранил во всех трех модификациях. Не стали даже менять оборудование кабины. Конструктор Андрей Туполев посчитал это удобным, чтобы одновременно готовить и гражданских пилотов, и военных летчиков, объясняет историк авиации Александр Медведь. Впрочем, с каждой новой версией турбореактивный самолет становился мощнее и вместительней.
3: Происходили модернизации самолета, замена двигателя, вместо М3 стали ставить РД-3М, и только в третьей модификации была увеличена длина фюзеляжа на 1 метр. В результате, если первые Ту-104 могли перевозить 50 пассажиров, то последние доработанные варианты были рассчитаны на перевозку 115 человек.
6: С увеличением пассажиров стали расти требования и к аэропортам. Вместительные аэровокзалы, электрокары для доставки багажа и транспортеры для его получения. Достойно встречать нужно было и сам тяжелый самолет. На службу ему поставили тягачей и заправщиков, удлинили взлетно-посадочные полосы и даже разработали самоходные трапы, лестницы которых могли менять угол наклона. Ведь помимо Ту-104 с его высоким фюзеляжем, аэродромы готовились принимать другие солидные борта – от советского Ил-18 до лайнеров иностранных компаний. Но именно детище Туполева задавало тон, заставляя менять и совершенствовать инфраструктуру аэропортов. Еще одним приятным сюрпризом для его пассажиров стали теплые салоны, продолжает Александр Медведь.
3: Подъезжала машина, подключался через разъем источник питания на этом автомобиле, запускался и питал борт самолета. Любопытно, что когда пассажиры заходили в самолет зимой, в обязанности бортпроводников входило после того, как самолет нагреется, собрать пальто, на плечики повесить и отнести в гардероб.
6: Ту-104 задавал и стандарты обслуживания. Первая модификация лайнера удивляла просторным салоном и деталями интерьера. Красное дерево, кружевные ткани и даже бра вместо потолочных светильников. На длинных рейсах пассажиров кормили горячими блюдами, что тоже было впервые. А в состав экипажа первое время даже входили повара, которые разогревали блюда из полуфабрикатов. Впрочем, самолет не только играл роль перевозчика, еще он служил своего рода базой для подготовки космонавтов. В шутку его прозвали «космическими качелями». Рассказывает историк пилотируемой космонавтики Александр Глушко.
7: В самом начале, когда еще была подготовка первого отряда, из одного из самолетов сделали летающую лабораторию, на которой отрабатывались все действия по поведению человека в условиях невесомости. Когда делались определенные горки, в результате определенного способа пилотажа самолетов получалась кратковременная до 30 секунд невесомость, в которой люди обучались одевать, снимать скафандры, двигаться, перевозить грузы и все остальное.
6: А еще Ту-104 не раз становился участником киносъемок. О том, как выглядела его первая модификация, можно судить по киносказке «Старик Хоттабыч», а также по фильму «Неподсуден», большая часть которого снималась в декорациях легендарного салона. Свой последний рейс самолет выполнил в 1979 году из Одессы в Москву, и его сменило новое поколение машин Туполева. Но именно Ту-104 войдет в историю как советский пионер, открывший эру пассажирских реактивных лайнеров. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: В России вторая волна активности клещей. На фоне довольно теплой погоды растет количество обращений к медикам по поводу укусов паразитов. Одна из опасностей осенью так называемые наноклещи, особи размером 1-2 мм. Что это за существа и как от них защититься? Рассказывает научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
8: Это те же самые эксодовые клещи, только совсем небольшого размера. Те, кто успели вылупиться из яиц в этом году. И поскольку человек привык все-таки ждать от эксодового клеща хорошо заметных глаз размеров, то на мелких часто не сразу обращают внимание. Такие клещи с меньшей вероятностью могут переносить те или иные заболевания, но, к сожалению, все равно могут. Пик их активности приходится как раз на конец лета, начало осени, когда летняя жара спадает, но при этом еще нет минусовых температур. И одновременно с этим достаточно влажно. В принципе, идеальные условия для активности клещей. Особенно они могут быть активны во время хорошего бабьего лета. важно помнить, что не только в мае и начале июня нужно тщательно обрабатывать одежду противоклещевыми репеллентами, если вы идете куда-то на природу, но имеет смысл помнить об этом и в конце лета, начале осени. Как только похолодает, их активность практически сойдет на нет. А с первыми морозами, в общем, они перейдут в покоящееся состояние.
5: Еще одна весенняя рекомендация, актуальная для осени. На прогулке желательно надевать светлую и закрытую одежду и периодически осматривать себя. Такой же осмотр и по возвращении домой.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Знаменитый хоккеист Александр Овечкин нанес на клюшку инициалы своего отца Михаила Викторовича. Его не стало в феврале 2023 года. Для хоккеистов, да и вообще спортсменов, давняя традиция размещать личные надписи, символичные цифры и даже некоторые изображения. Что обычно пишут на форме и экипировке? В словах и посланиях разобрался Ким Андреев.
9: Если внимательно приглядеться к фотографиям Александра Овечкина из раздевалки, то можно заметить у него необычную нашивку на грудном щитке – логотип хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. Сам Овечкин за него никогда не играл и в Ярославле никогда не жил. Но после страшной трагедии в 2011-м, когда разбился самолет со всеми игроками команды, наша звезда НХЛ носит эту эмблему, не снимая, рассказывает хоккейный эксперт Сергей Федотов.
10: У него появился этот логотип практически сразу, как случилась эта трагедия. Как бы он, понятно, никогда не играл за «Локомотив», но он сам говорил, что у него огромное количество друзей, которые играли и погибли в той авиакатастрофе, поэтому сразу принял решение нанести этот логотип, и, в принципе, на нем он всегда. Уже этот нагрудник пора менять, но он его не хочет менять, потому что он символика ярославского «Локомотива».
9: Нередко хоккеисты наносят на свою экипировку и клюшки даты рождения, жены, детей или родителей, день юбилейного матча или рекордной шайбы. Особенно ярко проявляют себя вратари. Им, в отличие от полевых игроков, разрешено украшать еще и шлемы. Рисуют, как правило, что-то агрессивное, чтобы напугать противника. Оскал тигра, медведя или дракона. Запрещена лишь реклама брендов, с которыми у лиги не подписан контракт. Хотя порой компании сами выходят к спортсменам с идеей необычной надписей на экипировке, говорит спортивный комментатор Роман Мазуров и вспоминает случай из бокса.
11: Джулиус Фрэнсис должен был боксировать с Майком Тайсоном, и ему одна компания предложила свой логотип на подошвах, и заплатили ему за это огромные деньги, по-моему, 40 тысяч долларов. Расчет был холодный и жесткий, да, то есть предполагалось, что Майк Тайсон Джулиусу будет откровенно валять, и, соответственно, это все будет заметно. Так оно и случилось. Майк Тайсон Джулиуса уронил целых 5 раз, и в результате это сработало.
9: Кстати, Майк Тайсон тоже отличался яркими посланиями через перчатки, на которых писал свои прозвища «Железный Майк» или «Ребенок-динамит». В футболе для самовыражения чаще всего используют майки, но не игровые, а те, что под ними. В случае забитого гола игроки поднимают основные футболки и демонстрируют разные надписи от поздравлений родным до провокаций в адрес соперника. Еще одно место для творчества у футболистов – это щитки на голени. Обычно они скрыты под гетрами, но, выходя на замену, игроки часто поправляют их, демонстрируя всему миру, говорит спортивный журналист, комментатор Алексей Золин.
12: Чаще всего это фотографии родственников, да, дочери, жены, там, мамы, либо свои собственные фотографии, да, как у пафосных футболистов, типа Криштиану. Могут какие-нибудь бразильцы, у них же на первом месте Дева Мария, да, а потом идет уже футбол. Там могут Деву Марию даже изобразить на щитках.
9: Фотографии собак и кошек, флаг родной страны, стихи, QR-коды и даже цитаты из Библии. Все это можно увидеть на щитках футболистов. И для некоторых это не просто символ, а часть ритуала. К примеру, знаменитый хорватский футболист Лука Модрич, лучший игрок мира 2018 года, всегда выходил на поле, целуя свои щитки. На одном была изображена его семья, а на другом он сам гордо позировал с трофеем в руках. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, за что Жуков наградил Калашникова именными часами. Можно ли заразиться Эболой в самолете? Почему ведущие математики назвали искусственный интеллект угрозой для науки?
4: Премьера на радио «Звезда».
13: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
14: «Человек с изюминкой»
13: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Дмитрий Шостакович.
2: Однажды композитору позвонили по поводу репетиции его оперы «Нос» в камерно-музыкальном театре. Трубку взяла супруга Ирина Антоновна и, понизив голос, попросила: «Перезвоните, пожалуйста, через 20 минут. Сейчас «Зенит» играет со «Спартаком». Да. У автора знаменитой Ленинградской симфонии, кроме музыки, была еще одна страсть – футбол.
1: На первый взгляд.
2: Шостакович на фотографиях – интеллигентного вида человек в круглых очках. Казалось бы, где он и где футбол? А вот однако же. В 56 лет у композитора перестала действовать правая рука. Шостакович оставил творчество и композиторскую деятельность, но не оставил футбол.
1: Где изюминка?
2: Он болел за «Зенит», но простым болельщиком не был никогда. Скорее, аналитиком. Шостакович на протяжении долгих лет вел футбольную статистику, записывал результаты игр, соотношение забитых и пропущенных голов, имена форвардов. На основе этих записей исправлял ошибки футбольных журналистов и комментаторов. Что говорить, он даже судил некоторые матчи. Еще в 1935 году композитор отучился в школе футбольных судей. На стадионе он отдыхал душой, часто иронизировал.
3: Стадион в Союзе – единственное место, где можно кричать не только «за», но и «против».
2: Футбол вдохновлял Шостаковича. Свою пятую симфонию у него получилось закончить только после посещения игры сборной Ленинграда с испанцами. Сыграли, кстати, в ничью 2-2.
1: Дмитрий Шостакович. Человек с изюминкой.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Сбрасывали
4: затравил Сакеев.
5: А Литинга шлемы с рогами носил.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет.

0: Колосс Родосский. Одно из семи чудес света.
1: О-о-о! Эта скульптура была ну просто фантастически огромной.
2: А вот и нет.
3: Все пошло со средневековых гравюр. Они изображали колосса, стоящему у входа в гавань Родоса, так, что корабли буквально проходили между ног гигантской статуи. При этом, по мнению историков, высота изваяния была около 35 метров. Тоже немало, ведь это 12-этажный дом, но с образом проплывающих под ногами парусников художники погорячились. Да и по основной версии, описаний легендарного объекта крайне мало. Находился он не в порту, а в черте городской застройки.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Колосс, так греки называли все подобные статуи, представлял собой скульптуру Гелиоса, бога солнца. В античности он считался покровителем острова Родос. Мастер по имени Харес создавал атлетическую фигуру мужчины целых 12 лет и сдал работу в 280 году до нашей эры. Каркас был из камня и железа, а облицовка – из бронзовых пластин. Относительно позы тоже ведутся споры. Возможно, одна рука Гелиоса была поднята ко лбу.
0: А какова же судьба колосса Родосского?
3: Сооружение простояло совсем недолго. Через полвека статую разрушило землетрясение.
2: А вот и да.
4: Как развивалась связь?
5: О способности голубей безошибочно находить дорогу домой люди узнали давно. Когда именно, неизвестно. Но упоминание о голубе, носителе благой вести, содержится даже в Библии. Если помните, именно он сообщил Ною о том, что вода отступила и где-то поблизости появился островок суши. На гербе баронов Ротшильдов изображены орел и лев. Но было бы гораздо справедливее, если бы на нем был нарисован голубь. По легенде, этот крылатый почтальон помог будущим миллиардерам неплохо заработать. В 1815 году вся Европа с нетерпением ждала вестей об исходе битвы при Ватерлоу. Победа Наполеона снова закрепляла за ним титул императора Франции, что для англичан было очень нежелательно. Кроме того, от результатов сражения зависели котировки на лондонской бирже. В случае поражения Британии акции местных банков должны были неизбежно обрушиться. 20 июня упомянутого года один из братьев Ротшильдов, Натан, явился на торги с грустным выражением лица и демонстративно продал несколько заведомо доходных облигаций. О том, что Ротшильды всегда знают чуть больше, чем другие, здешней публике было хорошо известно. «Сражение проиграно», — прошептал кто-то в зале. «Гадалки не ходи», — подхватил другой. «Долю в банках нужно немедленно продавать!» Загалдели остальные и кинулись избавляться от убыточных активов. Никто не знал, что в кармане у Ротшильда лежала самая ценная на тот момент бумага, а именно записка о том, что армия Наполеона разбита. Почтовый голубь, отправленный тайным агентом прямо с поля боя, прекрасно справился со своей задачей. На следующий день Англия праздновала победу. Банковские акции снова выросли в цене, и Ротшильд с успехом продал скупленные по дешевке векселя. Прибыль составила невиданную по тем временам сумму – 200 миллионов фунтов стерлингов. В наши дни голубиную почту тоже не назовешь пережитком прошлого. В горных районах Индии этих птиц до сих пор используют для доставки писем и даже лекарств. Заводчики голубей ежегодно устраивают соревнования, чтобы выяснить, чей питомец быстрее доставит корреспонденцию. А еще голуби – частые гости на свадьбах и прочих торжествах. За небольшую плату хозяин голубятни с удовольствием доверит вам пару белоснежных птиц. Потому что знает, голуби, выпущенные в небо, обязательно вернутся домой.
4: Как развивалась связь.
2: Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Обновленная госпрограмма вооружений учитывает ситуацию в мире, тенденции ее развития и опыт специальной военной операции. Это заявил на заседании военно-промышленной комиссии Владимир Путин. Президент России обратил внимание на европейские учения на Балтике, в том числе по отработке захвата гражданских судов. Президент заявил, что ему так и хочется сказать: давайте лучше жить дружно, иначе ведь России тоже придется отвечать. Он добавил, что у Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы и европейских стран.
2: Их, этих угроз, меньше, как известно, не становится. НАТО разбухает, расширяется, уже в другие регионы мира заходит. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией. На мой взгляд, пытаются просто спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике.
1: Также Владимир Путин обратил внимание на то, что Украина пытается помешать проведению выборов в России. Он указал на удар вооруженных сил Украины по Запорожской области, при котором погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Останина. Явка в Москве на выборах в Государственную Думу по состоянию на вечер пятницы превысила 28%. Это следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продолжается 3 дня до 20 сентября. Участки открыты с 8 утра до 20 часов по местному времени. На выборах президента Южной Осетии лидирует исполняющий обязанности главы республики Марат Камболов. После отработки 40% бюллетеней он набрал более 88% голосов, сообщил Центр избирком Южной Осетии. Досрочные выборы президента республики были назначены после отставки Алана Гаглоева. Решение было связано с его переходом на работу в Москву. Гаглоев получил назначение советником администрации президента России. Президент Соединенных Штатов подписал закон о новых санкциях против России и Ирана. Он разрешает ввести пошлины до 500% на российский импорт и до 100% на товары стран, покупающих российские энергоресурсы. Также продлеваются санкции против Ирана до 31 года. Меры не вступают в силу автоматически, Дональд Трамп может ввести их по собственному усмотрению. Автор законопроекта – покойный сенатор Линдси Грэм, он был внесен в России в список террористов и экстремистов. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: А, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Южа. Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день оружейника. А когда и как Калашников создал первый образец оружия? На границах усилили санитарный контроль из-за вспышки Эболы. Какой симптом должен насторожить? Ведущие математики планеты заявили об угрозе искусственного интеллекта для науки. В чем опасность развития таких алгоритмов? Сегодня в России день оружейника. Поздравления принимают конструкторы, инженеры и все работники предприятий оборонно-промышленного комплекса. Один из самых известных оружейников современности – Михаил Калашников. Когда и как прославленный конструктор разработал первый образец оружия? В чем уникальность его автомата? И за что Георгий Жуков наградил Калашникова именными часами? Ким Андреев расскажет подробнее.
2: Свой первый пистолет Михаил Калашников разобрал до винтиков, еще будучи ребенком. Это был немецкий Браунинг. В школе будущий конструктор больше всего любил физику и геометрию. Поэтому, когда в 1938-м его призвали в армию, Калашников тут же проявил свои изобретательские способности. Разработал счетчик выстрелов из танковой пушки, а еще придумал прибор учета моторесурсов танка. Последнюю идею высоко оценили и рекомендовали к серийному производству. Продолжает главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев.
3: Командование, расценив это как полезную вещь, которая прямым образом влияет на надежность и ресурс техники боевой, не в рамках какой-то одной части, а в рамках всех вооруженных сил, направило его в Ленинград перед войной для того, чтобы на одном из заводов осваивать производство этого счетчика.
2: Своего рода благословение Калашников получил от самого Георгия Жукова, командующего тогда Киевским особым военным округом. Генерал наградил молодого оружейника именными часами. Но в серийное производство идею Калашникова запустить так и не успели. Началась Великая Отечественная. В октябре 41-го конструктор получил контузию и после реабилитации стал работать на Центральном научном полигоне стрелкового и минометного вооружения, где и родится замысел знаменитого автомата – с которым Калашников победит на всесоюзном конкурсе 1947 года. В чем заключается уникальность АК-47, объясняет историк оружия, писатель Максим Попенкер.
4: В нем совместились высокая технологичность и простота в обслуживании. Получился оптимальный в своем роде комплекс, где упор был сделан на пригодность к работе в самых тяжелых условиях, минус 50, да, плюс 50, и высокообученными бойцами спецназа, только что призванными призывниками.
2: В 1949-м автомат Калашникова был принят на вооружение вместо пистолетов, пулеметов Шпагина и Судаева. В том же году инженер получил первую сталинскую премию и направление на Ижевский мотозавод, который станет главной кузницей его идей. Под руководством Калашникова будет разработано целое семейство боевого и гражданского оружия различных калибров. И речь не только про автоматы. Это и пистолеты, и карабины, и гладкоствольные ружья, и пулеметы. К слову, именно последнюю разработку эксперт по оружию Михаил Дегтярев считает венцом инженерной мысли Михаила Калашникова.
3: Я считаю его главным изобретением пулемет Калашникова под 72-миллиметровый винтовочный патрон. С точки зрения сложности работы выполненной, он стоит выше, чем автомат Калашникова. Я говорю именно о пулемете ПКП. И в настоящее время производится его дальнейшее развитие ПКП, печенек.
2: Калашников автор 35 запатентованных изобретений.

0: На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков попадания в страну лихорадки Эбола, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства вместе с пограничниками проверяют всех прибывающих. Это касается и транзитников из неблагополучных регионов. Речь про страны Центральной и Восточной Африки. Какие симптомы у опасного вируса и как он передается, рассказывает главный научный сотрудник Института вирусологии Александр Чепурнов.
1: Лихорадка Эбола входит в число того, что называют геморрагическими лихорадками. Примерно в половине или даже больше случаев развивается коагуляционное нарушение, то есть нарушение системы свертывания крови. Это приводит огромное количество тромбов. В принципе, очень похожие для многих лихорадочных состояний симптомы. И начинается, как правило, с резкого подъема температуры. Мне, правда, приходилось наблюдать и медленное развитие, но, как правило, резкий подъем температуры для высоких значений 39, 40, 41 градус. Вот многие, кто попал под этот каток, отмечают ощущение неприятное в горле, как ком в горле они его характеризуют.
2: Заразны ли такие пассажиры для других в самолете?
1: Воздушно-капельным путем не передается, поэтому опасности такой нет. А если же вот какие-то прикосновения было или что-то такое, тут очень важно, есть у человека температура или нет. Потому что заразным человек становится одновременно с появлением клинических признаков. А главный клинический признак – это резкий рост температуры.
0: О вспышке Эболы в мае этого года объявили власти Демократической Республики Конго. Лихорадку вызывает вирус, против которого нет вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 5500 человек. Почти каждый второй случай смертельный.
3: Утро на радио «Звезда».
0: Десятки ведущих математиков мира заявили об угрозе развития искусственного интеллекта для науки. Это произошло на фоне решения западной нейросетью одной из семи задач тысячелетия – уравнение Навье-Стокса. Максим Петренко разбирался, чем такой успех может вредить науке, почему опасаются еще большего внедрения нейросетей в медицине и как не допустить деградации живого ума.
4: Основная претензия математиков к нейросетям состоит в разнице целей, стоящих перед современными алгоритмами и учеными. То есть искусственный интеллект сейчас щелкает задачи только ради демонстрации своей мощности, и это оставляя за скобками отдельную тему о плагиате, не ворует ли ИИ чужие наработки. У математиков же цель другая – не просто решить, а параллельно выработать новые подходы, осмыслить применение результатов в других сферах, а это не требует спешки. Большие языковые модели и правда многому научились. Их производительность на порядок выше людской, отмечает советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор Георгий Малинецкий. По его словам, дальше науке нужно искать новую стратегию, и тогда будет реальный прорыв.
5: Есть доказательства, в частности, теория простых групп, которая занимает 15 тысяч страниц. Человеку освоить это и даже проверить практически невозможно. А вообще невозможно. И с этой математикой остается меньше задач. Дело не в том, чтобы решить ту или иную задачу, а дело в том, чтобы выработать понятие, взгляд на мир, который позволит прыгнуть не на 3 метра, а гораздо дальше. Происходит переоформление математики. И математики, естественно, одни возражаются, другие этому радуются.
4: Настораживают итоги исследования работы европейских эндоскопистов, напечатанного в научном журнале по гастроэнтерологии из группы «Lancet». Когда у испытуемых убрали умного помощника, их личный уровень выявления заболеваний снизился по сравнению с тем, что был до эры ИИ. Врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев считает, отступать от схемы «все решения за медиком» нельзя.
6: При анализе визуальной картинки искусственный интеллект выше оценивает онкологию, чем врач. За счет больших возможностей аналитики и врач уже доверяет, и если ему искусственный интеллект говорит, что проверьте, пожалуйста, вот это образование, он уже 100% берет и проверяет. Но это на самом деле ни о чем не говорит. Это абсолютно использование искусственного интеллекта с позиции скрининга.
4: При этом без тренировок любая функция слабеет, как с мышцами. Мало задействовано, атрофируется. Постоянное использование чат-ботов, а особенно перекладывание на них задач мышления, доказано, снижает активность мозга. Поэтому и ему требуется

0: требуются гантели. И деградации не будет, если делегировать лишь рутину и выбирать ведущую роль при взаимодействии с искусственным интеллектом, говорит психофизиолог, сотрудник факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев.
1: Учиться задавать вопросы, критически оценивать ответы, которые выдает искусственный интеллект, пытливость ума нашего, как биологический двигатель нашей цивилизации, создает такие новые смыслы, позволяет нам исследовать границы, и это свойство именно живой психики, а машина, к сожалению, это заменить пока не в состоянии, может быть, даже и к счастью.
0: Тут еще стоит напомнить, что у людей всегда был страх перед чем-то новым. И речь даже не про появление калькуляторов или компьютеров. Так, например, Сократ опасался, что изобретение письменности и книг уничтожит память человека, так как он перестанет ей пользоваться, вынося все на внешние источники. Однако, наоборот, они только нарастили наш потенциал. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда. Через 15 минут вы узнаете, какую роль Ту-104 сыграл в подготовке космонавтов, чем могут заразить клещи размером меньше миллиметра, что спортсмены пишут на шлемах и клюшках.

0: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Сегодня день оружейника России.
5: Оружейка. Стрелковое оружие. Автомат Никонова.
6: В начале 90-х годов прошлого века в нашей стране был объявлен конкурс на создание оружия повышенной эффективности. Проще говоря, планировалось заменить устаревшую модель АК-74. Задача не из простых. Шутка ли? Превзойти лучшие образцы самого Михаила Калашникова. Кто на это решится? Нашелся смельчак. Знакомьтесь, Геннадий Никонов. Талантливый изобретатель, конструктор, популяризатор авиамоделизма. К тому моменту он был известен лишь тем, что создал ряд охотничьих ружей и разработал, к юбилею Леонида Брежнева, самозарядный охотничий карабин «Изюбр» под мощный боеприпас калибра 7,62 на 51 миллиметр. Но это было только начало.
5: Оружейка. Стрелковое оружие. Автомат Никонова.
6: Пробный экземпляр этого оружия изготовили на предприятии «Ижмаш». Внешне образец Никонова очень напоминал знаменитый «Калаш». А вот начинка нового автомата, то есть его внутренняя конструкция, удивила многих. Прежде всего, система с накоплением импульса отдачи. Звучит совсем уж непонятно, но на самом деле все просто. Полигон, мишень, автомат, выстрел и тут же отдача. Приклад бьет в плечо, ствол оружия дергается вверх. Итак, каждый раз. Но это было когда-то. Абсолютно новая никоновская система накопления импульса начинала действовать на автомат только после второго выстрела. Грубо говоря, два патрона на выход и лишь потом отдача. Что это давало? Высокий темп и высокую кучность стрельбы. Преимущество? Конечно.
5: Автомат Никонова.
6: Все бы хорошо, но что-то пошло не так. Ведь какие были времена? Россия 90-х. Где взять деньги? Конструкция нового оружия оказалась очень сложной, а про себестоимость всего лишь одного экземпляра лучше и не говорить. Дороговато. И уникальный автомат нового поколения оставили только для вооружения спецподразделений армии и Министерство внутренних дел.
5: Автомат Никонова. Оружейка.
7: 1904 год. Нобелевскую премию в области медицины получает Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения. Он станет первым русским ученым в истории, удостоенным этой высокой награды. В США в том же году Томас Салливан изобретает чайные пакетики. Бизнесмену часто приходилось рассылать по магазинам образцы этого напитка, и в целях экономии он решил отправлять чай не в банках, а в небольших шелковых мешочках. Защитником далекого Порт-Артура было в тот год не до чаепитий. Вовсю шла русско-японская война. Город находился в блокаде. Солдатам отчаянно не хватало оружия и боеприпасов. А вот смекалки было с лихвой. Так мичман Тихоокеанского флота Сергей Власьев предложил артиллерийскому капитану Леониду Габята накрыть врага, окопавшегося на суше, корабельными минами.
8: Соратники. Габята и Власьев.
7: Первый в мире миномет изготовили из урезанной 75-миллиметровой гаубицы. А дополнительные мины стали делать из листового железа в виде конуса, начиненного пероксилином и взрывателем. Чтобы было легче маневрировать, орудие поставили на колесный лафет. Самое сложное для Власева и Габята было рассчитать верный угол атаки, а потому прицеливаться пришлось прямо в бою. Когда армия японского генерала Ноги пошла на четвертый штурм Порт-Артура, встречать ее решили самодельной мортирой Власьева-Габята. Как только японцы начинали рыть окопы, их тут же закидывали минами. Дальность стрельбы составляла до 400 метров. В итоге нападавшим пришлось на время отступить под натиском русского чудо-орудия.
8: Соратники.
7: Почти сразу о миномете Власьева и Габята рассказали в британских и американских газетах. Сами солдаты диковинную технику любовно прозвали «лягушкой». А вот у генералов изобретение не вызвало восторга. Детище русских офицеров окрестили суррогатом артиллерии и орудием без будущего. Пройдет совсем немного времени, и миномет Власьева и Габята вспомнят и солдаты, и те самые генералы. Когда Европу накроет Первая мировая, этот вид артиллерии будет едва ли не единственным эффективным оружием. Оружием, которое в окопах Порт-Артура первыми придумали мичман Власьев и капитан Габята.
8: Власьев и Габята. Соратники.
9: Звезда.
10: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших в
8: наш.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника. Телеграмма размещена на сайте Кремля. Президент выразил уверенность, что профессионализм сотрудников оборонно-промышленного комплекса позволит непрерывно развивать отрасль, оснащать армию передовым вооружением и сохранять лидерство России на мировом рынке вооружений. Явка на выборах депутатов Государственной Думы в первый день голосования составила 29%. Об этом свидетельствуют данные с сайта Центральной избирательной комиссии. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продолжается 3 дня до 20 сентября. Участки открыты с 8 утра до 20 часов по местному времени. Герой России Эльдар Куканбеков проголосовал в родном селе Нуринск в Забайкалье, куда приехал в краткосрочный отпуск. Звание героя ему было присвоено указом президента в августе. Куканбеков – командир взвода 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка «Лейтенант». Он лично докладывал Владимиру Путину о ходе боев в освобожденной Константиновке. После голосования Куканбеков призвал земляков активно участвовать в выборах. По его словам, это шанс повлиять на важные решения, которые касаются каждого. В парке «Патриот» Министерства обороны появится современный центр, который объединит реальную физическую активность с виртуальной. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал директор парка Игорь Васильев. По его словам, он объединит уже существующие площадки, такие как учебно-тренировочный комплекс и стрелковый клуб, а также новые современные цифровые тренажеры.
2: Наверное, модное слово «фиджитал», так сказать, да, но для нас это не просто модное слово, а это целое направление развития в парке, когда можно и, занимаясь на тренажерах, еще и участвовать в спортивных состязаниях. Мы сейчас такой фиджитал-центр совместно с партнерами в парке будем, так сказать, выстраивать, где не просто дети за компьютером, да, а еще и спортивные, так сказать, занятия. Вот и здесь мы готовы выслушивать пожелания и идти навстречу тому, что действительно на сегодняшний день молодежи интересно.
1: Например, полигон для радиоуправляемых моделей танков, который успешно был презентован посетителям на праздновании Дня танкиста. О погоде. В Москве сегодня облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. В ночь на воскресенье до плюс 9, в Подмосковье до плюс 6. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-001-65-03-02-2022 года.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Утро на радио «Звезда».
9: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 70 лет назад совершил первый рейс Ту-104. Что он унаследовал от бомбардировщика? В России вторая волна активности клещей. Чем опасны их микроскопические виды? Александр Овечкин нанес на клюшку инициалы отца. Какие надписи спортсмены оставляют на экипировке? На этой неделе отмечалась годовщина первого рейса советского реактивного лайнера Ту-104. Полет по маршруту Москва-Омск-Иркутск составил 7 часов 10 минут, что было втрое меньше, чем перелет на поршневом самолете. Как создавалась легенда гражданской авиации? какую роль сыграла в подготовке космонавтов и за что лайнер назвали символом советской эпохи. Тему изучила Анна Елисеева.
3: У самолета Ту-104 был старший родственник в погонах – советский бомбардировщик Ту-16. От него гражданский лайнер унаследовал крыло, хвостовое оперение, шасси и полностью остекленный нос. Свой облик он сохранил во всех трех модификациях. Не стали даже менять оборудование кабины. Конструктор Андрей Туполев посчитал это удобным, чтобы одновременно готовить и гражданских пилотов, и военных летчиков, объясняет историк авиации Александр Медведь. Впрочем, с каждой новой версией турбореактивный самолет становился мощнее и вместительней.
6: Происходили модернизации самолета, замена двигателя. Вместо М-3 стали ставить РД-3М. И только в третьей модификации была увеличена длина фюзеляжа на 1 метр. В результате, если первые Ту-104 могли перевозить 50 пассажиров, то последние доработанные варианты были рассчитаны на перевозку 115 человек.
3: С увеличением пассажиров стали расти требования и к аэропортам. Вместительные аэровокзалы, электрокары для доставки багажа и транспортеры для его получения. Достойно встречать нужно было и сам тяжелый самолет. На службу ему поставили тягачей и заправщиков, удлинили взлетно-посадочные полосы и даже разработали самоходные трапы, лестницы которых могли менять угол наклона. Ведь помимо Ту-104 с его высоким фюзеляжем, аэродромы готовились принимать другие солидные борта – от советского Ил-18 до лайнеров иностранных компаний. Но именно детище Туполева задавало тон, заставляя менять и совершенствовать инфраструктуру аэропортов. Еще одним приятным сюрпризом для его пассажиров стали теплые салоны, продолжает Александр Медведь.
6: Подъезжала машина, подключался через разъем источник питания на этом автомобиле, запускался и питал борт самолета. Любопытно, что когда пассажиры заходили в самолет зимой, в обязанности бортпроводников входило после того, как самолет нагреется, собрать пальто, на плечики повесить и отнести в гардероб.
3: Ту-104 задавал и стандарты обслуживания. Первая модификация лайнера удивляла просторным салоном и деталями интерьера. Красное дерево, кружевные ткани и даже бра вместо потолочных светильников. На длинных рейсах пассажиров кормили горячими блюдами, что тоже было впервые. А в состав экипажа первое время даже входили повара, которые разогревали блюда из полуфабрикатов. Впрочем, самолет не только играл роль перевозчика, еще он служил своего рода базой для подготовки космонавтов. В шутку его прозвали «космическими качелями». Рассказывает историк пилотируемой космонавтики Александр Глушко.
10: В самом начале, когда еще была подготовка первого отряда, из одного из самолетов сделали летающую лабораторию, на которой отрабатывались все действия по поведению человека в условиях невесомости. Когда делались определенные горки, в результате определенного способа пилотажа самолетов получалась кратковременная до 30 секунд невесомость, в которой люди обучались одевать, снимать скафандры, двигаться, перевозить грузы и все остальное.
3: А еще Ту-104 не раз становился участником киносъемок. О том, как выглядела его первая модификация, можно судить по киносказке «Старик Хоттабыч», а также по фильму «Неподсуден», большая часть которого снималась в декорациях легендарного салона. Свой последний рейс самолет выполнил в 1979 году из Одессы в Москву, и его сменило новое поколение машин Туполева. Но именно Ту-104 войдет в историю как советский пионер, открывший эру пассажирских реактивных лайнеров. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
8: Утро на Радио «Звезда».
9: В России вторая волна активности клещей. На фоне довольно теплой погоды растет количество обращений к медикам по поводу укусов паразитов. Одна из опасностей осенью так называемые наноклещи, особи размером 1-2 мм. Что это за существа и как от них защититься? Рассказывает научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
11: Это те же самые эксодовые клещи, только совсем небольшого размера. Те, кто успели вылупиться из яиц в этом году. И поскольку человек привык все-таки ждать от эксодового клеща хорошо заметных глазу размеров, то на мелких часто не сразу обращают внимание. Такие клещи с меньшей вероятностью могут переносить те или иные заболевания, но, к сожалению, все равно могут. Пик их активности приходится как раз на конец лета, начало осени, когда летняя жара спадает, но при этом еще нет минусовых температур. И одновременно с этим достаточно влажно. В принципе, идеальные условия для активности клещей. Особенно они могут быть активны во время хорошего бабьего лета. важно помнить, что не только в мае и начале июня нужно тщательно обрабатывать одежду противоклещевыми репеллентами, если вы идете куда-то на природу, но имеет смысл помнить об этом и в конце лета, начале осени. Как только похолодает, их активность практически сойдет на нет. А с первыми морозами, в общем, они перейдут в покоящееся состояние.
12: Еще одна весенняя рекомендация, актуальная для осени. На прогулке желательно надевать светлую и закрытую одежду и периодически осматривать себя. Такой же осмотр и по возвращении домой.
8: Утро на радио «Звезда».
12: Знаменитый хоккеист Александр Овечкин нанес на клюшку инициалы своего отца Михаила Викторовича. Его не стало в феврале 2023 года. Для хоккеистов, да и вообще спортсменов, давняя традиция размещать личные надписи, символичные цифры и даже некоторые изображения. Что обычно пишут на форме и экипировке? В словах и посланиях разобрался Ким Андреев.
13: Если внимательно приглядеться к фотографиям Александра Овечкина из раздевалки, то можно заметить у него необычную нашивку на грудном щитке – логотип хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. Сам Овечкин за него никогда не играл и в Ярославле никогда не жил. Но после страшной трагедии в 2011-м, когда разбился самолет со всеми игроками команды, наша звезда НХЛ носит эту эмблему, не снимая, рассказывает хоккейный эксперт Сергей Федотов.
14: У него появился этот логотип практически сразу, как случилась эта трагедия. Как бы он, понятно, никогда не играл за «Локомотив», но он сам говорил, что у него огромное количество друзей, которые играли и погибли в той авиакатастрофе, поэтому сразу принял решение нанести этот логотип, и, в принципе, на нем он всегда. Уже этот нагрудник пора менять, но он его не хочет менять, потому что он символика ярославского «Локомотива».
13: Нередко хоккеисты наносят на свою экипировку и клюшки даты рождения, жены, детей или родителей, день юбилейного матча или рекордной шайбы. Особенно ярко проявляют себя вратари. Им, в отличие от полевых игроков, разрешено украшать еще и шлемы. Рисуют, как правило, что-то агрессивное, чтобы напугать противника. Оскал тигра, медведя или дракона. Запрещена лишь реклама брендов, с которыми у лиги не подписан контракт. Хотя порой компании сами выходят к спортсменам с идеей необычной надписей на экипировке, говорит спортивный комментатор Роман Мазуров и вспоминает случай из бокса.
15: Джулиус Фрэнсис должен был боксировать с Майком Тайсоном, и ему одна компания предложила свой логотип на подошвах, и заплатили ему за это огромные деньги, по-моему, $40,000. Расчет был холодный и жесткий, да, то есть предполагалось, что Майк Тайсон Джулиусу будет откровенно валять, и, соответственно, это все будет заметно. Так оно и случилось. Майк Тайсон Джулиуса уронил целых 5 раз, и в результате это сработало.
13: Кстати, Майк Тайсон тоже отличался яркими посланиями через перчатки, на которых писал свои прозвища «Железный Майк» или «Ребенок-динамит». В футболе для самовыражения чаще всего используют майки, но не игровые, а те, что под ними. В случае забитого гола игроки поднимают основные футболки и демонстрируют разные надписи от поздравлений родным до провокаций в адрес соперника. Еще одно место для творчества у футболистов – это щитки на голени. Обычно они скрыты под гетрами, но, выходя на замену, игроки часто поправляют их, демонстрируя всему миру, говорит спортивный журналист, комментатор Алексей Золин.
16: Чаще всего это фотографии родственников, да, дочери, жены, там, мамы, либо свои собственные фотографии, да, как у пафосных футболистов, типа Криштиану. Могут какие-нибудь бразильцы, у них же на первом месте Дева Мария, да, а потом идет уже футбол. Там могут Деву Марию даже изобразить на щитках.
13: Фотографии собак и кошек, флаг родной страны, стихи, QR-коды и даже цитаты из Библии. Все это можно увидеть на щитках футболистов. И для некоторых это не просто символ, а часть ритуала. К примеру, знаменитый хорватский футболист Лука Модрич, лучший игрок мира 2018 года, всегда выходил на поле, целуя свои щитки. На одном была изображена его семья, а на другом он сам гордо позировал с трофеем в руках. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
8: Утро на Радио «Звезда».
12: Через 15 минут вы узнаете, за что Жуков наградил Калашникова именными часами. Можно ли заразиться эболой в самолете? Почему ведущие математики назвали искусственный интеллект угрозой для науки?
17: Премьера

0: Форма и содержание.
1: В Московском государстве 16 века стрельцы стали первым воинским формированием, для которого ввели единую армейскую форму – служилое платье. Помимо всего прочего, в новый комплект обмундирования входили высокие сапоги с твердым пришивным голенищем, наборным каблуком и с острыми загнутыми вверх мысками. Рядовые стрельцы носили обувь, сделанную из софьяна, а вот начальникам и полководцам полагались сапоги из более дорогой, тонкой и мягкой кожи – юфти.
0: Форма и содержание.
1: Стрелецкие сапоги шились по так называемой прямой колодке, то есть они были абсолютно одинаковой формы для левой и правой ноги и разнашивались уже в процессе службы. Каблук наборный делали из многослойной прочной кожи, укрепляли его деревянными гвоздями и подбивали металлическими подковами для прочности. Зачем на сапогах изогнутые мыски? А чтобы в походе бойцы не спотыкались о всевозможные неровности на дороге и легче было вдевать ногу в стремя.
0: Стрелецкие сапоги.
1: Их цвет, красный или зеленый, зависел от воинской части, в которой числился стрелец. Самый распространенный – желтый цвет. Такие сапоги носили 11 русских полков из 14.

0: Мундирование.
1: После реформ Петра Великого стрелецкие войска упразднили, и на смену остроносным сапогам в нашу армию пришли европейские тупоносые башмаки с пряжками и кавалерийские сапоги с раструбами. А жаль, такая была красота!
2: Тап-тап-тап, из язвы глаз Маруси капают
3: горькие,
2: капают, кап-кап, капают прямо на копье.
4: Форма и содержание. Стрелецкие сапоги. Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
5: В годы гражданской войны в России началась гиперинфляция. Национальная валюта резко подешевела, цены взлетели в 4 раза. А госдолг в 1918-м составил 33 миллиарда рублей. В те непростые времена свои деньги печатали все, кому не лень. И белые, и красные, и зеленые, и даже частные предприниматели. Собственные банкноты выпускали театры и рестораны, аптеки и парикмахерские. А кондитерские фабрики использовали в качестве денег конфетные обертки. Но самые необычные купюры появились в 1921 году на Украине. И появились они неспроста. Киевский «Натурсоюз» под красочным названием «Разум и совесть» возглавлял тогда инженер по фамилии Калина. Вот он-то и предложил напечатать особые расчетные чеки, которые приравнивались бы к самой твердой в те голодные годы валюте. К одному пуду хлеба. На простой белой бумаге сделали надпись «Рубль труда, пуд хлеба». И все. Вполне естественно, что на такие деньги нельзя было купить даже заплесневелую горбушку. Поэтому разум и совесть быстро исчезли. А вместе с ними пропал и авантюрист Калина.
4: Все деньги мира.
6: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Ночью российские военные нанесли удары по логистическим центрам, портам и транспортной инфраструктуре Украины. Об этом только что сообщили в Министерстве обороны. Там рассказали, что в Киевской области поражен таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк», где хранились военные грузы из Европы. В Одесской области уничтожена понтонная переправа через Днестр, использовавшаяся для транзита грузов из Румынии. Также поражены два сухогруза, действовавших в интересах ВСУ. Обновленная госпрограмма вооружений учитывает ситуацию в мире, тенденции ее развития и опыт специальной военной операции. Это заявил на заседании военно-промышленной комиссии Владимир Путин. Президент России обратил внимание на европейские учения на Балтике, в том числе по отработке захвата гражданских судов.
2: При этом те же самые люди проявляют так называемую озабоченность и осуждают все, что происходит в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. А сами-то что делают? К чему готовятся? Так и хочется им сказать, давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать. Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет.
1: Глава государства добавил, что у Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы и европейских стран. Явка на выборах в первый день голосования составила 29%. Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии. Выборы депутатов Государственной думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продолжается 3 дня до 20 сентября. Участки открыты с 8 утра до 20 часов по местному времени. Впервые голосуют жители Донбасса и Новороссии. В Республике Корея 101-летняя гражданка России под именем Кен Янза проголосовала на выборах в Государственную Думу. Об этом сообщило посольство в Сеуле. Женщина живет в городе Ансан. Голосование организовали члены избирательной комиссии на выезде. Посол России направил ей благодарственное письмо. Он отметил ее активную гражданскую позицию и уверенность в правильном выборе. Избирательный участок в самом посольстве откроется в воскресенье 20 сентября. С сегодняшнего дня стоимость ремонта по ОСАГО определяют по обновленным справочникам. Средняя цена запчастей выросла на 8%. Из-за этого страховые выплаты могут увеличиться примерно на такое же значение. Новые цены применяют к авариям, произошедшим с 19 сентября. Сильнее всего подорожали детали для Toyota и Mitsubishi примерно на 13%, для Kia рост меньше, около 5%. Также из расчета исключили слишком дешевые аналоги. Богдан Ходаченко, служба информации и медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: И не осталось в городе ни одного живого. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. Судьбу Рязани, Владимира, Киева разделили сотни русских городов. О нашествии Батыя рассказывает историк Герман Артамонов.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день оружейника. А когда и как Калашников создал первый образец оружия? На границах усилили санитарный контроль из-за вспышки Эболы. Какой симптом должен насторожить? Ведущие математики планеты заявили об угрозе искусственного интеллекта для науки. В чем опасность развития таких алгоритмов? Сегодня в России день оружейника. Поздравления принимают конструкторы, инженеры и все работники предприятий оборонно-промышленного комплекса. Один из самых известных оружейников современности – Михаил Калашников. Когда и как прославленный конструктор разработал первый образец оружия? В чем уникальность его автомата? И за что Георгий Жуков наградил Калашникова именными часами? Ким Андреев расскажет подробнее.
5: Свой первый пистолет Михаил Калашников разобрал до винтиков, еще будучи ребенком. Это был немецкий Браунинг. В школе будущий конструктор больше всего любил физику и геометрию. Поэтому, когда в 1938-м его призвали в армию, Калашников тут же проявил свои изобретательские способности. Разработал счетчик выстрелов из танковой пушки, а еще придумал прибор учета моторесурсов танка. Последнюю идею высоко оценили и рекомендовали к серийному производству. Продолжает главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев.
6: Командование, расценив это как полезную вещь, которая прямым образом влияет на надежность и ресурс техники боевой, не в рамках какой-то одной части, а в рамках всех вооруженных сил, направило его в Ленинград перед войной для того, чтобы на одном из заводов осваивать производство этого счетчика.
5: Своего рода благословение Калашников получил от самого Георгия Жукова, командующего тогда Киевским особым военным округом. Генерал наградил молодого оружейника именными часами. Но в серийное производство идею Калашникова запустить так и не успели. Началась Великая Отечественная. В октябре 41-го конструктор получил контузию и после реабилитации стал работать на Центральном научном полигоне стрелкового и минометного вооружения, где и родится замысел знаменитого автомата, с которым Калашников победит на всесоюзном конкурсе 1947 года. В чем заключается уникальность АК-47, объясняет историк оружия, писатель Максим Попенкер.
7: В нем совместились высокая технологичность и простота в обслуживании. Получился оптимальный в своем роде комплекс, где упор был сделан на пригодность к работе в самых тяжелых условиях. Минус 50, да, плюс 50. И высокообученными бойцами спецназа, только что призванными призывниками.
5: В 1949-м автомат Калашникова был принят на вооружение вместо пистолетов пулеметов Шпагина и Судаева. В том же году инженер получил первую сталинскую премию и направление на Ижевский мотозавод, который станет главной кузницей его идей. Под руководством Калашникова будет разработано целое семейство боевого и гражданского оружия различных калибров. И речь не только про автоматы. Это и пистолеты, и карабины, и гладкоствольные ружья, и пулеметы. К слову, именно последнюю разработку эксперт по оружию Михаил Дегтярев считает венцом инженерной мысли Михаила Калашникова.
6: Я считаю его главным изобретением пулемет Калашникова под 72-миллиметровый винтовочный патрон. С точки зрения сложности работы выполненной, он стоит выше, чем автомат Калашникова. Я говорю именно о пулемете ПКП. И в настоящее время производится его дальнейшее развитие ПКП, печенек.
5: Калашников – автор 35 запатентованных изобретений, а общее число модификаций автоматов и пулеметов под его фамилией превышает 50 единиц. Объемы производства оружия с аббревиатурой АК за всю историю давно перевалили за десятки миллионов. Спустя много лет, объясняя мировой успех своего детища, Калашников ответит: «Солдат сделал оружие для солдата». Ким Андреев, Филипп Клейменов, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
4: На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков попадания в страну лихорадки Эбола, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства вместе с пограничниками проверяют всех прибывающих. Это касается и транзитников из неблагополучных регионов. Речь про страны Центральной и Восточной Африки. Какие симптомы у опасного вируса?

0: тромбов. В принципе, очень похожие для многих лихорадочных состояний симптомы. И начинается, как правило, с резкого подъема температуры. Мне, правда, приходилось наблюдать и медленное развитие, но, как правило, резкий подъем температуры для высоких значений 39, 40, 41 градус. Вот многие, кто попал под этот каток, отмечают ощущение неприятное в горле, как ком в горле не его характеризует.
1: Заразны ли такие пассажиры для других в самолете?
0: Воздушно-капельным путем не передается, поэтому опасности такой нет. А если же вот какие-то прикосновения было или что-то такое, тут очень важно, есть у человека температура или нет. Потому что заразным человек становится одновременно с появлением клинических признаков. А главный клинический признак – это резкий рост температуры.
2: О вспышке Эболы в мае этого года объявили власти Демократической Республики Конго. Лихорадку вызывает вирус, против которого нет вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 5500 человек. Почти каждый второй случай смертельный.
3: Утро на радио «Звезда».
2: Десятки ведущих математиков мира заявили об угрозе развития искусственного интеллекта для науки. Это произошло на фоне решения западной нейросетью одной из семи задач тысячелетия – уравнение Навье-Стокса. Максим Петренко разбирался, чем такой успех может вредить науке, почему опасаются еще большего внедрения нейросетей в медицине и как не допустить деградации живого ума.
4: Основная претензия математиков к нейросетям состоит в разнице целей, стоящих перед современными алгоритмами и учеными. То есть искусственный интеллект сейчас щелкает задачи только ради демонстрации своей мощности, и это оставляя за скобками отдельную тему о плагиате, не ворует ли ИИ чужие наработки. У математиков же цель другая – не просто решить, а параллельно выработать новые подходы, осмыслить применение результатов в других сферах, а это не требует спешки. Большие языковые модели и правда многому научились. Их производительность на порядок выше людской, отмечает советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор Георгий Малинецкий. По его словам, дальше науке нужно искать новую стратегию, и тогда будет реальный прорыв.
5: Есть доказательства, в частности, теория простых групп, которая занимает 15 тысяч страниц. Человеку освоить это и даже проверить практически невозможно. А вообще невозможно. И с этой математикой остается меньше задач. Дело не в том, чтобы решить ту или иную задачу, а дело в том, чтобы выработать понятие, взгляд на мир, который позволит прыгнуть не на 3 метра, а гораздо дальше. Происходит переоформление математики. И математики, естественно, одни возражаются, другие этому радуются.
4: Настораживают итоги исследования работы европейских эндоскопистов, напечатанного в научном журнале по гастроэнтерологии из группы «Lancet». Когда у испытуемых убрали умного помощника, их личный уровень выявления заболеваний снизился по сравнению с тем, что был до эры ИИ. Врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев считает, отступать от схемы «все решения за медиком» нельзя.
6: При анализе визуальной картинки искусственный интеллект выше оценивает онкологию, чем врач. За счет больших возможностей аналитики и врач уже доверяет, и если ему искусственный интеллект говорит, что проверьте, пожалуйста, вот это образование, он уже 100% берет и проверяет. Но это на самом деле ни о чем не говорит. Это абсолютно использование искусственного интеллекта с позиции скрининга.
4: При этом без тренировок любая функция слабеет, как с мышцами. Мало задействовано, атрофируется. Постоянное использование чат-ботов, а особенно перекладывание на них задач мышления, доказано, снижает активность мозга. Поэтому и ему требуются гантели, и деградации не будет, если делегировать лишь рутину и выбирать ведущую роль при взаимодействии с искусственным интеллектом, говорит психофизиолог, сотрудник факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев.
7: Учиться задавать вопросы, критически оценивать ответы, которые выдает искусственный интеллект, пытливость ума нашего, как биологический двигатель нашей цивилизации, создает такие новые смыслы, позволяет нам исследовать границы, и это свойство именно живой психики, а машина, к сожалению, это заменить пока не в состоянии, может быть, даже и к счастью.
4: Тут еще стоит напомнить, что у людей всегда был страх перед чем-то новым. И речь даже не про появление калькуляторов или компьютеров. Так, например, Сократ опасался, что изобретение письменности и книг уничтожит память человека, так как он перестанет ей пользоваться, вынося

0: все на внешние источники. Однако, наоборот, они только нарастили наш потенциал. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Через 15 минут вы узнаете, какую роль Ту-104 сыграл в подготовке космонавтов, чем могут заразить клещи размером меньше миллиметра, что спортсмены пишут на шлемах и клюшках.

0: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным, но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама.
2: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Дню оружейника посвящается.
5: 14 июля 1941 года батарея реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» нанесла удар по немецким эшелонам, скопившимся на железнодорожном узле Орша и по переправе вражеских войск через реку Оршицу. Это было первое боевое применение новейшего советского оружия, которое не только обладало значительным поражающим эффектом, но и оказывало огромное психологическое воздействие на противника.
3: Экипаж. После боя под Оршей выжившие немцы окрестили новое оружие органом Сталина, намекая на особенный звук при запуске снарядов. И действительно, залпы «Катюш» чем-то напоминали песню. Однако историки считают, что своим именем реактивный миномет обязан литере «К». На элементах конструкции обозначение заводов «Коминтерн» и «Компрессор». А вот бойцы Красной Армии в первые годы войны между собой называли диковинное оружие «Раиса Семеновна» или «Раиса Сергеевна». Так шутливо расшифровывали аббревиатуру «РС» — «Реактивные снаряды».
6: Техническая справка. БМ-13 — советская боевая машина реактивной артиллерии периода Второй мировой войны. Для монтажа пусковых установок, рассчитанных на 16 132-миллиметровых реактивных снаряда, массово использовались шасси американского грузовика «Студебеккер». Продолжительность залпа из 16 снарядов — 7-10 секунд. Масса снаряда — 42 килограмма. Дальность стрельбы — до 8,5 километров.
5: «Катюша» требовала от экипажей расчетов, высокой выучки и слаженной работы. Бойцы должны были понимать друг друга с полуслова. Подготовка установки к стрельбе и быстрый отход занимали считанные минуты, что было крайне важно для выживания под ответным огнем противника.
6: Экипаж.
7: Золотые слова вовремя сказаны.
6: Командная работа.
5: Перевести БМ-13 в боевое положение совсем непросто. Опустить опоры-стабилизаторы, навести ферму с направляющими на цель, откинуть защитные щитки кабины — все это требовало недюжинных физических усилий. Неудивительно, что расчет одной «Катюши» порой состоял из 10 человек — командир установки, водитель, наводчик, остальные — подносчики-заряжающие. Им за кратчайшее время приходилось монтировать на 16 направляющих снаряды массой 42 килограмма каждый. При этом необходимо было действовать максимально быстро. На развертывание давалось всего 2-3 минуты.
8: Огонь!
5: Свой последний залп в Великой Отечественной «Катюши» произвели в центре Берлина по Рейхстагу 1 мая 1945 года. Командир установки на базе трехосного шасси «Студебекер», гвардии старшина Петр Маликов, с удовольствием расписался на стене поверженного Рейхстага.
9: Экипаж.
10: Радиозвезда.
11: Очень важные вопросы.
12: Какие правила хранения огнестрельного оружия действуют в России?
13: Отвечает председатель Общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.
14: Хранение оружия требует, чтобы к нему не были допущены третьи лица. То есть, если это ваше личное оружие, то им пользоваться должны только вы. Вот этот основной принцип хранения. Отмечу один еще такой вопрос, который многих интересует. Это наличие сейфов. Действительно, по месту прописки, по месту регистрации у вас должен быть обязательно сейф или же шкаф, обитый металлом, замком, который бы предотвращал завладение вашим оружием третьими лицами. Требования по тому, что этот сейф или шкаф должен быть прикручен к полу или к стене, незаконны. К сожалению, многие сотрудники правоохранительных органов злоупотребляют своими должностными обязанностями и незаконно требуют, чтобы сейф был надежно прикреплен. Это неверно. И еще маленький нюанс. Оружие по месту временного пребывания не требует никаких сейфов, никаких шкафов. Просто вы должны обеспечить недоступ третьих лиц.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Ночью российские военные нанесли удары по логистическим центрам, портам и транспортной инфраструктуре Украины. В Киевской области поражен таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк», где хранились военные грузы из Европы. В Одесской области уничтожена понтонная переправа через Днестр, которая использовалась для транзита грузов из Румынии. Также поражены два сухогруза, действовавших в интересах ВСУ. За первые сутки на выборах в Москве электронно проголосовали почти 2 миллиона 200 тысяч человек. Об этом сообщили в общественном штабе. Все участки открылись вовремя, нарушений не выявлено. Онлайн-голосование идет круглосуточно, за ночь проголосовали около 100 тысяч человек. Всего в столице почти 8 миллионов избирателей. Голосование завершится в воскресенье 20 сентября в 20 часов. Сегодня в центре Москвы ограничат движение из-за мотофестиваля. С полуночи до 8 вечера закрыт проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. С полудня ограничат внешнюю сторону Садового кольца. Участки будут открывать по мере прохождения мотоколонны. В это время нельзя будет подъехать к некоторым объектам, вокзалам, паркам, театрам и больницам. Департамент транспорта Москвы призвал планировать маршруты заранее. Российские ученые в рамках предстоящих лунных миссий проверят гипотезы о формировании Луны и наличии воды под ее поверхностью. Об этом сообщили в Институте космических исследований. Популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов в эфире «Радио Звезда» напомнил, что очень многие открытия, связанные с Луной, сделаны именно отечественными учеными.
2: В 20 веке началось планомерное освоение Луны, и, конечно, это начал Советский Союз. «Луна-2» был первый космический аппарат, который попал на Луну в сентябре 59 года. Первый рукотворный объект на Луне. В 59 году в октябре сделал фотографии обратной стороны Луны космический аппарат «Луна-3». Ну, практически все достижения на Луне принадлежат Советскому Союзу. Мягкая посадка первая, доставка грунта в автоматическом режиме, первые планетоходы на Луне и так далее. Это все достижения нашего государства.
1: Ближайшие запланированные миссии для изучения естественного спутника Земли должны быть выполнены до конца 30-го года. О погоде. На следующей неделе в московском регионе ожидается погода чуть теплее нормы на 2-3 градуса. Дожди пройдут во вторник, среду и четверг. Они будут умеренными. Ночью температура опустится до плюс 5-13, днем поднимется до плюс 13-20. В конце недели также возможен небольшой дождь, сообщила синоптик Марина Макарова. Что касается этих выходных, то преимущественно без осадков. Сегодня до 19 градусов, завтра до плюс 20. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 70 лет назад совершил первый рейс Ту-104. Что он унаследовал от бомбардировщика? В России вторая волна активности клещей. Чем опасны их микроскопические виды? Александр Овечкин нанес на клюшку инициалы отца. Какие надписи спортсмены оставляют на экипировке? На этой неделе отмечалась годовщина первого рейса советского реактивного лайнера Ту-104. – Полет по маршруту Москва-Омск-Иркутск составил 7 часов 10 минут, что было втрое меньше, чем перелет на поршневом самолете. Как создавалась легенда гражданской авиации? Какую роль сыграла в подготовке космонавтов? И за что лайнер назвали символом советской эпохи? Тему изучила Анна Елисеева.
3: У самолета Ту-104 был старший родственник в погонах – советский бомбардировщик Ту-16. От него гражданский лайнер унаследовал крыло, хвостовое оперение, шасси и полностью остекленный нос. Свой облик он сохранил во всех трех модификациях. Не стали даже менять оборудование кабины. Конструктор Андрей Туполев посчитал это удобным, чтобы одновременно готовить и гражданских пилотов, и военных летчиков, объясняет историк авиации Александр Медведь. Впрочем, с каждой новой версией турбореактивный самолет становился мощнее и вместительней.
4: Происходили модернизации самолета, замена двигателя. Вместо М-3 стали ставить РД-3М. И только в третьей модификации была увеличена длина фюзеляжа на 1 метр. В результате, если первые Ту-104 могли перевозить 50 пассажиров, то последние доработанные варианты были рассчитаны на перевозку 115 человек.
3: С увеличением пассажиров стали расти требования и к аэропортам. Вместительные аэровокзалы, электрокары для доставки багажа и транспортеры для его получения. Достойно встречать нужно было и сам тяжелый самолет. На службу ему поставили тягачей и заправщиков, удлинили взлетно-посадочные полосы и даже разработали самоходные трапы, лестницы которых могли менять угол наклона. Ведь помимо Ту-104 с его высоким фюзеляжем, аэродромы готовились принимать другие солидные борта – от советского Ил-18 до лайнеров иностранных компаний. Но именно детище Туполева задавало тон, заставляя менять и совершенствовать инфраструктуру аэропортов. Еще одним приятным сюрпризом для его пассажиров стали теплые салоны, продолжает Александр Медведь.
4: Подъезжала машина, подключался через разъем источник питания на этом автомобиле, запускался и питал борт самолета. Любопытно, что когда пассажиры заходили в самолет зимой, в обязанности бортпроводников входило после того, как самолет нагреется, собрать пальто, на плечики повесить и отнести в гардероб.
3: Ту-104 задавал и стандарты обслуживания. Первая модификация лайнера удивляла просторным салоном и деталями интерьера. Красное дерево, кружевные ткани и даже бра вместо потолочных светильников. На длинных рейсах пассажиров кормили горячими блюдами, что тоже было впервые. А в состав экипажа первое время даже входили повара, которые разогревали блюда из полуфабрикатов. Впрочем, самолет не только играл роль перевозчика, еще он служил своего рода базой для подготовки космонавтов. В шутку его прозвали «космическими качелями». Рассказывает историк пилотируемой космонавтики Александр Глушко.
8: В самом начале, когда еще была подготовка первого отряда, из одного из самолетов сделали летающую лабораторию, на которой отрабатывались все действия по поведению человека в условиях невесомости. Когда делались определенные горки, в результате определенного способа пилотажа самолетов получалась кратковременная до 30 секунд невесомость, в которой люди обучались одевать, снимать скафандры, двигаться, перевозить грузы и все остальное.
3: А еще Ту-104 не раз становился участником киносъемок. О том, как выглядела его первая модификация, можно судить по киносказке «Старик Хоттабыч», а также по фильму «Неподсуден», большая часть которого снималась в декорациях легендарного салона. Свой последний рейс самолет выполнил в 1979 году из Одессы в Москву, и его сменило новое поколение машин Туполева. Но именно Ту-104 войдет в историю как советский пионер, открывший эру пассажирских реактивных лайнеров. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
6: Утро на Радио «Звезда».
7: В России вторая волна активности клещей. На фоне довольно теплой погоды растет количество обращений к медикам по поводу укусов паразитов. Одна из опасностей осенью так называемые наноклещи, особи размером 1-2 миллиметра. Что это за существа и как от них защититься? Рассказывает научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
9: Это те же самые эксодовые клещи, только совсем небольшого размера. Те, кто успели вылупиться из яиц в этом году. И поскольку человек привык все-таки ждать от эксодового клеща хорошо заметных глазу размеров, то на мелких часто не сразу обращают внимание. Такие клещи с меньшей вероятностью могут переносить те или иные заболевания, но, к сожалению, все равно могут. пик их активности приходится как раз на конец лета, начало осени, когда летняя жара спадает, но при этом еще нет минусовых температур. И одновременно с этим достаточно влажно. В принципе, идеальные условия для активности клещей. Особенно они могут быть активны во время хорошего бабьего лета. Важно помнить, что не только в мае и начале июня нужно тщательно обрабатывать одежду противоклещевыми репеллентами, если вы идете куда-то на природу, но имеет смысл помнить об этом и в конце лета, начале осени. Как только похолодает, их активность практически сойдет на нет. А с первыми морозами, в общем, они перейдут в покоящееся состояние.
10: Еще одна весенняя рекомендация, актуальная для осени. На прогулке желательно надевать светлую и закрытую одежду и периодически осматривать себя. Такой же осмотр и по возвращении домой.
6: Утро на радио «Звезда».
10: Знаменитый хоккеист Александр Овечкин нанес на клюшку инициалы своего отца Михаила Викторовича. Его не стало в феврале 2023 года. Для хоккеистов, да и вообще спортсменов, давняя традиция размещать личные надписи, символичные цифры и даже некоторые изображения. Что обычно пишут на форме и экипировке? В словах и посланиях разобрался Ким Андреев.
11: Если внимательно приглядеться к фотографиям Александра Овечкина из раздевалки, то можно заметить у него необычную нашивку на грудном щитке – логотип хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. Сам Овечкин за него никогда не играл и в Ярославле никогда не жил. Но после страшной трагедии в 2011-м, когда разбился самолет со всеми игроками команды, наша звезда НХЛ носит эту эмблему, не снимая, рассказывает хоккейный эксперт Сергей Федотов.
12: У него появился этот логотип практически сразу, как случилась эта трагедия. Как бы он, понятно, никогда не играл за «Локомотив», но он сам говорил, что у него огромное количество друзей, которые играли и погибли в той авиакатастрофе. Поэтому сразу принял решение нанести этот логотип. И, в принципе, на нем он всегда. Уже этот нагрудник пора менять, но он его не хочет менять, потому что он символика ярославского «Локомотива».
11: Нередко хоккеисты наносят на свою экипировку и клюшки даты рождения, жены, детей или родителей, день юбилейного матча или рекордной шайбы. Особенно ярко проявляют себя вратари. Им, в отличие от полевых игроков, разрешено украшать еще и шлемы. Рисуют, как правило, что-то агрессивное, чтобы напугать противника. Оскал тигра, медведя или дракона. Запрещена лишь реклама брендов, с которыми у лиги не подписан контракт. Хотя порой компании сами выходят к спортсменам с идеей необычной надписей на экипировке, говорит спортивный комментатор Роман Мазуров и вспоминает случай из бокса.
13: Джулиус Фрэнсис должен был боксировать с Майком Тайсоном, и ему одна компания предложила свой логотип на подошвах, и заплатили ему за это огромные деньги, по-моему, $40,000. Расчет был холодный и жесткий, да, то есть предполагалось, что Майк Тайсон Джулиусу будет откровенно валять, и, соответственно, это все будет заметно. Так оно и случилось. Майк Тайсон Джулиуса уронил целых 5 раз, и в результате это сработало.
11: Кстати, Майк Тайсон тоже отличался яркими посланиями через перчатки, на которых писал свои прозвища «Железный Майк» или «Ребенок-динамит». В футболе для самовыражения чаще всего используют майки, но не игровые, а те, что под ними. В случае забитого гола игроки поднимают основные футболки и демонстрируют разные надписи от поздравлений родным до провокаций в адрес соперника. Еще одно место для творчества у футболистов – это щитки на голени. Обычно они скрыты под гетрами, но, выходя на замену, игроки часто поправляют их, демонстрируя всему миру, говорит спортивный журналист, комментатор Алексей Золин.
14: Чаще всего это фотографии родственников, да, дочери, жены, там, мамы, либо свои собственные фотографии, да, как у пафосных футболистов, типа Криштиану. Могут какие-нибудь бразильцы, у них же на первом месте Дева Мария, да, а потом идет уже футбол. Там могут Деву Марию даже изобразить на щитках.
11: Фотографии собак и кошек, флаг родной страны, стихи, QR-коды и даже цитаты из Библии. Все это можно увидеть на щитках футболистов. И для некоторых это не просто символ, а часть ритуала. К примеру, знаменитый хорватский футболист Лука Модрич, лучший игрок мира 2018 года, всегда выходил на поле, целуя свои щитки. На одном была изображена его семья, а на другом он сам гордо позировал с трофеем в руках. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: утро на радио «Звезда».
10: Через 15 минут вы узнаете, за что Жуков наградил Калашникова именными часами. Можно ли заразиться Эболой в самолете? Почему ведущие математики назвали искусственный интеллект угрозой для науки?
15: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
16: Вообще сбрасывались.
15: Отравился нерец.
16: А викинги шлемы с рогами носили.
17: Аляску продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Бартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Отравился Керрис.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Интересно, вот как в Европе в средние века хранили мясо, когда не было холодильников?
7: Видимо, как придется. Но, слышал, если оно портилось, вкус просто маскировали специями.
5: А вот и нет.
8: Специи тогда были слишком дороги. Привезенные из-за границы, они появлялись на столах только обеспеченных людей. А тем уж есть несвежее мясо, и скрывать его душок пряностями необходимости не было никакой. Кроме того, нет рецептов той эпохи, которые бы описывали, как с помощью мускатного ореха, гвоздики или корицы спасти испорченный продукт.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Будем также честны. Специи никак не защитят от возможного отравления. И тогда это все понимали. Поэтому старались продлевать свежесть мяса путем его соления и копчения.
6: Да, уже тогда применяли методы консервации.
8: Конечно. А в богатых домах для хранения скоропортящихся продуктов, в том числе мяса, оборудовали отдельные помещения – ледники. Это погреба со льдом, которые либо заготавливали зимой, либо привозили с гор в теплое время года.
5: А вот и да.
9: Как вас звать величать-то?
10: Не царское это имя!
11: История одного прозвища.
12: Правитель викингов, убежденный язычник и отважный воин, получивший историческое прозвище не в честь славных битв, а из-за внешних особенностей. Король Дании, Норвегии и Англии Свен Виллобородый.
11: Как же появилось это прозвище?
12: На самом деле, раздвоенная борода была для викингов нормой. Они ее специально заплетали во две косы, чтобы в бою она меньше цеплялась за доспехи. Вот только у Свена Первого, если верить преданиям, борода была вполне обычной, прямой. Все дело в королевских усах. Они у него сильно торчали в разные стороны.
11: История одного прозвища.
12: В древнескандинавском языке не было понятий «усы» и «борода». Было лишь слово «скеггом», что означало «растительность на лице». А дальше, как это часто бывает, средневековые историки перевели прозвище монарха наиболее благозвучным образом. Согласитесь, Свен Виллоусый звучит менее благородно, чем Свен Виллобородый.
11: Не царское это имя. История одного прозвища. Всемирная энциклопедия еды.
13: В Грузии говорят, что хачапури и пицца как брат и сестра. И то ли римские завоеватели, обошедшие всю Европу, привезли свою сырную лепешку на Кавказ, то ли наоборот. Второе, разумеется, предпочтительнее для национальной грузинской гордости. Только кто ж теперь разберет, где курица, а где яйцо? В рецепте хачапури по-аджарски ничего сложного нет. Разве что форма лодочки, которая, как считается, есть не что иное, как символ моря. Дрожжевое тесто 5 минут подержать в хорошо прогретой духовке. Затем положить сверху смесь имеретинского сыра и сулугуни, смешанного с яйцом. Потом снова минут 5 запекать в духовке. А напоследок добавить немного сливочного масла и еще одно яйцо. И в последний раз на пару минут поставить прогреваться. Все. Так почему же хачапури по-аджарски получается не у всех? Знатоки, то есть повара, утверждают, секретов два. Первый – не готовить в плохом настроении. Это, впрочем, относится к любым экспериментам с продуктами. Второй секрет кажется совершенно необъяснимым. С тестом нужно поговорить. А вот о чем знатоки не рассказывают. Наверное, как раз поэтому у них и получается шедевр, недостижимый простому смертному.
11: Всемирная энциклопедия еды.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
14: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило, что в сентябре российские войска взяли под контроль почти 700 квадратных километров и 27 населенных пунктов. Наступление продолжается на всех направлениях. Группировка «Запад» ведет успешные действия по освобождению Червоного Оскола, Крымок и Студенка. Российские войска ведут бои в центральных кварталах Орехово в Запорожской области. Также продолжается зачистка Красного Лимана и Светогорска, отметили сегодня в Минобороны. Явка на выборах в Государственную Думу превысила 30%. Это по состоянию на 9:35 по московскому времени, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продолжается 3 дня до 20 сентября. Участки открыты с 8 утра до 20 часов по местному времени. Впервые голосуют жители Донбасса и Новороссии. На выборах президента Южной Осетии лидирует исполняющий обязанности главы республики Марат Камболов. После обработки 40% бюллетеней он набрал более 88% голосов. Это сообщил Центр избирком Южной Осетии. Досрочные выборы президента республики были назначены после отставки Алана Гаглоева. Решение было связано с его переходом на работу в Москву. Гаглоев получил назначение советником администрации президента России. В Россию самолетом Ил-76 привезли жирафов из Намибии. 8 особей пополнили Казанский зооботанический сад. На борту вместе с животными находились специалисты, которые на протяжении всего полета контролировали их состояние. Гостей встретил мэр Казани Ильсур Медшин.
2: Я рад, что мне выпала честь назвать одного из мальчиков. Его название Батыр. Надеемся, он проявит себя очень достойно с девочками, будет галантным ухажером. И Казань, и Казанский зоопарк, наш зооботсад, станет местом, где им будет хорошо и комфортно.
1: Сейчас 3 самцов и 5 самок находятся под индивидуальным наблюдением. Сегодня в центре Москвы ограничат движение из-за мотофестиваля. С полуночи до 8 вечера закрыт проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. С полудня ограничат внешнюю сторону Садового кольца. Участки будут открывать по мере прохождения мотоколонны. В это время нельзя будет подъехать к некоторым объектам, вокзалам, паркам, театрам и больницам. Департамент транспорта Москвы призвал планировать маршруты заранее. О погоде. В Москве сегодня облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день оружейника. А когда и как Калашников создал первый образец оружия? На границах усилили санитарный контроль из-за вспышки Эболы. Какой симптом должен насторожить? Ведущие математики планеты заявили об угрозе искусственного интеллекта для науки. В чем опасность развития таких алгоритмов? Сегодня в России день оружейника. Поздравления принимают конструкторы, инженеры и все работники предприятий оборонно-промышленного комплекса. Один из самых известных оружейников современности – Михаил Калашников. Когда и как прославленный конструктор разработал первый образец оружия? В чем уникальность его автомата? И за что Георгий Жуков наградил Калашникова именными часами? Ким Андреев расскажет подробнее.
2: Свой первый пистолет Михаил Калашников разобрал до винтиков, еще будучи ребенком. Это был немецкий Браунинг. В школе будущий конструктор больше всего любил физику и геометрию. Поэтому, когда в 1938-м его призвали в армию, Калашников тут же проявил свои изобретательские способности. Разработал счетчик выстрелов из танковой пушки, а еще придумал прибор учета моторесурсов танка. Последнюю идею высоко оценили и рекомендовали к серийному производству. Продолжает главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев.
3: Командование, расценив это как полезную вещь, которая прямым образом влияет на надежность и ресурс техники боевой, не в рамках какой-то одной части, а в рамках всех вооруженных сил, направило его в Ленинград перед войной для того, чтобы на одном из заводов осваивать производство этого счетчика.
2: Своего рода благословение Калашников получил от самого Георгия Жукова, командующего тогда Киевским особым военным округом. Генерал наградил молодого оружейника именными часами. Но в серийное производство идею Калашникова запустить так и не успели. Началась Великая Отечественная. В октябре 41-го конструктор получил контузию и после реабилитации стал работать на центральном научном полигоне стрелкового и минометного вооружения, где и родится замысел знаменитого автомата, с которым Калашников победит на всесоюзном конкурсе 1947 года. В чем заключается уникальность АК-47, объясняет историк оружия, писатель Максим Попенкер.
4: В нем совместились высокая технологичность и простота в обслуживании. Получился оптимальный в своем роде комплекс, где упор был сделан на пригодность к работе в самых тяжелых условиях, минус 50 до плюс 50, и высокообученными бойцами спецназа, только что призванными призывниками.
2: В 1949-м автомат Калашникова был принят на вооружение вместо пистолетов-пулеметов Шпагина и Судаева. В том же году инженер получил первую сталинскую премию и направление на Ижевский мотозавод, который станет главной кузницей его идей. Под руководством Калашникова будет разработано целое семейство боевого и гражданского оружия различных калибров. И речь не только про автоматы. Это и пистолеты, и карабины, и гладкоствольные ружья, и пулеметы. К слову, именно последнюю разработку эксперт по оружию Михаил Дегтярев считает венцом инженерной мысли Михаила Калашникова.
3: Я считаю его главным изобретением пулемет Калашникова под 72-миллиметровый винтовочный патрон. С точки зрения сложности работы выполненной, он стоит выше, чем автомат Калашникова. Я говорю именно о пулемете ПКП. И в настоящее время производится его дальнейшее развитие ПКП, печенек.
2: Калашников – автор 35 запатентованных изобретений, а общее число модификаций автоматов и пулеметов под его фамилией превышает 50 единиц. Объемы производства оружия с аббревиатурой АК за всю историю давно перевалили за десятки миллионов. Спустя много лет, объясняя мировой успех своего детища, Калашников ответит: «Солдат сделал оружие для солдата». Ким Андреев, Филипп Клейменов, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков попадания в страну лихорадки Эбола, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства вместе с пограничниками проверяют всех прибывающих. Это касается и транзитников из неблагополучных регионов. Речь про страны Центральной и Восточной Африки. Какие симптомы у опасного вируса и как он передается, рассказывает главный научный сотрудник Института вирусологии Александр Чепурнов.
5: Лихорадка Эбола входит в число того, что называют геморрагическими лихорадками. Примерно в половине или даже больше случаев развивается коагуляционное нарушение, то есть нарушение системы свертывания крови. Это приводит огромное количество тромбов. В принципе, очень похожие для многих лихорадочных состояний симптомы. И начинается, как правило, с резкого подъема температуры. Мне, правда, приходилось наблюдать и медленно.

0: опасности такой нет. А если же вот какие-то прикосновения было или что-то такое, тут очень важно, есть у человека температура или нет. Потому что заразным человек становится одновременно с появлением клинических признаков. А главный клинический признак – это резкий рост температуры.
1: О вспышке Эболы в мае этого года объявили власти Демократической Республики Конго. Лихорадку вызывает вирус, против которого нет вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 5500 человек. Почти каждый второй случай смертельный.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Десятки ведущих математиков мира заявили об угрозе развития искусственного интеллекта для науки. Это произошло на фоне решения западной нейросетью одной из семи задач тысячелетия – уравнение Навье-Стокса. Максим Петренко разбирался, чем такой успех может вредить науке, почему опасаются еще большего внедрения нейросетей в медицине и как не допустить деградации живого ума.
3: Основная претензия математиков к нейросетям состоит в разнице целей, стоящих перед современными алгоритмами и учеными. То есть искусственный интеллект сейчас щелкает задачи только ради демонстрации своей мощности, и это оставляя за скобками отдельную тему о плагиате, не ворует ли ИИ чужие наработки. У математиков же цель другая – не просто решить, а параллельно выработать новые подходы, осмыслить применение результатов в других сферах, а это не требует спешки. Большие языковые модели и правда многому научились. Их производительность на порядок выше людской, отмечает советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор Георгий Малинецкий. По его словам, дальше науке нужно искать новую стратегию, и тогда будет реальный прорыв.
4: Есть доказательства, в частности, теория простых групп, которая занимает 15 тысяч страниц. Человеку освоить это и даже проверить практически невозможно. А машине возможно. И, естественно, математикам остается меньше задач. Дело не в том, чтобы решить ту или иную задачу, а дело в том, чтобы выработать понятие, взгляд на мир, который позволит прыгнуть не на 3 метра, а гораздо дальше. Происходит переоформление математики. И математики, естественно, одни возражают, другие этому радуются.
3: Настораживают итоги исследования работы европейских эндоскопистов, напечатанного в научном журнале по гастроэнтерологии из группы «Lancet». Когда у испытуемых убрали умного помощника, их личный уровень выявления заболеваний снизился по сравнению с тем, что был до эры ИИ. Врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев считает, отступать от схемы «все решения за медиком» нельзя.
5: При анализе визуальной картинки искусственный интеллект выше оценивает онкологию, чем врач. За счет больших возможностей аналитики. И врач уже доверяет, и если ему искусственный интеллект говорит, что проверьте, пожалуйста, вот это образование, он уже 100% берет и проверяет. Но это на самом деле ни о чем не говорит. Это абсолютно использование искусственного интеллекта с позиции скрининга.
3: При этом без тренировок любая функция слабеет, как с мышцами. Мало задействована, атрофируется. Постоянное использование чат-ботов, а особенно перекладывание на них задач мышления, доказано, снижает активность мозга. Поэтому и ему требуются гантели. И деградации не будет, если делегировать лишь рутину и выбирать ведущую роль при взаимодействии с искусственным интеллектом, говорит психофизиолог, сотрудник факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев.
6: Учиться задавать вопросы, критически оценивать ответы, которые выдает искусственный интеллект, пытливость ума нашего, как биологический двигатель нашей цивилизации, создает такие новые смыслы, позволяет нам исследовать границы, и это свойство именно живой психики, а машина, к сожалению, это заменить пока не в состоянии, может быть, даже и к счастью.
3: Тут еще стоит напомнить, что у людей всегда был страх перед чем-то новым. И речь даже не про появление калькуляторов или компьютеров. Так, например, Сократ опасался, что изобретение письменности и книг уничтожит память человека, так как он перестанет ей пользоваться, вынося все на внешние источники. Однако, наоборот, они только нарастили наш потенциал. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какую роль Ту-104 сыграл в подготовке космонавтов, чем могут заразить клещи размером меньше миллиметра, что спортсмены пишут на шлемах и клюшках.

0: теперь.
1: Реклама.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Сегодня день оружейника России.
5: Оружейка. Стрелковое оружие. Однозарядное малокалиберное спорт.

0: Спортивная винтовка Кочетова.
1: Он родился в семье потомственных тульских оружейников. С детства работал помощником слесаря. Во время Первой мировой числился мастером в одном из кавказских полков. Талантливого конструктора заметили сразу. За небольшой срок службы он умудрился создать прибор для стрельбы осветительными ракетами. Это позволяло использовать винтовки в качестве сигнального оружия, а также артиллерийско-оптический прибор и наушники-глушители. Но главным детищем Михаила Кочетова стала, конечно же, однозарядная малокалиберная спортивная винтовка ТОС-8. Расшифровывается просто «Тульский оружейный завод». А в народе такие винтовки ласково прозвали «Тозиками». Прицельная дальность стрельбы – 250 метров. Дальность полета пули – 1600 метров. Убойная сила – 800 метров. И все это она – ТОС-8. Винтовка Кочетова. Отличалась простотой устройства, безотказностью и надежностью в эксплуатации. Ее можно было увидеть в любом советском тире, на военном полигоне или на соревнованиях по стрельбе. Поэтому всевозможные модификации тозиков не сходили с конвейера более 50 лет.
0: Оружейка.
2: Стрелковое оружие.
0: Однозарядная малокалиберная спортивная винтовка Кочетова.
1: До войны с фашистской Германией винтовки ТОС-8 использовались в качестве спортивного и учебного оружия ДОСААФ. А вот на фронте их не было. Вернее, не было в регулярной Красной Армии. Зато советские партизаны очень даже активно и, самое главное, эффективно применяли тозики против врага. Рассказывают, что когда несколько наших винтовок все же попали в руки гитлеровцев, то они были неприятно удивлены тактико-техническими характеристиками русской малокалиберки.
0: Однозарядная малокалиберная спортивная винтовка Кочетова.
1: И сегодня в музее Тульского оружейного завода на почетном месте бережно хранится тот самый экземпляр знаменитой винтовки Михаила Кочетова – ТОС-8. А где же ей еще быть, если с главным предприятием этого города они, в буквальном смысле, тезки?
0: Однозарядная малокалиберная спортивная винтовка Кочетова. Оружейка.
3: Очень важные вопросы.
4: Какие правила приобретения огнестрельного оружия действуют в России и кто имеет право его носить?
5: Отвечает председатель Общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.
6: В Российской Федерации гражданин имеет право владеть гражданским оружием, начиная с 21 года, если у него нет медицинских противопоказаний и нет проблем с законом, а именно отсутствуют непогашенные судимости и отсутствуют судимости по так называемым тяжким статьям. Это оборот оружия, терроризм и так далее. Но медицинские противопоказания, они известны всем. Вы должны быть не алкоголиком, у вас должно быть все нормально с психикой, ну и нормальное зрение. Для того, чтобы стать счастливым обладателем оружия, вы должны пройти обучение. Курс обучения в себя включает медицинские аспекты, как правильно оказывать медицинскую помощь, юридические аспекты, как имеете право пользоваться оружием и теоретические вопросы владения и обращения с оружием. Плюс ко всему, вы обязаны должны еще в тире доказать практические навыки обращения с оружием.
3: Очень важные вопросы.
7: Радиозвезда.
8: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
9: Стрелковое оружие.
8: Классификация.
9: Пистолет-пулемет.
8: Название.
9: ПП-2000.
10: Он предназначен для поражения живой силы противника на дальностях до 200 метров. Считается личным оружием бойцов элитных спецподразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел России. Вес оружия 1,5 килограмма, калибр 9 миллиметров. Длина пистолета-пулемета 58 сантиметров, скорострельность 750 выстрелов в минуту. Корпус ПП-2000 выполнен из высокопрочного пластика. Канал ствола хромирован. Широкая спусковая скоба позволяет бойцу вести прицельный огонь, не снимая перчаток. Боекомплект – два вида коробчатых магазинов на 20 или 44 бронебойных патрона повышенной мощности 7Н31. Российский пистолет-пулемет ПП-2000 оснащен глушителем, лазерным целеуказателем «Зенит-4ТК», а также коллиматорным оптическим прицелом и тактическим фонарем. Для удобства стрельбы оружие оборудовано складным металлическим плечевым упором.
9: Пистолет-пулемет ПП-2000.
3: Арсенал. Оружие, которое вас защищает.
11: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В Москве 10:30, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило, что в сентябре российские войска взяли под контроль почти 700 квадратных километров и 27 населенных пунктов. Наступление продолжается на всех направлениях. Группировка «Запад» ведет успешные действия по освобождению Червоного Оскола, Крымок и Студенка. Российские войска ведут бои в центральных кварталах Орехово в Запорожской области. Также продолжается зачистка Красного Лимана и Светогорска, отметили в Минобороны. Явка на выборах всех уровней превысила 30%. Об этом только что сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Досрочно проголосовали больше 4 миллионов 600 человек. Дистанционное электронное голосование идет в 33 регионах без сбоев. За первые сутки поступило 24 ложных сообщения о терактах. Открыто 22 уголовных дела за всю кампанию. В ЛНР 14 участков работают на резервном электроснабжении, отметила Памфилова. Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист России Владимир Машков очно проголосовал на выборах депутатов в Госдуму. Машков отметил, что участие – это почетная обязанность и гражданский долг каждого.
3: Вот сейчас ребята на передовой выполняют свой долг, а мы здесь можем тоже сделать вот это небольшое действие, прийти проголосовать за будущее России, за тех ребят, которые отстаивают нашу жизнь. И за будущее наших детей и нашей страны. Вот это, наверное, самое главное.
2: Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продлится 3 дня до 20 сентября. Президент Соединенных Штатов подписал закон о новых санкциях против России и Ирана. Он разрешает ввести пошлины до 500% на российский импорт и до 100% на товары стран, которые покупают российские энергоресурсы. Также продлеваются санкции против Ирана до 31 года. Меры не вступают в силу автоматически. Дональд Трамп может ввести их по своему усмотрению. Автор законопроекта – покойный сенатор Линдси Грэм. Он был внесен в России в список террористов и экстремистов. О погоде. На следующей неделе в московском регионе ожидается погода чуть теплее нормы на 2-3 градуса. Дожди пройдут во вторник, среду и четверг. Они будут умеренными. Ночью температура опустится до плюс 5-13, днем поднимется до плюс 13-20. В конце недели также возможен небольшой дождь, сообщила синоптик Марин Макарова. В эти выходные преимущественно без осадков. Сегодня до 19 градусов, завтра до плюс 20. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 70 лет назад совершил первый рейс Ту-104. Что он унаследовал от бомбардировщика? В России вторая волна активности клещей. Чем опасны их микроскопические виды? Александр Овечкин нанес на клюшку инициалы отца. Какие надписи спортсмены оставляют на экипировке? На этой неделе отмечалась годовщина первого рейса советского реактивного лайнера Ту-104. Полет по маршруту Москва-Омск-Иркутск составил 7 часов 10 минут, что было втрое меньше, чем перелет на поршневом самолете. Как создавалась легенда гражданской авиации? Какую роль сыграла в подготовке космонавтов? И за что лайнер назвали символом советской эпохи? Тему изучила Анна Елисеева.
4: У самолета Ту-104 был старший родственник в погонах – советский бомбардировщик Ту-16. От него гражданский лайнер унаследовал крыло, хвостовое оперение, шасси и полностью остекленный нос. Свой облик он сохранил во всех трех модификациях. Не стали даже менять оборудование кабины. Конструктор Андрей Туполев посчитал это удобным, чтобы одновременно готовить и гражданских пилотов, и военных летчиков, объясняет историк авиации Александр Медведь. Впрочем, с каждой новой версией турбореактивный самолет становился мощнее и вместительней.
7: Происходили модернизации самолета, замена двигателя. Вместо М-3 стали ставить РД-3М. И только в третьей модификации была увеличена длина фюзеляжа на 1 метр. В результате, если первые Ту-104 могли перевозить 50 пассажиров, то последние доработанные варианты были рассчитаны на перевозку 115 человек.
4: С увеличением пассажиров стали расти требования и к аэропортам. Вместительные аэровокзалы, электрокары для доставки багажа и транспортеры для его получения. Достойно встречать нужно было и сам тяжелый самолет. На службу ему поставили тягачей и заправщиков, удлинили взлетно-посадочные полосы и даже разработали самоходные трапы, лестницы которых могли менять угол наклона. Ведь помимо Ту-104 с его высоким фюзеляжем, аэродромы готовились принимать другие солидные борта – от советского Ил-18 до лайнеров иностранных компаний. Но именно детище Туполева задавало тон, заставляя менять и совершенствовать инфраструктуру аэропортов. Еще одним приятным сюрпризом для его пассажиров стали теплые салоны, продолжает Александр Медведь.
7: Подъезжала машина, подключался через разъем источник питания на этом автомобиле, запускался и питал борт самолета. Любопытно, что когда пассажиры заходили в самолет зимой, в обязанности бортпроводников входило после того, как самолет нагреется, собрать пальто, на плечики повесить и отнести в гардероб.
4: Ту-104 задавал и стандарты обслуживания. Первая модификация лайнера удивляла просторным салоном и деталями интерьера. Красное дерево, кружевные ткани и даже бра вместо потолочных светильников. На длинных рейсах пассажиров кормили горячими блюдами, что тоже было впервые. А в состав экипажа первое время даже входили повара, которые разогревали блюда из полуфабрикатов. Впрочем, самолет не только играл роль перевозчика, еще он служил своего рода базой для подготовки космонавтов. В шутку его прозвали «космическими качелями». Рассказывает историк пилотируемой космонавтики Александр Глушко.
8: В самом начале, когда еще была подготовка первого отряда, из одного из самолетов сделали летающую лабораторию, на которой отрабатывались все действия по поведению человека в условиях невесомости. Когда делались определенные горки, в результате определенного способа пилотажа самолетов получалась кратковременная до 30 секунд невесомость, в которой люди обучались одевать, снимать скафандры, двигаться, перевозить грузы и все остальное.
4: А еще Ту-104 не раз становился участником киносъемок. О том, как выглядела его первая модификация, можно судить по киносказке «Старик Хоттабыч», а также по фильму «Неподсуден», большая часть которого снималась в декорациях легендарного салона. Свой последний рейс самолет выполнил в 1979 году из Одессы в Москву, и его сменило новое поколение машин Туполева. Но именно Ту-104 войдет в историю как советский пионер, открывший эру пассажирских реактивных лайнеров. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
5: Утро на Радио «Звезда».
6: В России вторая волна активности клещей. На фоне довольно теплой погоды растет количество обращений к медикам по поводу укусов паразитов. Одна из опасностей осенью – так называемые наноклещи, особи размером 1-2 миллиметра. Что это за существа и как от них защититься? Рассказывает научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
9: Это те же самые эксодовые клещи, только совсем небольшого размера. Те, кто успели вылупиться из яиц в этом году. И поскольку человек привык все-таки ждать от эксодового клеща хорошо заметных глазу размеров, то на мелких часто не сразу обращают внимание. Такие клещи с меньшей вероятностью могут переносить те или иные заболевания, но, к сожалению, все равно могут. пик их активности приходится как раз на конец лета, начало осени, когда летняя жара спадает, но при этом еще нет минусовых температур. И одновременно с этим достаточно влажно. В принципе, идеальные условия для активности клещей. Особенно они могут быть активны во время хорошего бабьего лета. Важно помнить, что не только в мае и начале июня нужно тщательно обрабатывать одежду противоклещевыми репеллентами, если вы идете куда-то на природу, но имеет смысл помнить об этом и в конце лета, начале осени. Как только похолодает, их активность практически сойдет на нет. А с первыми морозами, в общем, они перейдут в покоящееся состояние.
6: Еще одна весенняя рекомендация, актуальная для осени. На прогулке желательно надевать светлую и закрытую одежду и периодически осматривать себя. Такой же осмотр и по возвращении домой.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Знаменитый хоккеист Александр Овечкин нанес на клюшку инициалы своего отца Михаила Викторовича. Его не стало в феврале 2023 года. Для хоккеистов, да и вообще спортсменов, давняя традиция размещать личные надписи, символичные цифры и даже некоторые изображения. Что обычно пишут на форме и экипировке? В словах и посланиях разобрался Ким Андреев.
10: Если внимательно приглядеться к фотографиям Александра Овечкина из раздевалки, то можно заметить у него необычную нашивку на грудном щитке – логотип хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. Сам Овечкин за него никогда не играл и в Ярославле никогда не жил. Но после страшной трагедии в 2011-м, когда разбился самолет со всеми игроками команды, наша звезда НХЛ носит эту эмблему, не снимая, рассказывает хоккейный эксперт Сергей Федотов.
11: У него появился этот логотип практически сразу, как случилась эта трагедия. Как бы он, понятно, никогда не играл за «Локомотив», но он сам говорил, что у него огромное количество друзей, которые играли и погибли в той авиакатастрофе. Поэтому сразу принял решение нанести этот логотип. И, в принципе, на нем он всегда. Уже этот нагрудник пора менять, но он его не хочет менять, потому что он символика ярославского «Локомотива».
10: Нередко хоккеисты наносят на свою экипировку и клюшки даты рождения, жены, детей или родителей, день юбилейного матча или рекордной шайбы. Особенно ярко проявляют себя вратари. Им, в отличие от полевых игроков, разрешено украшать еще и шлемы. Рисуют, как правило, что-то агрессивное, чтобы напугать противника. Оскал тигра, медведя или дракона. Запрещена лишь реклама брендов, с которыми у лиги не подписан контракт. Хотя порой компании сами выходят к спортсменам с идеей необычной надписей на экипировке, говорит спортивный комментатор Роман Мазуров и вспоминает случай из бокса.
12: Джулиус Фрэнсис должен был боксировать с Майком Тайсоном, и ему одна компания предложила свой логотип на подошвах, и заплатили ему за это огромные деньги, по-моему, 40 тысяч долларов. Расчет был холодный и жесткий, да, то есть предполагалось, что Майк Тайсон Джулиусу будет откровенно валять, и, соответственно, это все будет заметно. Так оно и случилось. Майк Тайсон Джулиуса уронил целых 5 раз, и в результате это сработало.
10: Кстати, Майк Тайсон тоже отличался яркими посланиями через перчатки, на которых писал свои прозвища «Железный Майк» или «Ребенок-динамит». В футболе для самовыражения чаще всего используют майки, но не игровые, а те, что под ними. В случае забитого гола игроки поднимают основные футболки и демонстрируют разные надписи от поздравлений родным до провокаций в адрес соперника. Еще одно место для творчества у футболистов – это щитки на голени. Обычно они скрыты под гетрами, но, выходя на замену, игроки часто поправляют их, демонстрируя всему миру, говорит спортивный журналист, комментатор Алексей Золин.
13: Чаще всего это фотографии родственников, да, дочери, жены, там, мамы, либо свои собственные фотографии, да, как у пафосных футболистов, типа Криштиану. Могут какие-нибудь бразильцы, у них же на первом месте Дева Мария, да, потом идет уже футбол. Там могут Деву Марию даже изобразить на щитках.
10: Фотографии собак и кошек, флаг родной страны, стихи, QR-коды и даже цитаты из Библии. Все это можно увидеть на щитках футболистов. И для некоторых это не просто символ, а часть ритуала. К примеру, знаменитый хорватский футболист Лука Модрич, лучший игрок мира 2018 года, всегда выходил на поле, целуя свои щитки. На одном была изображена его семья, а на другом он сам гордо позировал с трофеем в руках. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
14: Таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Шаровары. Широкие, свободные в бедрах штаны, которые обычно сужаются к щиколотке или собираются у лодыжки на манжету, резинку или специальные завязки. Брюки такого кроя не сковывали движения бойца. В них запросто можно было прыгать, бегать, ползать, преодолевать препятствия или ездить верхом. Форма и содержание.
1: В русской армии шаровары появились во второй половине 18 века по приказу князя Григория Потемкина, когда низшим чинам выдали широкие штаны из красного сукна, обшитые внизу кожей. После Октябрьской революции кумачевые шаровары стали очень популярными у солдат Красной армии. Одна беда – где их достать? Бойцы были плохо одеты и обуты. В стране голод и разруха, единой формы еще не существовало, да и наградной системы пока не придумали. Поэтому отличившимся воинам часто вручали часы, сапоги и даже седла. Иногда, правда, поощряли особо. Так, к примеру, в фильме «Офицеры» молодой курсант Алексей Трофимов за отличную призовую стрельбу и правильное понимание текущего момента получает в награду красные шаровары. Откуда взяли? Скорее всего, на бывшем царском вещевом складе.
0: Шаровары.
1: В 1920 году красноармейцы присвоили себе часть обмундирования гусарского ингерманландского полка, а носили те самые императорские кавалеристы рейтузы чакчиры ярко-крапового цвета. Но штанов на всех явно не хватало. Так что киношному герою Трофимову повезло. Ему вручили готовые шаровары, хотя, как правило, награждали тогда лишь небольшими отрезами красного сукна.

0: мундирования.
1: К слову, шаровары носили не только красноармейцы, но и белые, и зеленые. Так в еще одном советском фильме «Свадьба в Малиновке» разбойник Попандопуло втайне от пана атамана выменял один из пулеметов банды на новые прелестные штанишки. Проще говоря, красные шаровары.
2: Форма и содержание. Шаровары.
3: Река истории. История реки.
4: Северная Двина.
5: Колесный пароход Николай Васильевич Гоголь построили в 1911 году на заводе в Нижнем Новгороде. С тех пор он честно возил пассажиров по Северной Двине, работал на линии Вологда-Архангельск. Во время Великой Отечественной Гоголь перевозил раненых. Первоначально его паровые котлы работали на дровяном топливе, потом перевели на мазут. В 1972-м заслуженный пароход решили порезать на металл. Но потом передумали. Забрали в Северодвинск, в центр судоремонта «Звездочка», туда, где ремонтируют подлодки. На заводе его окружили заботой и любовью. Покрасили, почистили, подновили. А главное, в неприкосновенности сохранили паровую машину. Ту самую, которую изготовили и поставили на него в далеком 1911 году сормовские корабелы. В октябре 2001 года поездку на пароходе «Гоголь» совершили король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия. Карл Густав, в прошлом морской офицер, отлично разбирался в технике. Сначала король полюбовался работой грибных колес, а потом надел белые перчатки и полез осматривать паровую машину. Изучил буквально до винтика. Восторгу его величества не было предела.
6: Боже мой, это фантастика! Механизм уже далеко за 100 лет, а он продолжает безукоризненно работать. Двигатель в отличном состоянии.
5: С тех пор прошло уже более 20 лет. Король Карл Густав по-прежнему правит Швецией, а самый старый в России колесный пароход «Гоголь» продолжает катать туристов по Северной Двине.
4: Северная Двина.
3: Река истории. История реки.
7: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд Росконгресс 6+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 75%. Такую статистику привела председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она добавила, что проблем в ходе голосования возникает немного.
2: Всего досрочно на территории Российской Федерации проголосовало 4 663 963 избирателя.
1: Ранее сообщалось, что общая явка на выборах превысила 30%. Председатель Центра избиркома отметила, что этого удалось добиться, несмотря на попытки провокации. Выборы продлятся до воскресенья 20 сентября. Герой России Эльдар Куканбеков проголосовал в родном селе Нуринск в Забайкалье, куда приехал в краткосрочный отпуск. Звание героя ему было присвоено указом президента в августе. Куканбеков – командир взвода 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка, лейтенант. Он лично докладывал Владимиру Путину о ходе боев в освобожденной Константиновке. После голосования Куканбеков призвал земляков активно участвовать в выборах. По его словам, этот шанс повлиять на важные решения, которые касаются каждого. Министерство обороны России сообщило, что в сентябре российские войска взяли под контроль почти 700 квадратных километров и 27 населенных пунктов. Наступление продолжается на всех направлениях. Группировка «Запад» ведет успешные действия по освобождению Червоного Оскола, Крымок и Студенка. Российские войска ведут бои в центральных кварталах Орехово в Запорожской области. Также продолжается зачистка Красного Лимана и Светогорска, отметили в Минобороны. С сегодняшнего дня стоимость ремонта по ОСАГО определяют по обновленным справочникам. Средняя цена запчастей выросла на 8%. Из-за этого страховые выплаты могут увеличиться примерно на такое же значение. Новые цены применяют к авариям, произошедшим с 19 сентября. Сильнее всего подорожали детали для Toyota и Mitsubishi примерно на 13%. Для Kia рост меньше около 5%. Также из расчета исключили слишком дешевые аналоги. Сегодня в центре Москвы ограничат движение из-за мотофестиваля. С полуночи до 8 вечера закрыт проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. С полудня ограничат внешнюю сторону Садового кольца. Участки будут открывать по мере прохождения мотоколонны. В это время нельзя будет подъехать к некоторым объектам, вокзалам, паркам, театрам и больницам. Департамент транспорта Москвы призвал планировать маршруты заранее. О погоде. В Москве сегодня облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 18-20, в ночь на воскресенье до плюс 9, в Подмосковье до плюс 6. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Испанцы и индейцы Мезоамерики. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
1: Область знаний.
3: Когда мы говорим о коренном населении американского континента, мы обычно используем слово «индеец». Очень важно понимать, что индейцев придумали мы. Мы, в смысле, европейцы. Мы всех их скопом называем индейцами, хотя на самом деле их очень много, они очень разные, и они очень сильно отличаются друг от друга. Это все равно, что сказать «европеец» или «азиат». Да, под словом «европеец» мы подразумеваем определенную общность, под словом «азиат» мы подразумеваем определенную общность, но мы все равно понимаем, что у нас даже та же самая Европа разделена на множество государств, которые на протяжении истории очень активно между собой конфликтуют, воюют и так далее. А в Азии у нас происходит то же самое. То же самое у нас происходит в Африке. Америка в этом смысле ничем не отличается. Только на территории современной Мексики, да, мексиканских Соединенных Штатов, официально признано существование больше полусотни индейских языков. Язык у нас, как правило, в таких традиционных обществах определяет их идентичность, да, их самоопределение. Некоторые, да, к кому они себя причисляют. Да, то есть, когда мы говорим майя, нужно понимать, что мы говорим в первую очередь о группе языков коренных народов. Потому что майя, опять же, бывают очень разные. Да, майя бывают на полуострове Юкатан, где у нас в силу рельефа более или менее единое языковое культурное пространство. Майя бывают гватемальские, где их больше 10 групп. Разных выделяется. Да, майя бывают чонтали какие-нибудь, если мне память не изменяет, на территории нынешнего штата Табаско и так далее. То же самое с ацтеками. В общем-то, кто такие ацтеки? Ацтеки – это только одна из подгрупп большой языковой группы, которая называется науа. Науа-говорящие народы, живущие в Центральной Мексике, они там являются мигрантами, да, они приходят в Центральную Мексику из некого легендарного места, которое они называют «Место семи пещер», где-то в 13 веке, и пытаются там обосноваться. Когда мы говорим про так называемую Ацтекскую империю, которая на самом деле является такой конфедерацией городов-государств, объединенных под властью Теночтитлана, нужно понимать, что это образование очень молодое. Да, ему нет, по сути, даже 150 лет. А пределов своей экспансии территориальной оно достигает вот буквально накануне 1519 года, когда к ним прибывают испанцы. Поэтому нет никаких индейцев, есть огромный калейдоскоп городов-государств. Испанцы их называют владычествами, владениями, господарствами, если угодно, сеньориос. Можно называть это антропологическим термином полития. Так вот, их на территории Мезоамерики, то есть на территории Центральной Мексики и Гватемалы, Гондураса, Сальвадор, Никарагуа, примерно такие у нас границы исторические этого региона, более 1500. То есть испанцы не приезжают в Ацтекскую империю. Они приезжают, ну вот если мы берем там основание Веракруса, территория Политии, которая называется Симпаала, они прибывают в одно из вот этих вот городов-государств. Оно

0: альянсов между вот этими городами-государствами и соответствующее их использование в завоевательных походах. Потому что испанцев, вот если мы говорим про изначальную высадку Кортеса и основание Веракруса, их всего 500 человек. Там вместе с людьми Панфила Нарваеса их 1200. Что это против 15-миллионного населения Мезоамерики? А оценки его до испанского населения, до прихода великих эпидемий, оспы, кори и так далее, оцениваются, ну, там максимальные оценки радикальные 20-25 миллионов человек, оценки максимально консервативные 7, ну вот правда где-то посередине. К сожалению, переписи населения не проводили, поэтому точно установить не получится. Вот примерно 15 миллионов человек живет на этой территории. Естественно, что ни 500, ни 1500, ни даже 10 тысяч испанцев все это не завоюют сами. А с помощью индейцев вполне себе.
1: Испанцы и индейцы Мезоамерики.
2: Область знаний.
0: Практически первое, что они начинают делать, они начинают устанавливать союзы. Правителю Симпалы предлагается присягнуть на верность испанскому королю в обмен на то, что Кортес обеспечит ему защиту от Теночтитлана. Симпала становится первой ступенькой в сети альянсов с индейскими городами-государствами, которые в итоге, собственно, приведут к формированию очень большого войска, с которым, собственно, Кортес Теночтитлана завоюет. Главный его союзник – это конфедерация городов-государств, известная как Тлашкаланский союз, Тлашкала. Это тоже этническая группа, принадлежащая к языковой группе Науа, которая изначально вступает с Кортесом в конфликт. Тлашкала воюет на протяжении десятилетий с Теночтитланом. Это одно из последних мест, которое ацтекам покорить не удается. И, соответственно, когда Кортес и его союзники симпалы встречаются с тлашкальтеками, тлашкальтеки видят, что вот с ним симпальцы, симпальцы с Монтесумой, значит, он тоже с Монтесумой, с правителем Теночтитлана. Да, значит, это наш враг. И происходит несколько вооруженных столкновений разной степени эпичности в зависимости от того, какого хрониста мы будем читать. Но во всех этих столкновениях испанцам удается уцелеть, и тлашкальтеки, посмотрев на них, думают, что эти люди умеют сражаться. Да, давайте заключим с ними союз и посмотрим, что из этого можно будет извлечь. Их давняя ненависть к Теночтитлану, их давняя ненависть к ацтекскому государству толкает их на союз с испанцами. По мере того, как испанцы продвигаются к столице Ацтекской империи, они включают в свою сеть альянсов новые города-государства. Да, механизм тот же самый. Приходят, соответственно, знатные люди из такого-то города, жалуются Кортесу на то, как страшно их угнетает Монтесума, сколько, значит, детей он у них забирает на жертвоприношения в честь религиозных праздников, какие у них огромные подати, как это все несправедливо и тиранично. Ну, во всяком случае, так Кортесу переводят или так он это хочет слышать. В обмен на это им предлагается стать вассалами испанского короля, подчиниться ему как законному представителю испанского короля, и если не поучаствовать непосредственно в военных действиях против Теночтитлана, а то как минимум предоставить ему еду и носильщиков. Опять же, очень важный момент. Индейские союзники – это не только воины, и даже не столько воины. Да, их всегда большинство, 70-80, местами 90% всех якобы испанских армий, которые завоевывают Америку, это сами индейцы, да, это их индейские союзники. Испанцев, повторюсь, очень мало. Но в Америке нет вьючных и тягловых животных. Никаких. Вообще. Они не знают колеса, ну, точнее, они не знают его хозяйственного использования, потому что как раз у них нет тягловых животных, для чего им его использовать. У них очень резко пересеченная местность, за исключением прибрежных равнин и горных равнин. Мексика – это горы. Горы достаточно высокие. То есть сам город Мехико, бывший Теночтитлан, современный Мехико на его месте построен, это 2100 метров. Да, над ним господствуют вулканы Истоксиотль и Попокатепетль, которые, соответственно, высотой за 5000 метров. Да, то есть это горы. Естественно, у испанцев нет своего тяглового и гужевого скота. Да, они привозят с собой лошадей, но сколько их, 16 штук. Мулов они с собой не привозят вовсе. Опять же, мы говорим о начале 16 века, это крайне ограниченная способность, да, перевозить что-то кораблями, и тем более по суше. Поэтому главным транспортным средством испанцев становятся индейские носильщики. У индейцев, у, соответственно, вот этих вот народов, живущих в Мезоамерике, была богатая традиция использовать людей в качестве носильщиков. Ну, что, собственно, логично, с учетом того, где они живут и какие транспортные средства им доступны. Вот эти вот тамемы,

0: как они называли носильщиков на языке науа, становятся основным транспортным средством, которое носит припасы, которое носит еду, переносит артиллерийские орудия. Да, они, их у Кортеса мало, они маленькие, но тем не менее, да, для того, чтобы их носить, нужны люди. Для того, чтобы затаскивать их на эти горные перевалы, нужны люди. Именно предоставление носильщиков и провизии становится главной точкой, в которой Кортес заключает союз с индейскими городами-государствами. И все последующие конкистадоры, которые после завоевания Мексики начинают откалываться для того, чтобы завоевать себе свой кусочек, да, они поступают точно так же. Союз, провиант, носильщики, если есть возможность, войны.
1: Область знаний.
2: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Каждое путешествие на поезде для Ильи настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Радио «Звезда».
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Испанцы и индейцы Мезоамерики. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
1: Область знаний.
0: Первая карта Мексики достаточно подробная у нас появляется только в 19 веке, и то там есть достаточно большое количество ошибок. И, в принципе, до появления аэрофотосъемки и спутниковых снимков нужно понимать, что реальное представление о географии того или иного места является достаточно условным. Особенно в Америке, особенно в Мексике, где была достаточно существенная проблема с кадрами. Поэтому они очень сильно опираются на помощь местных проводников. Да, решение о том, идти или не идти, принимает Эрнан Кортес как руководитель этой экспедиции по завоеванию. Но варианты-то ему предоставят местная индейская знать, индейский проводник. Индейские разведчики сходят и проверят, что там впереди, нет ли там засады. Да, и в значительной степени существует теория, что все завоевание, оно, по сути, строится по уже проторенным путям взаимодействия между этими индейскими городами-государствами. Это маршруты завоеваний. Это торговые пути, которые, в принципе, им полностью соответствуют, потому что логично, для того, чтобы воевать, нужно иметь большое количество материальных ресурсов. Выгоднее всего их захватывать на торговых путях. Поэтому практически все направления завоевания у нас определяются. Если не определяются, то находятся под очень сильным влиянием индейских советников, проводников, разведчиков, союзников и так далее. Даже если посмотреть на хронологию того, что происходит после завоевания столицы Ацтекской империи, Теночтитлана, в 1521 году, куда в первую очередь направляются испанцы? Они направляются в Центральную Америку, они направляются на территорию нынешней Гватемалы, нынешнего Гондураса и так далее. Потому что это одно из главных направлений экспансии самой Ацтекской империи. Фактор индейских союзников, он является очень важным, очень значимым во всей этой истории. Очень часто всплывает вопрос, а как же так они вот предали свою родину, я не знаю, Мексику там и так далее. Опять же, нужно мысленно вернуться в это начало 16 века. Повторюсь, 1500 городов-государств, которые постоянно воюют между собой, которые завоевывают своих соседей, облагают их податями, забирают людей для человеческих жертвоприношений и так далее. Для него условного тлашкальтека родина – это Тлашкала. Для симпоальтека родина – это Симпоала. Для Тараска, да, родина – это его родные города-государства. Они, наоборот, делают так, как наиболее выгодно и безопасно их родине, их вот этой вот маленькой родине, этому городу-государству, который у нас называется Альтепетль. Гора над водой. Слово, обозначающее то, где выгоднее всего строить город. На горе, чтобы его можно было защитить, рядом с водой, чтобы вам было что пить. Поэтому нельзя говорить о каком-либо предательстве просто потому, что не существовало тогда Мексики, не осознавали они себя как бы единым неким индейским народом. В общем-то, они до сих пор себя им не осознают, и как бы справедливо. Очень важную роль в заключении этих альянсов играют браки. Как минимум, то, что сами индейцы воспринимают как браки. Понятно, для испанца брак – это в первую очередь как бы официальное католическое венчание. Но вот индейские города-государства, когда местные правители отдают испанцам своих дочерей, родственниц и так далее, они это воспринимают как заключение альянса. И сами испанцы, естественно, это понимают, поэтому не отказываются. И вот эти вот женщины, дочери знатных родов, индейских городов-государств, они становятся одним из основных связующих звеньев между испанскими конкистадорами и их индейскими союзниками. В этом смысле очень показательный пример родственниц тлашкаланского правителя Шкатенкотля, который, соответственно, одна из которых стала женой завоевателя Гватемалы Педро де Альварадо, а ее сестра стала женой его брата. Именно эти две женщины, которые потом стали, соответственно, в Гватемале уже испанской очень важными людьми, именно они обеспечивали коммуникацию между испанцами, коих было, считанные десятки от силы там сотни человек, и тысячами воинов из Тлашкалы, которые говорили на своем языке, которых надо было как-то обеспечивать им коммуникацию с испанцами. И, соответственно, испанцам нужно было обеспечивать свою коммуникацию с ними.
9: Испанцы и индейцы Мезоамерики.
1: Область знаний.
0: Еще одним очень важным элементом последующей истории Новой Испании, испанской Мексики, становится то, что оседлые, цивилизованные, развитые, грубо говоря, индейцы, в первую очередь науа, но также там другие этнические группы, атами, тараски и так далее, они начинают использоваться в качестве колонизаторов для освоения периферийных территорий, то есть в первую очередь севера. То есть, когда мы представляем себе освоение мексиканского севера, да, там, соответственно, пришли конкистадоры с индейскими союзниками, повоевали с местными кочевниками, основали город, да, или там поселение. Основали там монастырь, например, для того, чтобы местных индейцев христианизировать. Но кто индейцам будет, местным индейцам, кочевым, показывать пример правильной христианской оседлой жизни? Монахи, они, конечно, могут, но их-то обычно там 2-3 человека. Как раз те самые индейские союзники, да, или колонисты, которые часто там из той же Политии прибывают на эту территорию, они там селятся, и они там получают землю, начинают ее возделывать, да, там находятся под руководством, как правило, монахов, и этим они показывают пример остальным. В этом смысле достаточно ироничным фактом является то, что вслед за испанским завоеванием приходит завоевание ацтекское, условно ацтекское, завоевание науа. Потому что науа, который был локальной языковой группой Центральной Мексики, со значительными вкраплениями других языковых групп, распространенный далеко не везде, становится самым распространенным языком уже не Мезоамерики, да, а территории Новой Испании всей. То есть вместе с Севером, вместе с Центральной Америкой и так далее. Почему? Потому что Именно союзники науоговорящие становятся костяком всех испанских завоевательных экспедиций. Да, даже если взять то же самое название страны Гватемала, это не майяское слово. Это слово из языка науа искаженное, коутемоцин, если меня память не изменяет. Да, это то, как испанцы очень своеобразно слышали науатль, поэтому, да, это отдельная проблема, связанная с переводчиками. То есть очень много топонимов даже на периферии Мезоамерики, они являются топонимами не из местных языков, а из языков науа, да, потому что именно они обеспечивают их завоевание, они создают свои районы в городах, которые основывают испанцы, они создают свои сельскохозяйственные колонии. Если они являются важной частью местного политического и военного ландшафта, они получают огромные привилегии. В этом смысле наиболее показательным примером является колония в Калатлане на северо-западе Мексики, которую населяли тлашкальтеки, которые официально носили титул королевских лучников. Да, вот они были там, в общем, главной военной силой, которая обеспечивала испанское присутствие. Потому что вокруг были кочевые и полукочевые индейцы с испанским присутствием, не очень желавшие мириться, поэтому вот основали колонию. И эта группа была настолько привилегированной, что они могли убить испанского губернатора за несправедливое обращение с ними, если его там присылали со стороны, а Верховный суд королевства говорил, ну, судить некого, такова была воля народа. Поэтому индейцы в завоевании Мезоамерики сыграли огромную роль. Некоторые индейские политии получили за свое участие в завоевании огромные привилегии, и некоторые, как, например, ну, опять же, Тлашкала, просто самый яркий пример, сохраняют эти привилегии до сих пор. Не случайно Тлашкала была провинцией в составе Новой Испании, потом она стала штатом Мексики, да, который сохраняется до сих пор.
9: Рассказывал кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
1: Область знаний.
9: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио «Звезда», а также на канале «Радио «Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11:30, в студии Богдан Ходаченко. Президент России посмертно наградил орденом мужества Елену Останину, председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Она погибла во вторник в результате атаки беспилотника. Награда присуждена за мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга. Следственный комитет расследует уголовное дело о теракте. В Москве на выборах в Госдуму проголосовали уже более 2 400 000 человек. За ночь онлайн отдали голоса около 100 тысяч. Сегодня второй день голосования. Москвичи могут выбрать удобный формат онлайн через терминал или бумажным бюллетенем. Всего в Москве около 8 миллионов избирателей. В первый день были локальные технические сбои, но они не повлияли на учет голосов. Жалоб Мосгорисбирком не поступало. Российская армия с начала года взяла под контроль более 220 населенных пунктов и свыше 5000 квадратных километров в зоне СВО. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. Только в сентябре под контроль перешли 27 населенных пунктов. Войска наращивают наступление на всех направлениях. Группировки «Центр» и «Юг» наступают на подступы к Славянску, Краматорску и Дружковке. «Север» уничтожает окруженные формирования ВСУ в Харьковской области. «Восток» и «Днепр» продвигаются к Запорожью, ведут бои в Орехове. «Запад» атакует у Червоного Оскола, Крымок и Студенка, а в Красном Лимане и Светогорске идет зачистка. Обновленная госпрограмма вооружений учитывает ситуацию в мире, тенденции ее развития и опыт специальной военной операции. Это заявил на заседании военно-промышленной комиссии Владимир Путин. Президент обратил внимание на европейские учения на Балтике, в том числе по отработке захвата гражданских судов.
2: При этом те же самые люди проявляют так называемую озабоченность и осуждают все, что происходит в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. А сами-то что делают? К чему готовятся? Так и хочется им сказать, давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать. Это должно быть для всех очевидным общим местом. Понятно, по-другому не будет.
1: Глава государства добавил, что у Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы и европейских стран. Сегодня в центре Москвы ограничат движение из-за мотофестиваля. С полуночи до 8 вечера закрыт проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. С полудня ограничат внешнюю сторону Садового кольца. Участки будут открывать по мере прохождения мотоколонны. В это время нельзя будет подъехать к некоторым объектам, вокзалам, паркам, театрам и больницам. Департамент транспорта Москвы призвал планировать маршруты заранее и пользоваться метро при поездках в центр. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: И не осталось в городе ни одного живого. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. Судьбу Рязани, Владимира, Киева разделили сотни русских городов. О нашествии Батыя рассказывает историк Герман Артамонов.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-65-03-02-2022 года.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Дню оружейника посвящается.
2: Оружейка. Стрелковое оружие. Винтовка Мосина.
3: Они встретились в России в конце 19 века. Два талантливых конструктора – Сергей Мосин и бельгиец Наган. Познакомились не просто так. Привезли свои винтовки на очередной оружейный конкурс. Оба вышли в финал. Визуальный осмотр показал – экспериментальная модель европейца выглядела блестяще. Винтовка сияла, как новенький золотой червонец. На ее фоне Мосинка казалась откровенно корявой, как будто взяли железяку и обработали напильником. Поэтому первоначально 14 членов комиссии проголосовали за винтовку Нагана, а за Мосина всего 10. Но на этом неприятности не закончились. Выяснилось, что некоторые конструктивные особенности бельгийского коллеги тульский оружейник использовал в создании своего экземпляра. Сегодня бы засудили, однако в то время изобретателям официально разрешалось применять чужие наработки. Так что обвинения в плагиате никто не выдвигал. А вот дальше совсем интересно.
2: Стрелковое оружие. Винтовка Мосина.
3: Когда начались испытания, то всем стало ясно. Русский вариант новой винтовки гораздо лучше бельгийской. Она была проста и чрезвычайно надежна. Била в цель на расстоянии 4 верст. Это чуть больше 4 километров. Да еще и стреляла бездымным порохом. То есть что? Правильно, не демаскировала нашего бойца перед противником. Кроме того, Мосинка не боялась грязи и практически исключала так называемую «ошибку дурака», то есть малоопытный солдат мог очень быстро ее освоить. Заслуженная победа русского оружейника. Наган, конечно же, расстроился, но уехал в свой любимый город Льеж очень довольным. Еще бы! Бельгийцу выплатили в качестве компенсации 200 тысяч рублей за использование его идей. Недовольным остался лишь Александр III. Он, оказывается, болел, переживал за иностранца. Поэтому император вычеркнул из названия оружия не только фамилию Мосина, но и слово «русское». Осталось просто и незатейливо. Винтовка образца 1891 года. Но мы-то знаем, это трехлинейка Сергея Мосина. Почему трехлинейка? По калибру ствола, который равен 3 линиям. Проще говоря, устаревшая мера длины, равная 1/10 дюйма или 2,5 миллиметрам. Такая математика.
2: Винтовка Мосина. Оружейка.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Вообще
4: сбрасывались за тропинку.
5: А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
3: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали на тропинку. А
3: викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: Увидел на выставке доспехи рыцарей. И что-то они мне какими-то маленькими показались.
1: Так в древности все люди были гораздо ниже ростом.
2: А вот и нет.
3: Средний рост человека в разные периоды то увеличивался, то уменьшался. Многое определяли условия жизни. Были ли эпидемии, войны, каковы климат и качество питания. Формула такая. Факторы благоприятные, люди подрастают. Интересно, что кроманьонцы, активные охотники и собиратели, были весьма рослыми – 175-180 сантиметров. Позднее, с переходом на земледелие, появилась зерновая диета, и средний рост снизился.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Средневековье стартовало с показателей в 170 сантиметров. Тоже немало. Однако эпидемии, бродившие по городам и странам в последующие столетия, периодические неурожаи – все это скажется на росте населения. Он упал до 165 сантиметров, а в ряде регионов было и того меньше. А вот за последние 100 лет мы и правда вытянулись. В среднем на 10 сантиметров.
1: Ага, медицина, питание заметно прибавили.
3: Да, но помним, что это средние значения. Во все времена в любом обществе были и очень высокие люди, и те, у кого рост совсем небольшой.
2: А вот и да.
4: Как вас звать величать-то?
5: Не царское это имя!
6: История одного прозвища.
0: Один из важнейших правителей Древней Руси. Объединил славянские племена и города в единое государство. Причем не силой, а верой. Великий киевский князь Владимир Святой.
6: Как же родилось это прозвище?
0: Поначалу Владимир и не думал о новой религии для себя и своих подданных. Он даже провел языческую реформу, собрал богов в один пантеон и поставил во главе Перуна. Но вскоре понял, что для Руси нужна вера другого уровня. Согласно летописи, в 987 году Владимир на совете бояр принял решение о крещении по закону греческому. Крестился сам со своей дружиной, а в следующем году христианство стало государственной религией Киевской Руси.

0: Святым Владимира стали именовать не раньше второй половины XIII века. В тот момент его канонизировали, а имя внесли в церковный календарь, присвоив звание равноапостольного. То есть подвиг великого князя сравним с делом апостолов, которые несли веру целым народам.
1: Не царское это имя. История одного прозвища. Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
2: В стародавние времена ногайскую принцессу Сюмбике просватали за казанского хана Шигалея. В дальний путь красавица отправилась не одна. Ее сопровождала личная гвардия – 600 отважных воинов, знатных ногайских юношей из семей почтенных беков. Сюмбике вышла замуж, осталась в Казани, и охрана ей стала не нужна. Но бывшая стража принцессы, ногайские воины среди местных не растворились. Поселились обособленно, а позже послужили основой для целого народа – ногайбаков, прославленных ногайбаков. Такова легенда.
3: Ногайбаки – малые коренные народы России.
2: Странно и непривычно. Обряд жертвоприношения для усопшего. Рано утром закалывают корову, причем обязательно ножом. Обряд языческий, но во время него читают мусульманскую молитву и одновременно крестят убиенную животину православной иконой Богородицы. Чудно. Затем происходит трапеза, на которую приглашают родню и на которую как бы приходят и усопшие родственники. Для них ставят свои тарелочки. Если этого не сделать, то счастья и удачи в жизни не будет. И коровы не будет. А еще специально для усопших все двери и ворота распахивают настежь.
3: Не теряя корней. Ногайбаки.
2: По историческим меркам это очень молодой народ. Принято считать, что начался он от татар, которых крестил царь Иван Грозный после взятия Казани. Называли они себя «кряшеными» от слова «крестить». Группы православных татар до 17 века жили на территории Казанской и Уфимской губерний. В 1730-х годах в тех землях бушевали кровопролитные башкирские восстания. Кряшены не примкнули к восставшим. Более того, выступили на стороне российских властей. За это императрица Анна Иоанновна своим указом перевела крещенных татар Уфимской провинции из податного сословия в привилегированное казачье.
3: Малые коренные народы России.
2: На основе крещенных татар, а также марийцев, чувашей и башкир, которые проживали на этой территории, были созданы казачьи подразделения. Первой их станицей стала крепость Ногайбатская, названная по имени башкирского феодала, владельца этой земли Ногайбака. Вот откуда такое название, а не от ногайцев и не от Ногайской орды. Кстати, первым казачьим ногайбатским атаманом стал не кто-нибудь, а Василий Суворов, отец великого русского полководца. В 1840-х годах территории казачьих земель увеличились. На Южном Урале построили новую линию крепостей. Туда и отправили служить ногайбаков. К югу от них оказались казахи, а к северу – русские казаки. Ни с одним из этих народов они окончательно не ассимилировались. И потому-то им удалось сохранить свою идентичность.
3: Не теряя корней. Ногайбаки.
2: Верные русскому престолу потомки крещенных татар всегда были отличными воинами. Об их смелости и умении ходили легенды. Наполеон пугал французов нашествием казаков на гайбаков. Говорят, французский император после поражения заявил, что будь у него хоть один полк на гайбаков, он бы с легкостью завоевал весь мир. В память о заграничных походах казаки стали называть свои прежде безымянные посты по-иностранному. Так на карте современного Нагайбакского района Челябинской области можно найти и Париж, и Фершампенуаз, и Арси, а также Берлин, Лейпциг, Варну и Порт-Артур. Говорят там на татарском, а в церковь ходят православную.
3: Нагайбаки – малые коренные народы России.
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
1: Русские оружейники. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Реклама.
7: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. С начала года российские войска освободили более 220 населенных пунктов и свыше 5300 квадратных километров территорий. Только в сентябре под контроль перешли 27 населенных пунктов, сообщили в Министерстве обороны. Группировки войск «Центр» и «Юг» наступают на подступах к Славянску, Краматорску и Дружковке. Север сжимает окружение в Харьковской области. Восток и Днепр продвигаются к Запорожью и ведут бои в Орехове. Запад атакует у Червоного Оскола и зачищает Красный Лиман. Темпы наступления на всех направлениях растут, добавили в Министерстве обороны. Более 4,6 миллиона граждан России проголосовали досрочно на выборах депутатов Государственной Думы. Такую статистику привела председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
2: Во всех 89 субъектах Российской Федерации участки были открыты своевременно. В Луганской Народной Республике в 5 муниципальных округах 14 участков функционируют исключительно на резервном электроснабжении. И хорошо, что мы все предусмотрели, поэтому никаких сбоев нет. На текущий момент по всем уровням выборов явка избирателей более 30% составила. Голосование продлится еще сегодня и завтра.
1: Памфилова добавила, что избиратель, у которого не сработало дистанционное электронное голосование, может проголосовать на ближайшем избирательном участке традиционным образом. В первый день голосования на выборах в Госдуму в нескольких регионах зафиксированы инциденты с бюллетенями. В Коми на участке в Сыктывкаре изъяли 48 бюллетеней с уже проставленными отметками. Избиратель обнаружил отметку и сообщил в комиссию. Голосование не прерывалось, возбуждено дело. В Якутии после закрытия участка нарушена целостность сейф-пакета. Двух руководителей комиссии отстранили, бюллетени признают недействительными. В Орловской области повредили печать переносного ящика. Комиссия также признала бюллетени в нем недействительными. Российские и грузинские народы соскучились друг по другу, а снятие визовых ограничений было долгожданным. Об этом официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила на молодежном форуме. По ее словам, между странами нет официальных дипломатических отношений, но торгово-экономические и гуманитарные связи развиваются. Отмена виз расширила возможности граждан Грузии посещать Россию. Захарова отметила рост туристических поездок россиян в Грузию и подчеркнула, что Россия ждет грузинских гостей как туристов, так и для участия в деловых и международных мероприятиях. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
3: государственную думу
4: после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Александр Фахтовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радиозвезда. На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Все приплыли».
0: В Южной Африке живет удивительный народ – бушмены или люди степей. Тяжело аборигены живут, чего скрывать. Когда в середине 17 века в Южную Африку приплыли первые европейцы, бушмены все еще существовали в условиях каменного века. Однако местные племена сумели приспособиться к весьма суровому климату черного континента. Главная проблема – отсутствие воды, особенно в засушливые сезоны. Где ее раздобыть? Да еще в пустыне. Вот где? Есть способ, и не один. К примеру, как найти воду в незнакомой местности? Да легко. У каждого уважающего себя бушмена есть особый джентльменский набор. Горсть соли, веревка, семечки. Дальше по инструкции. На семечки приманивают и ловят животное, которому скармливают всю соль. После чего бедное животное, якобы выпущенное на свободу, на поводке, то есть на веревке, топает куда? Естественно, к воде. А вы говорите, каменный век, да это же гениально. Вот так. Дальше плывем. География повсюду. Она вокруг нас. Вот смотрите. Что такое ландо? Правильно, старинный конный экипаж с откидным верхом. Но в наши дни так называют уже кузов легкового автомобиля. Естественно, с откидным верхом. Ландо. Интересно, что это название появилось на свет благодаря немецкому городу Ландоу ин дер Пфальц. Именно там и была изобретена знаменитая конская повозка. А лимузин? Да-да, тот самый автомобиль высшего класса. Он, кстати, получил свое название от исторической провинции Франции Лемузан. Спрашивается, с чего это вдруг? Рассказываю. Давным-давно гордые лимузенские пастухи носили длинные такие капюшоны. Вот они-то, эти капюшоны, по своей форме и напоминали больше всего, что правильно, кузов самых первых в мире лимузинов. Так что география повсюду. Чего уж там, от Греции произошла гречка, от Персии персика вот с апельсином. Беда. В переводе с немецкого и даже с голландского языков слово «апельсин» означает «китайское яблоко». Но это уже совсем другая история. Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Оружие, но ведь

0: радиозвезда.
1: Всемирная энциклопедия еды.
2: Страшно представить, каким мог стать рацион современного человека, если бы не войны. Вот, скажем, Тимур, он же Тамерлан. Да, этот мудрый, но беспощадный к врагам хозяин Средней Азии оставил свой след и на кухне. На нашей с вами кухне. Плов. Его рецепт появился за много веков до рождения Тамерлана. Да и как иначе? Возможно ли представить Азию без риса? Но, как считается, именно рост империи Тимура, а точнее его многочисленные военные походы, помогли плову завоевать мир. Мясо, масло, лук, морковь, рис, пряности, вода, казан, огонь и талант. Вот все, что нужно для этого блюда. Вкусно, сытно, а главное, легко готовить сразу на несколько десятков человек. Прекрасный выбор для армии. Что такое плов, сказать трудно. Рис, как ни странно, ингредиент необязательный. Его могут заменить и пшеница, и горох. Баранина тоже. Подойдут и говядина, и птица. В Кашмире, кажется, пошли дальше всех. Там плов хотя и готовят из риса, но в его основе фрукты и орехи. Плов больше, чем еда. В нем особенный темперамент и мудрость поколений. Плов – это дух. Дух Востока.
1: Всемирная энциклопедия еды.
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазом.

0: метастазами в печень, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: Сегодня день оружейника России.
2: Оружейка. Стрелковое оружие. Пистолет ТТ.
3: Многие из нас помнят фотографию времен Великой Отечественной. Отважный комбат с биноклем на груди крепко сжимает в вытянутой руке пистолет и поднимает красноармейцев в решительную атаку. Так вот, вооружен храбрый офицер пистолетом ТТ. Расшифровывается как «Тульский Токарева». Токарев родился в семье бедных казаков-крестьян. О профессии оружейника даже не мечтал. Маленький Федор так и не смог окончить церковно-приходскую школу. Пришлось бросить. Отец настоял. Мол, хватит книги читать. Это удел богатых. Землю пахать надо. Никто из родственников не обратил внимания, что однажды вечером мальчик смастерил небольшой макет местной церкви, который был удивительно похож на оригинал. Оценила творчество юного рукодельника только бабушка Федора.
4: «Учись, внучок, толк из тебя будет, мастером станешь».
3: Угадала. Федор стал впоследствии подмастерьем кузнеца, затем помощником оружейника и уже в 15 лет сделал первый замок для ружья. А потом была Первая мировая. Исаул 29-го Донского казачьего полка «Токарев» успел к тому времени разработать несколько автоматических винтовок. Но главное его изобретение было еще впереди.
2: Пистолет ТТ.
3: В 49 лет он возглавил крупное оружейное предприятие. Беда пришла, откуда не ждали. В ходе проверки выяснилось, 90% винтовок, выпускаемых под руководством Токарева, бракованные. Дальше суд и приговор. Смертная казнь. Дело, правда, пересмотрели. Оказалось, что по недосмотру одной из работниц была выбрана сталь не той марки. Отсюда брак. Казнь заменили на 15 лет тюрьмы. А потом Федора Токарева и вовсе отпустили на свободу. Слишком он был необходим на воле, чтобы прозябать в застенках.
2: Пистолет ТТ.
3: Первый самозарядный пистолет советского образца – его работа, Токарева. Оружие прошло множество испытаний. Стрельбу на кучность и пробивное действие, быстроту и удобство перезаряжания, тестирование на запыление и эксплуатацию в экстремальных условиях. Но самое главное, опытный стрелок мог поразить из ТТ любую цель на дистанции более 50 метров. Тульский Токарева – легенда. Его было выпущено более 2 миллионов экземпляров. Поэтому этот пистолет по праву занимает почетное место в нашей оружейке.
2: Пистолет ТТ. Оружейка.
0: Радио «Звезда».
5: Очень важные вопросы.
6: Какие правила хранения огнестрельного оружия действуют в России?
7: Отвечает председатель Общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.
8: Хранение оружия требует, чтобы к нему не были допущены третьи лица. То есть, если это ваше личное оружие, то им пользоваться должны только вы. Вот этот основной принцип хранения. Отмечу один еще такой вопрос, который многих интересует. Это наличие сейфов. Действительно, по месту прописки, по месту регистрации у вас должен быть обязательно сейф или же шкаф, обитый металлом, с замком, который бы предотвращал завладение вашим оружием третьими лицами. требования по тому, что этот сейф или шкаф должен быть прикручен к полу или к стене, незаконны. К сожалению, многие сотрудники правоохранительных органов злоупотребляют своими должностными обязанностями и незаконно требуют, чтобы сейф был надежно прикреплен. Это неверно. И еще маленький нюанс. Оружие по месту временного пребывания не требует никаких сейфов, никаких шкафов. Просто вы должны обеспечить недоступ третьих лиц.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев на радио «Звезда». Новости технологий. При реализации программ вооружений будет продолжено внедрение передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта. Об этом Владимир Путин заявил на заседании военно-промышленной комиссии. Также президент отметил необходимость в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности разведки, навигации и спутниковой связи, а также обеспечит широкополосный доступ в интернет для управления войсками в режиме реального времени. МВД рекомендует защищать аккаунты в мессенджерах с помощью двухфакторной аутентификации. Даже если мошенник получит код авторизации без дополнительного пароля, он не войдет в профиль. Также советуют отключить автоматическую загрузку файлов. Злоумышленники часто рассылают вредоносные программы под видом фото или обновлений. И еще одна мера – постоянный контроль активных сессий. При обнаружении чужого подключения его нужно завершить. Кроме того, стоит запретить незнакомцам добавлять аккаунт в группы и каналы. В России разработана цифровая система прогнозирования промысловой обстановки с помощью искусственного интеллекта. Сервис «Лоция» показывает, где для конкретного вида рыбы складываются самые благоприятные условия. Какие еще рыбные задачи можно поручить искусственному интеллекту, радио «Звезда» рассказал председатель общественной организации рыбаков «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев.
2: Будет просто находить или будет еще следить за объемом изъятия, потому что ведь не так сложно найти рыбу, сложно понять, а сколько ее можно поймать для того, чтобы не нарушить существующую популяцию, чтобы этот водный биологический ресурс в течение года или какого-то периода восстановился. Больше того, я бы возложил на искусственный интеллект систему некого контроля, которая выдавала бы информацию о том, а сколько промысловик этой рыбы уже поймал в этом районе.
1: Добавлю, что за прошлый год вылов рыбы в России снизился на 200 тысяч тонн. Замедление зарядки смартфона чаще связано не с аккумулятором, а с кабелем, загрязненным разъемом или перегревом. Об этом сообщили в Роскачестве. В 99% случаев проблема именно в проводе. Также зарядку замедляют пыль в разъеме и высокая температура. Если телефон включен и заряжается так же долго, причина аппаратная. Эксперты советуют не спешить винить батарею, а начать с замены кабеля или чистки разъема. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Гренадерская шапка. Конусовидный суконный головной убор с прочным каркасом на основе проволоки или китового уса. Форма такой шапки позволяла бойцу свободно и беспрепятственно метать гренады, то есть ручные гранаты, не задевая при этом края форменной шляпы. Форма и содержание.
1: Шапки и гренадерки появились в русской армии в начале 18-го столетия, во времена Петра Великого. До наших дней сохранилось описание этих головных уборов. Солдаты носят шапки, похожие на шлемы древних римлян, имеющие вид касок. Но сделаны они не из железа и украшены сзади большим пером белого и красного цветов, что делает особенно хороший вид, когда их много вместе.
0: Гренадерская шапка.
1: Спереди такого головного убора находилась длинная вертикальная металлическая бляха, налобник. На нем чеканился герб российского государства, двуглавый орел, вензель правящего императора или эмблемы полка. К примеру, пылающие гранаты, гренады. Налобник выполнял не только декоративную роль. Он мог защитить голову бойца от шальной пули или скользящего сабельного удара.
2: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
1: К началу 19 века конусовидные шапки-гренадерки практически вышли в России из употребления. Единственное исключение – солдаты лейб-гвардии Павловского полка. За храбрость и отвагу в битве против французов при Прессиш-Эйлау в 1807 году бойцы получили особую коллективную награду. Им разрешалось вечно носить и передавать по наследству сослуживцам-новобранцам те самые старинные головные уборы. Кстати, именно о них писал Александр Пушкин в своей поэме «Медный всадник». «Сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою».
0: Форма и содержание. Гренадерская шапка. Приключения иностранцев в России.
3: В 1932 году в нашу страну приехала группа британских туристов. Никто их не приглашал, никто не встречал. Они сами решили посмотреть, что же собой представляет совсем еще молодая Советская Республика. Английские фермеры, учителя, рабочие. Среди них начинающая писательница Памела Треверс. Совсем скоро ее будут называть мамой Мэри Поппинс. Первая остановка – Ленинград. Она влюбилась в этот город с первого взгляда.
4: Здесь поразительно красиво. Светлые изысканные дома и дворцы растут, словно цветы на широких грядках улиц. По крайней мере, так чудится поначалу. Морозно-синяя, огненно-синяя Нева кажется тверже, чем воздушные мосты над ней.
3: Восторг улетучился, когда Памела Треверс увидела, как на самом деле живут простые ленинградцы.
4: «Я пыталась найти ростки нового государства, нового человека, рожденного революцией. А находила голод, очереди за едой, серые лица, стопки продуктовых карточек, которые невозможно потратить. Я пыталась понять страну и людей этой страны. Пока не смогла».
3: Из Ленинграда в Москву. Дальше по стандартному туристическому маршруту. Красная площадь, Кремль. Ежедневно Памела Треверс записывала свои впечатления и отправляла приятелю в Лондон. Если сложить все эти путевые заметки, получится великолепный антипутеводитель по России.
4: Кто такой Василий Блаженный? В его честь воздвигнут собор, возвышающийся на Красной площади. Не могу назвать его образцом дурного вкуса. На мой взгляд, вкус тут отсутствует начисто. Нагромождение одного архитектурного кошмара на другой.
0: Приключения иностранцев в России.
3: Неукротимый, слегка вздорный характер, отличное чувство юмора и природный сарказм. Не исключено, что впечатление о нашей стране Памела Треверс лишь приукрасила своим едким, язвительным стилем. Возможно, именно поэтому ее фантастическая сказка про идеальную няню и сделала писательницу знаменитой.
4: Чтобы по-настоящему увидеть Россию, не следует ехать туда туристом. Надо выучить язык и путешествовать в одиночку, без сомнительной опеки государственных гидов. В противном случае человек с маломальским знанием истории оказывается в недоумении. Большинство исторических событий видоизменились в трактовках до неузнаваемости. Настолько они подправлены марксизмом и целесообразностью.
3: «Театр, он и в России театр», — решила английская писательница и пошла на спектакль. Не прогадала.
4: Всех туристов, чтобы они поняли Россию, надо водить в театр сразу по прибытии. Ясли, крепости, чепуха. Жизнь страны здесь. В театре я чувствовала полное слияние с русскими. Возможно, потому что театр — единственное место, где они становятся свободными людьми и не ведут себя как члены групп, ячеек и советов.
3: В 1932-м Памела Треверс вернулась в Лондон и написала свою первую в жизни книгу «Московская экскурсия». Но читатели это произведение не оценили. Премьера прошла незамеченной.
4: Очевидно, советы озабочены не столько атеизмом, сколько тем, как бы свергнув одного бога, превознести другого, человека, и утвердить идеальный рай здесь и сейчас. Небеса на земле, Ленин как икона и хор ангелов коммунистической партии. Нет народа более исконно религиозного, чем русские. Просто ныне они обратили свою веру в новом направлении. Памела Треверс.
3: До рождения Мэри Поппинс оставалось 2 года.
0: Приключения иностранцев в России.
5: Ростов, тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Ха, Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Наука на чердаке.
2: Вечный вопрос, так можно ли есть на ночь или нельзя? Ученые уверены, это даже полезно, смотря что есть.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Недавние научные исследования показывают, все зависит от того, что именно и в каком количестве вы едите. В недавнем эксперименте ученые изучили влияние ночного приема белка на здоровье 50 мужчин в возрасте около 72 лет. С годами наши мышцы хуже используют белок из пищи для восстановления роста. Это явление называется анаболической резистентностью. Участников разделили на 4 группы. Каждая получала перед сном разные напитки. Или плацебо, или 20 граммов казеина, или 20 граммов казеина с добавкой лейцина. Это такая аминокислота, которая стимулирует рост мышц. Или 40 граммов казеина. Казеин – это медленно усваиваемый белок, который содержится, например, в твороге. Белки в напитках были помечены специальными изотопами, что позволило отследить их путь в организме через анализы крови и биопсию мышечной ткани. Результаты впечатлили. 40 граммов казеина усваивались на 53% за ночь, а синтез мышечного белка увеличивался на 33% по сравнению с плацебо. Неожиданно? Скажите? Вообще-то, традиционное убеждение о вреде еды на ночь имеет под собой, конечно, все основания. Люди, которые много едят перед сном, действительно чаще набирают лишний вес и страдают от проблем с обменом веществ. Но детальный анализ показал, негативные эффекты связаны в основном с большими порциями калорийной смешанной пищи. Небольшие порции определенных питательных веществ ведут себя совсем по-другому. Легкий перекус около 150 калорий или порция одного типа макронутриентов, например, только белок, могут даже принести пользу. Такой перекус способен немного ускорить обмен веществ на следующее утро.
1: Наука на чердаке.
2: Особенно интересные результаты были получены для людей с лишним весом. Если женщины ели небольшой белковый или углеводный перекус на ночь, без физических нагрузок, у них слегка ухудшалась чувствительность к инсулину утром. Но стоило добавить регулярные тренировки, и негативный эффект исчезал. Более того, у тех, кто сочетал белковый перекус на ночь с физическими упражнениями, улучшались показатели сердечно-сосудистого здоровья, включая снижение артериального давления. Масштабные исследования с участием 124 тысяч американцев в возрасте от 15 лет выявило парадоксальную картину. Люди, которые ели или пили менее чем за час до сна, в среднем спали дольше. Женщины на 35 минут, мужчин на 25 минут. Однако те же самые люди в 2-3 раза чаще просыпались ночью и бодрствовали более получаса. Ну, возможно, организм компенсирует беспокойный сон его продолжительностью. Оптимальным временем для последнего приема пищи оказался период от 2 до 6 часов до сна. Это снижало вероятность как недосыпа, так и пересыпа, а также ночных пробуждений. Какие тут у нас последуют практические выводы? Наука дает четкие рекомендации. Пицца на ночь действительно очень плохая идея. Но вот творога какого-нибудь на 150-200 калорий как раз хорошая. Небольшая порция белка перед сном может даже помочь пожилым людям бороться с потерей мышечной массы. И особенно, если вы занимаетесь спортом, легкий белковый перекус на ночь может принести дополнительную пользу для здоровья. Главное правило – состав и размер порции имеют решающее значение.
1: Наука на чердаке.
3: Реклама.
4: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы, несчастливым числом считают четверку и никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Сегодня после 5 вечера только на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Марьевку и Гулево. В свою очередь, бойцы восточной группировки выбили украинских боевиков из «Зеленой Дебровы» в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. Там в кольце окружения продолжается уничтожение формирований противника в районах населенных пунктов Грачевка, Красный Яр и Хрипуны. Российская оборонка бесперебойно снабжает бойцов специальной военной операции самыми востребованными образцами вооружения и техники, заявил Владимир Путин. Президент вручил государственные награды ветеранам и работникам оборонно-промышленного комплекса в преддверии Дня оружейника.
2: Особо отмечу, что с начала спецоперации оборонные предприятия серьезно нарастили объемы производства. Так, более чем в 22 раза увеличился выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды. Почти в 5 раз выросли поставки радиолокационных станций, в 2,5 раза бронетанкового вооружения. Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы. А по некоторым классам в десятки раз.
1: Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружений, заявил Владимир Путин. Президент отметил также, что российские оружейники трудятся сверхурочно, выезжают на передовую, чтобы изучить, что необходимо войскам. Немецким военным с русскими и белорусскими корнями отказывают в переводе в бригаду, расквартированную в Литве. Как пишет Бильд, солдаты не проходят проверку безопасности военной разведки. При этом служить в Бундесвере и ездить в Россию и Белоруссию им по-прежнему можно. Ранее Бильд сообщила, что министр обороны Борис Писториус разрешил принудительно направлять военных в литовскую бригаду. Около 1000 человек могут перевести уже осенью. На этом фоне эксперт партии «Союз» Сары Вагенкнехт потребовала отставки министра. Суд в Москве заблокировал 5 интернет-ресурсов с книгой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Прокуратура выяснила, что в тексте издания присутствуют высказывания экстремистской направленности. Это подтвердило исследование Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радиозвезда» Евгения Ионкина. Его называют столицей клюквы, среднерусской Карелией. Сегодня я в Ивановской области, на берегу озера Вазель, в городе Южа. Вот такое необычное, уютное название. И мой путеводитель Ирина Крюковская, коренной житель города, гид-экскурсовод. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Южа представляется какой-то очень маленький городок, который, кстати, вошел в расширенный список Золотого кольца. Но как до него добраться-то, Ирин?
3: Добраться до нас достаточно просто и легко. Хотя и называем мы себя глубинкой, немного лукавим. Скоростной поезд «Ласточка» из столицы Москвы домчит вас всего за 3 часа до Шуи. А там 60 километров прекрасной, отличной дороги, и вы словно на крыльях окажетесь у нас. Ну, по хорошему счету, это 4 часа, и вы у нас.
2: А на чем добираться от Шуи до Южа?
3: Регулярные транспортные сообщения у нас. Каждый час микроавтобусы Иваново-Южа. В Шуи вы садитесь до Южа и едете 50-60 минут.
2: То есть на автобусе едем?
3: Да. Едьте на автобусе, можно такси вызвать, ну, кто самостоятельно добирается. Вот, гостям мы и трансфер иногда организовываем по запросу.
2: Ирин, я, конечно, догадываюсь, как называют местных жителей, но скажите вы.
3: Мы жители города Южа.
2: Или есть как-то...
3: Вы ждали южане,
2: конечно.
3: Да? Нет, меня ждали южане. Нет, я разбила ваши ожидания, потому что вы сказали, что я коренной житель этого города, да? И школу я заканчивала здесь, и наши педагоги приезжали из разных вузов. Вот у меня был педагог после Питерского университета, из Санкт-Петербург закончила, Инна Александровна, и она молодой девушкой, приехав к нам, ребятам, пятиклассникам, сказала, что вы думаете, вы южане, и совсем вы не южане, это неправильно. Южане – это кто живет на юге, а вы – жители города Южа, и запомните это надолго. Вот я эту память храню по всей жизни.
2: То есть никакого сокращенного названия, еще более сокращенного, чем Южа,
3: да.
2: Нет?
3: Южицы? Нет. Жители города Южа.
2: Ну хорошо, скажите, тогда что означает это само название Южа? Откуда оно произошло?
3: Ну, название города есть несколько версий, легенд, так скажем, поскольку здесь, на территории, жили финно-угорские племена в древности, да, и вот и от именно финно-угорских слова «юзга», что значит болото, болотистая местность, что вполне оправданно. Мы, когда коснемся природных ресурсов, да, географического положения Южа, мы это с вами затронем. От этого произошло юзга, болото, южа, первый вариант. Второй – это юзать, передвигаться на широких лыжах по болоту. Юзать. И вот тоже вот юза, юзга потом трансформировалась, и возникла южа. Наверное, это было удобно для произношения.
2: То есть это финно-угорское слово?
3: Финно-угорское, да.
2: А как вообще возник город?
1: История места.
3: Первые документальные свидетельства о Юже как поселении относятся к середине XVI века. Мы можем найти их в грамоте князей пожарских 1556 года, упоминается Южский рубеж. Затем в 1628 году мы в середине 17 века уже упоминание как село, селище Южа. 1645 год – это вотчина Плещеева, который был потомком московского знаменитого старинного боярского рода. Затем наша местность принадлежала помещикам из дворянских родов Почининых, Нарышкиных. Затем помещик из Вязников ее приобретает Протасьев, который и строит здесь бумагопредельную фабрику. Кстати, он и, так скажем, создал это озеро Вазель.
2: Рукотворное, да, имеется в виду?
3: Рукотворное, да, про которое вы упомянули. И да, затем уже непосредственно мы дошли

0: 115 тысяч человек. В 1925 год село и Слобода объединяются, и получаем мы статус города. То есть статус города в прошлом году мы отметили столетие.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Ирин, вы упомянули две фамилии. Первое – это князья Пожарские. Это тот самый Пожарский? Каким образом он оказался в Юже? Он какое-то имеет отношение к вам?
0: Да, к территории. Не к Юже непосредственно, а к территории, конечно же, он имеет непосредственное отношение. Дмитрий Пожарский, вотчина Дмитрия Пожарского, село Мугреево-Никольское, что находится от Южи порядка 15 километров. И как раз вот в этом селе он залечивал раны, куда к нему пришли гонцы с просьбой возглавить ополчение. И останавливался с дружиной, по преданию, опять же, это местечко Барок, село Холуй, которое от нас 9 километров находится, известный центр лаковой миниатюры и иконописи. И по завещанию Дмитрия Пожарского на месте вот его остановки он дал завет основать монастырь, и вот его выполнил уже его сын, основав там монастырь Николаевско-Барковскую пустынь, который существует и поныне.
2: И вторая фамилия, вы сказали, Балин, хотя встречается, да, как и Балин. Как правильно-то? Балин, Балин?
0: Ну, вы знаете, вот опять же сошлюсь, что я коренной местный житель. И мы выросли, вот здесь очень часто приезжают у нас гости, да, и провожу экскурсию, Балин. Но у нас вот на территории, для нас они Балины. И вот приезжали, когда их родственники, мы тоже вот фамилия, они тоже вот Балины.
2: Я так понимаю, это фабриканты были, да?
0: Да, да, да.
2: Вот опишите их, пожалуйста, что это были за люди?
0: Семья Балиных, да. Ну вот род Балиных начался с крепостного крестьянина, села Горицы, это Шуйский уезд, Иван Балин, который был крепостным и выкупился на волю, приписался к купечеству, и вот уже его сын, и Иван был Балин. И вот его сын Семен, ну, как бы фамилия не такая благозвучная, наверное, тогда тоже считалась, и его сын, вот уже Семен, берет новую фамилию с буквой А, Балин. Он занимался выделкой шкур, затем это в Дунилове, село Дунилово, это Шуйский район, рядом с Горицами, и там у него был основан цех по покраске такой небольшой, суровой китайки, китайка – это ткань, которую привозили из Вичуги, по покраске это и в синий цвет. Его внук, вот уже не сын продолжил его дело, а его внук, вот как раз Осигокрит, он продолжил его дело, и про него говорили, начал с медных грошиков, действительно, практически с нуля, а закончил миллионами. Вот Осигокрит Яковлевич, с его и началась Южа, история Южи, как такой большой единицы, что ли, территориальной единицы большой. И не только по масштабу, но и именно по социальному, так скажем, содержанию этого города. От двух браков у Осигокрита было 13 детей. После смерти основали товарищество мануфактур Балина. Директорами-распорядителями стали его сыновья Александр и Николай, а в качестве директоров вошли Владимир, Валентин и Василий. Правление и контора товарищества Балиных находились в Москве. Семья относила, как многие предприниматели, фабриканты нашего Ивановского края, они были старообрядцами. Но уже постепенно дети от этого отходили, и браки, вот если у старообрядцев было очень жестко в отношении браков, как бы только с единоверцами можно было заключать браки, то здесь уже они, так скажем, отошли от этого. Но вот этот дух патриархальный, дух благотворительности, дух любви вот этой, который был вот в этой семье, любовь прежде всего к своему отечеству, они пронесли, любовь к людям они пронесли по всей жизни.
2: А теперь мне понятно, почему про Южу везде пишут, что этот город считается образцом социально ответственного предпринимательства конца 19-го, начала 20 веков. И все благодаря семье Балиных.
0: Да, вы правы, абсолютно.
2: А что обязательно нужно увидеть из наследия семьи Балиных в городе сейчас, мы узнаем через

0: Большую паузу.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Реклама.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Путеводитель на радио «Звезда».
7: Я сегодня в городе Южа Ивановской области, и мой путеводитель Ирина Крюковская, коренной житель города, гид-экскурсовод. Ирин, так что же обязательно нужно увидеть из наследия семьи Былиных? Правильно поставила ударение, как местный житель в вашем чудесном городе.
8: Ну, наверное, мы начнем с самого главного, да, то, что давало жизнь этому городу, это фабрика, которая является доминирующей, доминантой, расположена на центральной улице города с башней Гринель. Гринель – это башня, которая отличает нашу фабрику от других. Она возвышается над фабрикой. Когда-то там система противопожарного тушения, система Гринель. Так мы ее называем. Башня Гринель. Это краснокирпичный корпус Казской фабрики товарищества Южской мануфактуры Былина. Когда Былин купил фабрику у Протасева, я уже упоминала, это был 1865 год, там был 3-этажный корпус, затем надстраивает 4-этажный корпус, ну там фабрика вообще деревянная была, потом появился 4-этажный корпус, и при покупке было 13 тысяч веретен. Через 20 лет это 50 тысяч веретен и 120 ткацких станков. И так фабрика из бумагопредельной становится прядильно-ткацкой. Расположена, повторюсь, на центральной улице города. Можно подойти к ней еще со стороны озера Вазель. Красивый вид с глади озерной.
7: Ирина, то есть сейчас это 4-этажная, а башня Гринели, да, сколько этажей?
8: Ну, где высота 9-этажного дома. Самый высокий у нас в Юже.
7: Да. Да. Скажите, да, а попасть на эту фабрику можно? То есть экскурсии туда, куда водят на эту фабрику, чтобы не только ее с улицы видеть, но еще и внутрь попасть?
8: Нет, к сожалению, экскурсии не проводят и никогда не проводили.
7: Понятно, жаль. Дальше еще что осталось?
8: Ну, идем мы с вами дальше тогда по центральной улице города. На центральной улице города мы видим краснокирпичный, как это говорят, модерн, здание в стиле модерн. И творил мастер московского модерна у нас в Юже, это Густав Герлих. Именно ему Былины доверили быть архитектором нескольких зданий. И самое такое из них интересное, культурное, сердце культурной жизни, наверное, скажем, вот правильно так сказать, это Народный дом, который был построен в 1910 году, открыт официально в торжественно 9 января 1911 года в день празднования 25-летнего юбилея товарищества больных. Спектаклем на открытии был спектаклем по пьесе Чехова «Дядя Ваня». Это здание было построено специально для любительского театра по образцу Малого театра Москвы со зрительным залом на 1000 мест. И строительство обошлось товариществу 101 500 рублей. Ему мог бы позавидовать любой губернский город, писали средства массовой информации того времени.
7: Скажите, Ирина, а вот этот архитектор, известный Герлих, какими зданиями в России он еще известен, знаменит? Можете перечислить?
8: Конечно, я могу сказать, что он построил больше 20 доходных домов в Москве. Построил особняк Красильщиковой на улице Большая Никитская, доходный дом на Пречистенке, активно сотрудничал с торгово-строительным обществом.
7: Все понятно теперь, да, чтобы было понимание, о ком идет
8: да,
7: речь.
8: Да, его масштаб, да,
7: да вот масштаб
8: этого человека. И представляете, и в маленьком таком поселке рабочем, он на центральной улице по заказу своих фабрикантов, хотя они могли бы построить, ну, заказать владимирскому архитектору, допустим, да, строительство, а они доверили вот этому человеку, действительно мастеру московского модерна. Напротив Народного дома мы с вами увидим высшее училище, которое было построено в 1914 году, также по проекту архитектора Гельриха, на 1000 мест школа. Закладка зданий была в 1913, а в 1914 году высшее начальное училище уже приняло своих ребят. И было оно у нас трехэтажное и до сих пор функционирует как средняя школа номер 3. А Народный дом, вернусь назад, он функционирует как дом культуры. То есть это все работающие здания.
7: Вот вы ответили сразу на мой вопрос. Я хотела уточнить, Народный дом-то сейчас работает?
8: Конечно.
7: Потому что я слышала, что чуть ли не каждый второй житель Южи сыграл на сцене Народного театра.
8: Абсолютно верно, потому что это здание, еще раз повторюсь, что было построено именно для любительского театра, который ведет свою историю с 1894 года.
7: А сейчас местные жители города Южи играют на сцене Народного театра?
8: Конечно же. Наверное, самая главная наша особенность в том, что никогда за все время своего существования, а 1894 год, не прекращалась жизнь этого театра. У нас люди любят театр.
6: Путеводитель на радио «Звезда».
7: Это все, что осталось от семьи Болиных. Фабрику мы посмотрели, Народный театр вспомнили, высшее учебное заведение. Правильно же я, да, сказала?
8: Высшее начальное училище, да.
7: Высшее начальное училище. Что еще?
8: Богадельня. Богадельня Южская мануфактура была устроена, это по центральной улице мы с вами идем, она была устроена по завещанию одного из Блиных, сына Секрита, это Леонида. Было ему всего 27 лет, и его матерью Иларей Николаевны была устроена богадельня. Богадельня была на 32 человека презреваемых, трехэтажная, с церковью на втором этаже в честь апостола Секрита, небесного покровителя, главы семейства. Сейчас в этом здании находится школа искусств и детский юношеский центр. Что еще сохранилось? Еще мы с вами можем полюбоваться домом, дачей Болиных, двухэтажным зданием, псевдорусском стиле с резными наличниками и подзорами по адресу улица Дача, дом 13. А к этому дому подойдем по аллее с высаженными голландскими липами еще самим Болиным в конце 19 века. Также мы увидим здание казарм.
7: Так, еще и казарм. Угу.
8: Ну, а как же? Это в Юже, почему социально ответственное предпринимательство? Потому что в Юже была реализована самая масштабная во Владимирской губернии программа организации жилья для рабочих. Было выстроено 6 краснокирпичных зданий типа казарм. Это как общежитие с калориферным отоплением. В семейных казармах, где проживали, вы знаете, семьи рабочих, были открыты бесплатные ясли где деток можно было оставить нянькам на попечение, и им обеспечивались они бесплатным питанием. Рядом на улице Текстилей это было выстроено 15 двухэтажных деревянных домов для служащих, восьмиквартирные, служат по сей день. Была выстроена несколько рабочих слободок на 1000 домов, поскольку не все из рабочих, кто-то переезжал из сельской местности работать на фабрику, и они привыкли к определенному сельскому укладу, чтобы могли держать там скотинку, огород сажать. И таким образом вот появились рабочие слободки. Рабочие, которые не имели жилья, они получали деньги на оплату съемной квартиры. Также по центральной улице города, это Советская, прогуливаясь, мы с вами увидим деревянные дома для служащих, которые были со всеми удобствами, с люфт-клозетами, с водой, с водопроводом. Здесь проживало 300 человек.
7: Вы упомянули деревянное зодчество, Ирин. Вы сказали о наличниках, да, то есть я знаю, что Южу называют столицей деревянного кружева. Чем же уникальны ваши наличники?
8: Ну, вы правильно сказали, поехать в Южу, одно из, так скажем, поводов поехать в Южу, это увидеть многообразие резных наличников. Вы не увидите у нас наличников, так скажем, древних, старинных, но многообразие их середины 20 века во всей полноте перед вами предстанет. Люди, вернувшись с войны, хотели украсить свою жизнь, тянулись к прекрасному. И поскольку я уже упомянула, что у нас в 9 километрах село художников Холы, а 30 километров от нас село художников Палех, и очень многие люди были художниками, которые трудились в этих местах, которые учились этому искусству. А кто-то не учился, а просто смотрел и хотел наличники, ну, как у соседа. И таким образом украшали свои дома. Кто-то сам вырезал простой ножной вот такой пилкой, да, незамысловатый, не было же электрических никаких приспособлений. Но особые, так скажем, особняком у нас стоят фронтоны деревянных наших домов особой формы, крыша червой. Вот она характерна, очень характерна для Южи.
7: А как это крыша червой, я не очень понимаю.
8: А в виде вот, если мы карты возьмем, да, там черви, да, есть перевернутые черви.
7: Вот крыша червой.
8: Да, вот-вот.
7: Игральную карту не просто. Вы имеете в виду?
8: Конечно. Mm-hmm. А это тоже имеет свою основу. Это не просто так вот здесь возникли. А это те самые афени, которые принесли сюда, так скажем, эту культуру, среди них которых были картежники. И вот появилась у нас крыша червой.
7: Я сегодня в Ивановской области, в городе Южа. Мой путеводитель Ирина Крюковская, коренной житель города, гид-экскурсовод.
6: Путеводитель на радио «Звезда».
0: Продолжим после новостей. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
3: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты расскажу о путешествии и туризме. Россия планомерно развивает инфраструктуру аэропортов, заявил Владимир Путин. Президент отметил, что с 2021 года введены в строй 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов. Они появились в Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Магадане, Новосибирске, Ставрополе, Чебоксарах и других городах. Президент отметил, что современные аэропорты служат дополнительным стимулом для экономики регионов, роста торговли, деловой активности и туризма. Это также повышает качество сервиса и скорость обслуживания пассажиров. Российские туристы, прилетающие в Каир, смогут наличными долларами оплатить цифровую визу Египта по причине ограничений в работе банковских карт. Но глобально для наших путешественников ничего не изменилось, рассказал «Радио Звезда» вице-президент Альянса турагентств Александр Макратчан.
9: Они, как и вылетали в Шарм-эль-Шейх без визы, а в Каир и в Хургаду, а теперь и вот новый аэропорт Эль-Аламейн с визой, так и продолжают летать. Больше того, как раньше они могли платить наличные доллары, так и сейчас они могут платить наличные доллары. Если вы хотите сэкономить деньги на визе, въезжайте в Шарм-эль-Шейх. Да, любой россиянин, который прилетает на Синайский полуостров и не покидает его, подчеркиваю, не покидает его, также улетает из Шарм-эль-Шейха, освобожден от обязанности уплачивать деньги за визу.
3: Чтобы россиянам приобрести цифровую визу за наличные, достаточно подойти к стойке банка в зоне прилета Каирского аэропорта. Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют роста обращений туристов в Таиланде из-за вспышки COVID-19. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По их данным, число аннуляций туров не превышает обычных сезонных показателей, отказов из-за опасений заразиться также нет. Сейчас в Таиланде циркулирует штамм «Омикрон». Рост заболеваемости связан с сезоном дождей, но число случаев значительно ниже, чем в предыдущие годы. Стандартные страховые полисы покрывают расходы на лечение коронавируса. Российские туристы в Непале чаще всего выбирают популярные трекинговые маршруты. Об этом сообщили в Непальской ассоциации альпинизма. Среди востребованных направлений – трекинг к базовому лагерю Эвереста, регион Кхумбу, Аннапурна, Манаслу, долина Лангтанг, Верхний Мустанг и Пике Айленд, Мера и Ама Даблам. Опытные альпинисты интересуются восьмитысячниками. Россияне также часто совмещают восхождение с культурной программой. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: И не осталось в городе ни одного живого. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. Судьбу Рязани, Владимира, Киева разделили сотни русских городов. О нашествии Батыя рассказывает историк Герман Артамонов.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня. На радио «Звезда».
6: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
7: Я сегодня в Ивановской области, на берегу озера Вазаль в городе Южа. Мой путеводитель Ирина Крюковская, коренной житель города, гид-экскурсовод. Ирин, я обратила внимание на очень необычные названия и слова у вас. Не халуй, а холуй. Ну, привычнее халуй же говорить. Вазаль. Да даже фамилия не Балины, а Балины. Есть ли какие-то еще характерные для вашего города слова?
8: Ну, вы знаете, наверное, есть, конечно же. Сейчас, правда, идет размывание всего этого. Культуры перемешиваются, люди приезжают, уезжают. Мы же не замкнутая система, которая живет как-то где-то изолированно. Но я помню из своего детства, да, такие названия. Мне казалось, я больше нигде этих слов не слышала. Но вот в отношении, например, одежды. Как, например, если одежда, она уже вот старенькая такая, да, поношенная одежда, говорят, руньё. Вот не слышала я такого.
7: Я тоже не слышала.
8: Да. Руньё. Ну, это вот руньё, да. А плохонькая обувь, она называлась калишки. Бабушка еще вот часто говорила, вот у нее и была еще после войны, ну, наверное, это вот такое, бабушка моя 12-го года рождения была, и, например, плюшовка, такие курточки небольшие из плюша, такая, как бархат такой был, плотный бархат, а у дедушки была соколка.
7: А это что, это шапка?
8: А это рубашка с коротким рукавом, без воротника, она называлась соколка.
7: Я так понимаю, этих слов уже нет, в принципе, да, нет. В Юже, не употребляют?
8: Нет, уже нет.
7: А откуда вообще эти слова пришли?
8: А вы знаете, наверное, эти слова, когда Балин пришел сюда, в Юже было всего несколько улиц, да, несколько дворов. Люди переезжали из разных деревень, мест, и с собой перевозился вот этот диалект откуда-то, с разных территорий. Или вот, например, говорили, плохо, если человек нелепо одет, не то, что вот плохо, да, там, как панано нарядилось. Как панано. Что это панано? Я не знаю.
6: Что вы говорите?
7: Вы упомянули Афени.
8: Да, Афени.
7: А кто такие Афени?
8: Кто такие Афени? Ну, если мы с вами вспомним песню известную «Располным-полна моя коробочка», да? И кто шел с разносчик товаров, таких мелких товаров? Это шел Афени. человек, который был продавцом мелких вот этих товаров и который передвигался, ну, далеко на территории. До Персии они даже переходили. А здесь все очень логично, что у нас в Холуе река Теза, и знаменит тем, что в Холуе прежде всего были ярмарки. Холуе наш известен был ярмарками. 5 ярмарок было в Холуе, и шел сбыт вот этого всего товара. Особенно много было посуды, деревянной и разной, и ткани уже дальше все. И вот эти афини, разносчики вот этого товара, поскольку у нас земли неплодородные, такого сельского хозяйства не было, заканчивался летний период, и шли они торговать этим товаром. И вот ботать по фине, как говорят, да, и был свой афинский язык, чтобы они шифровали, чтобы никто не ограбил, куда они идут, что они несут. То есть вот этот афинский язык, который позже стал таким блатным, что ли, да, он пошел вот именно с наших территорий. Столица Афини – это село Алексино, что находится совсем недалеко, на границе вот Южского и Савинского районов.
6: Путеводитель на радио «Звезда».
7: Ирин, ну раз словечки не сохранились, ну, так, чтобы их везде употребляли в Юже, то легенды уж точно, наверное, какие-то остались.
6: Местные легенды.
8: Ну, легенд немного, но они вот есть. Одна из легенд, что фабрика якобы соединена была с домом хозяина подземным ходом.
7: Так, а его нет?
8: Не знаю. Может, и есть. А кто его знает? Не знаем. В доме, где дача Балина, после революции там был детский сад. Сотрудники детского сада говорили, что они, например, когда оставались там, сторож оставался, передавали вот они такое, что видели тень хозяина, шаги слышали. И знали, что это Балин. Вот такой тоже одна из легенд. Ну, другая вот легенда, что Блины были щедрыми людьми, и когда он ехал на своей пролетке по территории, ехал, ну, уже знали маршрут, люди уже поджидали, он останавливался там, да, и всегда возил с собой как бы уголек. Зачем уголек возил? А там, что вот просили, к нему обращались с просьбой, там, денег одолжить, или там, кого-то дом сгорел, или еще какие-то просьбы. И вот он этим угольком, человек поворачивался, он прям угольком ему на спине писал, сколько денег ему отпустить. Вот еще одна из легенд.
7: Здорово. И деньги эти давали, я так понимаю.
8: Давали, да, да, да. Даже лавка, фабричная лавка для отпуска товаров и продуктов, там давались в рассрочку.
7: Мне все больше и больше нравится этот фабрикант Балин.
8: Да.
7: Ирин, допустим, у нашего слушателя есть всего один день в Юже. Какие 3 места он обязан посетить, чтобы уехать с чувством, что он понял ваш город? Одно место обязательно парадное, второе – атмосферное, и третье – неожиданное.
6: Прогулка по городу.
8: Парадным я бы назвала это посетить наш народный дом, увидеть театр, побывать в музее театра, в народном доме есть. Атмосферному я бы отнесла дачу Блиных, подняться по Липовой аллее, выйти на набережную, на пирсы озера Вазаль, а у нас их 3 пирса, и полюбоваться на фабрику, предварительно поднявшись к дому Блиных. Вот это будет атмосферно, очень атмосферно. Неожиданный... Наверное, неожиданный впечатлит это застройка Южи, как и деревянная застройка, где мы увидим много, действительно, множество домов с наличниками, и мы, как местные жители, к этому привыкли, а гости города очень этому удивляются, не переставая их фотографировать. И увидев застройку масштабную в виде казарм, в виде сохранившихся домов служащих, вот это будет неожиданно.
7: А есть ли у вас в Юже какая-то смотровая площадка?
8: Смотровой площадки, вот как таковой, ее нет. Но мы с гостями этой смотровой площадкой, у нас становится дальний пирс. Он вдается далеко в озеро, и мы ходим практически, оказываясь, на 1/3 озера. Берем с собой вкусно заваренный чай, смотрим, любуемся на закаты, созерцая вот эта смотровая площадка.
7: Еще такой вопрос, Ирин. А ремесла какие-то сейчас в Юже сохранились? Я к тому, что наличник-то в качестве подарка-то не увезти из Южи. А что можно увезти?
11: Увезем с собой.
8: А ремесла в Юже, ну, смотрите, если у нас берем, что это резчики, плотники, столяры, дома строили, у нас же очень много деревянных домов, да, и есть небольшие столярные мастерские, такие частные небольшие, совсем столярные мастерские, а ремесла у нас же вот еще в доме ремесел. Это у нас студии, в виде студии, куда могут прийти не только дети, но и взрослые, просто позаниматься этим ремеслом, какой нравится. Это и вышивка, это и роспись по дереву. Даже у нас есть студии иконописи в доме ремесел. Вот это всем мы можем позаниматься. А наличник вы можете заказать в столярной мастерской и увезти с собой. Такое у нас тоже практикуется. Все живое.
7: Кроме наличника, что еще обязательно нужно увезти с собой из Южи?
8: Ну, наверное, из Южи нужно везти с собой туесок с клюквой.
7: Так, еще раз, что надо? С клюквой поняла, первое слово не поняла.
8: Туесок. Ну, маленькую такую корзиночку.
7: А, Южа же называет столицей клюквы. Когда же у вас там клюкву собирать?
8: Конец августа, начало сентября.
7: И что, ее действительно так много?
8: Конечно же, много. Возвращаясь к нашему началу разговора, да, юзга болота, Южа окружена болотами со всех сторон, и поэтому много клюквы. Клюква, брусника.
7: У вас же, по-моему, даже фестивали проводятся или соревнования по сбору клюквы.
8: Да, да, раньше проводились они, сейчас на таком небольшом уровне, ну, тоже проводятся, уже частные семьи выезжают и соревнуются, кто больше соберет.
7: Так мы постепенно подбираемся к самому приятному. Чем угощает Южа? Что обязательно нужно попробовать в вашем городе?
11: Приятного аппетита!
8: Наверное, нужно отведать клюквенного морса, который невероятно вкусный, ароматный, ну и, конечно же, полезный. Кроме клюквы, еще ягода такая есть брусника, которой у нас тоже много. Брусничное варенье из Южи тоже нужно увезти. Оно очень вкусное. Варенье с чем будем пить? С травяным чаем, настоянным на наших южских травах, поскольку у нас территория, я уже говорила, экологически чистая, кругом не только болото, но еще много лесов и озер. Больше 100 озер на территории одного района. Поэтому завариваем чай на местных душистых травах, берем вареньце, ну и пироги. А пироги будем с черникой, который в наших лесах изобильно растет. Пироги с черникой – это тоже наше такое угощение. Не только сезонное, сейчас можно ее и заморозить. И поэтому пироги с черникой печем круглый год. А я еще люблю своих гостей после экскурсии, когда мы не хотим расставаться, приходим в эту гостиную, и мы угощаемся пирогом морковным. А морковный пирог – это по рецепту моей бабушки, как она пекла раньше.
7: Расскажите, пожалуйста. Морковный пирог, да.
8: Морковный пирог. А это надо в Южу приехать. Всех секретов сдавать не будем.
7: Все-таки, Ирин, скажите, есть ли какое-то коронное блюдо, которого нет больше нигде, только в городе Южа?
8: Пельмени с грибами.
7: Ну, пельмени с грибами встречаются и в других городах. А чем они у вас отличаются от других?
8: Ну, мы не только белые грибы берем. Мы еще к грибам добавляем серые грибы и капусту.
7: Пельмени с грибами. Обязательно стоит попробовать в Юже. Южа называют средней русской Карелией. И вы сказали, что у вас почти 100 озер. Какие места стоит обязательно посетить в Южском районе?
8: Ну, наверное, номер один – это Святое озеро. Сейчас у нас прекрасная дорога до этого озера. И мы за 30 минут окажемся на его красивых песчаных берегах в окружении вековых сосен. Просто фантастика. Следующие озера у нас разные в происхождении. Есть ледниковые, карстовые провальные озера. Ну, еще из озер посетить, наверное, западное.
7: Я же говорю, у вас необычные названия.
8: Да,
7: западное.
8: Не западное, да. Но западное. Нет, оно у нас западное. Это озеро поближе к городу, которое расположено, это порядка 14 километров. Озеро Понахарь, где село Моста. Так, озеро, конечно, Тонькие, где снимался фильм «Зверобой». А лучше посмотрите фильм «Зверобой». 1990 год. Замечательный режиссер Андрей Ростоцкий. И если вы вдохновитесь, приезжайте. Мы вам проведем экопоход по местам съемок этого легендарного фильма.
7: Ирин, спасибо вам за экскурсию по городу Южа. Напомню, ее провела гид-экскурсовод Ирина Крюковская. Ну а мы едем дальше.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
12: Каждую неделю на радио «Звезда».
13: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
14: Дню оружейника посвящается.
15: Оружейка. Стрелковое оружие. Пистолет-пулемет «Шпагина».
16: Его сокращенное наименование «ППШ». Фронтовое прозвище «Папаша». И действительно, он был солиден, почти 5 килограммов веса, и обстоятелен, 71 патрон в дисковом магазине. Но самое главное, там, где постоянно капризничал хваленый немецкий шмайсер, наш пистолет-пулемет «Шпагина» работал даже после 30 тысяч выстрелов и без всякой смазки. Это мировой, до сих пор непревзойденный рекорд. Кстати, мало кто из бойцов-красноармейцев знал тогда, что создатель такого надежного оружия окончил всего лишь 3-летнюю церковно-приходскую школу. И это не для красного словца. Так оно и было на самом деле.
15: Пистолет-пулемет «Шпагина».
16: Маленький Жора любил столярничать. Получалось не очень. Однажды он стамеской повредил сухожилие указательного пальца правой руки. А тут Первая мировая. Как стрелять? Невозможно. Именно поэтому Георгия Шпагина определили не в строевую часть, а отправили оружейным мастером в пехотный полк. Видимо, от судьбы не уйдешь. Так началась карьера будущего конструктора.
15: Пистолет-пулемет «Шпагина».
16: Он создал свой ППШ всего за полгода. В новой конструкции не было дефицитных материалов. Детали изготавливались либо холодной штамповкой, либо горячей. 7 часов, и пистолет-пулемет готов. Его можно было собрать в обычной слесарной мастерской. Он был практически безотказен в любых условиях – в дождь, грязь и снег. И вскоре оружейник Шпагин стал получать с передовой благодарственные письма и даже стихи.
17: «Я на фронте нашел себе друга. Его просто зовут ППШ. Я хожу с ним в метели и в юге, и привольно живет с ним душа».
15: Оружейка. Стрелковое оружие. Пистолет-пулемет «Шпагина».
16: Памятники советским солдатам, героям-победителям, были установлены по всей территории нашей страны. Однажды кто-то очень верно подметил: в руках почти каждого застывшего в бронзе бойца можно увидеть характерный коробчатый ствол пистолета-пулемета и легко узнаваемый дисковый круглый магазин. Это и есть легендарный ППШ.
15: Пистолет-пулемет «Шпагина». Оружейка.
18: Очень важные вопросы.
19: Какие правила приобретения огнестрельного оружия действуют в России и кто имеет право его носить?
20: Отвечает председатель Общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.
21: В Российской Федерации гражданин имеет право владеть гражданским оружием, начиная с 21 года, если у него нет медицинских противопоказаний и нет проблем с законом, а именно отсутствуют непогашенные судимости и отсутствуют судимости по так называемым тяжким статьям. Это оборот оружия, терроризм и так далее. Но медицинские противопоказания, они известны всем. Вы должны быть не алкоголиком, у вас должно быть все нормально с психикой, ну и нормальное зрение. Для того, чтобы стать счастливым обладателем оружия, вы должны пройти обучение. Курс обучения в себя включает медицинские аспекты, как правильно оказывать медицинскую помощь, юридические аспекты, как имеете право пользоваться оружием, и теоретические вопросы владения и обращения с оружием. Плюс ко всему, вы обязаны должны еще в тире доказать практические навыки обращения с оружием.
18: Очень важные вопросы. Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
1: Стрелковое оружие.
18: Классификация.
1: Пистолет-пулемет.
18: Название.
1: Кедр.
2: Пистолет-пулемет «Кедр» стоит на вооружении подразделений по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Калибр оружия 9 мм. «Кедр» оборудован лазерным указателем. Он размещен на коротком стволе и позволяет стрелку точно отправить в цель 150 патронов за 10 секунд. Небольшой глушитель делает стрельбу из пистолета-пулемета практически бесшумной. Прицельная дальность стрельбы достигает 100 метров. При замене магазина «Кедр» без каких-либо пауз готов вновь вести огонь на поражение как одиночными, так и автоматическими выстрелами. Для точной стрельбы ночью «Кедр» оборудован специальным боевым фонарем. Небольшие габариты нового российского пистолета-пулемета и его вес – 1,5 килограмма – делают оружие удобным для скрытого ношения под верхней одеждой. Чтобы применить «Кедр» в бою, сотруднику спецподразделения достаточно одного мгновения.
1: Пистолет-пулемет «Кедр».
18: Арсенал. Оружие, которое вас защищает. Премьера на радио «Звезда».
22: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
18: Русские оружейники. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
23: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
24: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
25: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
26: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
27: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
28: Если вы писатель, какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно
0: «Проветрить мозги», — сказал я.
27: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
3: «Соленый лед».
27: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
0: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму в исторических регионах выше, чем в среднем по стране. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты Владимир Рогов. По его словам, для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей важно не просто проголосовать, а повлиять на представительство своих регионов. Голосование проходит рассосредоточенно, в том числе с подомовым обходом. Это сделано для безопасности, чтобы враг не мог ударить по местам скопления людей. Явка уже превысила 50% еще до основных дней голосования. В целом по стране явка по состоянию на полдень субботы по Москве составила 31%. Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о передаче части доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения на развитие общественного транспорта. Речь идет о том, чтобы направлять на эти цели не менее 25% прогнозируемых доходов региональных бюджетов от таких штрафов, а также часть неналоговых поступлений федерального бюджета. Соответствующие изменения планируется внести в законодательство. Поручение дано по итогам заседания Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. В российском МИДе прокомментировали итоги досрочных выборов президента Южной Осетии. В ведомстве отметили, что голосование прошло при высокой явке и в строгом соответствии с национальным законодательством. ЦИК республики признал выборы состоявшимися. Первое место занял исполняющий обязанности президента председателя правительства Марат Камболов. По оценке российского внешнеполитического ведомства, результаты свидетельствуют о широком запросе югоосетинского общества на внутриполитическую стабильность, прогресс и всестороннее развитие связей с Россией. Российские и грузинские народы соскучились друг по другу, а снятие визовых ограничений было долгожданным. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, между странами нет официальных дипломатических отношений, но торгово-экономические связи развиваются.
2: Были сняты визовые ограничения. И то, что, по сути, могли позволить себе единичные группы, делегации из Грузии, которые приезжали на какие-то форумы, теперь может позволить себе каждый житель этой страны, каждый гражданин. Мы всех ждем. И туристические потоки, и с любыми другими гуманитарными, экономическими бизнес-целями. Мы никогда не делали барьеров и не создавали их на пути тех, кто приходил к нам с миром.
1: Кроме того, Захарова добавила, что открытое для россиян туристическое направление в Грузии развивается. И то же самое, по ее словам, можно сказать и о России. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: И не осталось в городе ни одного живого. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. Судьбу Рязани, Владимира, Киева разделили сотни русских городов. О нашествии Батыя рассказывает историк Герман Артамонов.
0: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. В декабре 1237 года уничтожена Рязань со всеми жителями этого города. Больше нет, построена новая Рязань. Взят Владимир. В феврале 1938 года уничтожен городок Москва. В 1240 дошли руки и до златоглавого Киева. «Обнимут твой Киев, и пламя, и дым, и внуки твои будут внукам моим держать золоченое стремя». О монгольском нашествии мы говорим сегодня с историком Германом Артамоновым. Здравствуйте, Герман.
3: Добрый день, Владимир.
2: Герман Артамонов – это профессор Московского педагогического государственного университета, специализация древней истории, да? Скажите, откуда вдруг взялась эта напасть? Монголы жили где-то в Забайкалье, разрозненные кочевые племена, вдруг объединенные Чингисханом в могущественное государство, и они стали ужасом мира. Как это произошло?
3: Действительно, это очень сложная тема, по сей день вызывающая у многих недоумение, как вдруг из ничего, из полудикого буквально состояния, то есть племена, которые еще не пришли к государственным формам, как бы социализация, при этом завоевали, ну, практически всю Евразию. Причем с масштабом этих завоеваний невозможно ничего сравнить, настолько они были грандиозны. Более того, они завоевывали древнейшие центры цивилизации. Они завоевывали самые развитые цивилизации, самые развитые государства. И это по сей день как раз создает вот условия для такого мейнстрима, очень мощного в последние годы, ставящего под сомнение сам факт существования этого мощного государства и сам факт этих завоеваний, и сам факт чудовищных последствий.
2: Простите, что как это поставить под сомнение? Факт завоевания Самарканда, Бухары, Багдада, которые были превращены
3: вот
2: в развалины.
3: Вот в том-то и дело. Тем не менее, это так. Основано это, конечно, не на каких исторических источниках, это не основано на науке, это из ложно понятого патриотизма чаще всего возникает. Но я скажу так, вообще в истории очень сложно прийти к какому-то однозначному мнению, потому что сами по себе источники противоречивы. По любой эпохе, по любой проблеме. А противоречивы они потому, что сам объект исследования противоречив. Он мозаичен. И отражается, все противоречия отражаются в историческом источнике. Хоть за красных, хоть за белых. И есть единственный эпизод в мировой истории, который с точки зрения любых источников, письменных, археологических, антропологических, совершенно бесспорен. Это факт монгольского завоевания. Все источники всего мира, китайские, арабские, азербайджанские, армянские, грузинские, русские, польские, австрийские и так далее, они все однозначны. И археология это полностью подтверждает. Откуда же это возникло? Вот это стечение вообще случайных обстоятельств. Это тот редкий случай, когда отсталость обеспечила превосходство. Я поясню. Только на одном этом примере, потому что там много элементов.
2: Да, пожалуйста.
3: Государства, с которыми они столкнулись, любое государство – это разделение труда. Разделение труда – это означает, скажем, грубо говоря, что в Европе кто-то воюет, это маленькая часть, конница небольшая, 200-300 человек, дружина в среднем.
2: Кто-то землю пашет.
3: А большинство пашет землю, их обеспечивает. А у монгол такого разделения не было. И случайность была еще в том, что в средние века, в эту эпоху, основная сила военная, которая обеспечивала победу, это конница.
2: Смотрите, каждый монгол – это воин по природе своей, если он мужчина. Служба в армии от 16 до 60 лет – это Иса Чингисхан. До 60 лет ты воин.
3: Да, и плюс ко всему сам вид хозяйственной деятельности, кочевое коневодство, предполагал формирование навыков, которые можно использовать для войны.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Герман, Роскомстата тогда не было. Население древнерусских земель оценивают в 13 веке где-то в 5-6 миллионов человек. Очень приблизительная оценка. Сколько примерно могло быть уничтожено или быть уведенными в рабство? Вот какие-то статистические выкладки делаются. Карамзин вообще ужасные вещи пишет. Треть населения там есть.
3: Я думаю, что больше.
2: Больше?
3: Я думаю, что больше. Ну, на примере Киева только приведу вам. Киев – это крупнейший город вообще Европы. Наши археологи, украинские археологи просто раскопали, восстановили его облик. По самым скромным подсчетам, Киев, это вот к моменту Батыя, это 10 тысяч домов. В Европе таких, ну, только Париж. Вот Париж – уникальное явление, там 200 тысяч человек населения. Но среднеевропейский город – это 8 тысяч человек, а здесь только 10 тысяч домов. Умножьте на средний размер семьи 5 человек, вот вы получаете приблизительную цифру Киева – 50 тысяч человек.
2: Мегаполис.
3: Да, да, да, крупнейший город Европы. Археологически мы видим этот культурный слой.
2: Угли.
3: Да, да. А в 1246 году по этой территории проедет папский легат, он направится в ставку туда, в Монголию, в Каракаум. Это план

0: Они держат, ну, монголы в самом черном рабстве. Археология рисует ужасающую картину.
1: Сколько городов было сожжено из всех тех городов? Гордарика называли нас норманы, страна
0: чудовищная
1: городов.
0: Чудовищная цифра, чудовищная цифра. Есть одна проблема. Какой критерий, что есть город? Вот крепость – это город или просто укрепленное поселение?
1: Нет, ну, если есть тын, это уже или городище, или
0: городок. Ну, в общем, да. И вот если суммировать все то, что имеет укрепление, то археологически мы нашли в культурных слоях домонгольской Руси 1200 городов, ну, тире укрепленных поселений.
1: И сколько еще не нашли?
0: Да, конечно, сколько еще не нашли, это совершенно точное замечание. По названиям из них, как они назывались, мы знаем только 300. Потому что Воскресенская летопись, которая создавалась в XIV веке в канцелярии митрополита Киприана, будет дан полный перечень городов русских, ближних и дальних. Это самый полный перечень русских городов, древних. Вот там названы всего 300 городов. Мы нашли 1200. И мы не знаем, как они, потому что после монгол никогда не восстанавливались.
1: «Повесть о погибели земли русской». Пишут, и разные оценки совершенно дают люди, в частности, есть такая, что СУБД и Бату пришли с немногочисленными силами на Русь от 50 до 150 тысяч конников. Карамзин говорит, что это полмиллиона. И правда ли, что пишут в советских учебниках, что если бы вся Русь объединенными силами союзных князей встретила бы это воинство, то оно было бы разгромлено?
0: Нет, 150 тысяч – это чудовищно конных, 150 тысяч конных.
1: Это много?
0: Это очень много. Это если бы даже вся Европа бы объединилась, равная по численности вся Европа, и восточная, и западная, мы бы не смогли набрать такое количество конных воинов. Могу сказать, что для того, чтобы захватить Русь, достаточно и 30-40 тысяч было. Анализ динамики походов Батыя указывает на то, вот как он идет, что он провоцирует русских князей на объединение, чтобы в одном генеральном сражении, а в своей победе он не сомневался, я вас уверяю, он бы выиграл. Но вспомните битву на Калке. Там ведь не войско Батыя. На разведку послали два тумена, Джебе и Субеде. На разведку...
1: То есть 20 тысяч, тумен, да, 10 тысяч, да, 20, да, тысяч.
0: Да. Разведчики захватили Азербайджан, древнейшее государство Армению нам в восточной, как бы, Европе, ну, за Кавказье, значит, вынырнули между Каспийским морем и Черным морем и столкнулись с половцами, разбили их, а потом с ними объединенная коалиция, по-моему, 15 русских князей. 15 русских князей. Ну, вы помните же итог?
1: Я помню этот итог, да, под досками, да, они, да, да, они, да, да, они, да, умирали.
0: То есть силы противостоять,
1: вот,
0: не было.
1: У меня сейчас возникает такое впечатление, что монгольская конница, которая к нам пришла в XIV веке, это что-то вроде Готта, Гёпнера, Гудериан, танковых армий.
0: Однозначно.
1: Вермахта, их невозможно было остановить.
0: Представьте себе, что... А мы при этом средневековые рыцари. Вот.
1: Понятно.
0: Очень хорошая аналогия.
1: Давайте прервемся сейчас и через паузу возобновим разговор.
2: Реклама. С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор — фонд «Росконгресс» 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Архивные тайны.
1: Герман Артамонов, историк, в студии «Радио Звезда». Если мы говорим о монгольской армии, как об армии непобедимой, правда, были немногочисленные исключения, то что представляла из себя эта армия, эта конница, что за зверь такой монгольская лошадь и что за зверь такой монгольский воин? если никто не мог их остановить?
0: Никто. Тут несколько факторов совпало. На одном мы сказали, да, сама экономика была, да, по сути дела, готовила воинов профессиональных. И выносливость. Мы, вот, кстати, когда ставим под сомнение сам факт завоевания, мы не понимаем одну простую вещь. Вот что такое кочевая цивилизация? Часто можно слышать, ну вот пришло 150 тысяч с Баты.

0: А плюс у них заводные лошади еще были, как минимум 3, а то и 5. Это же уже табун, получается, 1,5 миллиона. Где они провизию? Мы не понимаем, что Великая Степь – это 8 тысяч километров. И вот для кочевых культур это великая кочевая культура. Там вот за ночь государство целое может подняться, государство, включая ханские дворцы, это просто юрта большая, и перекочевать на тысячи километров, ну, не за ночь, конечно, но и уйти. Для них вот эта вот проблема перемещения, сам климат там в Великой Степи заставлял их кочевать из западной в восточную.
1: Где-то засуха, где-то дожди, да, где-то хорошее пастбище, где-то плохое. Вот где хорошо, туда идем.
0: Конечно. И для них это в принципе не проблема. Поэтому рассуждение, вот эти, это взгляд оседлой цивилизации, не понимающей, по сути дела, великую культуру кочевой степи намадов. Плюс, кстати, надо дать должное гениальности Чингисхана. И гениальность еще состояла в том, что когда они сталкивались с технологиями тех государств, которые они завоевывали, они ее брали на вооружение.
1: Китайские осадные орудия.
0: В том числе, конечно.
1: Надо. Правда ли, что они порох употребляли, в том числе и китайские пороховые
0: однозначно,
1: ракеты?
0: Однозначно.
1: Но это, скорее всего, средство психологического давления, чем какое-то реальное оружие в ту пору. Ну, что там, ну, 13-й век.
0: Ну, наверное, да. Хотя, в общем-то, то, что они использовали огнестрельные, в том числе пушки, это, в общем-то, факт установленный.
1: Шли зимой. Лошадь умела выбивать копытом, пробивать снег и доставать траву.
0: Умело, но это вот именно как раз в восточной части Великой Степи. В западной было сложнее, потому что у нас зимой снеговой покров совершенно другой. Но здесь они как раз-то жили, ведь Батый начал поход, напомню, на северо-восточную Русь в 1937 году, в сентябре. То есть, когда собран урожай.
1: Угу. И железная дисциплина, которой не было в европейской армии.
0: Жесточайшая
1: дисциплина. За малейшее преступление или проступок – смерть.
0: Более того, это вот норма, которую вел Чингисхан. У него десятиричная система, но она у многих. У него, допустим, так. Если в десятке отступал один воин во время боя, казнили всю десятку.
1: Ну, это децимация римская.
0: Плюс ко всему, полководческий талант, безусловно. Вот конница у них делилась на три уровня. Была легкая, такая мобильная, с легким вооружением, конь без доспеха, лучники в основном. Были средние уже с доспеха воины и тяжелая конница. Вот средняя и тяжелая в бой не вступали. Что такое в Европе? Полк центральный, полк правой руки, полк левой руки, ну, конный там, засадный какой-нибудь засадный полк и так далее. И в бой идут вот эти вот легкие, которые обстреливают луком, но в бой тоже рукопашную не вступают. У противника создаются впечатления, да что это какие-то монголы, да мы сейчас тут шапками буквально. А те начинают отступать. Ну, луками отстреливаются стрелами, но отступают. А смысл в том, что они используют ландшафт, вот как раз степной, завести за возвышенность, там, за холм, и отступая при этом. А дальше их задача заманить в капкан, когда армия противника оказывается зажата справа и слева. Средние...
1: Клещи.
0: Тиски, я бы сказал бы. А тяжелым оставалось уже просто, ну, дотоптать то, что шевелилось. Рукам. И с этой тактикой ничего не могли противопоставить, ничего.
1: Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Я прочитал чудесную книжку француза Рене, изданную в серии «Жизнь замечательных людей» о Чингисхане. Комплементарная книжка о великом воителе. Там утверждает автор, что это была высокая культура, что монголы позже строили города пусть силами рабов, покровительствовали торговлей и ремеслом, имели письменность, уйгурское письмо, имели законы, своды законов. Что такое ЕСА Чингисхана? С чем это можно сравнить? Потому что очень часто ссылки на этот документ.
0: Нет, законы, конечно, у них были, безусловно, существовали. Достаточно просто сказать, ну, жесткая дисциплина, как без законов она может быть установлена. Но это взгляд западного европейца, который...
1: Очарован Чингисханом.
0: Да, очарован, и который просто не знает, на своей шкуре-то не испытал, что такое, своего-то сожженного. Хотя, например, я думаю, что если вы спросите у жителей Польши, что такое Батый, или в Краковском историческом музее поставите, а там центральная экспозиция – это сожжение Кракова Батыем, то там другой взгляд несколько на все это дело. Я бы здесь сказал бы вот как. Понимаете, в чем дело? Вот эта легкость, с какой они завоевывали великие государства, она привела, что ли... Вот и эта практика, когда они ремесленников, владельцев этой технологии брали в плен, они сами при этом считали, что учиться этому ремеслу
1: Не надо. Паразитарная цивилизация?
0: Ну, в каком-то... Ну, я бы не стал бы такой резкий термин говорить, но скажу так. Они сами, к сожалению, вот их погубила вот эта легкость и ставка на то, что вот те средства, те факторы, которые обеспечивали им победу в 13 веке, они будут вечными. Вот это в конечном итоге привело к историческому фиаско Монголии. И то, что сегодня... то есть Монголия не... даже уже в 17 веке, когда мы дошли до Монголии в результате освоения Сибири, то мы уже увидели крайне отсталую цивилизацию.
1: Герман, когда вы в самом начале нашего разговора сказали, что Чингисхан кровавой нагайкой, да, сплачивал монголов, вы сказали, что они не имели своей государственности, а значит, не имели классового расслоения, разделения труда и так далее. А и все-таки, как было устроено зрелое монгольское общество? Вот явно выделилась аристократия, нойоны какие-нибудь, и явно был народ, простые скотоводы, они же воины, и явно была какая-то выборность власти. Расскажите об этом.
0: Ну, элементы выборности существовали. Мы недопонимаем один момент, когда говорим вот об этой демократии. Дело в том, что эти племена монгольские, они были построены на принципах традиций кровно-родственной общины. А кровно-родственная община, это, в ней в принципе заложен механизм иерархии и соподчинение строгого сверху внизу. Это общество, которое строится сверху внизу. Причем эта иерархия настолько более жесткая и развитая, что она ни одному государству классовому не снилась. Но представьте себе иерархию людей, выстроенную, скажем, в 100 градусах, при этом каждая ступень имеет свой объем прав, свой объем обязанностей. Чем ниже, понятно, тем прав меньше, тем больше обязанностей. И все это очень четко, единым, так сказать, работает. Ведь, более того, выстраивалась же не просто иерархия внутри рода, но и иерархия родов. И, соответственно, род Чингисхана, ну, например, как оно было устроено? Ханом в империи Чингисхана может стать только прямой потомок Чингисхана, так называемый чингизит. И когда у нас в 14 веке, к концу, поход монголов возглавляет Мамай, а Мамай темник, он не был чингизидом, угу. Он не имел права на
1: то хана. То есть с ним сражаются, а когда приходит чингизит Тахтамыш, то поднимаем лапки кверху и сдаем их.
0: Ну, там...
1: Нет, извините, я всегда вульгарно объясняю эти вещи.
0: Коалицию не успели собрать. Там, видите, в чем дело? Там что произошло? Дело в том, что у них еще была вот эта их особенность. Борьба за власть приводила к тому, что у них... Они сами вырезали чингизидов. Если вы посмотрите обстоятельства прихода ханов Золотой Орды в XIV веке, узбек, тахта, джанибек и так далее, каждый из них... чтобы прийти к власти, вырезает семью, там, десятки
1: человек. Герман, этнологи и генетики считают, видимо, есть на это основание, что у Чингисхана примерно 1,5 миллиона прямых потомков живут сейчас в разных странах Азии, в том числе и в России.
0: Здесь сложный вопрос, поскольку тело Чингисхана не найдено, чингизидов можно, так сказать...
1: Там же гарем был, ну что там?
0: Да. Нет, ну по мужской Y-хромосоме можно. Но дело в том, что здесь нужно смотреть. Я знаю, например, что в Киргизии 80% киргизов сегодня себя считают прямыми потомками Чингисхана.
1: Ну, пусть считают.
0: Да, но
1: это приятно.
0: Как бы, ну да. Но вообще, я бы хотел бы сказать, что вот это важно говорить, все-таки монголы – это не тюрки. Казахстан, и Киргизия, и Башкирия, и современные татары – это потомки тюркоязычных народов, а не монголов.
1: Наш гость Герман Артамонов – профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета.
2: Архивные тайны. Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. С начала года российские войска освободили более 220 населенных пунктов и свыше 5300 квадратных километров территории. Только в сентябре под контроль перешли 27 населенных пунктов, сообщили в Министерстве обороны. Группировки войск «Центр» и «Юг» наступают на подступах к Славянску, Краматорску и Дружковке. Север сжимает окружение в Харьковской области. Восток и Днепр продвигаются к Запорожью и ведут бои в Орехове. Запад атакует у Червоного Оскола и зачищает Красный Лиман. Темпы наступления на всех направлениях растут, добавили в Минобороны. Московская избирательная система всю ночь подвергалась и продолжает подвергаться мощной атаке извне. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.
2: При этом дистанционное электронное голосование в Москве работает штатно, все нормально, никто этого не заметил. Это и дало мне повод, потому что у нас не было информации ни об одном инциденте, жалобы по поводу дистанционного электронного голосования. Тем не менее, вот эта атака масштабная продолжается. И это явно скоординированные попытки помешать нормальной работе системы и, естественно, оказать негативное давление на весь избирательный процесс в столице нашей Родины.
1: Памфилова добавила, что более 4,6 миллиона граждан России проголосовали досрочно. Она также напомнила, что избиратель, у которого не сработало дистанционное электронное голосование, может проголосовать на ближайшем избирательном участке традиционным образом. Временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов побеждает на досрочных выборах главы республики. Он набирает более 85% голосов к 14 часам. Об этом сообщила председатель Юго-Осетинского центра избиркома Эмилия Гагиева. В российском МИДе прокомментировали итоги досрочных выборов президента Южной Осетии. В ведомстве отметили, что голосование прошло при высокой явке и в строгом соответствии с национальным законодательством. ЦИК республики признал выборы состоявшимися. Минпросвещение утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Он вступит в силу с 1 сентября будущего года. Минимальное количество учебных занятий за два года в 10-11 классах вырастет на 140 часов. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов. Кроме того, впервые закреплен базовый список обязательного оборудования для кабинетов, особенно естественно-научного цикла. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
0: Русские оружейники. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-65-02-2022 года.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Архивные тайны.
8: Герман Артамонов, историк, в студии «Радио Звезда». Трудно примириться с мыслью о том, что когда-то наша страна была порабощена завоевателями. Собственно говоря, и страна тогда не существовала, и русский этнос только начинал складываться в те времена. Скажите, если очень коротко, как это можно объяснить? Что такое власть монголов над Русью? Можно ли это считать в современных терминах колониальной зависимостью или вассальной зависимостью, как в Западной Европе? Что это были за отношения?
9: Ну, наверное, наиболее адекватно все-таки термин он настоялся на науке, это вассальная зависимость. Но власть Орды осуществлялась в двух плоскостях важных. это политическое и экономическое. Политическое – это утрата политического суверенитета страной. Ну, не страной, а тогда вот этими множеством этих княжеств независимых. Когда сама земля, собственно говоря, имела право определять, кто будет ей княжить. В этом стоял ее суверенитет. Теперь право назначения и посажения на Великий престол, там, Киевский или Владимирский, или определял хан Золотой Орды. Русские князья были обязаны по первому зову и золотоордынского, сарайского хана ехать в Золотую Орду, а иногда и туда, в далекий Каракаум, на утверждение. И этот ярлык ханский, он во многом и часто, вернее, использовался вот ордынскими ханами для удержания страны в повиновении, которые бросали его как кость, который стравливал князей между собой. Ну, вспомним историю противостояния борьбы Москвы и Твери в XIV веке, в первой, ну, до 27-го года, когда вот они вот то Москве дадут, то Тверскому князю. А главное, чтобы вот это вот противоречие, разделяя власть, грубо говоря, вот через ярлык ими осуществлялся.
8: Есть совершенно иная точка зрения, достаточно парадоксальная. Она звучит так. Лишь власть ханов смогла удержать Русь от окончательного распада и порабощения Западом. Монголы – это создатели русской государственности. К этой мысли в той или иной степени склонялись и Соловьев, и Ключевский, и марксистский историк Покровский даже. Вот в чем тут есть преувеличение, да? А в чем частичка правды?
9: Ну, это очень такой спорный тезис, он отвергнут, в общем-то, современной наукой. Вы понимаете, то есть это выбор между Сциллой и Харибдой, на самом деле, потому что и Запад, цивилизация достаточно агрессивная, хищная, и монголы здесь в этом смысле не лучше. И вы, вот как бы вот этот вот дилемма, что они что-то такое удержали, не благодаря монголам, они как раз-то усиливали, вот тот пример с Москвой и Тверью, они не удерживали, а наоборот способствовали дроблению и стравливанию.
8: Лбами, и вы сказали, но брали ли на себя монголы обязательство защищать подвластные им русские княжества от внешнего противника, от нашествия с Западом?
9: Вы знаете, есть такой миф, что на льду Чудского озера победу Александр Невский одержал благодаря монгольской коннице. Доказано, что это не так. Они были заинтересованы совершенно в другом. Они были заинтересованы сохранить свою политическую власть для стабильного обеспечения вот второй сферы зависимости, а именно обязанности всей этой территории выплачивать дань золотоордынскому хану. Для этого была осуществлена перепись населения, всего населения. Была определена норма. Кстати, вот размеры дани, прямых известий не сохранилось, только косвенные.
8: Вот я тоже искал, мне это странно, потому что они заимствовали у китайцев бухгалтерию. Там был строжайший учет и контроль, и дань мы должны знать. Это вот как наш подоходный налог, или это 50%?
9: Да,
8: даже этого не знаем.
9: Они-то ее знали, мы не знаем. Но по косвенным данным, размер дани, который выплачивали им, он в десятки раз превышал размеры тех выплат, которые до этого шли в пользу, собственно говоря, русских князей. В десятки раз. Ну, собственно говоря, сама экономика.
8: То есть они обескровливали государство.
9: Грубо говоря, весь прибавочный продукт изымался и шел на содержание завоевателей. Весь прибавочный продукт. Археологически мы это видим. Археологически. Вот академик Рыбаков посчитал, сколько видов ремесла было до, сколько осталось после. Проценты какие-то жалкие. Более того, некоторые технологии утрачены вообще навсегда. То есть физически были истреблены носители этих традиций ремесленных, технологичных традиций.
8: Скорее всего, введены в рабство.
9: Ну, безусловно.
8: Если им хотя бы в этом повезло.
9: Ремесленников однозначно. Они же просто когда... Вот, это известная их тактика. Когда вот они... Самарканд и Бухара. Там же поголовно вырезано население. Но заставляли выйти в поле женщин от мужчин, а дальше отбирали ремесленников.
8: Понятно. Про плохое мы знаем. Что хорошего принесли нам монголы? Чем они бы обогатили русскую культуру, быт, нравы, государственность? Нельзя все мазать одной черной краской, ну, согласитесь.
9: Ну, я здесь все-таки однозначен, ничего хорошего я там не вижу.
8: Не принесли.
9: Не принесло, но, безусловно, какое-то влияние было существенным образом оказано, в том числе и культурное влияние. Но достаточно сказать, что и в современном русском языке мы найдем очень много тюркизмов, через них, конечно же, пришли. Ну, слово «Арбат», допустим, да?
8: Ну, да.
9: «Ах, Арбат, мое отечество», как пела Куджава. И не только. Хотя, ну, кстати, минимально, при таком 240-летнем мы вообще должны быть.
8: Ну, как он? Ямщик сидит на облучке в тулупе в красном кушаке.
9: Да,
8: сколько здесь русских слов?
9: Да.
8: Два. Красный и сидит. Все остальные слова иностранные.
9: Да. Наконец, вот ямщик тоже. Это ямская служба.
8: Вот. Мы заимствовали у них самую быструю почту в мире.
9: Однозначно. Блестящая, совершенно, вот гениально, кстати, устроено. Потому что, кстати, на таких пространствах обеспечить эту эффективную связь, это полностью, причем существовало, по сути, эффективно вплоть до 20 века. Это их технология. Что касается вот таких культурно-типологических заимствований, ну, часто, например, как говорят, что вот деспотизм русских царей, он оттуда.
8: Говорят.
9: Да, но я не... Это вот преувеличение деспотизма. Они, некоторые из них хотели быть деспотами, но у них не получалось, потому что еще вот противостояло очень мощное самоуправление, а потом они понимали, что на него тоже выгодно опираться. Чиновник сворует, а самоуправление не сворует. Поэтому вот эти как бы достижения, которые они нам привнесли, ну, это поневоле. А если мы будем вот взвешивать на часах все-таки вот положительное и отрицательное, то, конечно, отрицательное настолько очевидно. Понимаете, главное последствие монгол состоит в том, что мы полностью сменили цивилизационный код.
8: Если... Ну, что значит полностью? Мы остались христианами.
9: Да, но если мы начинали...
8: Хотя навязывали ислам.
9: В политическом плане мы начинали как образец подлинной демократии, ну, то есть демократия буквально как народа власти. Вот основной политический вектор до Батыя – это земля через вечевые структуры ставит под контроль княжескую власть. А основной вектор нашей истории потом – это как раз переход от демократии к диктатуре, бесконтрольности государственной власти, к утрате общества способности к защите, к самоорганизации. Ну, крепостное право, что такое? Это жертва. Да, мы стал крестьянин, основная масса населения крепостным. Для чего? Чтобы содержать помещика. А кто такой помещик? Это служилый человек, конный, который будет защищать страну. Но это жертва, и это утрата, потому что, ну, рабство, как оно может быть, как бы...
8: Диктатура и милитаризация – это крайние способы и единственные способы удержать страну, спасти государственность в тех условиях, которые были нам навязаны кем? Историей, скажем так, и географией.
0: Архивные тайны на радио «Звезда».
8: Три источника русской государственности, вы чуть-чуть коснулись этой мысли, что вот Орда – это деспотия, вы это отвергаете, Византия – это религия и искусство, да, в широком смысле иконопись. Европа – это у нас реформы Петра, и вот, вот из этого три единства выросло русское древо. Примитивная схема, все не так?
9: Думаю, что не так, я не соглашусь ни с одним из них. Русское православие очень специфично, оно противостоит в равной степени и христианскому варианту, католическому, протестантскому, равно как и византийскому. Оно очень самостоятельно. Мы все переняли. Просто стало выгодно в 15 веке, когда Византия пала, называть себя Римом, третьим, там, четвертому не бывать. И сама церковь поддерживает идею, что мы из Византии. Не так. Достаточно сказать, что в повести временных лет сохраняется арианский символ веры. В X веке ни один монах бы не ошибся в символе веры. Значит, соответственно, что касается Запад ли мы, вот вечная дискуссия, мы Запад ли, Азия мы и так далее, мы Россия. Вот у нас есть самостоятельный совершенно вектор. Да, он вырос, ну, как и все в этом мире взаимосвязано. Все влияет друг на друга и так далее. Было и азиатское влияние, было и западное влияние. Но все-таки Россия все перемалывала и приходила к поиску своего как бы пути исторического, цивилизационного в том числе. Мы можем найти элементы и Запада, конечно, найдем легко, и западной системы, и азиатской, но... Вот все вместе, когда это складывалось, все равно мозаика, вот она была наша, российская, уникальная картина со своим почерком, со своей душой, со своей традицией. Элементы того всего найдем. Но вот когда она складывалась, она все равно была наша. В этом наша особенность. И во многом это сегодня нам усложняет, в общем-то, жизнь, потому что геополитические противоречия усиливаются, а мы вот как-то вот не вписываемся как бы в некоторые
8: вещи.
9: Герман, а
8: откуда взялось такое явление, как евразийство? Даже Александр Блок, вот, европейский человек.
9: Да, скифы мы.
8: Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосами, с жадными. Это, видимо, было очень модно тогда.
9: Ну, конечно.
8: Эта идея. И идея, что Россия – это наследница прямая монгольской империи, и что наши корни лежат в Улусе-Джучи. Во-первых, думать об об этом неприятно, но чисто, ну, извините, да, я тяготею все-таки к Европе.
9: Да, конечно.
8: Больше к Парижу, чем к Дели и к Пекину, как и, в принципе, любой русский человек. Но откуда это взялось и почему это завоевало умы очень многих людей?
9: Завоевало, так сложилось. Вот интеллигенция, наши просвещенные классы, великая литература русская, публицисты и философы над этим вопросом всегда думали и не находили, в общем-то, ответа. А психологическая реакция и запрос был всегда очень существенен. Помешала им прийти к правильному пониманию та дистанция, которая исторически сложилась между политической властью, между просвещенным классом и народом. Нигде такой дистанции в мире, кстати, ни на Западе, ни на Востоке вы не найдете, как здесь.
8: Да, два народа в одной стране.
9: Да, да, абсолютно. И вот наша творческая интеллигенция, ну, она как-то всегда, ну, рабская, что там искать-то, как бы. А вот евразийство само, оно возникло в русской эмиграции. И, знаете, вот вся наша интеллигенция такая патриотическая, грубо говоря. Даже если они либеральные, они все равно патриоты. Кстати, вот Бердяев блестяще сказал, когда говорил, вот западники и славянофилы. И он говорил, вы ошибаетесь, если вы думаете, и те, и другие любили Россию. А дальше говорит, а разница в чем? Что одни ее любили как дитя, а другие как мать. Блестяще сказано. И вот они когда, вот те, которые искали идеала там на Западе, считая, что это вершина, как только они оказывались там и жили там, они вдруг понимали, что им там, ну, как-то не очень уютно.
8: Мы другие.
9: Другие.
8: Они это осознавали.
9: Вот, это вот идеал, понимаете, вот когда бываешь в Италии, в той, мне тоже, ну, не видеть эту красоту. Знаете, как Ходосевич говорил, вот в чем особенность Италии. Вот плюнешь в Италии на асфальт, и плевок произведения искусства.
8: Да.
9: Но если вы там начинаете жить и вступать, налаживать вот в социальные отношения, погружаться, вы понимаете, что это другое несколько.
8: Это не плохо наше. Получается. Да. А вот, к сожалению, приходится заканчивать разговор, а разговор получился хороший. Начали с монголов, с монгольского нашествия, с татаро-монгольского ига, и снова пришли вот к тому, что нас грызет уже несколько столетий. Место России, да, в мире, да, и цивилизационный, да, характер, да, да, да, нашего государства, нашего народа, нашего общества. С нами был историк Герман Артамонов, профессор Московского государственного педагогического университета. Герман, ну, достаточно забавная штука. Мне было лет 12, когда я прочитал балладу Алексея Толстого Константиновича. А монгол говорит князю Владимиру Крестителю: «Обычай вы наш переймете, на честь вы поруху научитесь класть, и вот, наглотавшись татарщины всласть, вы Русью ее назовете». Мне страшно стало обидно, я пошел к отцу, говорю: «Папа, объясни мне, что это за эта ерунда?» Отец объяснил, я понял, что Россия — это все же не Монголия, и спешу утешить наших слушателей. Мы отдельная страна. Многие считают нас даже отдельной русской цивилизацией. С вами был Владимир Туз. Счастливо.
0: Архивные тайны.
5: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают четверку. И никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Сегодня после 5 вечера только на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
6: Сегодня день оружейника России.
10: Оружейка. Артиллерия. Коническое орудие Грабина С-40.
11: Он родился на рубеже 19-20 веков. Его отец числился когда-то в казачьих войсках полевой артиллерии и дослужился до старшего фейерверкера. Маленький Вася Грабин с интересом слушал по вечерам батькины рассказы о пушках, ядрах и отважных канонирах. Уже тогда мальчик решил: вырастет, будет военным. Артиллерийское училище в Петрограде, военно-техническая академия, должность инженера-конструктора завода «Красный Путиловец». Все эти ступени своей карьеры Василий Грабин прошел, что называется, на раз-два, без заминки и каких-либо проблем. К началу Великой Отечественной он уже был опытным артиллерийским мастером.
10: Оружейка. Артиллерия. Коническое орудие Грабина С-40.
11: Вскоре под его началом была разработана уникальная полковая противотанковая пушка С-40 с коническим каналом ствола. Скорострельность орудия – 20 выстрелов в минуту. Начальная скорость почти 3-килограммового бронебойного снаряда составляла, внимание, 1332 метра в секунду. Невероятные показатели. Достаточно сказать, что на дистанции в 1000 метров такой снаряд запросто прошивал броню толщиной 28 сантиметров. Фантастический рекорд. Но, как всегда, были свои «но».
10: Оружейка. Артиллерия. Коническое орудие Грабина С-40.
11: На вооружение пушка С-40 так и не поступила. Аргументы оппонентов: технологическая сложность изготовления ствола, низкая живучесть, а также малая эффективность осколочного снаряда. Однако Василий Гаврилович не унывал. Впоследствии специалисты подсчитали: из более чем 500 тысяч орудий, которые находились на вооружении нашей армии в годы Великой Отечественной войны, более 100 тысяч изготовили на заводе, главным конструктором которого был именно Грабин. Что ж, страна по достоинству оценила его заслуги. В 1945 году талантливому изобретателю присвоили персональное воинское звание – генерал-полковник технических войск.
10: Коническое орудие Грабина С-40. Оружейка.
12: Граф де ля Фер?
13: Я. Yeah.
12: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
13: Я. Yeah.
12: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
13: Я. Yeah.
12: Аббат Дербле?
14: Я. Yeah.
12: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас... очень ждали.
15: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
16: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Вокруг тысячи вопросов,
13: а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
14: Раз, два, три, четыре, пять.
13: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он совершил 3 кругосветных плавания, побывал на всех континентах, прошел все океаны и установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен, заслуженный мастер спорта Николай Литау. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Марьевку и Гулево. В свою очередь, бойцы восточной группировки выбили украинских боевиков из «Зеленой Дебровы» в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Лошакова и Комиссарова в Харьковской области. Там, в кольце окружения, продолжается уничтожение формирований противника в районах населенных пунктов Грачевка, Красный Яр и Хрипуны. Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в Калининском районе Горловки. Транспортное средство повреждено, об этом сообщил глава города Иван Приходько. Информация о пострадавших уточняется. Моряки Тихоокеанского флота приняли участие в голосовании в открытом море. Для них организовали специальные избирательные участки на борту судов. Председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких отметила, что на кораблях традиционно фиксируется высокая явка.
2: Территориальная комиссия морская, она обеспечивает возможность голосования для островных территорий, где у нас находится Дальневосточный федеральный университет. Потом они обеспечивают голосование на судовых избирательных участках, там тоже практически навсегда подавляющее большинство участков, которые голосуют 100%. Редко, когда один либо два избирателя на судне не воспользуются такой возможностью.
1: В целом по стране явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 14 часов по Москве составила более 32,5%. Об этом сообщается на сайте Центр избиркома. В Иркутской области введен режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев. За весь период активности хищников от жителей поступило более 1500 сообщений. Только за минувшие сутки зафиксировано более 50 выходов. Мобильные группы за сутки добыли 11 медведей. Жителям и гостям области рекомендовано воздержаться от посещения лесов. В Челябинске двухлетняя девочка спасла семью от пожара, разбудив всех ночью громким плачем. Квартира уже заполнялась дымом. Взрослые схватили детей и выбрались на улицу. Пожар произошел на первом этаже дома на улице профессора Благих. Горели вещи и кухонный гарнитур. Двое детей, включая саму девочку и ее старшего брата, отравились продуктами горения и были доставлены в больницу. Сейчас их состояние удовлетворительное. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
3: Русские оружейники. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Клиника посвящается.
1: Пройдут столетия, и наши праздники,
2: и каждому дано яблоко.
3: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
4: Перед нами огромные, разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
6: Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о русских оружейниках. Калашников, Макаров, Токарев, Ерыгин, Стечкин. Фамилии известные всем, или почти всем. Они на слуху. Эти люди – легенды русской оружейной школы. Наша элита. Да вот только далеко не вся. Мало кто из нас знает, к примеру, Сергея Непобедимого. Или великолепный тандем Василия Грязева и Аркадия Шипунова. А ведь это конструкторы-изобретатели высочайшего мирового класса. Что уж говорить о мастерах Древней Руси, которые, если так можно сказать, стояли у истоков отечественной оборонки. Информацию о них мы собирали буквально по крупицам. Бронники, в более позднее время щитники. Так наши предки называли мастеров защитного оружия. Они делали шлемы, кольчуги, или, как раньше их называли, кольчужные рубахи. Среди русских воинов было мало таких, которые не имели бы крепкой брони. И совсем другое дело – боевой арсенал для нападения. Копья, мечи, сабли, боевые топоры. Для закалки такого оружия применялась довольно-таки сложная обработка. Мечи выковывались из тонких пластин железа с переплетом из проволоки, после чего края пластин наваривались сталью. Сталь, закаленная различными способами, имела множество названий. Например, хоролужная.
8: История награды.
9: Боевой клинок. В 1662 году царь Алексей Михайлович отправил послов московских в далекую Персию. В особом государевом указе было сказано: «Не щадя денег казенных, купить 20 пудов булата красного самого доброго, 150 полос булатных, да камней драгоценных разных, крупных и цветных». Традиция награждать служивых людей холодным оружием известна в нашей стране с начала 17 века. На Руси булатный сабельный клинок называли полосой. До начала 18 века многие сабельные клинки или булатные полосы доставлялись в Москву из Персии и Турции. Но существовали и другие образцы холодного оружия, которые изготавливались русскими мастерами из так называемой привозной стали. Эти клинки смело можно считать настоящим произведением искусства. Каждая сабля украшалась драгоценными камнями, золотым или серебряным орнаментом. Хранились такие сабли в оружейной палате, где аккуратно записывались особые именные данные, откуда поступил клинок и чей он работы. Сохранилась, к примеру, вот такая запись.
10: На год 1662 в казне московской собралось 10 сабель на литовское дело, 20 сабель на дело угорское и черкасское, а также 15 сабельных полос на кизилбашский выков.
9: В 17 веке саблями вооружались поместная конница, стрельцы и казаки. Им выдавали обычное холодное оружие без каких-либо украшений. А вот наградные клинки с драгоценными камнями, серебром и златом получали воеводы и лучшие дружинники русского войска за отвагу и храбрость в бою. Так, например, в 1642 году мастера оружейной палаты вручили богатый сабельный клинок предводителю народного ополчения князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. В России вплоть до 1788 года украшенные алмазами сабли вручались исключительно генералам или адмиралам. Но затем холодным оружием, правда, без каких-либо украшений, стали награждать и офицеров. Каждой такой награде полагалась именная императорская грамота, где непременно указывалось, за какой подвиг был выдан боевой клинок.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Время не сохранило их фамилий, но на Руси всегда трудились мастеровитые оружейники. К примеру, боевой лук X века нашей эры изготавливался из длинных деревянных пластин, сделанных, как правило, из ствола березы. Пластины соединялись между собой при помощи рыбьего клея. Для прочности внутреннюю сторону оружия покрывали костяными пластинами, на которые затем наматывали сухожилия животных. Тетиву аккуратно скручивали из растительных волокон, шелковой нити и сыромятной кожи. Сила натяжения древнерусского боевого лука доходила до 80 килограммов. Для сравнения, современный мужской спортивный лук имеет силу натяжения всего-то 20, максимум 35 кг. Идем далее. Стрелы древнерусского лука – березовые, яблоневые, тростниковые, камышовые или кипарисовые. Длина одной стрелы – 75-90 сантиметров. Толщина – около 7 миллиметров. Древки стрел обрабатывались с помощью костяных ножей, после чего шлифовались брусками из песчаника.

0: Интересно, что таранный удар копьем появился на Руси только в 12 столетии, что было вызвано утяжелением воинских доспехов. До этого момента русские дружинники наносили удар копьем сверху вниз, предварительно сильно замахнувшись рукой. Что ж, боевые копья очень часто решали успех всего сражения, как это было в 1378 году в битве на реке Воже в Рязанской земле. Именно тогда московские конные полки одновременным ударом на копьях с трех сторон опрокинули монгольское войско и полностью разгромили его. Таковы факты. К слову, личное оружие русских воинов не раз вызывало удивление и зависть врагов.
1: Арсенал – старинное русское оружие. Раздел.
2: Ударное вооружение.
1: Классификация.
2: Гибко-суставчатое холодное оружие раздробляющего действия.
1: Название.
2: Кистень.
3: Кистень представлял собой грушевидную гирю или ударный груз весом около 250 граммов. Гиря крепилась к ремню, веревке или к металлической цепи, которые, в свою очередь, прикреплялись к длинной деревянной рукояти. Проще говоря, на рукояти цепь, на цепи гиря. Кистенем можно было сбить противника с ног или с коня, раздробить его боевой щит, выбить из рук меч или копье, а также надолго оглушить врага. В начале X века на Руси ударную гирю кистеня изготавливали из очень прочного и тяжелого лосиного рога. Делали это так. В костяной грушевидной заготовке проделывали небольшое отверстие, куда вставляли металлический стержень с петлей. Именно к этой петле затем и прикреплялись цепь или ремень. К середине 10-го столетия ударную гирю делали уже из бронзы. А деревянную рукоять кистеня украшали различными узорами. Княжескими символами, всевозможными орнаментами, золотой или серебряной инкрустацией. Впрочем, существовало более 120 модификаций кистеня. Менялись длина рукояти, вес гири или длина цепи. Древнерусские воины ежедневно упражнялись в искусстве ближнего боя. Кистень – оружие сложное. При неправильном замахе можно было угодить гири не в противника, а себе по голове или спине. Однако в умелых руках кистень превращался в мощное и очень грозное оружие. Поэтому на Руси говорили «кистенек с кулачок, а с ним добро».
2: Кистень.
1: Арсенал – оружие, которым мы побеждали.
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печень, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Вы слушаете «Исторические заметки»

0: на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор о русских оружейниках. Первые упоминания о них относятся к 1561 году, когда богатый дворянин Дмитрий Шувалов купил в Костромском уезде небольшое уютное поместье возле реки Сендега. С начала 17 века этот род неразрывно связан с армией. Андрей Шувалов был воеводой и оборонял от поляков Смоленск. Данила Шувалов отправился в Москву, где получил звание стрелецкого сотника. Но все же самыми известными представителями древнего рода считаются два брата – Александр и Петр Шуваловы. В 1741 году они участвовали в государственном перевороте, в результате которого на престол взошла Елизавета Петровна. Новая императрица по достоинству оценила преданность Шуваловых. Братья получили графские титулы и стали личными генерал-адъютантами государыни. Впоследствии Александр, старший, был назначен на должность начальника тайной канцелярии, командовал Измайловским полком и дослужился до звания фельдмаршала. Петр Шувалов от брата не отставал. Именно он провел очередную реформу русской армии, подготовил ее к войне с Пруссией, после чего предложил в 1753 году чертеж абсолютно нового артиллерийского орудия, которое получило название «Шуваловская гаубица». Таких мощных пушек не было тогда ни у кого в мире. Ломоносов написал по этому поводу.
2: «Нам слава, страх врагам твои огни, как прежде, так и впредь, пали, рази, гони. С Елизаветой Бог и храбрость генералов, российска грудь твои орудия, Шувалов».
1: О том, что это были за чудо-орудия, узнаем прямо сейчас.
3: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
4: Артиллерия.
3: Классификация.
4: Длинноствольная гаубица.
3: Название.
4: Единорог.
5: Единорог был принят на вооружение в 1757 году. Над его созданием трудились талантливые инженеры Михаил Мартынов и Михаил Данилов. Курировал проект начальник артиллерийского ведомства граф Петр Иванович Шувалов. На родовом гербе Шуваловых был изображен единорог. Точно такие же мифические животные украсили и новое орудие. Конструктивной особенностью единорога была коническая пороховая камера. При заряжании снаряд плотно прилегал к внутренним стенкам ствола, что уменьшало утечку пороховых газов. В результате дальность стрельбы существенно увеличилась. Пудовое чугунное ядро единорог мог отправить на расстояние в 2000 метров. Огонь велся как по настильной, так и по навесной траектории. Таким образом, единорог совместил в себе достоинства гаубицы и классической пушки. Орудие было предназначено для стрельбы всеми видами снарядов, но чаще всего единороги заряжали картечью или гранатами. К 1812 году в арсенале русской полевой артиллерии находились пудовые, полупудовые и четвертьпудовые единороги. Чудо-пушки участвовали во всех крупных сражениях Отечественной войны.
3: Арсенал 1812.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш рассказ. В середине 70-х годов прошлого века Петербург посетил известный немецкий промышленник Альфред Крупп. В Россию заграничного магната пригласил его коллега Николай Иванович Путилов. Гостю показали металлургический завод и знаменитую Северную верфь. На вопрос, где бы еще он хотел побывать, пушечный король Крупп ответил: «В артиллерийском музее». В тот же день его отвезли в Петропавловскую крепость, где размещалась экспозиция. Человек любознательный, интересовавшийся всем, что было связано с оружием, Крупп внимательно разглядывал старинные пушки, постукивал тростью по бронзовым стволам, прислушивался к звуку, время от времени просил назвать ему имя мастера. И вдруг Крупп замер. Его лицо побледнело, а губы прошептали: «Этого просто не может быть!» Прародительница всех современных артиллерийских систем, дульнозарядная пушка, появилась на полях сражений примерно в 12 веке и не покидала их до конца века 19-го. При всех своих достоинствах это оружие имело один большой недостаток. Заряжание пушки через ствол – процесс не быстрый, а главное – опасный. Пушкарям приходилось работать, стоя в полный рост, рискуя попасть под огонь противника. Это привело к появлению простейшего затвора – чугунной пробки с резьбой. Теперь снаряд и порох подавались через отверстие в задней части ствола, которое потом запечатывалось пробкой. Подобие же современного артиллерийского затвора появилось только в середине 19 века. Во всяком случае, так думал Альфред Крупп. Наивный человек. Три аспида. Так называлась пищаль, которая произвела впечатление на немецкого оружейника. Она была изготовлена московскими мастерами еще в конце 16 века. Главной особенностью оружия был клиновой затвор. Специальный механизм поднимал и опускал железный щиток, который запирал канал ствола. Родоначальником этой системы Крупп считал себя. Уязвленный изобретатель попытался выкупить орудие у музея. Ответ руководства был кратким – отказать. Что ж, русские мастера не раз удивляли своих иностранных коллег. Вот, к примеру, слова известного оружейника Владимира Федорова.
6: «Ни одному изобретателю за рубежом не удалось достигнуть такой удивительной законченности в конструировании не только винтовки, но и какого-либо другого вида огнестрельного оружия. Ни одному в мире».
1: О каком изобретателе идет речь? Узнаем прямо сейчас. Добавим лишь, что Федоров был учеником Сергея Мосина.
3: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях. Винтовка Мосина. Московское военно-сиротское отделение, а потом военная служба у отца. Нелегкая крестьянская жизнь матери, да еще и царский деспотизм повсюду. Такова была стартовая площадка будущего генерала армии, известного на весь мир изобретателя оружия Сергея Ивановича Мосина. Мама умерла при родах брата, когда Сереже было 4 года. В 12 он в кадетском училище, потом военная служба, академия. Капитан Мосин просит направить его на Тульский оружейный завод. Именно там, в Туле, у помещиков Арсеньевых, работает его отец. Уже сильно постаревший, и Сергей считает долгом быть поближе к нему. Сын хозяина поместья постоянно находится в столицах, а жена его воспитывает двоих ребятишек. Зовут ее Арсеньева Варвара Николаевна. Варвара, Варя, Варенька.
2: Ну и дела.
3: Дуэль, однозначно. А муженек жалобу. Мосина под арест на 3 суток. Сидел там Сергей Иванович и думал: нет, его мало убить на дуэли одним выстрелом, в него весь магазин надо выпустить. Ого, магазин для патронов. Это было самой современной идеей в конструировании оружия. К тому же в армии все винтовки были однозарядными, и было много начальников, проповедовавших девиз: «Стреляй редко, но метко». Только арест закончился, Мосин вновь вызывает Николая Арсеньева на дуэль. Тот стреляет второй жалобой. Теперь посидеть в заперти придется уже 2 недели. Есть время подумать над конструкцией винтовки, и вдохновение есть.
2: Это точно.
3: Кстати, в Туле капитан Мосин руководит инструментальной мастерской. Именно там делают все измерительные и нестандартные калибровочные тестовые приспособления. Мастерскую называют «сердцем завода», а Сергей получает неоценимый опыт. К 1891 году он разрабатывает основу новой винтовки. Почему основу? А потому что там используются некоторые ранние идеи братьев Наган. Винтовку называют «русской трехлинейной винтовкой». И тут царь говорит: «Ну, не камильфо, господа, исправим моветон». И винтовка стала называться просто «трехлинейной». Но все-то знали, что это винтовка Мосина. Знал и муж Варвары.
2: С этого места поподробнее.
3: «Давайте, — говорит, — 50 тысяч и дам развод». Через 16 лет уже и дети выросли. Судьбы Сергея и Варвары соединились. И все преобразилось в жизни. На Мосина, как из рога изобилия, посыпались ордена, премии. Или, например, гран-при Всемирной Парижской выставки. Ему присвоили звание генерала.
7: французы пытались купить патент Мосина. Миллион ему предлагали, но ничего не вышло. А трехлинейка была на вооружении нашей армии до середины прошлого века. Вот так. Сергей Иванович Мосин.
3: Да, есть что рассказать. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда» новости технологий. Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить дорожную карту внедрения искусственного интеллекта в управление пассажирскими перевозками. План должен охватить все виды общественного транспорта. Технологии ИИ планируется применять для прогнозирования спроса на перевозки, оптимизации расписания и маршрутов, анализа технического состояния подвижного состава, а также для создания интеллектуальных чат-ботов и голосовых ассистентов для пассажиров. Доклад должен быть представлен до 1 декабря. Новую роботизированную систему пожаротушения «РУСАК» создали в особой экономической зоне «Технополис Москва». Робот-пожарный может работать дистанционно в экстремальных условиях. Об этом рассказал гендиректор компании-разработчика роботизированных комплексов Илья Лаверычев.
3: Изделие представляет из себя роботизированную колесную тележку высокой проходимости, на которой установлен автоматизированный пожарный лафетный ствол. Изделие может достаточно близко подъехать к очагу тушения пожара, заменив при этом человека, и с помощью пожарного лафетного ствола выполнить тушение либо водой, либо пеной низкой кратности, либо компрессионной пеной. Это уже зависит от специфики возгорания.
2: Управлять роботом можно посредством радиочастот, а в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы на него ставится катушка с кабелем, по которой идет сигнал. МВД рекомендует защищать аккаунты в мессенджерах с помощью двухфакторной аутентификации. Даже если мошенник получит код авторизации без дополнительного пароля, он не войдет в профиль. Также советуют отключить автоматическую загрузку файлов. Злоумышленники часто рассылают вредоносные программы под видом фото или обновлений. Еще одна мера – постоянный контроль активных сессий. При обнаружении чужого подключения его нужно завершить. Кроме того, стоит запретить незнакомцам добавлять аккаунт в группы и каналы. ИИ-модель Gemini от Google во время тестирования самостоятельно вышла в интернет и взломала три компании. Об этом сообщает Wall Street Journal. Тестирование проводила компания Irregular. В одном случае модель подобрала пароли, в двух других нашла учетные данные в открытом репозитории. Во всех случаях Gemini прекращала взлом, как только понимала, что имеет дело с реальными компаниями. Google подтвердила инцидент, уведомила компании и власти США, но не стала сообщать общественности, заявив, что ущерба нет. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают четверку. И никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Сегодня после 5 вечера только на Радио «Звезда». А также на канале «Радио «Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
0: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Сегодня день оружейника России.
0: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш разговор о русских оружейниках. Акация, гиацинт, астра. Думаете, речь идет о цветах? Ничего подобного. Это название самоходной гаубицы, самоходной пушки и самоходного миномета. А есть еще железные пионы и тюльпаны. Как утверждают отечественные изобретатели, российской артиллерии нередко присваивают цветочные имена. И этому есть объяснение.
9: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
10: Ракетные комплексы и артиллерийские орудия.
9: Классификация.
10: Всепогодный круглосуточный многоцелевой ракетный комплекс.
9: Название.
10: Хризантема-С. Ракетный комплекс «Хризантема-С» легко размещается на боевой машине пехоты. В результате обычная БМП становится грозой любых современных танков. «Хризантема-С» позволяет поражать надводные объекты противника, его инженерные сооружения и живую силу. Готовность пусковой установки к бою и наведение сверхзвуковых ракет комплекса на цель производится автоматически. При этом высокой точности стрельбы не мешают ни дымовые, ни инфракрасные помехи. Ракеты комплекса «Хризантема-С» поражают цели на расстоянии до 6 километров. В любых метеоусловиях. И днем, и ночью. Российский комплекс способен вести стрельбу по двум целям одновременно. Всего лишь три боевые машины, оснащенные «Хризантемой-С», способны успешно отразить атаку целой роты танков в количестве 14 единиц, уничтожив при этом не менее 60% из них.
11: Всепогодный круглосуточный многоцелевой ракетный комплекс «Хризантема-С».
9: Арсенал. Оружие, которое вас защищает.
8: У артиллерии цветочные имена, у ядерного оружия женские – Наташа, Татьяна. Шутки шутками, но без армейского юмора никуда. Иначе как объяснить так называемые ласковые имена цвета хаки? Резиновые пули – привет, противоосколочное одеяло – уют, реактивный снаряд – ласка, наручники – нежность, граната – экстаз. Кстати, называть оружие таким вот оригинальным образом стало традицией еще во времена Второй мировой войны. Например, в СССР настоящей легендой стала реактивная система залпового огня «Катюша». Советские легкие танки серии БТ немцы называли «Микки Маусами». Дело в том, что открытые люки этих машин напоминали уши знаменитого героя мультфильмов.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш рассказ. В самом начале разговора мы упомянули фамилии многих известных оружейников: Калашникова, Токарева, Ярыгина, Стечкина. Но есть и те, кто до сих пор незаслуженно остается в тени. А ведь заслуг у этих конструкторов ничуть не меньше. Что ж, и этому есть объяснение.
12: Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня.
13: Секретный полигон.
14: Зимой 1945 года на полигоне Тульского оружейного завода проходили испытания странного автомата. Первое, что бросалось в глаза, это необычная компоновка оружия. Казалось, конструктор собирал его вслепую и перепутал все детали местами. У классического пистолета-пулемета, такого как ППШ, рукоять со спусковым крючком находится позади магазина. В автомате Коровина все было наоборот. Рожок с патронами торчал из приклада, а спусковой механизм располагался перед ним. Сегодня любой человек, хоть немного понимающий в оружии, безошибочно бы определил, перед ним автомат, созданный по системе «Bullpup», что на языке военных означает «внутри приклада». Но тогда, в 45-м, это было в диковинку. Как заставить оружие стрелять дальше и точнее? Казалось бы, ответ прост. Нужно увеличить длину ствола и мощность порохового заряда. Но тогда возрастут габариты и масса оружия. Показатели не менее важные, чем дальность и меткость. А что, если сместить затвор автомата ближе к прикладу? Да что там сместить? Расположить его внутри плечевого упора. Ствол при этом удлинится почти вдвое, а габариты оружия не изменятся. Так рассуждал тульский оружейник Сергей Александрович Коровин, создавая уникальный для своего времени автомат. А дальше несколько месяцев напряженной работы и долгожданные испытания. В целом автомат Коровина показал себя неплохо. У комиссии не было претензий к дальности и точности стрельбы. Но в серийное производство новинка не пошла. По официальной версии, подвела автоматика. Из-за особенностей конструкции ударно-спусковой механизм оказался не слишком надежным. Некоторые исследователи называют другую причину – конкуренцию со стороны более именитых оружейников, которая граничила с ревностью. Коровину просто не дали возможности доработать свою систему. Но главную победу тульский мастер все-таки одержал. Это была победа над временем. Компоновка автоматического оружия, предложенная Коровиным, стала широко применяться в 70-х годах прошлого века.
15: Исторические заметки на радио «Звезда».
16: Продолжаем наш рассказ. Свой профессиональный праздник российские оружейники отмечают в начале осени. Дата выбрана не случайно. 19 сентября – день, когда православная церковь чтит архангела Михаила. Начиная с 19 века, он почитался как покровитель всех оружейников. Кроме того, к сентябрю 1508 года относится и самое первое, дошедшее до наших времен, летописное упоминание звания «оружничего». Человека, который заведовал производством, закупкой, хранением и распределением всего арсенала московских великих князей в Кремле. И таких вот особых званий история знает немало.
17: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
18: Затинщики. В 1673 году шведский посол в России Эрик Пальмквист докладывал в Стокгольм. Города русские защищены надежно. В гарнизонах служат люди пушкарского чина, особые артиллерийские наряды, рассыльщики и сторожа. Но я все же отмечу затинщиков. Меткие стрелки, что никогда не делают промахов. Затинщики. От слова «затин» – пространство внутри города, за крепостной стеной, забором или частоколом. Подразделения затинщиков были сформированы в начале 16 века. Они вели прицельный огонь из тяжелых пищалей, артиллерийских орудий, которые представляли собой нечто среднее между небольшой пушкой и ружьем. Пищали устанавливались внутри цитадели и были практически неуязвимы для вражеских пушек. Подчинялись затинщики осадному голове. В 16 веке затинщики верстались или нанимались на службу из посадских людей или городских ремесленников. Позднее пушкарская служба стала наследственной. Затинщик сам себе готовил смену из детей собственных малых или племянников. Каждый затинщик принимал особые обязательства – выполнять всякую службу в мирное время и в походах, быть преданным русскому государству, не воровать казны, не пить и не выдавать тайн пушкарского дела. В сентябре 1580 года войско Речи Посполитой осадило крепость Великие Луки. Однако прицельный огонь наших затинщиков заставил врага отступить. Тогда поляки подожгли одну из башен и ворвались в город. Больше часа 7-тысячный гарнизон крепости сражался с 50-тысячной армией противника. Последними, кто геройски пал на поле боя, были отважные русские затинщики. Отряды зачинщиков служили в русской армии до 1695 года, когда в составе Преображенского полка была учреждена первая бомбардирская рота. Так началась история регулярной артиллерии России.
17: Личный состав.
16: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о русских оружейниках. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
19: Пройдут столетия, наши праздники.
20: И каждому дано яблоко.
21: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
22: Пред нами огромные, разнообразные работы.
15: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
23: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
16: Название и прозвище боевого оружия. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Помнишь, когда был рыбный день в советских столах?
6: Конечно, по четвергам. Из соображений заботы о здоровье прививали любовь к этому полезному продукту.
4: А вот и нет.
7: Основная мотивация введения рыбного дня была другой. Впервые он появился в 1932 году на фоне снижения в СССР поголовья скота. Поэтому в учреждениях общественного питания и решили подавать в определенный день одну только рыбу, как тоже достойный источник белка.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Однако такая практика, просуществовав несколько лет, была забыта. Полноценно возродили ее в середине 70-х. Советская рыбоперерабатывающая отрасль тогда уже крепко стояла на ногах. И чтобы помочь ей с реализацией товара, по четвергам выбор в советских столовых состоял из минтая, хека и рыбных биточков. Параллельно власти решали задачу расширения рациона граждан за счет полезной рыбы.
5: А почему именно четверг?
7: Версий несколько. Кто-то говорит, что четверг был удобнее с точки зрения организации поставок рыбной продукции. Другие же считают, что это наиболее нейтральный день, не связанный с постными днями у верующих, средой и пятницей.
4: А вот и да.
8: Записки врача.
9: Что такое пищевая лестница? Это понятие встречается в руководствах и научно-популярных текстах по пищевой аллергии. Но что оно означает?
8: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
9: Разберем на примере молочной лестницы. Это поэтапная схема введения молочных продуктов в рацион детей с ранее диагностированной аллергией на молочный белок, чаще всего коровий. Это руководство для родителей, помогающих детям преодолеть непереносимость молочного белка при условии, что ребенок уже прошел этап элиминации, исключения молочного, и готов к постепенному повторному введению этих продуктов. Принцип молочной лестницы основан на идее, что степень аллергенности молочных продуктов зависит от их формы, степени обработки, содержания белка и технологических условий приготовления. Самыми слабыми с точки зрения аллергенности считаются те продукты, где молочный белок подвергался высокой температуре и длительной тепловой обработке, например, печенье, выпечка или продукты, прошедшие стерилизацию. Более аллергенными считаются, напротив, сырые или минимально обработанные молочные продукты, такие как пастеризованное молоко, йогурты и сыр. Лестница состоит из 12 последовательных ступеней. Каждая из них представляет определенный пищевой продукт, содержащий молоко или его белки в возрастающей степени аллергенности. Первая ступень – это бисквит с сухим молоком, прошедший термическую обработку. Далее следует печенье, маффины, оладьи, блюда типа пастушьего пирога или лазаньи с добавлением молока, затем пицца с сыром, молочный шоколад, йогурт и твердый сыр и, наконец, стерилизованное и пастеризованное молоко, включая молочные смеси. Каждый продукт предлагается в строго определенном объеме, подходящем как для магазинных вариантов, так и для домашних рецептов, что дает гибкость в выборе. Перед тем, как начать прохождение лестницы, родителям рекомендуется обязательно проконсультироваться с врачом или диетологом. Очень важно, чтобы у ребенка не было острых проявлений аллергии, желудочно-кишечных симптомов или обострений атопического дерматита. Кроме того, если ребенок уже без проблем употребляет продукты какой-либо ступени, ему можно начинать со следующей, более высокой. Продолжительность пребывания на каждой ступени индивидуальна, она может варьировать от одного дня до недели и определяется наблюдающим специалистом. При хорошей переносимости продукта на данной ступени его оставляют в рационе и переходят к следующей. В случае появления симптомов аллергии – возврат к предыдущей ступени и временная приостановка продвижения. Интересной особенностью представленной схемы является то, что она учитывает детей с множественными аллергиями. В рецептах, сопровождающих молочную лестницу, предусмотрены варианты без яиц, пшеницы, сои, что делает ее применимой для более широкой группы пациентов. Таким образом, это руководство позволяет и родителям, и врачам подходить к реинтродукции молока системно и безопасно, снижая риски повторных аллергических реакций и поддерживая развитие толерантности у детей.
8: Алексей Водовозов. Записки врача.
4: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль». Стоп-кадр. На самом интересном месте.
0: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Среди безусловных приоритетов новой госпрограммы вооружений – укрепление ядерной триады, заявил на заседании военно-промышленной комиссии Владимир Путин. По словам президента, этот компонент остается гарантией суверенитета страны и баланса сил в мире.
2: Другим важнейшим направлением новых госпрограмм станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения. Особое внимание будет уделено развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения.
1: Владимир Путин также поручил в полном объеме завершить формирование спутниковой группировки, в том числе для управления войсками. Временно исполняющий обязанности главы Южной Осетии Марат Камболов побеждает на выборах президента республики с 85% голосов после обработки 99% протоколов. Владимир Путин поздравил Камболова с избранием. Российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный и союзнический характер. Путин также выразил уверенность, что деятельность Камболова способствует развитию взаимодействия двух стран в интересах безопасности и стабильности. Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 15 часов по московскому времени составила 35,5%. Голосование проходит в штатном режиме, подчеркнула глава Центра избиркома Элла Памфилова. В бюллетене представлены 10 партий. Впервые в выборах участвуют жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. За рубежом открыто 333 участка в 152 странах. Наблюдают за голосованием более 380 тысяч человек, включая иностранных наблюдателей из 133 государств. Попытка диверсии на Дальнем Востоке не помешала ходу выборов на Камчатке. Все избирательные участки работали штатно. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов. По его словам, связь в регионе и соседних субъектах Дальнего Востока полностью восстановлена. Аварийные службы сработали образцово. Последствия повреждения волоконно-оптической линии связи ликвидировали в максимально сжатые сроки – за полчаса. В подмосковных Бронницах на избирательный участок пришли люди в костюмах Чебурашки, Крокодила Гены и Медведя. Они шутят, общаются с гостями и создают праздничную атмосферу, чтобы поднять настроение голосующим. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме. Напомню, кроме выборов депутатов Госдумы, в Московской области выбирают также депутатов регионального парламента и органов местного самоуправления. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Сегодня день оружейника России.
2: Оружейка. Стрелковое оружие. Пистолет Макарова.
3: Будучи еще ребенком, Коля Макаров вместе с братом нашли где-то обугленный пистолет. Принесли домой. Решили разобрать. Как вдруг раздался выстрел. Пуля насквозь пробила дверь на кухню и едва не зацепила отца. Глава семейства не на шутку разозлился и выбросил оружие в реку. Николай понял тогда: пистолет – это не игрушка. Он пытался поступить в Бауманку, но ему не хватило всего одного балла. И Макаров отправился учиться в Тульский механический институт. Там, по легенде, талантливого юношу заметил известный советский оружейник Шпагин. Впереди были новые открытия и создание собственного пистолета.
2: Пистолет Макарова.
4: В день оружейного конкурса моя конструкция подвергалась очень жестким испытаниям. В приемную комиссию набирают каких-то садистов.
3: Во время отбора все новые модели пистолетов окунули в бассейн, наполненный смесью воды и песка. Когда оружие извлекли, из него нужно было сделать несколько контрольных выстрелов. Однако способным на это оказался только образец Николая Макарова. Победа!
4: Достаточно сказать, что я в то время работал ежедневно, практически без выходных дней, с 8 часов утра и до 2-3 часов ночи. В результате чего я дорабатывал и расстреливал образцов в 2, а то и в 3 раза больше, чем мои соперники, что, безусловно, дало возможность в совершенстве отработать надежность и живучесть пистолета.
2: Оружейка.
0: Стрелковое оружие.
2: Пистолет Макарова.
3: Его приняли на вооружение в 1951 году. Выпуск наладили в Ижевске на механическом заводе. С того времени и до сих пор Макарыч в строю. Активно применяется в армии, в правоохранительных органах. И несмотря на то, что на смену легендарному пистолету уже пришли более современные образцы, ПМ на пенсию не собирается.
2: Пистолет Макарова. Оружейка.
5: Год 1947. Президент США Гарри Трумэн публично озвучивает программу сдерживания Советского Союза. С этого момента фактически начинается холодная война. Завершилась легендарная экспедиция Тура Хейердала, который на деревянном плоту добрался от западного побережья Южной Америки до островов Таити. А в городе Ковров под Владимиром в том же 47-м году на заводе два молодых военных конструктора Михаил Калашников и Александр Зайцев проводили испытания нового советского автомата. Если бы не настойчивость одного и смекалка другого, то мир и не узнал бы про знаменитый АК-47.
3: Соратники. Калашников и Зайцев.
5: Оба выросли в крестьянских семьях. Только Михаил Тимофеевич на Алтае, а Александр Алексеевич во Владимирской губернии. Оба с детства увлекались техникой и механизмами. Великую Отечественную Калашников встретил командиром танка, а Зайцев был радистом. И тот, и другой получили на фронте тяжелые осколочные ранения. Они встретились в 46-м. Вместе работали над модернизацией пулемета СГ-43. Но над своим главным детищем, принципиально новым советским автоматом, Калашников и Зайцев начнут работу год спустя. Михаил будет заниматься механизмами, Александр — отработкой технической документации. За первое испытание оружие Калашникова и Зайцева получило неуд. Устройство не обеспечивало ожидаемой надежности от автоматики.
3: Соратники.
5: Калашников засомневался, стоит ли вообще продолжать работу. Но Зайцев убедил коллегу, что образец надо принципиально переработать. Времени на повторные тесты почти не было, поэтому конструкторам приходилось буквально ночевать на заводе. Но все было не зря. По итогам полигонных испытаний лучшие результаты показал автомат АК-47. В 1948-м оружие отправили в серийное производство, а на следующий год оно поступило в ряды советской армии. Калашникову вскоре присудили сталинскую премию. Имени Зайцева в наградном документе не значилось, но Михаил Тимофеевич до последних дней вспоминал своего соратника, без которого легендарный автомат просто не смог бы появиться.

0: для ближнего боя. Стрелять из него на большие расстояния не рекомендуется. Оружие очень легкое, 3 килограмма, и у него очень короткий ствол. Отсюда и невысокая кучность при стрельбе. Цель очень сложно поразить. Приемлемая и максимальная дальность стрельбы из АКС 74У – 500 метров. Но главное преимущество автомата – скорострельность. 700 выстрелов в минуту. Стрелок с легкостью может вести огонь по одиночным и групповым целям. В его арсенале имеются несколько магазинов с 30 патронами калибра 5,45 в каждом. При такой скорости стрельбы живая сила противника будет уничтожена. Малогабаритный АКС 74У пользуется популярностью в спецподразделениях различных силовых структур. На свет уже появились модификации автомата с ночной оптикой для бесшумной стрельбы и новый гранатометный комплекс, названный «Канарейкой». АКС 74У постоянно усовершенствуется. Автомат АКС 74У.
1: Арсенал. Оружие, которое вас защищает.
2: Реклама.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 14 июля 1941 года батарея реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» нанесла удар по немецким эшелонам, скопившимся на железнодорожном узле Орша и по переправе вражеских войск через реку Оршицу. Это было первое боевое применение новейшего советского оружия, которое не только обладало значительным поражающим эффектом, но и оказывало огромное психологическое воздействие на противника.
0: Экипаж. После боя под Оршей выжившие немцы окрестили новое оружие органом Сталина, намекая на особенный звук при запуске снарядов. И действительно, залпы «Катюш» чем-то напоминали песню. Однако историки считают, что своим именем реактивный миномет обязан литере «К». На элементах конструкции обозначение заводов «Коминтерн» и «Компрессор». А вот бойцы Красной Армии в первые годы войны между собой называли диковинное оружие «Раиса Семеновна» или «Раиса Сергеевна». Так шутливо расшифровывали аббревиатуру «РС» — «Реактивные снаряды».
2: Техническая справка. БМ-13 — советская боевая машина реактивной артиллерии периода Второй мировой войны. Для монтажа пусковых установок, рассчитанных на 16 132-миллиметровых реактивных снаряда, массово использовались шасси американского грузовика «Студебеккер». Продолжительность залпа из 16 снарядов — 7-10 секунд. Масса снаряда — 42 килограмма. Дальность стрельбы — до 8,5 километров.
1: «Катюша» требовала от экипажей расчетов, высокой выучки и слаженной работы. Бойцы должны были понимать друг друга с полуслова. Подготовка установки к стрельбе и быстрый отход занимали считанные минуты, что было крайне важно для выживания под ответным огнем противника.
0: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Перевести БМ-13 в боевое положение совсем непросто. Опустить опоры-стабилизаторы, навести ферму с направляющими на цель, откинуть защитные щитки кабины — все это требовало недюжинных физических усилий. Неудивительно, что расчет одной «Катюши» порой состоял из 10 человек — командир установки, водитель, наводчик, остальные — подносчики-заряжающие. Им за кратчайшее время приходилось монтировать на 16 направляющих снаряды массой 42 килограмма каждый. При этом необходимо было действовать максимально быстро. На развертывание давалось всего 2-3 минуты.
4: Огонь!
1: Свой последний залп в Великой Отечественной «Катюши» произвели в центре Берлина, по Рейхстагу, 1 мая 1945 года. Командир установки на базе трехосного шасси «Студебеккер», гвардии старшина Петр Маликов, с удовольствием расписался на стене поверженного Рейхстага.
0: Экипаж.
5: Слова особого назначения.
6: Оружейка. Это не боевая подруга оруженосца. Это особое армейское помещение. Другое название – оружейная комната. Не путай с оружейной палатой Кремля. Там хранятся музейные экспонаты. А в оружейке войсковой – автоматы, пистолеты, боеприпасы, штык-ножи, подсумки и другое обмундирование личного состава. Для посторонних вход в оружейку закрыт. Да еще как закрыт! Сперва железная дверь толщиной в несколько сантиметров. Сразу за дверью металлическая решетка. Диаметр прутьев не менее 16 миллиметров. И дверь, и решетка запираются на замок из нержавеющей стали. А все помещение находится под сигнализацией. Режим охраны круглосуточный. Дежурный по роте, а именно у него ключи от дверей и решетки, и 4 бравых дневальных за оружейку отвечают головой. Идем дальше. Вернее, заходим внутрь оружейной комнаты. Здесь находятся металлические сейфы, а также деревянные шкафы-пирамиды. Отставить смех. Египет и мумии тут ни при чем. Каждый шкаф-пирамида имеет форму прямоугольной трапеции. Отсюда и название. Все ясно? Что, Петров, вам трудно представить трапецию? Учите матчасть. Голова заболела. Тогда читайте устав. Голова болеть не будет. Ну, а я продолжу. В шкафах-пирамидах, в особых ячейках, вертикально стоит личное стрелковое оружие солдат. Ровненько так стоит. Цевьё к цевью, ствол к стволу, приклад к прикладу. Красота! Магазины автоматные располагаются отдельно в ряд на специальной верхней полке пирамиды. На нижней полке лежат подсумки. Все на своем месте, как в аптеке. По сигналу тревога дежурный по роте докладывает в штаб, получает оттуда подтверждение о сигнале и только после этого вскрывает оружейку. Личный состав берет автоматы, но как понять, где чей? Докладываю, в оружейной комнате все пронумеровано. Каждый шкаф закреплен за отдельным подразделением. Каждый боец знает свою ячейку и номер автомата. Чтобы не перепутать подсумки для магазинов, на них, на подсумках, для особо одаренных прикреплены специальные бирки с фамилией владельца. Минута-другая, вот уже вся рота на плацу в полной выкладке. Быстро, без лишних движений, по нормативу. А вы говорите, оружейная палата. Нет, братцы, правильно будет оружейка. Слово особого назначения.
4: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
2: Название и прозвище боевого оружия. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
7: Снова над родиной темные тучи стеной. Снова зорницы сверкают и слышится гром. То ли прошедший, а то ли грядущий святой. Все не дающий покоя нам битвы со злом. Звон колокольный снова на

0: над родиной темные тучи стеной.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. Представители туристической отрасли Казахстана, России и Белоруссии подписали в Астане соглашение о сотрудничестве. Как передает ТАСС, подписание состоялось в рамках туристического форума «Саяхат-2026». Как отметил директор Российской ассоциации турпомощи Александр Сауленко, соглашение должно стать первым этапом для увеличения взаимных турпотоков внутри СНГ. Также отдельно на форуме был подписан меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией турагентств Турции. В России впервые сертифицировали туроператоров по ГОСТу на детский туризм. Орган по сертификации Роскачества Туризм выдал документы 12 компаниям из разных регионов страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Ставропольского края. Сертификация подтверждает, что программы детского туризма соответствуют национальным требованиям безопасности, а сотрудники имеют необходимую квалификацию. Наличие сертификата в реестре Росаккредитации дает туроператорам возможность официально подтверждать качество услуг. Это событие закладывает основу для дальнейшего развития безопасного и качественного детского туризма в стране, говорится в документе. Грибной туризм набирает популярность в российских регионах. Причина тому – аномально влажное лето. Россияне собирают полные корзины и демонстрируют их в социальных сетях. В каком направлении ехать, чтобы насладиться грибным бумом, «Радио Звезда» рассказал автор проекта «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров.
2: На востоке Московской области потрясающие грибные леса. Мох. И представляете, из этого мха торчат вот такие коричневые шляпки белых грибов, боровичков, подосиновиков. Ну, это просто кайф. А еще маслята пошли, рыжики пошли. К тому же сейчас в Подмосковье наконец-то настала волна осенних опят. Вот, кстати, сейчас я отправляюсь в леса буквально на 4 дня, потому что у меня запланированы грибные туры. Да, это действительно сейчас популярно.
1: Грибники выносят улов мешками не только в Подмосковье, но и в Ленинградской, Свердловской, Ярославской и Тверской областях. В Ассоциации туроператоров России опровергли информацию о массовом отказе туристов от поездок в Таиланд. Департамент по контролю заболеваний Таиланда заявил, что слухи о необычной вспышке коронавируса не подтвердились. По данным АТОР, основной вариант вируса, циркулирующий в стране с конца пандемии, – омикрон. Он не представляет новой угрозы для здоровья. Большинство случаев заболевания протекают как обычная простуда. Страховые компании также не фиксируют рост обращений российских туристов за медицинской помощью во время отдыха в Таиланде. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 9 вечера.
3: История – только на первый взгляд серьезная дисциплина. Даты, события, поиск причинно-следственных связей и, конечно, уроки истории, которые некоторые выучить забывают. В действительности прошлое человечества – это гигантская энциклопедия забавных, абсурдных и откровенно уморительных событий. И мы о них расскажем. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин.
0: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Дню оружейника посвящается.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Полковник корпуса горных инженеров Соболевский.
3: Петр Григорьевич Соболевский. Военный инженер, химик, один из пионеров порошковой металлургии, автор установки по производству светильного газа, один из первых в стране строителей пароходов и паровозов. Петр Соболевский родился в 1781 году в Санкт-Петербурге в семье известного врача и профессора ботаники, чьи труды восхищали коллег во Франции и в России.
4: Григорий Федорович, читали вашу Санкт-Петербургскую флору. Оба тома исчерпывающе, превосходно. Вы наш русский Карл Линней. Не хотите, чтобы сын пошел по вашим стопам?
3: Но сына Петра лейб-медик Соболевский видел военным инженером, а потому 6 лет отдал в петербургский сухопутный кадетский корпус. Учебное заведение давало разносторонние глубокие знания в математике, физике, минералогии, иностранных языках. Руководил корпусом сам Кутузов. Вскоре после выпуска прапорщик Соболевский подал в отставку и нашел применение блестящему образованию на государственной службе. Он получил должность помощника-переводчика в Министерство коммерции. Оттуда способного юношу забрал в комиссию по составлению законов сам будущий государственный секретарь Спиранский.
5: Что это вы так увлеченно читаете, Петр Григорьевич?
6: Французы пишут, инженер Филипп Лебон нашел способ получать светильный газ при перегонке из дров. Нам бы здесь в комиссии газовое освещение не помешало. Согласитесь, Михаил Михайлович, зимой в Петербурге так тоскливо и темно при свечах.
3: В свободное время Соболевский начал проводить в своей домашней мастерской опыты, стараясь создать установку для производства такого газа. И вот 2 декабря 1811 года газета «Северная пчела» сообщила о создании Соболевским и его товарищем Агюстом Дорером прибора, названного «Термоламп».
7: Многие любители наук, любопытствовавшие несколько раз видеть сии опыты, удостоверились, что свет с ожиганием водотворного газа, производимый, весьма ясен, не издает чувствительного запаха и не производит дыму, следовательно, не имеет копоти. Польза сего изобретения и выгоды, оном доставляемая, суть столь обширны и многоразличны, что кажутся почти невероятными, и потому само изобретение можно почесть одним из важнейших открытий.
3: Соболевскому удалось получить качественный по силе и цвету свет, а газ был нетоксичным, в отличие от опытов, проводимых в Европе. Успех был несомненным, и в 1812 году император Александр I наградил Соболевского орденом Святого Владимира 4-й степени.
7: За попечение и труды, с коими произвели в действие устроение термолампа, доселе в России не существовавшего.
3: Соболевский развил бурную деятельность в отношении возможного использования своей инновации. И вот первый уличный фонарь, питаемый водотворным газом, зажегся в Санкт-Петербурге в 1819 году на Аптекарском острове. А вскоре было основано Санкт-Петербургское общество освещения газом и началось массовое строительство новых газовых заводов, прокладка трубопроводных сетей и развитие газовой инфраструктуры в крупных городах и на производствах.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Полковник корпуса горных инженеров Соболевский.
3: Необыкновенное зрелище предстало перед жителями села Пожва, что на реке Каме, осенью 1815 года. Пыхтя, дымя и рассекая волны, на середину реки вышел стимбот – судно, оснащенное паровым двигателем. Первый в России речной пароход был идеей Всеволода Всеволожского, купца-предпринимателя, владельца многих уральских железоделательных заводов. Чтобы воплотить свою мечту, он пригласил из столицы талантливого инженера Петра Соболевского.
6: Устроил я 3 большие паровые машины, 2 паровых бота. Употребил все свои способности и знания на пользу господина Всеволожского.
3: Соболевский также внедрил газовое освещение в производственных помещениях. Уже спустя год на заводе Всеволожского в Пожве полностью отказались от свечей, а затем и на казенном заводе в Воткинске, куда Соболевского пригласили со всем почтением.
0: Обязуемся выплачивать ежегодно 1/4 часть той прибыли, которую доставит заводу каждое введенное вами усовершенствование, Петр Григорьевич.
3: В 1825 году Соболевский вернулся в Петербург и основал Соединенную лабораторию Департамента горных и соляных дел, Горного кадетского корпуса и Главной горной аптеки. Незадолго до этого в России были обнаружены богатейшие месторождения платины, и император Николай I отдал распоряжение монетному двору использовать платину для изготовления медалей, памятных знаков и монет. Но оказалось, что с платиной ни одна из существующих в то время печей не в состоянии справиться, ведь температура плавления металла составляет 1773 градуса. Соболевский принял вызов. Результат его опытов стал известен 21 марта 1827 года. Приемную комиссию собрал сам министр финансов.
8: Приглашаю всех, призванных своим присутствием и благорасположением содействовать прогрессу науки, прибыть в актовый зал горного корпуса, чтобы заслушать доклад господина Соболевского о новом способе очищать сырую платину и приводить ее в ковкое состояние.
3: Инженер обманул металл, добиваясь нужных свойств не плавлением, а диффузией частиц. За 11 месяцев опытов Соболевский получил свыше 800 килограммов чистой платины и впервые в истории монетного дела смог наладить чеканку платиновых монет.
6: И смею вас заверить, платина сия ни в чем не уступает обработанной во Франции.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Полковник корпуса горных инженеров Соболевский.
3: В 1830 году заслуги Петра Григорьевича Соболевского в науке получили высокую оценку. Он избирается членом-корреспондентом Академии наук по разряду химии, что было тогда практически невозможно для выпускника кадетского корпуса. Выдающийся немецкий естествоиспытатель, иностранный почетный член Петербургской академии наук Александр Гумбольдт назвал его одним из первых инженеров Европы. Память о Петре Соболевском хранит газовая и металлургическая отрасль России. В честь выдающегося ученого и военного инженера назван редкий минерал соболевскит, найденный недалеко от Норильска. Помнят Соболевского и в Воткинске,
7: где он создал первую в Камском округе заводскую техническую библиотеку, недавно отпраздновавшую свое 200-летие.
2: Полковник корпуса горных инженеров Соболевский. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
9: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз. Книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают четверку. И никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Сегодня после 17:00 только на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка.
1: Стрелковое оружие.
0: Многозарядный пистолет «Сурнина».
2: Многие из нас читали сказ о тульском косом левше и стальной блохе. Автор произведения Николай Лесков сказал однажды:
3: «Левша есть лицо мною выдуманное».
2: Что ж, вряд ли писатель знал тогда, что судьба его литературного персонажа очень похожа на жизнь реального человека – Алексея Михайловича Сурнина. Это был опытный оружейник, родом из Тулы. В 1785 году он был отправлен в Лондон для совершенствования своего мастерства. Ничего не напоминает? В Британии русский изобретатель так усердно трудился, что англичане предложили ему остаться. Но он отказался и вернулся на родину.
0: Оружейка.
1: Стрелковое оружие.
0: Многозарядный пистолет Сурнина.
2: В России его назначили мастером для делания образцовых армейских ружей, признанных в Англии наилучшими. В распоряжении Сурнина оказались 18 оружейников всех специальностей. Помимо своих прямых обязанностей – производства взаимозаменяемых деталей ружейного замка, Сурнин приступил к созданию многозарядного пистолета. Об этом свидетельствует вот этот исторический документ.
4: «Пистолет, сделанный мной в свободные часы, прилагается в оригинале, который, зарядив один раз, производит 10 выстрелов в полторы минуты. Такой же конструкции можно сделать и карабины».
2: К сожалению, ни одного экземпляра многозарядного пистолета Сурнина до наших дней не сохранилось. Не знаем мы и о тактико-технических характеристиках этого оружия. Правда, в фондах Ивановского музея промышленности и искусства хранится другой образец – пистолет «Дорожный» с надписью «Патент Алексея Сурнина». Это единственное его изделие, которое все же удалось сберечь. Что ж, судьбы литературного мастера левши и оружейника Алексея Сурнина действительно очень похожи. За одним разве что исключением. Реальный тульский мастер блох не подковывал.
0: Многозарядный пистолет Сурнина. Оружейка.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор, или далеко в космосе.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
9: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он совершил 3 кругосветных плавания, побывал на всех континентах, прошел все океаны и установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен, заслуженный мастер спорта Николай Литау. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Марьевку и Гулево, сообщили в Министерстве обороны. В свою очередь, бойцы восточной группировки выбили украинских боевиков из «Зеленой Дебровой» в Запорожской области, добавили в оборонном ведомстве. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Лошакова и Комиссарова в Харьковской области. Там в кольце окружения продолжается уничтожение формирований противника в районах населенных пунктов Грачевка, Красный Яр и Хрипов. Сообщили в Министерстве обороны. Моряки Тихоокеанского флота приняли участие в голосовании в открытом море. Для них организовали специальные избирательные участки на борту судов. Председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких отметила, что на кораблях традиционно фиксируется высокая явка.
2: Территориальная комиссия морская, она обеспечивает возможность голосования для островных территорий, где у нас находится Дальневосточный федеральный университет. Потом они обеспечивают голосование на судовых избирательных участках, там тоже практически навсегда подавляющее большинство участков, которые голосуют 100%. Редко, когда один либо два избирателя на судне не воспользуются такой возможностью.
1: В целом, по Приморскому краю за первый день выборов явка составила почти 30%. Свой голос отдали более 400 тысяч избирателей. Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Республики Южная Осетия. Президент отметил, что отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный союзнический характер. Ранее сообщалось, что в Рио президента Южной Осетии Марат Камболов побеждает на досрочных выборах главы республики. В Центральной избирательной комиссии уточнили, что Камболов набрал более 85% голосов избирателей. Марат Камболов стал в Рио президента Южной Осетии в июне этого года. Последние 4 года он возглавлял научно-исследовательский институт Курчатовский, после чего стал первым вице-президентом, директором Института развития центра. Министерство просвещения утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Он вступит в силу с 1 сентября будущего года, добавили в ведомстве. Так, минимальное количество учебных занятий за 2 года для 10-11 классов вырастет на 140 часов. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов. Кроме того, впервые закреплен базовый список обязательного оборудования для кабинетов, особенно естественно-научного цикла, отметили в министерстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают 4. И никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Терракотовая армия. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
3: Терракотовая армия, которая была найдена вполне случайно почти ровно 50 лет назад, в 1974 году, не только является сейчас одним из самых узнаваемых таких туристических аттракционов Китая, но и на самом деле имеет отношение к одному из самых многообещающих археологических памятников, которым является мавзолей объединителя Китая Шихуанди, начального или первого императора, который в 221 году до нашей эры впервые в истории объединил Китай в единую империю. И еще задолго до того, поскольку прежде чем стать императором, он еще довольно долго правил в качестве князя, царя одного из государств, на протяжении всего своего правления, там, по более 30 лет, он возводил себе усыпальницу. Особенно активно это происходило незадолго до его вполне неожиданной смерти. Он умер там порядка в 40-49 лет, по-моему. И, видимо, сразу после. И довольно долго было вполне понятно, где находится этот мавзолей. Сам погребальный холм прекрасно виден. И в летописях было довольно подробно описано, что там стоит ждать. В частности, такой замечательный летописец Сыма Тянь, который, собственно, создал во многом древнюю историю Китая, описывал, что там изображены на потолке всякие звезды и планеты, а на земле из ртути выложены всякие реки и моря, и, соответственно, император после смерти мог продолжать править в посмертной вселенной, которая, значит, ничем не хуже, чем та, которую он правил при жизни. При этом не было известно, что там конкретно, потому что было довольно много сообщений о том, что могила была ограблена, но все они были не вполне достоверны, поэтому все это оставалось такой загадкой, тем более, что в Китае довольно много такого рода императорских могил, которые непонятно, что там внутри, соответственно, ожидать. Время от времени в течение 20 века в окрестностях мавзолея, в окрестностях этой горы Лишань, находили статуэтки, но небольшие, и, в общем, это особенно не привлекало никакого внимания. А в 1974 году, это время для Китая довольно тяжелое, так сказать, 2 года осталось до смерти Мао Цзэдуна, и культурная революция, хотя и не такая жуткая, как была до того, но все-таки по-прежнему продолжается. Крестьяне, которые где-то в 700 метров приблизительно от горы Лишань копали колодец, внезапно наткнулись на головы, значит, и части тела каких-то людей из глины. Все это было немедленно остановлено, и начались раскопки, причем в этот момент китайская археология существовала в довольно странном формате, институт не работали, публикаций практически не было, археологи были раскиданы по так называемым школам кадров, где они там, значит, изучали в основном учение Мао Цзэдуна, и вот кого смогли, собрали и отправили туда, потому что к первому императору Цин Шихуанди Мао Цзэдун относился очень трогательно. Он считал его прекрасным правителем, любил себя с ним, значит, немножко сравнивать, и поэтому, конечно, он посчитал, что вот какие-то находки, связанные с этим правителем, это ему вот от неба такой привет. И, соответственно, все, что можно было сделать, было сделано. И, надо сказать, раскопки были проведены, начаты на очень неплохом уровне. И было обнаружено то, что сейчас называется яма номер 1, где, собственно, как раз основная масса так называемых терракотовых воинов или терракотовой армии была обнаружена. Соответственно, это яма, на которой сверху, видимо, был настелен потолок и стояло какое-то еще строение, позже утраченное, в которой находилось порядка 8 тысяч воинов, из которых найдено было в приличном состоянии, которых можно восстановить, по-моему, что-то около 1087 фигур, и вот, собственно, сейчас их там можно пронаблюдать. Они стояли в боевом построении, то есть не просто абы как, это была вот такая дивизия, которая готова к, предположительно, бою, там стоят офицеры, колесничие, всадники, по флангам и по фронту стоят лучники, все это действительно очень похоже на такой вполне боевой порядок, причем в дальнейшем было обнаружено еще 3 ямы, во второй была кавалерия и колесницы, в третьей что-то типа штаба, а четвертую не успели доделать, и, видимо, там тоже должна была стоять пехота, и некоторые считают, что, может быть, там должно было быть даже еще больше народу, чем в первой.
2: Терракотовая армия.
1: Область знаний.
3: Есть несколько моментов, которые стоит в этой ситуации отразить. Во-первых, мы говорим о терракоте в армии, и действительно сейчас, когда вы туда приедете, вы увидите, что они такого цвета лёсовой глины, такой желтый, из которой, собственно, состоит почва Китая, особенно в среднем течении долины Хуанхэ. Но на самом деле это ровно так же, как и с античными статуями времен Греции. Изначально они были совсем не такие однотонные, они были ярко раскрашены в самые разнообразные цвета и, видимо, практически не отличались от живых людей, а может быть, даже лучше, потому что они были яркие и красивые, с глазами, с усами, с волосами и прочими раскрашенными. И это стало понятно сразу, однако выяснилось, что при соприкосновении с воздухом лак отслаивается в течение буквально нескольких минут, а потом еще в течение нескольких минут осыпается краска. Поэтому вот сейчас они такие, какие есть. В дальнейшем был разработан специальный состав, который позволяет консервировать окраску, и в более поздних находках кое-что удалось сохранить, ну, не настолько, чтобы это прямо было красиво показывать, но мы теперь можем довольно убедительно восстановить и реконструировать, как выглядели эти статуи, тогда, когда они были поставлены в свое вот этот вечный парад, поскольку вот какие красители использовать для каких деталей вооружения, лиц и прочее, мы сейчас представляем себе довольно хорошо. А, собственно, нет никаких проблем понять, что перед нами. Это вполне характерная для китайской традиции замена настоящих живых существ, которых можно было бы принести условно в жертву для того, чтобы отправить вместе с хозяином могилу на тот свет, какими-то вот заменителями. Да? И даже один из, так сказать, учеников Конфуция Мэнзы говорил, что Конфуций знал про такого рода погребальные статуи,

0: значит, компьютеров, домов и джипов, так и фигурки людей, которые таким образом отправляются туда. Соответственно, здесь нет никакой загадки. Проблема тут состоит только в том, что если мы с вами сравним, например, вот эту терракотовую армию с немножко более поздним памятником середины II века до нашей эры, в мавзолее такого ханьского императора Динди или Люти, также была найдена такая целая войско, их даже больше, их там порядка 50 тысяч человек, но они все маленькие, такие сантиметров по 40 в высоту, и, в принципе, все одинаковые. То есть, в дальнейшем они были изготовлены все по одной модели, и дальше кому-то налепляли доспехи, они становились воинами, кому-то надевали халаты, они становились сановниками, кому-то надевали платья, они становились наложницами, то есть, дальше вот это все такая кукольная фабрика, которая там прекрасно должна была обеспечить его на том свете. Если же мы с вами посмотрим на терракотовых воинов, то они огромные, они в человеческий рост, примерно 1,75-1,76 солдаты и до 1,90 офицеры, это, так сказать, и то, и другое немножко даже многовато, потому что на тот момент средний рост должен был быть в Китае заметно ниже, но нельзя исключать, что, конечно, немножко больше они сделаны для красоты, точно так же, как нельзя исключать, что больший рост офицеров отражает их иерархию, но в то же время можно и предположить, что те люди, которые потомственные занимали какие-то командные посты, они могли лучше питаться и, соответственно, действительно могли иметь 10-15 сантиметров больше, чем у солдат. Более того, очень рано было замечено, что все эти войны разные. Есть некоторая дискуссия, портретные ли это изображения, или они просто сделаны специально разные. Я не исключаю, что это действительно портреты. И, возможно, это был такой способ награды для наиболее отличившихся в завоеваниях воинов, вот быть такой моделью для этой посмертной гвардии. А само производство было довольно сложным, оно сочетало вот такую скульптурную работу, я бы даже сказал, гиперреалистическую, потому что, если посмотреть, там с какой-то невероятной подробностью изображены детали обмундирования, прически, какие-то, значит, лица и так далее. Скульптурная работа была сопряжена с такой сугубо промышленной, в частности, скажем, руки и ноги делались по технологии дренажных труб, и, между прочим, на них на всех есть печати мастерских, которых изготавливали, чтобы, если что, можно было спросить, значит, с кого. Потом все это прилеплялось к заготовке для туловища, покрывалось следующим слоем глины, на котором как раз наносились уже мелкие детали. А что касается голов, то тоже там было, по-моему, порядка десятка изначальных заготовок, на которых потом вот этим внешним слоем глины формировали мелкие детали внешности. И, конечно, ничего подобного мы с вами не увидим в случае с мавзолеем императора Динди, где никакой портретности никто и близко не собирался достигать. Здесь вот почему-то это было нужно не только в размере, но и в таком индивидуализме.
1: Область знаний.
2: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Алиса, включи «Радиозвезда».
7: Салют, включи «Радиозвезда».
8: Маруся, включи «Радиозвезда».
7: Слушайте радио.

0: Звезда в умных колонках.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Терракоттовая армия. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
3: Если говорить о технологии, то еще тяжелее приходилось тем мастерским, которые делали лошадей, потому что лошадь гораздо больше, и там требования по всякому сопромату, они гораздо более сложнее. При этом лошади, сбруя, детали самих, так сказать, животных, они тоже исполнены совершенно прекрасно, я бы даже сказал, гиперреалистически. И вот зачем это и почему, это, наверное, одна из больших загадок, потому что ничего такого ни до, ни после мы в Китае не видим, несмотря на то, что сама практика использования погребальных статуэток, она, в общем, вполне нам хорошо знакома. И поскольку это один из очень многих деталей, которые отличают первого императора от его предшественников и потомков, то вот здесь всегда очень хотелось бы знать, с чем это связано, но, откровенно говоря, знаний у нас по этому поводу не так много. Может быть, многое могло бы объяснить, если бы у нас была информация о том, что, например, при дворе Шихуанди были какие-нибудь греческие или эллинистические скульпторы, тогда бы все стало на свои места, это по времени вполне подходит, но, к сожалению, никаких таких свидетельств у нас нет. Более того, у нас есть свидетельство того же Сыма Тяня, что первое посольство на Запад, когда Китай вот якобы узнал про всяких другие цивилизации, другие государства, похожие на Китай, произошло только через почти 100 лет после, значит, правления Шихуанди. Также мы знаем, что, естественно, контакты были и до того, потому что именно с Запада в Китай пришли там и технология бронзы, и технология железа, колесницы, там те же домашние лошади и прочее, но так или иначе, к сожалению, возможности зацепиться за какое-нибудь хотя бы маленькое указание, что вот кто-нибудь такой замечательный был при дворе, у нас нету, да, поэтому тут можно только отметить, что вот это нам могло бы помочь. При этом, на самом деле, также, конечно, стоит отметить, что про терракотовую армию ничего не было известно даже Сыма Тяню, который жил совсем вскоре, так сказать, там, в следующем веке после того, как мавзолей был построен, и это одно из указаний на то, что вот даже очень осведомленный историк, который дает много деталей, он часто может не знать всего. И на самом деле самое это интересное в том, что терракотовая армия, вот эти четыре замечательных ямы с тысячами людей, они совершенно не единственное, что и не самое главное сооружение мавзолея Шихуанди. Поскольку, как мы с вами сказали, они находятся там более чем в полутора километрах от погребального холма, и с тех пор, с 1974 года, там ежегодно ведутся работы, ну, вначале вот были найдены еще несколько ям, а также постепенно продвигались археологи в сторону непосредственно погребального холма. Естественно, было предположение его вскрыть прямо тогда, в 1974 году, и даже были выделены там какие-то солдатики, значит, и вагонетки, но все-таки удалось, значит, сказать, что все-таки давайте не будем торопиться, и он до сих пор не вскрыт, потому что, как вы понимаете, самый главный приз во всех этих раскопках, он, если есть, то он, его стоит ожидать именно там. Пока у нас добавилось довольно много данных, был найден такой довольно большой поминальный комплекс, его следы, который, видимо, был что-то типа храма при могиле, и найдено еще несколько сооружений, которые ближе к, собственно, погребальному холму, и там найдены тоже фигуры, к сожалению, хуже сохранившиеся, и это не воины, это какие-то то ли циркачи, то ли атлеты, они такие немножко странного вида, и, видимо, это вот что-то такое для развлечений, какие-то красавицы, какие-то сановники, где-то кажется что-то типа палачей, а также утки и гуси, то есть, видимо, там был также и, значит, этот самый парк, который должен был тоже радовать императора после смерти.
2: Терракоттовая армия.
1: Область знаний.
3: Что касается самого холма, то, естественно, очень трудно предположить, что там внутри, и, естественно, когда более 2000 лет и понятно, где, значит, искать сокровища, то, наверное, могли бы найтись желающие, но, тем не менее, при очень детальном обследовании погребального холма не было найдено, было найдено довольно много, так сказать, таких грабительских ям, которые, видимо, предпринимали попытки проникновения внутрь, но все они неглубокие. Более того, когда ученые предпринимали попытки, сказать, такого разведывательных раскопок, то каждый раз они натыкались на какие-то объекты, положенные в толщу холма еще во времена Цинь. В частности, там были найдены две замечательные модели бронзовых колесниц, которые где-то один к двум представляют собой настоящие экипажи. Это тоже совершенно удивительные произведения искусства, которых мы ни до, ни после больше таких у нас нету. Соответственно, надежда на то, что все-таки никто туда внутрь не проник, у нас есть довольно много. И сейчас в основном, так сказать, то максимально, что мы знаем, были с помощью всяких, так сказать, радиоустройств проведены исследования. Там внутри есть довольно большая пустота, где-то там полтора, значит, футбольных поля и высотой что-то там 15 метров. И в почве сильно повышенные концентрации ртути, что заставляет нас вспомнить, значит, про сообщения самотяне, про эти самые реки и так далее. И в какой-нибудь момент, вероятно, все-таки мавзолей этот будет вскрыт, пока официальная позиция такова не только по этому объекту, но и по всей китайской археологии, что ничто не вскрывается, если объект может быть сохранен и дальше. И, естественно, важным моментом является уверенность в сохранности всего того, что там будет найдено. Но когда-нибудь, вероятно, все-таки мы с вами увидим раскопки, и тогда это может быть как и некоторое разочарование, естественно, такое всегда возможно, так и какая-то самая большая находка, может быть, в истории Древнего Китая, поскольку помимо, значит, ртути и так далее, там, конечно, вероятно, могут быть, например, книги императорской библиотеки, чтобы нам, конечно, очень хотелось бы найти. Также, конечно, это вскрытие позволит нам решить еще один вопрос, потому что, опять же, тот же Сымытянь, например, говорит о том, что по приказу сына Циншихуанди перед тем, как замуровать мавзолей, туда, значит, были сброшены или даже заживо замурованы, значит, жены и наложницы императора и ремесленники, которые отвечали за всякие устройства, связанные с безопасностью мавзолея. Вот это, так сказать, тоже довольно сильно повлияло на образ первого императора в источниках и вообще всей этой империи как такой довольно-таки античеловечный. Вот интересно, может ли что-то такое найдено, потому что, ну, с точки зрения изуверства, естественно, можно было так сделать. С точки зрения религиозной вполне очевидно, что если вы тратитесь на производство 10 тысяч искусственных людей, то вы не будете убивать живых, потому что либо одно, либо другое. Да? Вот если вы посылаете на тот свет живые существа, то вы выбираете какой-то один способ, а не оба сразу, поэтому здесь было бы интересно все-таки поставить точки. Ну и так или иначе, это действительно один из самых интригующих моментов в современном Китае, который позволяет надеяться на всякие очень большие новые знания, связанные с историей Китая. И в этом плане, кстати, китайская археология очень сильно отличается от археологии других регионов мира, где обычно задача стоит в том, чтобы найти какой-то памятник, ну, такой яркий, который можно было бы раскопать в Китае же. Помимо мавзолея Шихуанди есть еще не один десяток вот такого рода императорских мавзолеев древности, особенно средневековья, раннего нового времени, каждый из которых, в общем, может совершенно перевернуть наши знания по каждому конкретному периоду, поэтому мое глубокое убеждение, что сейчас заниматься китайской историей довольно любопытно, потому что, в отличие от многих других мест, есть очень большая надежда на увеличение объема источников, а, в общем, историку, честно говоря, больше ничего и не нужно, кроме как новые источники.
2: Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.

0: Граф де ля Фер?
1: Я. Yeah.
0: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
1: Я. Yeah.
0: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
1: Я. Yeah.
0: Аббат Дербле?
2: Я. Yeah.
0: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
3: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Продолжается мощная кибератака на московскую платформу электронного голосования, но это не мешает проведению выборов. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.
2: При этом дистанционное электронное голосование в Москве работает штатно, все нормально, никто этого не заметил. Это и дало мне повод, потому что у нас не было информации ни об одном инциденте, жалобы по поводу дистанционного электронного голосования. Тем не менее, вот эта атака масштабная продолжается. И это явно скоординированные попытки помешать нормальной работе системы и, естественно, оказать негативное давление на весь избирательный процесс в столице нашей Родины.
1: Памфилова добавила, что более 4,5 миллионов граждан России проголосовали досрочно. Она также напомнила, что избиратель, у которого не сработало дистанционное электронное голосование, может проголосовать на ближайшем избирательном участке традиционным способом. Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Республики Южная Осетия. Президент отметил, что отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный союзнический характер. Ранее сообщалось, что в Рио президента Южной Осетии Марат Камболов побеждает на досрочных выборах главы республики. В Центральной избирательной комиссии уточнили, что Камболов набрал более 85% голосов избирателей. Марат Камболов стал в Рио президента Южной Осетии в июне этого года. Последние 4 года он возглавлял научно-исследовательский институт «Курчатовский», после чего стал первым вице-президентом, директором Института развития центра. Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-35» с экзоскелетом и оборудованием для робота «Теледроид» состыкован с МКС в ручном режиме, следует из трансляции Роскосмоса. «Прогресс МС-35» был запущен с космодрома Байконур 16 сентября. Самого робота доставят на космическую станцию в ноябре и установят снаружи. Управлять им, не выходя в открытый космос, будут Петр Дубров и Анна Кикина. Кроме того, для космонавтов на МКС доставили продукты, питьевую воду, топливо, кислород и медикаменты. Министерство просвещения утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Он вступит в силу с 1 сентября будущего года, добавили в ведомстве. Так, минимальное количество учебных занятий за 2 года в 10 и 11 классах вырастет на 140 часов. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов, говорится в тексте документа. Кроме того, впервые закреплен базовый список обязательного оборудования для кабинетов, особенно, естественно, научного цикла, отметили в министерстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
4: Название и прозвище боевого оружия. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: УТЗ. Лицензия номер L-001-10-26-001-65-32-2022 года.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
10: Великая китайская стена. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
9: Область знаний.
7: когда мы с вами говорим о Китае, то сейчас, конечно, в отличие от там, 20-30 лет назад, может быть, много всяких ассоциаций, сейчас много чего нас окружает, но вот я думаю, если бы спросить людей лет 30-40 назад, скорее всего, очень частым вариантом ответа был бы как раз Великая Китайская стена, потому что тогда, в какие-нибудь 80-е годы, почти все, что, значит, было связано с Китаем, оно называлось Великая Китайская стена. Там была тушенка, были сосиски такие консервированные и так далее. Сейчас тоже, правда, есть, значит, всякие джипы. И действительно, это один из ярких туристических аттракционов. Вы будете в Пекине, вас обязательно повезут на один или на другой участок Китайской стены и покажут, она действительно исключительно, как и многое в Азии, она, с одной стороны, очень массивная, с другой стороны, очень декоративная, поскольку она вьется по горным хребтам так прихотливо и как такая гигантская змея, и все это действительно производит очень серьезное впечатление. При этом, в общем-то, мы довольно много знаем про то, что это такое и откуда оно взялось. Хотя первым строителем Великой Китайской стены обычно считают Шихуанди, первого императора, который в 221 году до нашей эры впервые объединил Китай в единую империю Цинь. На самом деле, к его временам сама технология не была, так сказать, чрезвычайно новой. Дело в том, что Китай, особенно его восточная такая часть на Великой Китайской равнине, она довольно плоская. Там почти отовсюду видны какие-нибудь горы, но сама равнина крайне небогата с точки зрения рельефа, поэтому на протяжении многих веков до объединения Китая, когда там существовали десятки враждующих государств, то довольно часто приходилось добавлять естественный рельеф так называемыми длинными стенами, когда вдоль всей границы или какого-то угрожаемого участка строилась стена вот просто для того, чтобы эту границу защищать. Ну и, естественно, те царства, которые находились посевернее, они часто были вынуждены такого рода укрепления ставить на северных границах, поскольку проблема кочевников, которые по своим боевым качествам заметно превышали земледельцев, в общем, тоже никуда не девалась. Поэтому, когда Шихуанди объединил Китай, то в 215 году он отправил на север огромную армию под командованием генерала Мэнтяня, там порядка 300 тысяч человек, судя по летописям. Они нанесли несколько поражений Сюнну, тогдашним кочевникам степей, которые, правда, на тот момент еще не были такой грозной империей, как в следующем веке. Это был такой межпрофилактический удар. Соответственно, они были отброшены за так называемую Великую Дугу Хуанхэ, дальше в степи, и армия эта немедленно была переквалифицирована из обычной армии в трудовую и осталась там, на новых землях, для того, чтобы, во-первых, объединить в некую единую систему стены, оставшиеся от предыдущего эпохи, и достроить ту часть, которая должна была прикрывать земли новозавоеванные. И эта стройка была очень затратной, потому что людей не хватало, нужно было построить несколько тысяч километров, там, видимо, порядка 4-5 тысяч была общая длина, из которых 1500-2 нужно было построить заново, поэтому на протяжении всего правления Шихуанди и даже немножко потом со всей страны туда отправляли группы мобилизованных и всяких каторжников, которые должны были эту стену строить. И, в общем, в итоге как раз в одной из таких групп мобилизованных на стройке в империи Цинь, помимо Китайской стены, было, значит, много всего другого, чего одновременно строилось, собственно, и вспыхнуло одно из первых восстаний, которое привело к тому, что в 207 году империя Цинь пала. И поэтому в дальнейшем образ вот этой длинной Цинской стены в основном воспринимался как сугубо негативный, поскольку это был вот символ такой тирании и гигантских проектов, которые народу совершенно не нужны, а народ, тем не менее, страдает на них, посылая своих, значит, мужей и сыновей, где они, значит, гибнут и прочее.
11: Великая Китайская стена.
9: Область знаний.
7: Мы, откровенно говоря, конечно, не знаем, насколько смертоносна была эта стройка. Археологические раскопки не показали никаких массовых захоронений, но, естественно, поскольку это на тысячи километров могло отстоять от тех территорий, откуда мобилизовали вот этих трудообязанных, конечно, многие из них, видимо, обратно не возвращались. В любом случае, такого рода традиционные стройки, они в далеких землях, где, так сказать, там не очень хорошо с водой и едой, конечно, это, вероятно, стоило жизни действительно очень многим. Поэтому надо сказать, что, например, следующая империя Хань, которая еще дальше продвинулась на запад, она также возводила укрепления для того, чтобы усилить свою границу, но избегала строить сплошные стены, ограничившись такими сигнальными вышками и крепостями, которые позволяли локализовать прорыв противника на каком-то участке и из более крупных крепостей в глубине перебросить куда нужно необходимое количество войск, потому что, конечно, сама по себе, несмотря на то, что идея стены в многие тысячи километров завораживает, на самом деле понятно, что с точки зрения обороны это довольно неочевидное решение, поскольку сама по себе стена ничего сохранить не может, а для того, чтобы ее охранять и наполнить гарнизонами, нужно, откровенно говоря, довольно изрядное количество ресурсов. И в дальнейшем, поскольку проблема северной границы в Китае всегда была довольно насущной. Время от времени стены либо строились заново, либо, так сказать, чинились более старые. Мы, в общем, довольно часто видим ситуацию, что если Китай силен, то стена стоит особенно ненужной, потому что границы находятся далеко на север от нее. А если Китай слабее, то, соответственно, негде найти воинов, которые бы могли ее защищать. Как я уже сказал, тем не менее, очень многие империи, которые сменяли друг друга на протяжении истории Китая, эту стену в тех или иных местах какие-то укрепления на севере возводили. И та стена, которая стоит сейчас, построена в конце XIV – начале XV века, то есть гораздо позже, чем в правление Ши Хуанди, поэтому не нужно верить, когда вам говорят, что этой стене там 2000 лет, это совсем не так, она иногда проходит по тем же самым местам, но это... Стена построена гораздо позже, ну, а, конечно, то, что вам покажут в рамках туристической поездки, оно и вовсе так отреставрировано сейчас, что, конечно, там трудно найти что-то уж очень сильно старое. Соответственно, это было время немножко другое, когда в 1368 году империя Мин, такая повстанческая, сумела вытеснить из Китая монголов, которые правили там до этого на протяжении 100 лет, в некоторых частях даже чуть больше, и... Первый император-создатель этой империи Мин Чжу Юаньчжан также велел построить на северных границах стену, которая должна была бы оградить новую империю от монголов, которых он, несмотря на то, что он их победил, на самом деле очень сильно опасался. И, соответственно, стена была построена, причем дело было даже не только в стене, которая тоже охватила, по-моему, 5500 километров от, значит, Бахайского залива до практически Центральной Азии, по крайней мере, подходов к ней. На Крайнем Западе она упирается в заставу, которая называется Дююньгуань, а также это место часто именуется Нефритовыми воротами. Это точка в провинции Ганьсу, которая представляет собой такой узкий коридор между двух хребтов. И действительно, вот там, где стоит эта застава Дююньгуань, они сближаются друг с другом там на несколько сотен метров. И действительно, эта застава – это прямо единственные ворота вот из Центральной Азии. А, собственно, Китай очень долгое время там и был, была самая западная точка Китайской империи. Так вот, помимо стены, это целая система крепостей, рокадных дорог, каких-то военных лагерей, военных поселений. И там, вдоль этой границы, были дислоцированы все лучшие силы империи Мин, там что-то около миллиона человек. И надо сказать, что это даже на тот момент был, видимо, такой немножко странный памятник по двум причинам. Во-первых, он был направлен практически в пустоту, потому что монголы после изгнания из Китая переживали тяжелейший кризис и после долгой и славной истории Монгольской империи вернулись опять практически в племенное состояние, потеряв письменность, буддизм, летописание, и, собственно, там не было никого, кто мог бы попробовать даже преодолеть эту стену. И во многом, видимо, все вот эти замечательные сооружения скорее являются памятником такого некой фобии, значит, императора Мин, которому хотелось отгородиться от монголов, от которых он боялся, несмотря на то, что, значит, их только что победил.
0: Область знаний.
12: Радиозвезда.
9: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
0: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
11: Великая китайская стена. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
0: Область знаний.
7: На самом деле строительство этой самой китайской стены, причем в таком именно формате стены, именно с таким большим размахом, во многом демонстрирует, что Чжу Юаньчжан не очень хорошо знал древнекитайскую историю, потому что на протяжении многих веков до него ни один правитель, то есть даже те правители, которые строили стену, старались сделать это как-то тихонечко, чтобы никто их не сравнил с Циншихуанди, который был для всех после него эпохой истории Китая абсолютно стопроцентно негативной фигурой, и никто не хотел, чтобы, и даже многие правители, которых историки оценивали негативно, им дописывали в летописи то, что велись работы по строительству стены на севере, потому что это позволяло еще один штрих добавить к тому, что этот правитель был похож на вот этого тирана древности. Чжу Юаньчжан этого не боялся, и наоборот направил, так сказать, все ресурсы вполне явно на эту стройку, что говорит о том, что вот... К этому времени, по крайней мере, на низовом уровне в значительной степени память о негативном опыте эпохи Цинь, которая была сильна в элите, была во многом утрачена. Сам Чжу Юаньчжан вот это как-то не очень понимал, что он таким образом даст в руки своих критиков, значит, какое-то орудие. При этом надо сказать, что даже после эпохи Мин стена, поскольку все-таки, значит, элитная культура, она никуда не делась, и про Циншихуана все книжки читали, стена не воспринималась как что-то, чем стоит гордиться, то есть она была, потом она постепенно ветшала, потом сменилась эпоха и так далее. Стена во многом выполняла функции границы между, собственно, китайскими провинциями и новоприобретенными во время Маньчжурской империи землями в Монголии там, и так далее. И, например, было довольно много ограничений, наложенных на китайцев, связанных с пересечением ее. Потому что, в частности, поскольку маньчжуры пытались предотвратить китаизацию вот этих национальных окраин, то, скажем, китаянкам было запрещено переезжать к северу от Великой Китайской стены, чтобы предотвратить там появление каких-то долговременных китайских поселений. И в разные времена иногда китайцам запрещалось хранить своих покойников севернее стены, и поэтому... Всякие путешественники, которые описывают быт Северного Китая где-нибудь в конце XIX века, очень часто описывают караваны с гробами, значит, которые идут с севера на юг, чтобы отвезти их всех, значит, в родные места, где их можно будет похоронить. Так или иначе, никому в голову не приходило бы выбрать это в качестве символа. И, видимо, это тот самый забавный случай, когда гордиться чем-то, чем, в общем, может быть, действительно в чем-то гордиться можно, китайцам подсказали иностранцы, потому что как только в Китай попали иезуиты в конце XVI века, когда они обнаружили эту самую Великую Китайскую стену, то кто-то из них предположил, что ее, наверное, должно быть видно с Луны. Это не так, но, тем не менее, значит, понятно, что она огромная. И вот с этого момента постепенно сам термин «Великая Китайская стена» был сформулирован впервые не на китайском языке, а на, так сказать, каких-то языках западных, и постепенно, на самом деле, уже где-то в 20 веке, на фоне, я думаю, частично крайне позитивного отношения к империи Цинь, который испытывал Мао Цзэдун в пику, так сказать, такой традиционно негативному отношению, он считал, что Циншихуан был прекрасным правителем, который там боролся с местной аристократией, создал сильную страну и прочее, и прочее. Вот, видимо, на фоне всего этого стена была выбрана в качестве такого одного из национальных символов, и как раз появилась масса всяких брендов, которые так называются. Так, кстати, называлось, помимо того, что мы с вами перечислили, там, первое китайское вино, которое шло там на западный рынок, называлось Great Wall там, и прочее, прочее. Это вот, в общем, совсем недавняя история. То есть, если нам кажется, что Великая Китайская стена была тем, чем гордились китайцы на протяжении там, всех двух с лишним тысяч лет ее истории, это совсем не так в основном. На нее старались не обращать внимания, если обращали, то она фигурировала именно как символ тирании и угнетения.
12: Великая Китайская стена.
0: Область знаний.
7: И надо сказать, что этот образ был силен и очень ярок, потому что существует легенда о Мэнцзяньнюй, или, значит, даме Мэнцзян, муж которой служил на строительстве этой самой Великой Стены, и пропал. И она отправилась его искать, и когда она после долгих поисков нашла место, где он работал, оказалось, что он погиб. И более того, всех, кто там погибает на стене, их всех просто замуровывают внутрь стены, не хоронят как следует. И она, значит, узнав эту новость, она стала рыдать, слезы размыли стену, оттуда, значит, посыпались кости, и существует огромное количество версий, как она искала мужа. В частности, одна из них говорит, что она наколола себе руку и окропила эти кости кровью, и только кости мужа, значит, к ним эта кровь прикипела намертво, да? Так после этого она, значит, определила останки мужа. Есть версии, где она разговаривает с костями других мужчин и, значит, спрашивает, что ей передать их родственникам, значит, в Китае. Похоронила их, и про это, естественно, узнал зловредный император, который воспылал к ней страстью, пытался ей предлагать всякие неприличные вещи, но она, естественно, все это отвергла и бросилась в воду и утонула. Вот эта легенда, она, мало того, что она фиксируется в таком виде где-то века VII, когда, так сказать, ее начинают уже точно связывать с, вот, с Великой Стеной и с историей Цинь. По-моему, фигура самого этого отвратительного императора появляется еще чуть позже, веке в X-XI, но она, в отличие от очень многих других китайских легенд, которые где-то в книгах зафиксированы, но при этом в живой фольклорной практике могли быть уже давно утрачены, она является одной из самых таких живых традиций, и какие-то версии китайские фольклористы записывали еще в XX веке, то есть это абсолютно живой нарратив, который, как видите, никакого одобрения и любования этой стеной не содержит, а наоборот развивает вот эту идею борьбы, значит, человека с уничтожающей функцией государства, что, кстати, для Китая не очень характерно, потому что в целом, естественно, традиционная культура Китая говорит о том, что император – это практически божество, государство – это то, что позволяет людям жить спокойно и наслаждаться, значит, своим повседневным трудом. И, видимо, именно поэтому, вот именно из-за противоречивости этой истории такому общему морализаторскому нарративу китайской культуры, она как раз и была очень популярна, как, кстати, и другая популярная история, например, про Хуа Мулань, которая известна нам по диснеевскому мультфильму и фильму про девушку, которая пошла служить в армию вместо своего отца. Это тоже невозможно было себе представить в китайской традиционной жизни, именно поэтому этот сюжет был очень популярен. Вот, наверное, на этом можно было бы нам с вами остановиться. Еще раз очень рекомендую посмотреть на эту стену. Она, помимо того, что это действительно символ в чем-то тирании и унижения, она, тем не менее, получилась у них очень красивая.
11: Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
0: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
13: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
14: Вы когда-нибудь задумывались о том, как заставить тело работать эффективнее? Человечество в основном ищет энергию вовне, но что, если ее можно просто сберечь? Так думал Николай Фердинандович Ягн, изобретатель-самоучка. Мастер не получил законченного высшего образования. Инженерные познания Николай Фердинандович приобрел самостоятельно. Много читал, еще больше экспериментировал. Получать дополнительную энергию при ходьбе и беге Ягн мечтал с молодости. Мало того, что мечтал, он еще и делал. Его детище было запатентовано в 1889 году и получило название «Эластипед». Это был не велосипед и не ходули, а совершенно новая система передвижения. Представьте себе прочный каркас с мощными пружинами, который крепится непосредственно к ногам и корпусу человека. Суть изобретения проста. Когда мы бежим, наше тело опускается и касается земли. В этот момент пружины эластипеда сжимаются. Они накапливают энергию, которая обычно тратится впустую.
13: Ну ты кулибин!
14: А вот дальше происходит волшебство. Когда человек готовится к следующему шагу или прыжку, сжатые пружины распрямляются и возвращают накопленную энергию, выталкивая тело вверх. Каждому последующему движению таким образом требуется гораздо меньше усилий. Яган долго совершенствовал конструкцию. Он менял длину пружин и их жесткость. Искал идеальный баланс, чтобы эластипед работал не как костыль, а как настоящий усилитель движения. Хотя в конце 19 века изобретение Николая Фердинандовича не стало мировым хитом, его идея не канула в лету. Потомки эластипеда – это современные джамперы, изогнутые пружинные ходули, которые позволяют людям прыгать на невероятную высоту.
13: Ты Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
15: Реклама.
16: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд Росконгресс 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль». «Стоп-кадр». Кадр. На самом интересном месте.
19: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия расценивает диверсии на Дальнем Востоке, где оборвали две линии связи, как попытку срыва выборов. Об этом заявила Элла Памфилова. В результате качество интернета на Дальнем Востоке снизилось, но кратковременно. Повреждения ликвидировали в течение часа. Председатель Центральной избирательной комиссии также рассказала о поступлении в МВД более 350 сообщений о происшествиях.
2: Во всех 89 субъектах Российской Федерации участки были открыты своевременно. В Луганской Народной Республике в 5 муниципальных округах 14 участков функционируют исключительно на резервном электроснабжении. И хорошо, что мы все предусмотрели, поэтому никаких сбоев нет. На текущий момент по всем уровням выборов явка избирателей более 30% составила.
1: Элла Памфилова также рассказала о кибератаке на московскую платформу электронного голосования. По ее словам, все нападения на систему успешно отражаются. Российские войска сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Противник в окружении за сутки потерял до 30 боевиков, сообщили в Министерстве обороны. За сутки нанесено поражение складам горючего и военного имущества, объектам, используемым в интересах противника транспортной инфраструктуры. Подразделения украинских формирований потеряли в зоне ответственности всех группировок войск России более 1300 боевиков. Российские средства ПВО за сутки сбили 7 управляемых авиабомб, снаряд системы «Хай» и более 900 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве. Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-35» с экзоскелетом и оборудованием для робота «Теледроид» состыкован с МКС в ручном режиме. «Прогресс МС-35» был запущен с космодрома Байконур 16 сентября. Самого робота доставят на космическую станцию в ноябре и установят снаружи станции. Управлять им, не выходя в открытый космос, будут Петр Дубров и Анна Кикина. Кроме того, для космонавтов на МКС доставили продукты, питьевую воду, топливо, кислород и медикаменты, сообщили в Роскосмосе. В Иркутской области введен режим повышенной готовности по причине выходов медведей к населенным пунктам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Хищники появляются не только вблизи поселений, но и на автомобильных трассах, а иногда подходят прямо к домам местных жителей. Наиболее напряженная обстановка сложилась в 5 районах Приангарья. За период активности медведей на диспетчерскую службу поступило свыше 1500 сообщений о встречах с хищниками. До 70 обращений ежедневно, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
4: Название и прозвище боевого оружия. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – название и прозвище боевого оружия. Жестких правил, определяющих, как именно называть ту или иную военную технику, не существовало никогда. Оружию и даже армейской спецформе могли дать имя в честь конструктора, автомат Калашникова, или по ассоциации – снайперский лохматый маскировочный костюм «Леший». Есть аббревиатуры, ставшие именами собственными. Например, «Нона». И это не женское имя. Расшифровывается как «Новое орудие наземной артиллерии». Что ж, так происходит сегодня, и так было всегда. Ничего не изменилось. Чаще всего оружие называли на основе его внешнего сходства с различными предметами или с какими-то либо действиями человека. Вот, пожалуйста, боевая граната, фрукт-гранат. Или, например, слово «арбалет». Оно происходит от латинского «аркабалиста». В нем «аркус» — это дуга, а «балисто» — значит «бросаю». Все без исключения образцы вооружения и военной техники имеют официальные названия. Однако существуют и неофициальные, или, проще говоря, прозвища. Возможно, самое известное из них — «Катюша». А что, очень удобно. Ведь не каждый сразу поймет фразу «боевая машина реактивной артиллерии периода Великой Отечественной войны». Откуда взялось такое ласковое имя, установить трудно. Возможно, оно появилось в честь героини знаменитой песни. Но единого мнения нет. Впрочем, наверное, это и не столь важно. Хотя изначально установку «Катюша» называли совсем иначе. «Раиса Сергеевна». Именно так красноармейцы обыгрывали сокращение РС, то есть реактивный снаряд.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. По одной из версий, название этого древнерусского оружия тюркского происхождения. И переводится оно как «дубинка», «палка». Но есть и другой вариант. «Кистень» значит «от кисти руки», на которую надевался ремень грозного деревянного посоха во время боя.
7: Арсенал – старинное русское оружие. Раздел.
8: Ударное вооружение.
7: Классификация.
8: Гибко-суставчатое холодное оружие раздробляющего действия.
7: Название.
8: Кистень.
9: Кистень представлял собой грушевидную гирю или ударный груз весом около 250 граммов. Гиря крепилась к ремню, веревке или к металлической цепи, которые, в свою очередь, прикреплялись к длинной деревянной рукояти. Проще говоря, на рукояти цепь, на цепи гиря. Кистенем можно было сбить противника с ног или с коня, раздробить его боевой щит, выбить из рук меч или копье, а также надолго оглушить врага. В начале X века на Руси ударную гирю кистеня изготавливали из очень прочного и тяжелого лосиного рога. Делали это так. В костяной грушевидной заготовке проделывали небольшое отверстие, куда вставляли металлический стержень с петлей. Именно к этой петле затем и прикреплялись цепь или ремень. К середине 10-го столетия ударную гирю делали уже из бронзы. А деревянную рукоять кистеня украшали различными узорами. Княжескими символами, всевозможными орнаментами, золотой или серебряной инкрустацией. Впрочем, существовало более 120 модификаций кистеня. Менялись длина рукояти, вес гири или длина цепи. Древнерусские воины ежедневно упражнялись в искусстве ближнего боя. Кистень – оружие сложное. При неправильном замахе можно было угодить гири не в противника, а себе по голове или спине. Однако в умелых руках кистень превращался в мощное и очень грозное оружие. Поэтому на Руси говорили «кистенек с кулачок, а с ним добро».
8: Кистень.
7: Арсенал – оружие, которым мы побеждали.
5: Продолжаем наш разговор о названиях и прозвищах боевого оружия. Во время Отечественной войны 1812 года русские крестьяне, спасаясь от набегов и грабежей французской армии, уходили в леса, где создавали партизанские отряды. Очевидец тех давних событий вспоминал.
10: В перелесках за буераками везде сии осторожные воины-земледельцы расставляли недремлющую стражу. Сверх того, устанавливали, чтобы по звону колокольному сбираться им немедленно, верхами и пешком, где услышат первый звон. На сию повестку сбегалось множество сих осторожных бойцов. Иные были вооружены ружьями, другие — копьями, топорами, вилами, косами.
5: Что ж, с таким оружием, да против пушек и сабель, особо не повоюешь. И наши крестьяне стали придумывать новые образцы. В результате появилась пыряла с зубом. Круглая древка с одним или двумя зубьями. Практически балансирующее копье. Длинное, гибкое. Оно пробивало любые доспехи. С его помощью партизан мог выбить из рук неприятеля пику или винтовку со штыком, а также сбить всадника с коня. Но и это еще не все.
11: Шла война к тому Парижу. Бегство.
12: Наполеон отступал вынужденно. Трижды он просил Александра I о мире, а в ответ тишина. Русский император молчал. Тогда парламентеров отправили к Михаилу Кутузову в лагерь Тарутино. Свидетель тех событий, дежурный генерал 2-й Западной армии Сергей Марин, записал в своем военном журнале.
13: «Галам очень худо, и они прислали посла, который жаловался на наших мужиков и очень был огорчен, когда светлейший князь Михаил Илларионович отвечал, что мир с французами он не в силах заключить, ибо война сделалась народной. Что ж, здешние мужики и вправду каждый день таскают пленных. С тех пор, как мы оставили Москву, взято около 10 тысяч, а может и более. Мужики бьют их без всякого милосердия. Недавно один офицер со 100 человеками сборного войска взял 6 вражеских пушек и сжег артиллерийский парк».
12: С каждым днем армия Бонапарта таяла на глазах. Заблудившихся французов партизаны отлавливали по лесам, сбивали их с ног специальными дубинами, охряпниками и ошарашниками, после чего связывали и продавали всем желающим по цене рубль за голову. В то время на один ссылковый можно было купить 2 килограмма отборной говядины. Михаил Кутузов записал тогда в своем дневнике: «Тысячи врага истреблены крестьянами».
14: «Ловко ты его, Макарыч, по голове охряпнул. Красота, да и только!»
15: «Не охряпнул, а шарашил. Вечно ты путаешь дубинки наши!»
14: «Очухается. Давай-ка я его свяжу. А вдруг это сам Буонапарт?»
15: «Да кто их разберет-то?»
16: Исторические заметки.
5: Охряп.

0: не выдумываем. Все это крестьянское народно-военное творчество можно и сегодня увидеть в музее панораме «Бородинская битва».
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ о названиях и прозвищах боевого оружия. Традиционно любой военной технике, пистолету, танку, подводной лодке или самолету присваивается официальное буквенное или цифробуквенное обозначение. В нем могут быть зашифрованы название конструкторского бюро, год создания, номер проекта и многое другое. Но иногда название оружия получается таким сложным и запутанным, что обывателю разобраться очень и очень трудно. Вот трехлинейка — это что? Винтовка, понятное дело. А откуда тогда взялась Мосинка? Давайте выяснять вместе.
4: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
4: Винтовка Мосина.
6: Они встретились в России в конце 19 века. Два талантливых конструктора: Сергей Мосин и бельгиец Наган. Познакомились не просто так. Привезли свои винтовки на очередной оружейный конкурс. Оба вышли в финал. Визуальный осмотр показал: экспериментальная модель европейца выглядела блестяще. Винтовка сияла, как новенький золотой червонец. На ее фоне Мосинка казалась откровенно корявой, как будто взяли железяку и обработали напильником. Поэтому первоначально 14 членов комиссии проголосовали за винтовку Нагана, а за Мосина всего 10. Но на этом неприятности не закончились. Выяснилось, что некоторые конструктивные особенности бельгийского коллеги тульский оружейник использовал в создании своего экземпляра. Сегодня бы засудили, однако в то время изобретателям официально разрешалось применять чужие наработки. Так что обвинения в плагиате никто не выдвигал. А вот дальше совсем интересно.
5: Стрелковое оружие.
4: Винтовка Мосина.
6: Когда начались испытания, то всем стало ясно: русский вариант новой винтовки гораздо лучше бельгийской. Она была проста и чрезвычайно надежна. Била в цель на расстоянии 4 верст. Это чуть больше 4 километров. Да еще и стреляла бездымным порохом. То есть что? Правильно, не демаскировала нашего бойца перед противником. Кроме того, Мосинка не боялась грязи и практически исключала так называемую ошибку дурака. То есть малоопытный солдат мог очень быстро ее освоить. Заслуженная победа русского оружейника. Наган, конечно же, расстроился, но уехал в свой любимый город Льеж очень довольным. Еще бы! Бельгийцу выплатили в качестве компенсации 200 тысяч рублей за использование его идей. Недовольным остался лишь Александр III. Он, оказывается, болел, переживал за иностранца. Поэтому император вычеркнул из названия оружия не только фамилию Мосина, но и слово «русское». Осталось просто и незатейливо. Винтовка образца 1891 года. Но мы-то знаем, это

0: Трехлинейка Сергея Мосина. Почему трехлинейка? По калибру ствола, который равен трем линиям. Проще говоря, устаревшая мера длины, равная 1/10 дюйма или 2,5 миллиметрам. Такая математика.
1: Винтовка Мосина. Оружейка.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Разобраться в названиях различной боевой техники действительно очень сложно. Что уж говорить о прозвищах. Вот, к примеру, ручная оборонительная граната F1. Ее до сих пор называют «лимонкой». По одной версии из-за сходства с лимоном, по другой – в честь британского изобретателя капитана Лемона. Что тоже не совсем точно, ведь гранату F1 изобрели французы. А вот в следующем случае все просто и достоверно. В годы Второй мировой советские легкие танки серии БТ немцы называли «Микки Маусами». Дело в том, что открытые люки этих самых машин напоминали гитлеровцам уши знаменитого героя мультфильмов. Но это еще что? В былые времена оружие могло получить прозвище в честь герба, к примеру, очень известного семейства.
3: Служивые люди. Воинские династии России.
4: Полководцы и меценаты, художники и дипломаты, изобретатели и губернаторы. Они помогали молодому Петру, поддерживали императрицу Екатерину Великую, следуя заветам своего старинного девиза «За верность и ревность». Шуваловы. Первое упоминание о них относится к 1561 году, когда богатый дворянин Дмитрий Шувалов купил в Костромском уезде небольшое уютное поместье возле реки Синдега. С начала 17 века этот род неразрывно связан с армией. Андрей Шувалов был воеводой и оборонял от поляков Смоленск. Данила Шувалов отправился в Москву, где получил звание стрелецкого сотника. Но все же самыми известными представителями древнего рода считаются два брата – Александр и Петр Шуваловы. В 1741 году они участвовали в государственном перевороте, в результате которого на престол взошла Елизавета Петровна. Новая императрица по достоинству оценила преданность Шуваловых. Братья получили графские титулы и стали личными генерал-адъютантами государыни. Впоследствии Александр-старший был назначен на должность начальника тайной канцелярии. Командовал Измайловским полком и дослужился до звания фельдмаршала. Петр Шувалов от брата не отставал. Именно он провел очередную реформу русской армии, подготовил ее к войне с Пруссией, после чего предложил в 1753 году чертеж нового артиллерийского орудия, которое получило название «Единорог» или «Шуваловская гаубица». Таких мощных пушек не было тогда ни у кого в мире. Ломоносов написал по этому поводу: «Нам слава, страх врагам твои огни, как прежде, так и впредь, пали, рази, гони. С Елизаветой Бог и храбрость генералов, российско грудь твои орудия, Шувалов». Не знал тогда Ломоносов, что судьба познакомит его с еще одним Шуваловым – Иваном. Он как раз военным не был, но помогал всем российским кадетским школам. Этого человека называли министром русского просвещения. Поэт, большой ценитель музыки и архитектуры, Иван Иванович Шувалов помог Михаилу Васильевичу основать первый в России университет. Потомки древнего дворянского рода. На протяжении нескольких веков они сражались с турками, поляками, шведами, с легионами Наполеона и всегда побеждали, несмотря ни на что. последним представителем прославленной династии стал светлейший князь Михаил, который скончался в 1903 году. На нем мужская линия в семье Шуваловых прервалась.
3: Служивые люди. Шуваловы. Воинские династии России. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
2: Совет безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1347.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходивших в
9: Пиш.
10: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Среди безусловных приоритетов новой госпрограммы вооружений – укрепление ядерной триады, заявил на заседании военно-промышленной комиссии Владимир Путин. По словам президента, этот компонент по-прежнему остается гарантией суверенитета страны и баланса сил в мире.
2: Другим важнейшим направлением новых госпрограмм станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения. Особое внимание будет уделено развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения.
1: Владимир Путин также поручил в полном объеме завершить формирование спутниковой группировки, в том числе для управления войсками. Российские войска сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Противник в окружении за сутки потерял до 30 боевиков, сообщили в Министерстве обороны. За сутки также нанесено поражение складам горючего и военного имущества, объектам, используемым в интересах противника транспортной инфраструктуры. Подразделения украинских формирований потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск России более 1300 боевиков. Российские средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиабомб, снаряд системы «Хаймарс» и более 900 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве. На избирательный участок в Луганске наведался отряд «Корги». Пушистые устроили для избирателей настоящее представление. Собаки танцевали, выполняли трюки и команды. А в подмосковных Бронницах на избирательный участок пришли люди в костюмах Чебурашки, крокодила Гены и медведя. Они общались с гостями и создавали праздничную атмосферу, чтобы поднять настроение голосующим. Об этом сообщили в Мособлсберкоме. В ЦИК сообщили, что на данный момент явка на выборах в Госдуму превысила 40%. В Ассоциации туроператоров России опровергли информацию о массовом отказе туристов от поездок в Таиланд. Департамент по контролю заболеваний Таиланда заявил, что слухи о необычной вспышке коронавируса не подтвердились. По данным АТОР, основной вариант вируса, циркулирующий в стране с конца пандемии, омикрон. Он не представляет новой угрозы для здоровья. Большинство случаев заболевания протекают как обычная простуда. Страховые компании также не фиксируют рост обращений российских туристов за медицинской помощью во время отдыха в Таиланде. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он совершил 3 кругосветных плавания – побывал на всех континентах, прошел все океаны и установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен, заслуженный мастер спорта Николай Литау. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
9: Продолжаем наш рассказ о названиях и прозвищах боевого оружия. Сэр Хайрам Стивенс Максим, отец одного из самых первых в мире пулеметов, был увлеченным изобретателем, которого интересовала самая разнообразная техника. кроме выдающегося оружия, он придумал уникальный бездымный порох, спорил с Томасом Эдисоном за первенство в создании лампы накаливания, а на исходе жизни строил самолеты-гиганты. Однако главное детище конструктора, пулемет «Максим», получил признание далеко не сразу. В России, к примеру, только в 1888 году, спустя 5 лет после патента. И как у нас назвали новую технику-то? «Максимом» или «Максимкой» с ударением на «и». Почему? Да потому что имя зарубежного оружия обрусело. Нам так проще. У людей военных чем проще, тем лучше. И не нужно изобретать велосипед.
5: Оружейка. Стрелковое оружие. Пистолет-пулемет Шпагина.
10: Его сокращенное наименование ППШ. Фронтовое прозвище «Папаша». И действительно, он был солиден, почти 5 килограммов веса, и обстоятелен, 71 патрон в дисковом магазине. Но самое главное, там, где постоянно капризничал хваленый немецкий шмайсер, наш пистолет-пулемет Шпагина работал даже после 30 тысяч выстрелов и без всякой смазки. Это мировой, до сих пор непревзойденный рекорд. Кстати, мало кто из бойцов-красноармейцев знал тогда, что создатель такого надежного оружия окончил всего лишь 3-летнюю церковно-приходскую школу. И это не для красного словца. Так оно и было на самом деле.
5: Пистолет-пулемет Шпагина.
10: Маленький Жора любил столярничать. Получалось не очень. Однажды он стамеской повредил сухожилие указательного пальца правой руки. А тут Первая мировая. Как стрелять? Невозможно. Именно поэтому Георгия Шпагина определили не в строевую часть, а отправили оружейным мастером в пехотный полк. Видимо, от судьбы не уйдешь. Так началась карьера будущего конструктора.
5: Пистолет-пулемет Шпагина.
10: Он создал свой ППШ всего за полгода. В новой конструкции не было дефицитных материалов. Детали изготавливались либо холодной штамповкой, либо горячей. 7 часов, и пистолет-пулемет готов. Его можно было собрать в обычной слесарной мастерской. Он был практически безотказен в любых условиях – в дождь, грязь и снег. И вскоре оружейник Шпагин стал получать с передовой благодарственные письма и даже стихи.
11: «Я на фронте нашел себе друга. Его просто зовут ППШ. Я хожу с ним в метели и в юге. И привольно живет с ним душа».
5: Оружейка.
12: Стрелковое оружие.
5: Пистолет-пулемет Шпагина.
10: Памятники советским солдатам, героям-победителям, были установлены по всей территории нашей страны. Однажды кто-то очень верно подметил: в руках почти каждого застывшего в бронзе бойца можно увидеть характерный коробчатый ствол пистолета-пулемета и легко узнаваемый дисковый круглый магазин. Это и есть легендарный ППШ.
5: Пистолет-пулемет Шпагина. Оружейка.
10: Исторические заметки на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш разговор. Во время Великой Отечественной войны наш пикирующий бомбардировщик П-2 советские солдаты прозвали «пешкой» по созвучию, а финны – «пеккой емелей». Штурмовик Ил-2 русские конструкторы с гордостью именовали «воздушным танком», а немецкие летчики – «бетонным самолетом». Мол, сколько в него ни стреляй, а он не падает. Непробиваемый какой-то. На фронте шутили тогда: «Из боя Ил доставит на честном слове и на одном крыле». Современные военно-авиационные названия несколько иные. Например, самолету Су-34 дали прозвище «утенок» за своеобразную плоскую форму носа. А что? действительно очень похожи на утку. А вот штурмовик Су-35 получил свое неофициальное имя от солдат-пехотинцев — «Гребешок». Почему? Да потому что снизу, с земли, кажется, что крылья самолета словно ощетинились. Дело в том, что на крыльях Су-35 установлены с десяток специальных подвесок. На них находятся ракеты и другие боеприпасы. Очень похоже именно на острый колючий гребешок. Что ж, пехоте виднее. Летим дальше. Самолетам дальней авиации, чтобы подчеркнуть ценность буквально каждой машины, дают имена. Валерий Чкалов, например, или Илья Муромец. А вот ракетоносец Ту-160 за его грациозный силуэт назвали «белым лебедем». Звучит? Конечно. И таких примеров множество.
0: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
13: Авиация.
0: Классификация.
13: Вертолет огневой поддержки.
0: Название.
13: Ми-28Н. Ночной охотник.
14: За один час вертолет Ми-28Н легко преодолевает расстояние в 324 километра. И это при весе в 2,5 тонны. Ночной охотник способен круглосуточно вести огонь по любым целям противника. Экипаж — 2 человека. Пилоты размещаются в удобной кабине из облегченной титановой брони. Для ночного сражения вертолетчики используют лазерный дальномер и уникальные очки ночного видения. В темное время суток Ми-28Н устраивает настоящий фейерверк. Во время полета вертолет разбрасывает в разные стороны специальные цветные ловушки. Ракеты и снаряды противника следуют за ними, а ночной охотник спокойно продолжает следовать заданным курсом. Если ночной охотник обнаружил цель, то она непременно будет уничтожена. В арсенале Ми-28Н имеется 16 противотанковых ракет «Атака» и 8 управляемых ракет класса «Воздух-воздух» под кодовым названием «Игла». Таким комплексом вооружения обладает только одна винтокрылая машина в мире.
13: Вертолет огневой поддержки Ми-28Н. Ночной охотник.
0: Арсенал. Оружие, которое вас защищает.
9: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о названиях и прозвищах боевого оружия. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, и наши праздники.
16: И каждому дано яблоко.
15: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
17: Пред нами огромные, разнообразные работы.
18: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
19: Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше?
9: Всемирная история балета. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы. В комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней. Он улыбнулся мне и сказал...

посмотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я. Но почему?

улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Какие правила приобретения огнестрельного оружия действуют в России? И кто имеет право его носить?
3: Отвечает председатель Общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.
4: В Российской Федерации гражданин имеет право владеть гражданским оружием, начиная с 21 года, если у него нет медицинских противопоказаний и нет проблем с законом, а именно отсутствуют непогашенные судимости и отсутствуют судимости по так называемым тяжким статьям. Это оборот оружия, терроризм и так далее. Но медицинские противопоказания, они известны всем. Вы должны быть не алкоголиком, у вас должно быть все нормально с психикой, ну и нормальное зрение. Для того, чтобы стать счастливым обладателем оружия, вы должны пройти обучение. Курс обучения в себя включает медицинские аспекты, как правильно оказывать медицинскую помощь, юридические аспекты, как имеете право пользоваться оружием и теоретические вопросы владения и обращения с оружием. Плюс ко всему, вы обязаны должны еще в тире доказать практические навыки обращения с оружием.

0: Река истории. История реки. Волга.
1: Как ее только не называли. Матушка, красавица, кормилица. А вот известному художнику Исааку Левитану она не понравилась с первого взгляда. Мрачная, тоскливая, жуткая, безграничное серое небо над стальной, холодной сизой водой.
2: На эти берега я больше никогда не вернусь. Ни за что.
1: Обманул. Левитан приехал еще раз, в Плес. Его чудо! Волга показалась ему совсем-совсем иной. Красивой, просторной, могучей. Как это объяснить? Перепадами настроения творца? Кто знает. Но тогда кисти, холст, краски всегда под рукой. И Левитан стал писать этюды сериями днем и ночью. Однажды подошла к нему местная старушка. Долго вглядывалась в лицо художника, затем неожиданно перекрестилась, достала из платочка медную копеечку, осторожно положила ее в ящик с красками и тихо с молитвой удалилась. Вероятно, приняла за блаженного. Левитан был тронут до глубины души. Долгие годы бережно хранил монетку и всегда брал ее с собой как талисман. Так родились известные картины «Вечер», «Золотой плес» и «Вечер на Волге».
2: Кто хоть раз видел эту реку, не забудет ее никогда.
1: Исаак Левитан.
0: Волга. Река истории. История реки.
3: Тайное и неизведанное. Италия. Город Кремона. Здесь зимой 1737 года в возрасте 93 лет скончался великий создатель струнных инструментов Антонио Страдивари. За свою долгую жизнь он сделал около 700 великолепных произведений искусства, скрипки и альты, гитары и виолончели. Все они обладали собственными, неповторимыми голосами. Известно, что Страдивари очень долго искал идеальный звук для своих инструментов. К примеру, у его учителя, гениального Амати, голоса скрипок отличались певучестью, но звучали слишком глухо. У знаменитого Гварнери скрипки радовали слух густым и очень наполненным тоном. Страдивари же создал звонкий и в то же время нежный голос. За счет чего итальянский мастер добивался таких поразительных акустических свойств? Химическая обработка древесины или выверенная до миллиметра форма инструмента? Возможно, особый рецепт лака? На этот вопрос сегодня вряд ли кто ответит. Считается, что маэстро так и не передал свой богатый опыт кому-либо, даже родным сыновьям. Больше 200 лет человечество пытается разгадать секрет великого итальянского гения. Но все тщетно. Конечно, скопировать скрипку Страдивари можно. Ее деки и своды – это нетрудно. Но добиться от нее точно такого же звучания невозможно. Почему? В конце 20 века группа ученых из Кембриджского университета попыталась разгадать тайну скрипки Страдивари при помощи электронного микроскопа. Между деревом и лаком инструмента был обнаружен тонкий слой неизвестного вещества. В нем содержались элементы, которые присутствуют в вулканическом пепле. Поразительно. Но этот самый пепел встречается в окрестностях Кремоны, где и творил великий Страдивари. Возможно, маэстро смешивал его с каким-то веществом, и таким образом готовил основу, на которую потом наносил лак. Можно предположить, что именно так опытный мастер обеспечивал своим инструментом исключительно высокое звучание. Но нет, предположение было ошибочным. Повторный химический анализ показал, Антонио Страдивари не использовал при изготовлении лака никаких необычных ингредиентов. Тайна особого звучания скрипок Антонио Страдивари до сих пор не раскрыта. Скорее всего, мы никогда не узнаем секрет великого мастера из Кремоны.
4: Тайное и неизведанное. Слушайте сегодня в 9 вечера.
5: История только на первый взгляд серьезная дисциплина. Даты, события, поиск причинно-следственных связей и, конечно, уроки истории, которые некоторые выучить забывают. В действительности прошлое человечества – это гигантская энциклопедия забавных, абсурдных и откровенно уморительных событий. И мы о них расскажем. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин.
4: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Марата Камбулова с избранием на пост президента Республики Южная Осетия. Президент России отметил, что отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный и союзнический характер. Ранее сообщалось, что в Рио президент Южной Осетии Марат Камбулов побеждает на досрочных выборах главы республики. В Центральной избирательной комиссии уточнили, что Камбулов набрал более 85% голосов избирателей. Марат Камбулов стал в Рио президент Южной Осетии в июне этого года. Последние 4 года он возглавлял научно-исследовательский институт «Курчатовский», после чего стал первым вице-президентом, директором Института развития центра. Моряки Тихоокеанского флота приняли участие в голосовании в открытом море. Для них организовали специальные избирательные участки на борту судов. Председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких отметила, что на кораблях традиционно фиксируется высокая явка избирателей.
2: Территориальная комиссия морская, она обеспечивает возможность голосования для островных территорий, где у нас находится Дальневосточный федеральный университет. Потом они обеспечивают голосование на судовых избирательных участках, там тоже практически навсегда подавляющее большинство участков, которые голосуют 100%. Редко, когда один либо два избирателя на судне не воспользуются такой возможностью.
1: Уточняется, что более 14 тысяч жителей Приморья проголосовали, не выходя из дома. Для граждан, которые не могли прийти на участок, бюллетени доставили по месту пребывания. Прямо у избирательного участка организовали для военного летчика и ветерана боевых действий в Афганистане парад. Мероприятие прошло в селе Екатериновка Самарской области в честь 70-летия Андрея Попкова. В поздравлении участвовали военный духовой оркестр Самарского гарнизона, ветераны боевых действий, бойцы, юнармейцы и жители села. Участники исполнили гимн России, песню «Служить России» и другие музыкальные композиции. Попков вместе с легендарной 9-й ротой участвовал в операции «Магистраль» по прорыву к блокированному хосту. За мужество и отвагу он награжден орденом Красной Звезды. Министерство просвещения утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Он вступит в силу с 1 сентября будущего года, добавили в ведомстве. Минимальное количество учебных занятий за 2 года в 10 и 11 классах вырастет на 140 часов. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов. Кроме того, впервые закреплен базовый список обязательного оборудования для кабинетов, особенно естественно-научного цикла, отметили в министерстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он совершил 3 кругосветных плавания, побывал на всех континентах, прошел все океаны и установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен, заслуженный мастер спорта Николай Литау. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет! С вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов. Это программа о тех, кто отправляется на поиски, делает открытия и в результате меняет мир.
1: И у нас сегодня в гостях человек, который совершил 3 кругосветных плавания на яхте «Апостол Андрей». Побывал на всех континентах, прошел все океаны, установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен, заслуженный мастер спорта, кавалер Ордена Мужества Николай Андреевич Литау. Николай Андреевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Первый вопрос. Вы совершили 3 кругосветных плавания. А почему 3? Почему не одно?
3: Собственно, замышлялось-то в моем мозгу тогда, 30 лет тому назад, замышлялось 2 плавания. Вслух я говорил только о первом. Это Северный морской путь. Это, собственно говоря, ради того это все затевалось, потому что до нас еще Северный морской путь никто не проходил так. Были там на случай прецедента, когда ходили яхты, шверботы какими-то кусочками, но чтобы такое сквозное плавание совершить...
2: Именно под парусами?
3: Ну, не только под парусами. К сожалению, в Арктике под этими парусами особо-то не походишь. В летний период там, на удивление, очень... Ну, не на удивление, наверное, просто очень мало ветра. Бывает порой так, что идешь, и чайки, летящие над тобой, отражаются в воде настолько вот просто зеркало. И так может длиться там день и 5 дней. Поэтому рассчитывать только на чисто под парусами, это, конечно... на какой-то очень легкой, может быть, посудинке. И когда мы сделали это первое плавание, то я, значит, вытащил из кармана проект второго плавания уже вокруг западного полушария через канадскую Арктику. Ну, как бы логично, ты когда свою Арктику прошел и все, и увенчан всякими наградами, обласкан журналистами, хочется, значит, попробовать себя и на другой стороне земного шара. Вот, и таким образом замкнуть такое вот кольцо по периметру Ледовитого океана. Это тоже удалось сделать, причем это получилось несколько таким в соревновательном даже темпе, потому что есть такая шхуна крупная под немецким флагом, все, значит, с немецким капитаном. Они прошли в свое время канадскую Арктику и пришли к нам. Уже тогда вот были годы, когда наша Арктика стала более открытой для иностранных туристов, стала возможность ходить. Ну, а я в свое время прошел нашу Арктику и замахнулся на канадскую. И получилось, что это в один год. И у нас такая заочная гонка с Арвидом Фуксом случилась вокруг полюса. Это был первый прецедент, когда 2 яхты, наша и вот немецкая, прошли, это вот кольцо сделали. Но, к сожалению, наша Арктика оказалась не очень патриотичной. Льдов было мало. Арвид прошел практически без всяких проблем нашу Арктику, а мы в канадской Арктике, в общем, и были затерты во льдах, и дрейфовали кормой вперед, в общем, всякое было.
2: Это по необходимости?
3: Вот, да, дрейфовали. Да. Ну, дело в том, что ледовая шапка, которая накрывает нашу макушку земли, да, она имеет такую особенность, она двигается то туда, то сюда. Если она сдвигается в сторону Канады, значит, там тяжелая навигация, зато у нас легче гораздо в российских водах, и наоборот. И такой год как раз выпал, что как раз...
1: Вам не повезло.
3: Не повезло нам, а повезло Арвиду. Ну, между тем, да, он вышел раньше из Арктики, 3 недели, наверное, то есть он раньше и завершил это плавание, и получилось, что, в общем-то, он как бы первый, мы вторые, но между тем, вот в тот год был это первый прецедент, когда появились 2 первых яхты, которым удалось это кольцо замкнуть. Ну, а когда мы выходили уже из канадской Арктики, это было где-то в районе Гренландии, позади остались льды, впереди была только тяжелая, значит, осенняя Атлантика, ну и 6 лет жизни позади уже остались, не считая строительства, а со строительством 9 лет жизни. Практически уже все, что было в предыдущей жизни моей, до яхтинга, я же не всегда был яхтсменом, и стал вопрос, а что же дальше-то делать-то? Ну, и мозгу так вертится, думаю, может быть, надо и Антарктиду обогнуть, раз мы уж Арктику обогнули. Такие мысли у меня возникли, а когда мы пришли в Петербург, и когда там нас чествовали, и Дмитрий Шпаро, такой известный путешественник, мы с ним, собственно говоря, работали те годы, он сказал, я думаю, что человек, который обошел вокруг Арктики, не может не мечтать, чтобы обойти вокруг Антарктиды. Так и родилось 3-е плавание. Вот, и мы опять со Шпаро впряглись, каждый со своей стороны, вот, и сделали 3-е кругосветное плавание.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: А какое самое долгое было плавание кругосветное у вас?
3: Самое долгое, если по времени, было первое плавание. Но там было 2 зимовки. Потому что мы, когда обогнули земной шар, с Петербурга дошли до Камчатки, то уже было поздно идти в Арктику. И мы на Камчатке зазимовали. Потом мы в 98-м году вошли через Берингов пролив в Арктику, пошли на запад, но ушли недалеко, потому что 98-й год и потом последующие 99-е были тяжелейшие в ледовом плане года. Вот в 20-м столетии насчитывают таких, пожалуй, там, около 5 лет таких вот суровых, серьезных. И поэтому мы, в общем-то, только войдя, через неделю мы уткнулись в сплошные льды, 5 недель мы стояли там, вот, уже началось новое ледообразование, сентябрь, и, в принципе, уже было опасение, что все, на этом все закончилось совсем. Но нам повезло, пришел южный шторм и оторвал льды, слегка отодвинул их от береговой черты, образовалась полынья узкая, протяженностью порядка 220 миль. И мы вот сунули голову в эту, значит, петлю. Ну и удалось нам за 2 суток по этому каналу подскочить уже в полынью туда, к Певеку.
2: Рискнули фактически.
3: Ну, в общем-то, это был риск. И когда мы, значит, решались идти или не идти, нас 7 было тогда на борту, а, в общем-то, я поставил вопрос как-то, условно говоря, на голосование, разделились пополам. 3 за то, чтобы идти, 3 за то, чтобы не идти. Ну, в итоге, значит, мы пошли, и все. И мы вот пришли в Тикси, и уже такой лед стал там вот. Если посмотрите кадры, мы там пробиваемся уже просто. И мы только вошли в порт, а утром все уже не могли вообще сдвинуться с места, просто вмерзли. И нас окалывал портовый буксир, чтобы нас вытащить, подвести к причалу, поднять на стенку. Поэтому получилась еще одна навигация. То есть мы начали в 96-м году, а закончили только в 99-м.
1: Первое с 96 по 99-е, второе...
3: Первое 2002.
1: 2002, и закончилось оно...
3: Ну, оно как раз за 1 год, за 11 месяцев, то есть это было такое как раз, как мы планировали, так все и получилось, невзирая на наши проблемы в Канадской Арктике, где тоже была тяжелая ледовая обстановка в том году. Ну, и потом было третье плавание, оно длилось 2 года.
1: А, я знаю, что оно завершилось в 2013-м.
3: Нет, да? Оно завершилось в 2006-м.
1: А, в 2006-м.
3: Да, в 2004-м мы начали, но там по другой причине. Мы у берегов Антарктиды потеряли перо руля. То есть под водой есть такой плавник у яхты, значит, которым она управляется. Сверху штурвал, который все видят, это то, что крутит рулевой. Но дальше через систему приводов, там, различных, в зависимости от конструкции яхты, передается все на плавник, на перо руля. И это перо руля обломило. И мы остались без управления у берегов Антарктиды. Но так как это уже был второй случай, первый раз мы потеряли перо руля в первом плавании.
1: Вам уже было все это знакомо, я так понимаю.
3: Да, мы все это сразу сняли. Дверь, которая всем мешала, значит, и с этой двери сделали такое примитивное подрулю устройство, и, в общем-то, за почти месяц мы выбирались, дошли до Новой Зеландии, 2200 миль мы прошли вот без руля, добрались до Новой Зеландии, там яхту подняли, изготовили новый руль, но уже в Антарктиду было возвращаться поздно, уже началась зима в Антарктиде. Вот мы, значит, прогулялись до Владивостока и обратно, чтобы не сидеть на месте, и на следующий сезон опять вошли в антарктические воды и завершили то, что мы намечали. А намечали мы что? Обойти вокруг Антарктиды, ну, по-разному можно.

0: югу от 60-й параллели, чего не делали, и до сих пор никто не повторил этого похода, вот такого отчаянного. Вот. Поэтому мы опять пришли в Новую Зеландию, спустились опять к тому месту, где потеряли первый руль, откуда вышли, и кольцо это замкнули. Таким образом, вот и прошло 10 лет жизни.
1: Я предлагаю немножко вернуться обратно к самому первому вашему кругосветному путешествию. И меня интересует, как вообще возникла мысль совершить кругосветное путешествие. Но ответ через небольшую паузу.
2: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печень, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи». Номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
3: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях яхтсмен, заслуженный мастер спорта, кавалер Ордена Мужества Николай Андреевич Литау, человек, который совершил три кругосветных плавания на яхте «Апостол Андрей». Николай Андреевич, как у вас все-таки возникла сама идея отправиться в кругосветное плавание?
0: Ну, здесь, наверное, на поверхности лежит ответ. Любой яхтсмен, наверное, мечтает, и не только яхтсмен. Многие, значит, романтики мечтают сделать кругосветное плавание. Все это, зараза, наверное, вошла в мою кровь еще в раннем, значит, там, юности. Книги Жюль Верна, Новикова «Прибоя», Киер Даллас, его «Путешествием к Антике», все это. На самом деле-то я парусом стал поздно заниматься. Я в 32 года пришел только в яхт-клуб «Буревестник», откуда начался мой путь.
7: А это поздно, да, считается?
0: Ну, некоторые возрасте. С детства занимаются. С молодых лет ходят, и есть масса всяких специальных, значит, яхточек для юношества и для детских парусных школ. А это я сразу начал с большой крейсерской яхты, ну, относительно большой, ну, это уже для взрослых, так сказать, условно говоря. Вот, а потом, ну, мечта, она как бы была мечтой. Я продолжал работать, я тогда уже был начальником автохозяйства, значит, первая моя жизнь. И в 92-м году меня свела судьба с Дмитрием Шпаро. Один английский журналист и яхтсмен обратился за помощью. Он хотел пройти по внутренним водным путям России. Вот по рекам, по озерам, по каналам. Этого не делал никто еще до нас. Иностранное судно, я имею в виду, не российское, а вот именно флаг иностранный. И мы это со Шпаро сделали. И Дмитрий мне говорит, а какие-нибудь свои-то идеи есть? Я говорю, Дмитрий, вот Северный морской путь. Ну и что-то, он сам полярник бывалый, опытный, поэтому для него Арктика – это дом родной. Ну и вот так вот сошлись два, значит, наших интереса.
1: И вы все оставили, работу, все оставили и пошли.
0: Ну да, как я обычно говорю, хобби настолько стало мешать работе, что пришлось бросить работу. Я оставил свой гараж, которым 10 лет командовал. Все, и в 93-м году мы начали строить яхту. Долго и мучительно строили ее в поисках спонсоров, денег и прочее. Это 90-й год.

0: Вот, соответственно, по поводу яхты и вопрос. Почему начали строить? Почему не купили, не взяли в аренду, не знаю?
1: На самом деле, ну, в аренду, во-первых, негде взять такую яхту. Купить, наверное, можно было. Купить
2: и сейчас, можно. Да? То есть не то, что, но тогда кто... негде было взять?
1: Не, ну, есть так называемая чартерная, но это все-таки кратковременное, так сказать. А потом чартер — это яхты такие, которые, ну, ширпотреб, скажем, понимаете. Здесь же все-таки должна быть яхта более-менее специальная, с прочным корпусом, с какими-то там теплоизоляцией и прочее, прочее. То есть это можно заказать, конечно, и на верфи, на профессиональной. Но я просто напомню тем, кто знает, 90-е годы — это были шальные годы. Тогда все кинули сразу что-то строить, вот их смены. Яхты строили, дельные вещи, ну, то есть что устанавливается на яхте. У нас были слеты здесь, под Москвой, под Петербургом, производители и потребители яхтенного оборудования. По 150 человек собиралось вот на все это. Строили все. После этого столько брошенных корпусов осталось, недостроенных по разным причинам.
2: Замахнулись,
1: да,
2: и
1: деньги
2: закончить.
1: Кончили, или там человек кончился, или еще что-нибудь произошло. Но у нас-то была цель не просто яхту построить, а именно для Северного морского пути. И это как-то и нас подстегивало, и позволяло нам ходить единомышленников там вот в администрации Твери, Тверской области, где мы строили. Строили яхту вообще-то на Тверском вагоностроительном заводе. Ну, вот. Сегодня меня заставь строить яхту, или я никогда в жизни не пойду вот таким путем.
2: А вот у меня вопрос, как у автолюбителя. Если собрать автомобиль, его на учет не поставить. А как быть с судном?
1: В моей молодости строили и ставили на учет самодельные автомобили. Собирали из каких-то частей, кузов варили самостоятельно. И вот и такие вот ходили.
2: То есть яхту тоже можно зарегистрировать
1: яхту
2: и отправиться?
1: Ну, не то, что проще. Там своя другая история. Ты можешь либо в ГИМСе регистрировать, либо в морском регистре. Это зависит от того, какие ты задачи перед собой ставишь. И требования, соответственно, немного разные. Морской регистр намного, значит, там серьезнее все это. Но ты предъявляешь документацию на материал и двигатели, что ты из закона все приобрел. Потом инспектор все осматривает, докуют, и все.
0: Сколько по времени строили яхту?
1: Ой, долго, 3 года мы строили ее.
0: Это долго?
1: Не, ну, есть примеры, когда яхту строили 17 лет, потом она 3 года проплавала и утонула. Ну, это раздавило ее просто в порту большим кораблем.
0: Вы ее как-то испытывали?
1: Ну, почти нет. У нас на это просто не было времени, потому что это строительство долго тянулось, и нам уже надо было выходить, и мы все откладывали. Поэтому у нас весь испытательный переход был, поход от Петербурга до Хельсинки и обратно, то есть каких-то, сколько там, 200 миль в одну сторону и в другую.
0: То есть, смотрите, вы построили ее в Твери, потом ее в Питер, да, перегнали, можно так
1: сказать?
0: Ну,
1: это перегнали по воде, да, своим ходом. То есть мы ее испытали под мотором, это все было, испытание прошло. Потом вот под парусами был совершенно короткий переход, меньше, чем неделя.
0: Еще такой вопрос, Николай Андреевич, а почему название «Апостол Андрей»?
1: Вот с этим вопросом тебе интересно. Мы очень долго и мучительно искали название. Ну, в основном, наверное, не столько название искали, сколько деньги. И искали какого-то спонсора, который вот назовет, и мы потом, значит, ее и будем ходить.
0: Да, как яхту назовешь, так она,
1: да,
0: собственно,
1: но
0: и пойдет.
1: Да, в итоге мы такого спонсора не нашли, на который бы тут все на себя взял. Поэтому у нас там спонсоров было, там, я не знаю, 3 листа печатных, которые... кто чем помогал. Вот, а потом нас свела судьба с одним человеком, который говорит, а не хотите ли вы взять благословение у патриарха? А я, говорит, вам помогу купить лебедки. Ну, и в итоге вот так оно и получилось. Мы написали письмо, он это письмо взял, отнес в нужную канцелярию, вот, и мы получаем ответ за подписью патриарха всей Руси Алексея II с рекомендацией, там, предложением, как правильно сказать, наречь яхту «Апостол Андрей».
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
0: Экипаж подбирался как-то специально под первые кругосветные?
1: Ну, не только под первые, под все кругосветки. У нас за 3 кругосветки 30 человек прошло через яхту, при том, что у нас больше 7-то на яхте никогда не бывало. То есть оптимальный экипаж 5 человек. Ну, вначале мы 7-ром ходили, потому что еще опыта было мало. Конечно, я подбирал экипаж среди сменов, среди своих коллег, среди там... Ну, первый экипаж, московская группа вся была, с их клуба «Буревестник», конечно. Тверские ребята были, где мы строили яхту. В основном это был вот такой московско-тверской экипаж. Потом стали появляться ребята из Петербурга, с Владивостока, с Мурманска, с Новосибирска, с тех мест, куда мы заходили, с Камчатки. И в итоге так мы обрастали. Потому что люди менялись все равно. Все не могли идти. Вот 10 лет я один продержался, ну и до сих пор.
2: Но вы капитан. А почему другие члены экипажа меняются? Не выдерживают нагрузки или что?
1: Не, ну на что-то жить же надо. Это же... Я уже просто стал профессионалом, я теперь, ну, тупо за это деньги получаю. То есть, если меня приглашают куда-то капитаном на какие-то яхты, там, в Антарктиде работал, в прочих местах, значит, ну, вот.
0: В каждой кругосветке были 7 членов экипажа. По 7 человек.
1: Вначале было 7, а потом, уже начиная со второй, человек 5-6. Доходило вообще до 4 один раз там.
2: А как распределяются роли? Вот чем занимаются члены команды?
1: Значит, у нас 2 вахты. Сутки делятся на 12 часов. Ну, понятно, не 12, а там 4-6 часов. 2 вахты. 2 вахтенных начальника, 2 рулевых вахтенных. То есть вот мы несем сейчас вдвоем вахту там. И 5-й человек – это кок. Кок у меня был всегда освобожден по возможности. Ну, когда,
0: да, от вахты имеется в виду, да?
1: От вахты, ну, потому что работа на камбузе, она сама по себе, еще та вахта. 3 раза в сутки готовить еду и качаешься лодки там, и, в общем-то. Когда позволяли условия, я брал больше народу, сам на вахте не стоял уже последний год, и тогда там, значит, ну, все равно 2 вахты по 2 человека, это 4 человека, которые управляют яхтой. Кок 5-й, ну, 6-й капитан, если есть кому встать на вахту вместо него.
0: Я когда смотрела видео с ваших кругосветных плаваний, я поняла, что там даже времени для отдыха не бывает. Вы постоянно находитесь в каком-то движении.
1: Ну, не так это все-таки. Вот я за навигацию, так вот просто как пример, за летнюю, я до 15 книг прочитываю на яхте.
0: На яхте?
1: Да. Вот я меньше гораздо прочитываю зимой в свободное время. Потому что я отстоял свой час за рулем. Потом я час сижу внизу, на подвахте, мало ли там надо выйти наверх, парусами какие-то произвести, смену там парусов или еще что-то. Но зачастую не надо этого делать. Ты сидишь этот час, спокойно читаешь. Вот. Потом выходишь на руль час, тебя меняют. Вот. И так у тебя в сутках получается 6 часов ты на подвахте, 6 на вахте. Ну, 12 вообще. Ну да, 6 на вахте, 6 на подвахте.
0: Просто я к чему? Когда ты проходишь льды Арктики, например, то там нужно постоянно быть на стороже. Что называется.
1: Не, ну там не до сна, конечно. Все-таки вахта рознь. Есть широты благословенные, как, допустим, пассаты, где вообще ветер все время дует с одного направления и с одной силы. И так длится веками уже. Как земля вращается, так все это и происходит. Поэтому там, конечно, просто балдеж, по-русски говоря. А в Арктике, конечно, когда особенно среди льдов, так там ни до книг, ни до чего. Один рулит, другие там либо поднимаются на мачту там повыше, чтобы было видно проходы там среди разводий, среди льдин. Но это было в прошлом еще. Сейчас летом льдов нет в Арктике, поэтому особо следить незачем.
0: У нас сегодня в гостях Николай Андреевич Литау. Человек, который совершил 3 кругосветных плавания на яхте «Апостол Андрей». Яхтсмен, заслуженный мастер спорта, кавалер Ордена Мужества.
3: Раз, два, три, 4, 5. Я иду искать. На радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Среди безусловных приоритетов новой госпрограммы вооружений и укрепление ядерной триады, заявил на заседании военно-промышленной комиссии Владимир Путин. По словам президента, этот компонент по-прежнему остается гарантией суверенитета страны и баланса сил в мире.
2: Другим важнейшим направлением новых госпрограмм станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения. Особое внимание будет уделено развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения.
1: Владимир Путин также поручил в полном объеме завершить формирование спутниковой группировки, в том числе для управления войсками. Продолжается мощная кибератака на московскую платформу электронного голосования, но это не мешает проведению выборов. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.
3: При этом дистанционное электронное голосование в Москве работает штатно, все нормально, никто этого не заметил. Это и дало мне повод, потому что у нас не было информации ни об одном инциденте, жалобы по поводу дистанционного электронного голосования. Тем не менее, вот эта атака масштабная продолжается. И это явно скоординированные попытки помешать нормальной работе системы и, естественно, оказать негативное давление на весь избирательный процесс в столице нашей Родины.
1: Элла Памфилова добавила, что более 5 миллионов граждан России уже проголосовали досрочно. Она также напомнила, что избиратель, у которого не сработало дистанционное электронное голосование, может проголосовать на ближайшем избирательном участке традиционным способом. Министерство просвещения утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Он вступит в силу с 1 сентября будущего года, добавили в ведомстве. Так, минимальное количество учебных занятий за два года в 10 и 11 классах вырастет на 140 часов. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов, отметили в министерстве. Кроме того, впервые закреплен базовый список обязательного оборудования для кабинетов, особенно естественно-научного цикла, говорится в тексте документа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль». Стоп. Кадр. На самом интересном месте.
1: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях яхтсмен, заслуженный мастер спорта, кавалер Ордена Мужества Николай Андреевич Летау. Человек, который совершил 3 кругосветных плавания на яхте «Апостол Андрей».
2: Николай Андреевич, в кругосветном путешествии на парусной яхте, которая оснащена двигателем, вот сколько на парусах вы идете и сколько вы идете на двигателе и почему?
3: Ну, это зависит от района плавания во многом, потому что там, где много ветра, то нет нужды вообще двигатель запускать абсолютно. Вот, поэтому, конечно, мы стараемся использовать как можно больше парусов, потому что бензоколонок по пути-то не встречается в океане.
2: Приходится экономить.
3: Да, и запас топлива ограничен, который необходим нам и для обогрева, и для навигации, потому что сегодня же все электроника работает, поэтому все время аккумулятор надо заряжать.
2: То есть генератор есть отдельно?
3: Генератор есть, да, и ветрогенератор, и солнечные батареи использовали, но в основном все-таки энергию дает дизель, все остальное мало заменяет. Эти возобновляемые источники энергии, они на яхте работают очень плохо, особенно ветрогенераторы, все зависит от курса. Ну и от того, будет ли возможность заправиться. Конечно, вот в океане мы большую часть идем под парусами. Я думаю, 90%. Мы запускаем дизель, только там подзарядиться иногда. Ну и совсем уже какой-то штиль, и ты смотришь по прогнозу, что там где-то там через полсуток будет ветер дуть. Ну, тогда что мучить себя и яхту. Запустили дизель и пересекли эту щелевую полосу и пошли дальше уже опять под парусами. В Арктике там, я думаю, где-то, наверное, 50/50 приходится дизель гонять. А в Антарктике наоборот, там заправиться просто негде. И когда мы огибали Антарктику, то мы практически дизель не запускали. Даже доходило до того, что у нас 1 миля за вахту. То есть, ну, вот 2 километра мы проходили за 4 часа. Ветра нет, топливо сжечь не можем себе позволить. Поэтому, ну, упорно дожидались ветра, так сказать. Поэтому очень сильно зависит от района.
1: А меня больше интересуют приключения. Николай Андреевич, когда я представляю, что ты уходишь в плавание, особенно в кругосветное, то явно ты с чем-то там столкнешься. Вот вспомните какой-то из 3 ваших кругосветных плаваний самый яркий запоминающийся случай, с которым вы столкнулись. Что вам больше всего запомнилось?
3: Если говорить о море, так сказать, об океане, а не о землях, где мы тоже с чем-то сталкиваемся. Но в первом плавании мы, конечно, лодка была сырая, в прямом переносном смысле слова. Поэтому поломки нас преследовали всю Балтику. И на Канарах мы винт потеряли, и в Южном океане у острова Кергелен такой есть посреди Индийского океана, мы перо руля потеряли первый раз, поэтому...
2: А яхта деревянная, да?
3: Яхта
2: или пластиковая?
3: Стальная. Стальная яхта, да. Вот, это первым плаванием мы намучились. Во втором плавании у нас, в принципе, оно прошло, пожалуй, наименее, так сказать. Уже яхта была вылизана, после того еще мы прошли хороший, значит, ремонт и модернизацию на Кронштадтском морском заводе. Там было самое, конечно, такое вот яркое приключение, это когда нас затерло во льдах канадской Арктики. Это в устье реки Маккензи, нас затерло во льдах, значит, мы, значит, там имели и крен, и дифферент, и потом повредило и винт, и опять, значит, руль пострадал. Ну, это вот из-за ледовой, значит, и, в принципе, мы уже, так сказать, начали там вещички собирать потихоньку, потому что непонятно было, что будет дальше.
1: А вы СОС вызывали? Как?
3: Не,
1: вы...
3: мы ничего не вызывали, мы ждали ситуации, но ситуация изменилась, изменилось направление ветра, потом там приливные течения, и льды перегруппировались, и яхта, значит, опустилась на воду, и мы, значит, дохромали до ближайшего порта, вот, там сменили винт побитый, значит, там привели в порядок.
1: Скажите, вот когда вас затирают во льдах, это очень интересно мне, по крайней
3: очень
1: мере.
3: Интересно.
1: Очень интересно, как вы справляетесь вот с этими ощущениями? Ну, страшно же.
3: Ну, конечно, неуютно себя чувствуешь, если лежишь или там сидишь, и прислушиваешься к каждому скрипу, а так как лед не может быть там абсолютно статичен в море, это значит, вот когда мы сейчас вмораживаем яхту в лед на зимнюю стоянку, да, вокруг, значит, сплошное гладкое поле, на коньках можно кататься, вот, а в дрейфующих льдах они все время движутся, они все время, поэтому все время что-то лопается, все время что-то ломается, треск идет беспрерывный, поэтому, конечно, каждое содрогание яхты отзывается дрожью селезенки внутри организма. Неприятно очень, конечно, было.
1: Но вы как? Вы просто говорите спокойно.
3: Ну, сидишь и ждешь.
1: Еще же экипаж же вокруг,
3: ну,
1: а вы
3: да,
1: капитан.
3: Ну, слава богу, экипаж у меня всегда был такой боевой, паникеров никогда не было. Вот. Все сидим и ждем. Ну, приготовились там, документы приготовили, все, значит, что срочно забирать в случае эвакуации. Это вот был, пожалуй, такой, за все 3 плавания такой самый.
1: А эвакуироваться куда? На льды куда?
3: Ну, конечно, на льды. Если эта беда случается посреди открытой воды, тогда у нас есть специальные аварийно-спасательные плоты. Их сбрасываешь в воду, они автоматически раскрываются и переселяешься туда.
2: А примета есть у капитанов? Вот раньше, например, была примета, чтобы женщину на судно не пускать. Сейчас, я так понимаю, она уже не работает. Но какие сохранились?
3: Ну, вот мы в кругосветное плавание женщин не пускали на судно.
2: Ага.
3: Ну, вот сейчас у нас ходят дамы, ходят и коками ходят, и фотографы бывают.
2: Это я для Жени спрашиваю, она мечтает.
1: Мечтаю в кругосветку.
3: Да, ну, сейчас уже такая... Сейчас главное, если вы попадете каким-то образом на французскую яхту, ни в коем случае с собой не тащите кролика. Самая страшная примета для французских моряков – это кролик.
1: Почему?
3: Я понятия не имею. Но я это обнаружил на Киргилене, вот когда это французские острова, когда мы там без руля стояли. А у них там эти кролики носятся тысячами. Ну, завезли когда-то на эти острова, хищников нет, поэтому они там... И это острова заповедные. Там пингвинов нельзя трогать, альбатросов, не приведи Господи. А кроликов они просто ходят и стреляют. И взяли меня на охоту. Ну, я такой охотник, в своей жизни один раз стрелял, ну, понятно, что стрелять-то умею. Вот. И я, значит, долго ходил. В итоге одного несчастного кролика я убил все-таки. Притащил его на яхту. Они говорят, ну, собери наших тогда раз. Я говорю, да не, вот мой трофей, вот я лично. На следующий день мне старпом говорит, слушай, тут вся общественность возмущена твоим поступком. Я говорю, какой поступок? Вроде не трогал француженок, вроде бы и пьяный нигде не валялся. Оказывается, это такая примета нехорошая у французов.
1: А на вашей яхте-то были какие-то приметы на апостоле Андрея?
3: Ну, у нас какая примета? У нас апостол не любил никогда выходить в день рождения старпома. У него 15 декабря день рождения. И вот как мы только выходим на его день рождения, обязательно у нас ломается рулевое управление. То штуртросы лопнут, то там еще что-то случится. Ну, там механизм сложный.
2: И всегда руль, да?
3: Да, всегда руль. Поэтому мы уже вот на Сашкин день рождения, мы говорим, нет, не пойдем мы никуда. Ну, когда ты в океане, то деваться как бы некогда. Но в эту спорту никогда не выходили на его день рождения.
2: Ну, а вот отказал руль. А как дальше идти на яхте без руля-то?
3: Смотря что отказало. Когда вот штуртрос лопнул...
2: Это заменить.
3: Да, ну, прежде чем... Пока ты его меняешь, есть аварийный румпель. То есть, это как вот, может быть, вы видели небольшие яхточки, швертботы, вот управляется вот таким вот палкой такой.
2: А, все-таки есть.
3: Вот, ага. Ты надеваешь этот румпель на головку балера и сидишь управляешь. Тяжело, конечно, на такой крупной яхте это делать, но а тем временем меняются штуртросы. Но когда теряешь перо целиком, как у нас было, это уже совсем другая история. Тут надо что-то либо придумывать, что мы делали дважды. Вот, у нас самый, пожалуй, богатый опыт среди эсминов плавания без руля. Один раз, значит, панель с камбуза снимали, первое плавание, во втором плавании, вернее, в третьем плавании, вот, опять решили с руля, и тогда я уже рассказывал, мы, дверь одна, которая всем мешала, там, в кубрике, все они говорят, капитан, давай мы эту дверь снимем. Я говорю, ну, вот теперь...
2: Превратилась в руль.
3: Да, сделали, то есть, вместо этого утерянного пера, там, при помощи там всякого приспособления. И да, что просто веревки тянешь, как на лошади, с одной стороны, с другой стороны, эту дверь. Это, конечно, не руль, но помогает держать направление хотя бы в том, куда тебе нужно. И таким образом выбираешься к людям.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Во время ваших кругосветок приходилось ли вам сталкиваться с какими-то неординарными природными явлениями? Шторм, я не знаю, буйство стихии, что-нибудь в этом?
3: Шторм – это абсолютно заурядное явление, скажем так.
1: Когда, смотря какой.
3: Ну, понимаете, когда вы выходите там на однодневную прогулку, там, или там, можно не выходить, когда шторм, но когда ты идешь в океане по 30 дней, у нас были переходы по 50 дней без захода в какие-то порты, значит. Поэтому за этот период, конечно, обязательно придет рано или поздно шторм. Вот. И у нас были, конечно, в южных широтах шторма там силы до 10, до 12 баллов, то есть ураганы были. Вот. Поэтому штормов мы хватили в своей жизни более чем достаточно. Вот. Ну, а каких-то аномальных, о чем меня регулярно спрашивают, мы не наблюдали.
1: А что страшнее, шторм или, наоборот, безветрие?
3: Так, то есть и то, и другое плохо, на самом-то деле. Ну, штиль не столько, конечно, морально плохо. Это понятно, что ты ждешь, ветра нет, куда-то идти надо. Дело в том, что в океане особенно, ну, и в морях, ну, в океане никогда не прекращается волнение. Всегда идет зыбь. И когда есть ветер, паруса нагружены, и яхту, ну, условно говоря, прижимает к воде, и она идет, значит, понятно, что волна все время качает. Но когда ветра нет... Ее вот болтает со стороны в сторону на этой волне, и это просто разрушает такелаж, обрывает там рангоут, страдает все, значит, как, очень противно.
2: Как я люблю вот по книжкам вот эти словечки все непонятные, но очень романтичные.
1: Было ли что-то во время ваших кругосветных путешествий, что вас больше всего поразило? В воде, в людях?
3: Ну, в воде, ну, бывают такие, знаете, места, вот я, допустим, как-то шли мы вдоль наших берегов в сторону Мурманска, а там такая сложная схема течений между островами. Один раз мы идем, и впереди просто вот как порог стоит, как будто вода вот на сантиметров на 10-20 таким вот просто сплошным порогом идет. Как вода может жидкая и вдруг вот так вертикально встать.
2: А вы это в бинокль все смотрите?
3: Да, как какой это, бинокль? Это вот уже впереди мы подходим, видно. Да, мы подходим, подходим, значит, ну, я понимаю, что это какие-то течения связаны там с улой, сулой это слово такое есть, когда вода прям как в котле вся кипит. Мы пересекаем этот порог, а там реально просто вот все бурлит и кипит, потому что это вот течение сливается, происходит такая вот интерференция волн. Такое ощущение, что яхта просто встает на месте. Ощущение, что ты вообще никуда не движешься. Потом это преодолеваешь. И действительно бывают такие слои такой мертвой воды, как ее называют, когда начинает вязнуть судно и скорость теряется.
1: Скажите, Николай Андреевич, во время... Ну, так складывается, что во время страшных каких-то ситуаций человек сам обнажается, обнажается вся его сущность. Вы подбирали команду, свой экипаж. Столкнулись ли вы, может быть, во время каких-то своих кругосветок, когда вы увидели человека, ну, вообще с другой стороны? И были поражены? Как так?
3: Ну, были у меня, конечно, случаи, когда я расставался с людьми. Первого доктора я списал, но это спустя 6 месяцев уже, понимаете. Просто он, ну, не пришелся он ко двору вообще в экипаже, в психологическом контексте. А так, в основном, как-то удавалось подбирать ребят, которые вот, более-менее по духу схожи. Вот. Ну, конечно, каждый имеет свой характер. Кто-то там неделя через две становится раздражительным, и он на всех кидается, значит. Кто-то, как удав, наоборот, вообще ни на что не
1: реагирует. А у вас же, вы же как капитан. Во-первых, у вас есть мечта, вам нужно дойти до этой цели и еще всех примирить людей. Это же какая ответственность, огромная роль.
3: Ну, у капитана всегда ответственность. Есть мечта, нет мечты. Когда ты ведешь судно, ты всегда отвечаешь и за судно, и за людей. Вот. Ну, мечта у нас была общая, на самом-то деле. Первое кругосветное плавание мы собрались все. Вот, меня помню, мы там строили, как говорят, самое, пока не построили. Меня постоянно там... Ну, мы пойдем или не пойдем? Мы пойдем или не пойдем? Все затягивалось. Того не хватало, этого не хватало.
2: Николай Андреевич, вот сложностей много. Это уже понятно по вашему рассказу. Зачем вам все это надо?
3: Ну, вот была мечта, и все мы собрались и решили, что вот хотим пойти вокруг света. Ну, для меня, конечно, был Северно-морской путь таким гвоздем программы. Многие, кстати, не верили, даже мои соратники, и, да, обойдем вокруг света, и хорошо, а там пройдем Северно-морской путь или нет, никого это не волновало. Не то, что не волновало, но не всех, скажем так. Но...
1: Вам же за это дали, да, медаль «Голубая вода»?
3: Ну, вообще, большинство наград, которые я имею в своей жизни, мы получили за первое кругосветное плавание. И Орден Мужества, и «Голубая вода».
1: За искусство мореплавания.
3: И за искусство мореплавания британская награда. Вот. Потом еще были награды, ирландские награды были, еще британские были, но это уже за другие достижения.
1: Я вот, правда, не поняла, когда читала о вас, что такое «Восьмерка» летал.
3: Ну, это вот как раз связано с первыми двумя кругосветками. Тут нужно карту представить перед собой, как его рисуют, ее такая. И мы сделали первый виток, сделали против часовой стрелки вокруг восточного полушария, а второй виток сделали по часовой стрелке вокруг западного. И они, эти вот два кольца смыкаются где-то вот в середине Атлантического океана, и получается так, что вот на этом самом... Ну, и так вот ребята окрестили, о, восьмерку нарисовали. А потом эта восьмерка у нас стала нашим символом. Есть такой узел морской восьмерка. Он теперь у нас всюду и на яхте, и нарисован, и вышит на диванах, и приварен на кнехтах, и на визитке. То есть, знаешь, теперь символ – это восьмерка, да.
1: В ближайших планах куда хотите отправиться? В Арктику?
3: В Арктику. Ну, на следующий год у нас есть планы на землю Франца Иосифа сходить там с радистами, там, и по их программе работать. Мы сейчас работаем либо с радистами, либо с биологами, метили, считали моржей атлантических в Карском море. С историками работали, ну, и туристов.
1: А журналистами не работали?
3: Журналистами работали с первого дня, как только начали.
2: Николай Андреевич, огромное вам спасибо. Рассказ был, как будто бы я вот сам поучаствовал с вами в кругосветке. Поэтому мы с Женей хотим пожелать вам попутного ветра и 7 футов под килем. Так, по-моему, капитанам принято
3: да,
2: желать.
3: Да, спасибо большое.
1: Спасибо вам большое, Николай Андреевич, что пришли, поделились с нами своей историей поиска, открытия, ну и желаем вам действительно новых поисков и новых открытий. Друзья, если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграм». Напомню, что сегодня у нас в гостях был человек, который совершил 3 кругосветных плавания на яхте «Апостол Андрей», побывал на всех континентах, прошел все океаны, установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен, заслуженный мастер спорта, кавалер Ордена Мужества Николай Андреевич Летал.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
5: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
6: Дню оружейника посвящается.
5: 11 ноября 1920 года 2-я конная армия РККА применила новое оружие и заставила повернуть вражескую конницу. А дело было так. Перед атакующей белогвардейской кавалерией неожиданно распался строй красноармейцев, и вперед выдвинулась цепь из 150 пулеметных тачанок. Кинжальным огнем пулеметов тачанки смели передние шеренги противника, а остатки белогвардейцев вынуждены были спасаться бегством. Этот успех способствовал быстрому поражению войск Врангеля и в конечном итоге полному освобождению Крыма от беляков.
7: Экипаж.
5: Первое применение тачанки в России зафиксировали 18 мая 1918 года. Однако официально специальную повозку, оснащенную пулеметом, приняли на вооружение в Красной армии почти десятилетия спустя. Тогда же впервые были утверждены ее параметры и характеристики.
7: Техническая справка. Боевая конно-пулеметная тачанка образца 1926 года. Общая масса до 976 килограммов. Длина, не считая дышла, 2900 миллиметров. Длина запряженной тачанки с лошадьми 6000 миллиметров. Ширина 1380 миллиметров. Количество лошадей в упряжке 4. Расчет, экипаж 3 человека. Основное вооружение – станковый пулемет системы «Максима».
5: Вопреки устоявшемуся мнению, на ходу лихой пулеметчик огонь по противнику не вел. Стрельба с повозки применялась в исключительных случаях. На тачанке пулемет в основном только перевозили.
7: Экипаж.
8: Золотые слова вовремя сказаны.
7: Командная работа.
5: Да. Изначально экипаж тачанки включал пулеметный расчет из 2 человек – наводчика-пулеметчика и его помощника, и одного ездового. Но вскоре выяснилось, что 3 человек для обслуживания тачанки не хватает. После 1928 года стандартный штат пулеметного взвода РККА, 4 станковых пулемета и 4 тачанки, включал 26 человек и 30 лошадей. То есть расчет пулемета состоял уже из 5 человек. По легенде, экипажи тачанок во все времена славились помимо вызывающей лихости, отчаянной храбростью. Поскольку никакой защиты, кроме небольшого пулеметного щитка, не предусматривалось. Потери в боях были велики. Но закрывать повозки броней не имело смысла. Терялось их основное преимущество – высокая мобильность. Последний раз вживую тачанки видели на Красной площади на параде, посвященному 50-летию Октябрьской революции в ноябре 1967 года. Легенды Красной армии катились по главной площади страны, подставшей народной песню про тачанку-ростовчанку. В славной колеснице установлен памятник на месте боев буденовцев и деникинцев при въезде в город Ростов-на-Дону.
7: Экипаж.
9: Граф де ля Фер?
10: Я.
9: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
10: Я.
9: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
10: Я.
9: Аббат Дербле?
11: Я.
9: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
12: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
13: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Кабинету министров представить предложение по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах. До начала декабря правительству предстоит также принять меры по сокращению кадрового дефицита в отрасли и утвердить дорожную карту внедрения искусственного интеллекта в управлении пассажирскими перевозками. К началу нового года должны быть внесены изменения в правила субсидирования и обновления транспортного парка к 2030 году. В числе задач рассмотреть применение единой биометрической системы и платформы МАКС для безналичной оплаты проезда, сохранив при этом возможность расчета наличными, говорится в поручениях президента. В 12 субъектах, где введено военное положение и средний уровень реагирования, досрочно проголосовали более 4 миллионов избирателей, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, решение о проведении досрочного голосования приняли избирательные комиссии этих регионов.
2: И я хочу еще раз низко поклониться нашим героическим членам комиссии, потому что за этими цифрами стоит храбрость, мужество многих наших коллег, которые в неимоверно сложных условиях, исходя из того, что для людей это важно, там проживающих, обеспечили такую возможность.
1: Элла Памфилова добавила, что несколько нарушений в ходе проведения выборов в Госдуму было выявлено на данный момент, однако все виновные были наказаны. Подразделение группировки войск «Центр» за сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Марьевку и Гулево, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы восточной группировки выбили украинских боевиков из Зеленой Дебровы Запорожской области, а подразделение группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Лошакова и Комиссарова в Харьковской области. Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что в порту Черноморск Одесской области ударами российских беспилотников поражен танкер с горюче-смазочными материалами. Кроме того, «Герани» ударили по трем логистическим центрам противника в Одесской области и Харьковской областях, добавили в оборонном ведомстве. Иран через катарских посредников передал США условия для прекращения войны. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Ризаи в интервью «Аль-Джазира». Среди ключевых требований Тегерана – полное прекращение боевых действий на всех фронтах, разморозка иранских активов и снятие морской блокады. Отдельно Иран настаивает на остановке вооруженного противостояния между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. По словам Ризаи, иранская сторона сейчас ожидает ответа от президента США Дональда Трампа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль». Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль».
2: 4 июня 1962 года на экраны кинотеатров Советского Союза вышел первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». С того момента его регулярно показывали перед сеансами. Так же, как сейчас крутят рекламу. Кстати, тема некоторых его серий актуальна и сегодня, как и суть термина, используемого в названии журнала. «Фитиль» в памяти нескольких поколений зрителей связан с именем Сергея Михалкова. Он придумал, воплотил в жизнь и на многие годы возглавил проект. Само название принадлежит тоже ему.
3: «Фитиль» — это военно-морской термин. Его происхождение уходит в далекое прошлое. Смысл этого термина таков. Когда адмирал замечал на том или ином корабле своего соединения непорядок, нечеткое выполнение задания, отклонение от курса, то на флагмане поднимался позывной корабля-нарушителя и производился выстрел из орудия по команде «Фитиль». Выстрел должен был привлечь внимание всех командиров кораблей к сигналу, поднятому на флагмане. Прошли десятилетия. Ну и теперь бытует среди военных такие выражения. «Слышали? Сегодня Иванов схватил от командира фитиля, а Петрова-то вчера крепко фитильнули». Отсюда и произошло название нашего журнала «Фитиль».

0: Звезды сошлись.
1: В советские годы в число авторов «Фитиля» входили самые известные кинематографисты. Например, среди сценаристов короткометражек были такие сатирики, как Михаил Жванецкий, Семен Альтов, Аркадий Арканов. Снимались в нем и многие любимые звезды советского экрана. Никулин, Папанов, Крамаров, Евгений Леонов, Наталья Крачковская, Фаина Раневская и многие другие. Режиссеры тоже были весьма звездные. Никита Михалков, Георгий Данелия, Леонид Гайдай, Александр Митта, Аркадий Хайт, Вячеслав Котеночкин. Самая первая новелла сатирического журнала называлась «В одном сапоге» и была посвящена бюрократам, заботящимся о своей репутации. Главные роли в оригинальной короткометражке исполнили народные артисты Игорь Ильинский и Ольга Викланд. Ильинский выступил и в качестве режиссера, а сценарий написал сам Михалков-старший.
0: Что Фитилю по зубам?
1: Михалков не только организовал киножурнал, но и был его бессменным руководителем. Для того, чтобы защищать проект от нападок потерпевших, героев обличительных лент, надо было иметь серьезный вес не только в мире кино, но и наверху. Сергей Владимирович оказался идеальной и, пожалуй, единственной фигурой, способной десятилетиями держать свое детище на плаву. Очевидно, что самые рискованные и резкие сюжеты согласовывались лично с ним. Скорее всего, он сам решал, что Фитилю по зубам, а куда лучше не соваться. Иногда для принятия решения смелость требовалась немалая, несмотря на все связи и, как сейчас говорят, крыши. Вот как Михалков описал главные цели своего меткого орудия.
2: Каждый выстрел сюжет Фитиля был стопроцентно снайперским. Бил по взяточничеству, пьянству, разгильдяйству, бюрократии и расхищению государственного имущества.
0: Тренировали режиссерскую мускулатуру.
1: Школу Фитиля прошли многие известные режиссеры. Для одних киножурнал стал стартовой площадкой в мир большого кино, для других – возможностью заработать неплохие деньги, для третьих – способом пережить период творческого кризиса, когда с большим кино отношения не складывались. Тем более, что команда «Фитиля» во все годы существования журнала состояла как на подбор из креативных профессионалов. Все, кто прошел через эти университеты, признавались. Работа тренировала режиссерскую мускулатуру. Фельетоны, сатира, всегда требовали особого мастерства. А тут еще задача усложнялась форматом. В коротком сюжете просто нет времени на исправление ошибок. Зрителя не отвлечешь от промаха следующей сильной сценой. Права на ошибку нет.
0: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». А я иду, шагаю по Фитилю.
1: Вполне логично, что сын Сергея Владимировича Михалкова, Никита, будучи еще студентом в ГИКа, начал отрабатывать режиссерские навыки в «Фитиле». По семейному подряду можно получить заказ, но сделать талантливую работу никакие связи не помогут. Дар он или есть, или его нет. На Никите Сергеевиче, безусловно, природа не отдохнула. Одарила его щедро. Набивая руку, он снял не меньше 10 веселых сюжетов киножурнала. Один из них – «Жертва гостеприимства» – считается лучшим из всех снятых за годы существования журнала. Безусловно, это заслуга не только Никиты Михалкова, но и актера Евгения Евстигнеева, блестяще сыгравшего пьяного Деда Мороза.
3: Я Дед Мороз детям принес.
4: Андрюша, Леночка, скорее, скорее сюда.
5: Ой, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Папу, маму слушайте.
5: Кушаем, кушаем.
3: Кашу манную кушаете?
5: Кушаем, кушаем.
3: Вот за это я вас и уважаю.
0: Забытые работы мастера.
1: 6 лет. С 1967 по 1974 активно сотрудничал с Фитилем молодой Георгий Данелли. Более десятка серий, украсивших коллекцию «Фитиля», многие почитатели таланта режиссера, увы, даже не помнят. Кинофельетоны, виртуозы комедии незаслуженно забыты. Перу этого мастера принадлежит один из самых любимых зрителями выпусков журнала «Трезвый подход» с Евгением Леоновым в главной роли, снятый по сценарию Михаила Жванецкого. Ничего так компания для короткометражки. Георгий Данелли полностью отдался работе в журнале. Если честно, в эти годы он зализывал раны. После шумного успеха фильма «Я шагаю по Москве» режиссер пережил и столь же грандиозный провал. Вторую его картину «33» разнесли в пух и прах и практически сразу изъяли из проката. Сам Данелли рассказывал об этом периоде.
6: Режиссер, если не снимает кино, зарплату не получает. Но если создалось впечатление, что между фильмами я только, задрав ноги, лежал на диване, думал и курил, это не так. Помимо того, что я преподавал на режиссерских курсах, я еще и снимал «Фитили».
0: Тип социального ухаря.
1: Работа в «Фитиле» нравилась режиссерам еще и тем, что позволяла вливаться в проект со своей проверенной командой. Например, в серии «Данелли» снимал оператор Вадим Юсов, сотрудничество с которым принесло удачу фильму «Я шагаю по Москве». Актеры работали тоже свои, родные, сработанные. В 1967-м вышел эпизод «Маляр», экранизация рассказа Тэффи. В нем блистали и Ия Савина, и Евгений Леонов. Герой фильма, маляр, отказывается выполнять простую просьбу хозяйки квартиры, ссылаясь на какие-то высосанные из пальца причины, а на поверку вымогая из нее деньги. Вполне жизненная ситуация, согласитесь. Ничего за последние десятилетия не изменилось. Придумывая сатирические образы героев, Данелли выделил черты нового психологического типа – социального ухаря. Все эти наработки пошли в дело при написании образа сантехника Афони в одноименном фильме.
7: Здравствуйте.
8: Сказали, вам надо стены покрасить?
7: Да, да. Вот здесь. В прихожей. Только понимаете, нам бы очень хотелось, чтобы стены были ярко-красного цвета. Вот совсем красные, как телефон. Понимаете?
8: Афера, я вас очень не понимаю.
7: Значит, прямо сразу можете начать, да?
8: Нет, сейчас не могу.
7: А почему?
8: Так теперь еще 10 час, в 12 у меня обед. А там то да сё 6. А в 6 я должен шабашить.

0: июля МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стоп! Кадр. По ту сторону экрана. Вот так проблема.
4: В том же году на экраны вышел выпуск «Фитиля» под названием «Проблема», сценарий которому написал автор мультсериала «Ну, погоди». И, как показала жизнь, стал одним из сюжетов, которые не теряют актуальность с годами. «Проблема» остается проблемой до сих пор. Актеры Инна Чурикова и Александр Хвыля разыграли репризу про молодую жену, которая ничего не умеет. Ни готовить, ни ребенка пеленать. А почему? Да потому что в школе девочку обучили только столярному и малярному делу. Авторы «Ну, погоди» часто работали с Георгием Данелией. Они были, как говорится, на одной волне.
5: Опять кричит?
6: Кричит.
5: Понятно?
6: Непонятно.
5: Ну, милая моя, пеленать-то надо умеючи. Ведь это ребенок, а не мешок с бельем.
6: А мы этого в школе не проходили.
5: Вот и напрасно. А я бы для будущих матерей устраивала экзамен. Сдала — можешь идти в роддом. Не сдала — роды переносятся на второй год. До свидания.
6: До свидания, доктор.
3: С натуры Хрущева.
4: Следующей серией Данелии стал сюжет «С натуры». Авторы Курлянский и Хайт. Главная роль досталась блестящему комику Савелию Краморову, который очень смешно изобразил куратора, функционера, оценивающего произведение искусства по критерию «жизненно-нежизненно». Этот весьма смелый сюжет прошел цензуру, потому что все восприняли его как пародию на недавно смещенного Хрущева, отличившегося в свое время искусствоведческими выходками. Скандал, устроенный опальным генеральным секретарем ЦК КПСС на выставке художников-авангардистов, был у многих еще на слуху.
7: Колхозница.
5: О, типично и светло. Хорошо. Женщина-грузчик? Нет, это не типично и не жизненно. Нет, нет, все равно не жизненно.
8: Да помоги ты, идол.
9: Сама ты уж не можешь. Ну давай, ухаживай.
10: И все равно это нетипично. И не светло. И в жизни так не бывает. Вот.
4: В 1970-м Данелия по сюжету Курлянского и Хайта сделал уморительный «Закон природы». В нем скандальный папаша требует в роддоме выдать мальчика, хотя родилась девочка, обвиняя персонал в блате и кумовстве. Абсурдная короткометражка вышла необыкновенно убедительной благодаря игре Николая Парфенова, способной убедить в чем угодно.
3: За трезвый образ жизни.
4: Мы уже вспоминали самый известный фитильный сюжет Данелии «Трезвый подход», в котором мастер перевоплощения Евгений Леонов очень колоритно изобразил горького пьяницу. Тема алкоголя была близка и самому режиссеру. В 50 лет Георгий Николаевич пережил клиническую смерть. Это сильно подорвало его здоровье. Когда через несколько лет погиб его 26-летний сын Николай, режиссер пытался заглушить горе алкоголем. боль не утихла.

0: пахала, а скорее даже обострялась. В пьяном дурмане Данелия даже чуть не покончил с собой. Но все-таки сумел взять себя в руки и остановиться. Съездив в Сочи и пробившись к известному в то время врачу, кодировавшему алкоголиков от запоев, режиссер поставил точку в своих отношениях со спиртным, здраво рассудив:
1: что пить, когда от этого на душе еще хуже становится? После смерти Коли, если я выпивал, мне хотелось покончить с собой.
2: Маленькая работа большого мастера.
0: Еще один метр комедийного кино. Леонид Гайдай тоже не прошел мимо фитиля. Правда, обратил на него внимание не в молодости, а будучи уже зрелым, признанным профессионалом, но переживавшим период творческого кризиса. Он пришел в редакцию в 1981 году и снял 14 миниатюр. Вы думаете, что знаете все комедии Леонида Иовича? А вот и нет. Наверняка такие фильмы, как «Фамильная драгоценность» с Пуговкиным и Куравлевым в главных ролях или «Неожиданные открытия» с Кокшеновым и Ермольником, вам не знакомы. А «Ограбление По» с Панкратовым Черным. Ну, может быть, назвать их фильмами некоторое преувеличение. Речь идет о короткометражках, но это не повод, чтобы забывать о них. Тем более, что жанр мини-комедий был Гайдаю близок всегда. Тот самый «Пес Барбос» и «Необычный кросс», который породил популярную троицу «Трус, балбес и бывалый», тоже короткометражка. И «Самогонщики», и новеллы «Операции И». Все они сняты в том же формате. Поэтому съемки сатирических киножурналов были для комедиографа делом понятным и привычным. Новеллу «Сюрприз» с участием Куравлева, Кокшенова и Владимира Захарченко Гайдай придумал сам. «Ограбление По» имеет явную отсылку к «Операции И». Последний сюжет Гайдая для «Фитиля» «Случай на птичьем рынке» в пародийной форме рассказывает о жене, продающей мужа, поскольку он, в связи с перестройкой, потерял работу управленца. Но это уже про реалии 90-х.
3: Почем козел?
4: Лично мой 70.
5: Мой тоже 70. Да, 70.
3: Беру обоих. В хозяйстве сгодится.
4: Господи, а этот вам зачем? Он же управленец из министерства сокращенный.
3: Ох, милая, это у вас в центре перестройка до сокращения. А до нас пока она докатится. Я его в исполком устрою. Квартиру через него получу.
4: Участок.
3: И кое-что по спецобслуживанию. Да не дрожи, дорогой, не дрожи. На, ешь это здесь, ешь, ну, давай. Ешь.
6: Спасибо, товарищ.
3: Поживешь еще. На пенсию идешь как человек. По состоянию здоровья.
2: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». Фитиль слезам не верит.
0: Мотивы, по которым будущий оскароносец Владимир Меньшов прибился к команде «Фитиля», опять же, не отличались оригинальностью. Он тоже восстанавливал душевное равновесие после вала отрицательных рецензий, посыпавшихся со всех сторон на его фильм «Москва слезам не верит». Результатом трудотерапии на «Ниве Фитиля» стали два эпизода «Ночные гости» и «Путевка в жизнь». Кстати, сценарий к одному из них он написал сам.
2: «Руками не трогать».
0: Года полтора сразу после окончания ВГИКа сотрудничал с киножурналом и Карен Шахназаров, параллельно собирая материал для своего первого фильма. Вообще, с «Фитиля» начинали очень многие известные кинорежиссеры. Например, гений анимации Вячеслав Котеночкин. Кстати, именно его короткий мультик «Свекла» открывал первый «Фитиль» в 1962 году. Ну и, естественно, как и другие режиссеры, он пришел в проект со своими артистами. Именно благодаря ему в «Фитиль» перебрались «Заяц» и «Волк» из «Ну, погоди». Выпуск под названием «Руками не трогать» критиковал качество изделий стекольного завода. И, конечно, Волк не мог не произнести свою коронную, но чуть измененную фразу: «Ну, стекольный завод, погоди». Еще один сатирический сюжет «Запрещенный прием» критиковал размещение в журнале «Советский спорт» рекламных объявлений о приеме спортсменов в среднеспециальные учебные заведения. И здесь Волк грозил уже газетчикам. Ну, редакция, погоди. Затем вышли сюжеты о бракованной обуви и музыкальных инструментах, удивительные башмаки и фальшивый мотив. В общем, всю свою жизнь Котеночкин сотрудничал с Фитилем, сняв для журнала около 40 сюжетов.
2: Второго рождения не случилось.
0: Несколько лет назад начались разговоры о том, чтобы возродить бренд «Фитиль». Виталий Максимов, художественный руководитель, режиссер-постановщик и генеральный продюсер телевизионного «Фитиля», который выходил с 2004 по 2008 годы, комментировал это начинание так.
7: «Я с гордостью говорю о том, что мы прикурили от советского «Фитиля», потому что работали под руководством Сергея Михалкова. Он перед своим уходом делал все для того, чтобы «Фитиль» возродился на телевидении и уполномочил меня продолжать это нелегкое дело, поскольку я, как и в известном фильме, знаю секрет колокола».
0: Режиссер Александр Мита, снявший в свое время несколько серий, тоже приветствовал идею возрождения киножурнала.
8: «Мне «Фитиль» запомнился остроумным. Была очень хорошая редактура Сергея Михалкова. У него были ясные конструктивные мозги, он всегда что-то придумывал. Если у нового «Фитиля» появится такой же редактор, он сможет держать марку».
0: Но, увы, найти такого руководителя не удалось. По крайней мере, пока. Но ведь еще не вечер. И время зажечь «Фитиль» еще вполне может наступить.
2: Стоп! Кадр! На радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты расскажу о путешествии и туризме. Россия планомерно развивает инфраструктуру аэропортов, заявил Владимир Путин. Президент отметил, что с 2021 года введены в строй 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов. Они появились в Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Магадане, Новосибирске, Ставрополе, Чебоксарах и других городах. Президент отметил, что современные аэропорты служат дополнительным стимулом для экономики регионов, роста торговли, деловой активности и туризма. Это также повышает качество сервиса и скорость обслуживания пассажиров. Российские туристы, прилетающие в Каир, смогут наличными долларами оплатить цифровую визу Египта по причине ограничений в работе банковских карт. Но глобально для наших путешественников ничего не изменилось, рассказал Радио «Звезда» вице-президент Альянса турагентств Александр Макратчан.
3: Они, как и вылетали в Шарм-эль-Шейх без визы, а в Каир и в Хургаду, а теперь и вот новый аэропорт Эль-Аламейн с визой, так и продолжают летать. Больше того, как раньше они могли платить наличные доллары, так и сейчас они могут платить наличные доллары. Если вы хотите сэкономить деньги на визе, въезжайте в Шарм-эль-Шейх. Да, любой россиянин, который прилетает на Синайский полуостров и не покидает его, подчеркиваю, не покидает его, также улетает из Шарм-эль-Шейха, освобожден от обязанности уплачивать деньги за визу.
2: Чтобы россиянам приобрести цифровую визу за наличные, достаточно подойти к стойке банка в зоне прилета Каирского аэропорта. Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют роста обращений туристов в Таиланде из-за вспышки COVID-19. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По их данным, число аннуляций туров не превышает обычных сезонных показателей, отказов из-за опасений заразиться также нет. Сейчас в Таиланде циркулирует штамм «Омикрон». Рост заболеваемости связан с сезоном дождей, но число случаев значительно ниже, чем в предыдущие годы. Российские туристы в Непале чаще всего выбирают популярные трекинговые маршруты. Об этом сообщили в Непальской ассоциации альпинизма. Среди востребованных направлений – трекинг к базовому лагерю Эвереста, регион Кхумбу, Аннапурна, Манаслу, долина Лангтанг, Верхний Мустанг и Пике Айленд, Мера и Ама, Даблам. Опытные альпинисты интересуются восьмитысячниками. Россияне также часто совмещают восхождение с культурной программой. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Слушайте сегодня в 9 вечера.
4: История только на первый взгляд серьезная дисциплина. Даты, события, поиск причинно-следственных связей и, конечно, уроки истории, которые некоторые выучить забывают. В действительности, прошлое человечества – это гигантская энциклопедия забавных, абсурдных и откровенно уморительных событий. И мы о них расскажем. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин.
1: Слушайте сегодня в 9 вечера на Радио «Звезда».
0: Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ОТЗ. Лицензия номер L041-001-10-26-005-891-65 от 3.02.2022 года.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Одно из немаловажных преимуществ моего образца – его высокая надежность практически в любых условиях. При температуре от минус 50 до плюс 50 градусов. Он отлично себя проявил в условиях дождя, запыления, а также при длительном отсутствии чистки и смазки.
1: Новое полуавтоматическое самозарядное оружие получило название «ПЯ», то есть 9-миллиметровый пистолет Ярыгина. Он был принят на вооружение нашей армии и ряда других силовых структур в 2003 году.
2: Пистолет Ярыгина. Оружейка.
3: Очень важные вопросы.
4: Какие правила хранения огнестрельного оружия действуют в России?
5: Отвечает председатель Общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.
6: Хранение оружия требует, чтобы к нему не были допущены третьи лица. То есть, если это ваше личное оружие, то им пользоваться должны только вы. Вот этот основной принцип хранения. Отмечу один еще такой вопрос, который многих интересует. Это наличие сейфов. Действительно, по месту прописки, по месту регистрации у вас должен быть обязательно сейф или же шкаф, обитый металлом, замком, который бы предотвращал завладение вашим оружием третьими лицами. Требования по тому, что этот сейф или шкаф должен быть прикручен к полу или к стене, незаконны. К сожалению, многие сотрудники правоохранительных органов злоупотребляют своими должностными обязанностями и незаконно требуют, чтобы сейф был надежно прикреплен. Это неверно. И еще маленький нюанс. Оружие по месту временного пребывания не требует никаких сейфов, никаких шкафов. Просто вы должны обеспечить недоступ третьих лиц.
3: Очень важные вопросы.
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк сохранил
7: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили
10: государство выдуманный проект о возможном продлении войны.
11: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
12: 1950 название города Пермь.
13: Александр Фадовский, Константин Симонов.
3: Утро на радио «Звезда».
11: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радиозвезда. Приключения иностранцев в России.
1: Он приехал в нашу страну в 1957 году для участия в Московском фестивале молодежи и студентов. По итогам поездки написал книгу, а самую яркую свою цитату вынес в заголовок «СССР. 24 миллиона 400 тысяч квадратных километров без единой рекламы Кока-Колы». Автор – колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес.
2: В Советский Союз я провез себя контрабандой. Правда-правда. В то время я жил в Италии, учился на курсах кинематографии. Жил на гонорары, которые получал от колумбийских газет. Но тут у меня на родине произошел госпереворот. К власти пришел диктатор. Все оппозиционные издания закрыли, и я остался без гроша. Помог случай. В Европе я случайно повстречал колумбийский фольклорный ансамбль. Он ехал в Москву на фестиваль. Я к музыкантам. Ребята, давайте вы меня привезете в СССР. Зачислите меня в коллектив, и никто ничего не заметит. Так и получилось.
1: Из Франкфурта в Москву. На поезде. Всю дорогу Маркес вел дневник.
2: В купе мы обнаружили отпечатанное на трех языках расписание, которое соблюдалось с точностью до секунды. Возможно, организация железнодорожного движения была налажена так, чтобы поразить делегатов. Но вряд ли. Были более существенные вещи, изумлявшие западных гостей, и, тем не менее, их не скрывали. Например, радиоприемники с одним единственным переключателем. Только московская программа. Свобода пользования ограничена. Можно либо слушать Москву, либо выключить радио. А в это время за окном поля, поля, одни поля. И вдруг, бац, пограничники. Они выросли в степи так внезапно, что было не понять, откуда они взялись. Возможно, где-то здесь расположена подземная казарма.
0: Приключения иностранцев в России.
1: В Москве колумбийский писатель времени зря не терял. Он хотел увидеть все. Регулярно посещал столичные магазины, кинотеатры, парки отдыха и рестораны, метро.
2: Тому, кто видел скудные витрины московских магазинов, трудно поверить, что русские имеют атомное оружие. Советский Союз все 40 лет после революции направлял усилия на развитие тяжелой промышленности, не уделяя никакого внимания товарам потребления. В таком случае можно понять, почему они первыми предложили на международный рынок воздушного сообщения самый большой в мире самолет. И в то же время у них не хватает обуви для населения.

0: Габриэль Маркес часто гулял по городу, общался с людьми, брал у них интервью, но все же главное его воспоминание о Москве – мавзолейные. И не мудрено. В 1957 году там можно было увидеть тела сразу двух вождей – Ленина и Сталина.
1: Владимир Ильич лежал в первом гробу. На нем строгий темно-синий костюм. Левая рука, парализованная в последние годы жизни, вытянута вдоль тела. Сталин спит последним сном без угрызений совести. На груди с левой стороны три скромные орденские колодки. Руки, вытянутые в естественном положении. Ничто не подействовало на меня так сильно, как изящество его рук с длинными прозрачными ногтями. Поразительно, но ведь это женские руки.
0: Перед самым отъездом Габриэль Гарсия Маркес посетил Большой театр. В тот день давали «Князя Игоря».
1: Какая невероятная, удивительная страна. Спектакль шел по три раза в день в течение недели. И это при том, что ни один советский актер не мог выступать более одного раза в день. Артисты постоянно менялись. Всего 600 человек и полдюжины настоящих, живых лошадей. Это грандиозное, идущее 4 часа представление невозможно показать за пределами Советского Союза, ведь для перевозки декораций необходимо 60 железнодорожных вагонов. Только ради князя Игоря я готов приехать сюда еще раз.
0: И слово свое сдержал. Габриэль Гарсия Маркес посетит нашу страну ровно через 30 лет, в 1987-м. Теперь, правда, официально, как участник 15-го Московского международного кинофестиваля. Но это уже совсем другая история.
2: Приключения иностранцев в России.
3: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
6: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия расценивает диверсии на Дальнем Востоке, где оборвали две линии связи, как попытку срыва выборов. Об этом заявила Элла Памфилова. В результате качество интернета на Дальнем Востоке снизилось, но кратковременно. Повреждения ликвидировали в течение часа. Председатель Центральной избирательной комиссии также рассказала о поступлении в МВД более 350 сообщений о происшествиях.
2: Во всех 89 субъектах Российской Федерации участки были открыты своевременно. В Луганской Народной Республике в 5 муниципальных округах 14 участков функционируют исключительно на резервном электроснабжении. И хорошо, что мы все предусмотрели, поэтому никаких сбоев нет. На текущий момент по всем уровням выборов явка избирателей более 30% составила.
1: Элла Памфилова также рассказала о кибератаке на московскую платформу электронного голосования. По ее словам, все нападения на систему успешно отражаются. Российские войска сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Противник в окружении за сутки потерял до 30 боевиков, сообщили в Министерстве обороны. За сутки нанесено поражение складам горючего и военного имущества, объектам, используемым в интересах противника транспортной инфраструктуры. Подразделения украинских формирований потеряли в зоне ответственности всех группировок войск России более 1300 боевиков. Российские средства ПВО за сутки сбили 7 управляемых авиабомб, снаряд системы «Хаймерс» и более 900 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве. Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-35» с экзоскелетом и оборудованием для робота «Теледроид» состыкован с МКС в ручном режиме. «Прогресс МС-35» был запущен с космодрома Байконур 16 сентября. Самого робота доставят на космическую станцию в ноябре и установят снаружи станции. Управлять им, не выходя в открытый космос, будут Петр Дубров и Анна Кикина. Кроме того, для космонавтов на МКС доставили продукты, питьевую воду, топливо, кислород и медикаменты, сообщили в Роскосмосе. В Иркутской области введен режим повышенной готовности по причине выходов медведей к населенным пунктам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Хищники появляются не только вблизи поселений, но и на автомобильных трассах, а иногда подходят прямо к домам местных жителей. Наиболее напряженная обстановка сложилась в 5 районах Приангарья. За период активности медведей на диспетчерскую службу поступило свыше 1500 сообщений о встречах с хищниками. До 70 обращений ежедневно, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: История только на первый взгляд серьезная дисциплина. Даты, события, поиск причинно-следственных связей и, конечно, уроки истории, которые некоторые выучить забывают. В действительности прошлое человечества – это гигантская энциклопедия забавных, абсурдных и откровенно уморительных событий. И мы о них расскажем. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
8: В конце 19 века человечество стало пересаживаться с лошадей на автомобили. Но двигатели того времени были прожорливыми и несовершенными. Экономичный и мощный мотор предложил немецкий инженер Рудольф Дизель. Но и наши соотечественники сумели разработать и воплотить в жизнь похожую конструкцию. Яков Мамин из простой крестьянской семьи вместе с братом Иваном с детства интересовался техникой и даже основал маленький чугунно-литейный механический завод в родном Балакове. Братья Мамины ремонтировали сельхозинвентарь, но мечтали создать что-нибудь свое. И Якову это удалось. В 1903 году, всего через 10 лет после Дизеля, самоучка-механик собрал свой первый двигатель внутреннего сгорания, который работал на сырой нефти, был простым в изготовлении и очень надежным. Мамин назвал его «русским дизелем». Конструкция действительно отличалась от зарубежных аналогов, была лучше приспособлена к суровым российским условиям и дешевому топливу.
7: Ну ты, Кулибин!
8: Изобретение Мамина быстро нашло применение. Дизели ставили на первые тракторы, которые братья Мамины тоже начали выпускать. Их знаменитый карлик, прозванный так за размер, стал настоящей механической лошадкой, которая помогла развивать сельское хозяйство. Впоследствии его переименовали просто в русский трактор. Дело Якова Мамина жило и в советское время. На базе их с братом заводика возник «Волга-дизель». А сам изобретатель, несмотря на все исторические бури, прожил долгую жизнь и до конца дней работал над усовершенствованием своих моторов.
7: Ух ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерние истории на радио «Звезда».
4: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин.
9: Шапки. Шапки доисторическим людям не требовались. У них было столько волос, что даже в лютый холод головам было жарко. И всем было жарко и хорошо, кроме лысого Су. У него зимой лысина мерзла, а уши от мороза то белели, то краснели, то синели. Пытался Су попросить освободить его от охоты. Дескать, лысина вымерзает. Но ему строго сказали: «При чем тут твоя лысина? Ты же на охоту ходишь, а не свататься». И вот однажды на охоте у Су настолько замерзли уши и лысина, что он от злости пустил стрелу наугад и услышал заячий крик. Бросился он к зайцу и положил его себе на голову, чтобы хоть как-то ее согреть. Заяц еще теплый, лапки свесил, как раз они уши закрывают. И стало Су тепло и хорошо. Идет он, радуется. И вдруг заяц, как ему лысину отцарапает, прыгнул с нее и в лес. Оправился от ерундовой раны. Пришел в племя Су и рассказал всем о том, что с ним приключилось. На его счастье, мимо проходил юный По, ученик Пу. Пу к тому времени от своих заслуг зазнался, и характер у него стал отвратительный. А зачем на себе живого зайца носить, если можно из шкуры что-то похожее шить? — сказал По. — А ты можешь? — с надеждой спросил Су. — Конечно, — ответил По. Так появилась первая шапка, и не просто шапка, а ушанка. С заячьими ушами и с завязочками. И когда в этой шапке выходил Су на охоту, все племя ему завидовало. Ну и модник этот Су. Так началась мода на шапки. Галстук. Галстук придумал бедный Ди. Точнее, не совсем он его придумал, а тот удав, который обвил его шею и хотел Ди проглотить. Это очень Ди не понравилось. Он разрезал удава на мелкие кусочки и долго топтал его. Так что мода на галстуки в доисторические времена не привелась. Женская мода. Женщины сразу проявили к моде большое внимание, потому что и руки, и ноги, и даже грудь у них были не такие волосатые и сильно мерзли. «Везет же этим мужчинам», — говорили они, — «у них все волосатое, а у нас только отдельные части». Так что интерес к моде у женщин был, с одной стороны, чисто практический и бытовой, а с другой стороны, чисто женский. Сидели они в парикмахерской и судачили. «Ах», — спрашивала одна, — «безумная Ди, почему у тебя шуба из оленя, а воротник на ней из лисы?» Безумная Ди не могла сказать, что олень был мелкий, и его просто на воротник не хватило, поэтому отвечала: «А как же иначе? Недавно встретила одну знакомую из соседнего племени, так она в каменном журнале видела точно такую же шубу с лисьим воротником. На другом континенте только так и носят». «А-а-а», — говорили все, — «ну там знают, что делают». И через неделю все женщины племени ходили в шубах с лисьими воротниками. Нельзя сказать, что первобытные женщины были завистливыми. Скорее, они были просто очень наблюдательными. И наблюдали они не за звездами, за ними наблюдали звездочеты, не за стадами, за ними наблюдали пастухи, а наблюдали они исключительно друг за дружкой. Вот, скажем, одна придумала для своих сапог высокие каблуки. Все посмотрели, ни у кого таких нет. Через неделю у всех высокие каблуки. И каждая думает: ну как же отличиться и не походить на остальных? И придумывает себе ремень с большой пряжкой. Но отличается от всех ровно неделю, потому что через неделю все остальные женщины носят ремни с такими пряжками. В общем, если бы не женщины, мы до сих пор ходили бы в косматых шубах одного покроя и шапках-ушанках. Хотя в некоторых диких местах мужчины так до сих пор и ходят. Археологи установили, что около 10 тысяч лет назад на территории современной Турции в моде были шорты из леопарда и гепарда, и их владельцы пели песню «А у меня трусы в горошек», которая дошла и до наших дней. Медицина. Как мы уже говорили, дети тогда занимались тем, что собирали съедобные корешки и съедобные вершки. Правда, часто бывало так, что у одного растения корешки вкусные, а вершки ядовитые. Бывало и наоборот. Так что дети часто ошибались и ели ядовитые растения. Приходилось звать на помощь доисторических врачей. Врачи тогда уже знали тайны лечения. Чтобы спасти от яда ребенка, давал ему врач корешок другого растения, тоже ядовитого, а против нового яда давали ребенку другой корешок, чтобы от него не было плохих последствий, еще один корешок и два вершка растений, незамеченных в ядовитости. И получалось, что ребенок от такой медицинской помощи ел 40 корешков и вершков доисторических растений, наедался до отвала и при этом еще иногда выздоравливал. Примечание. Лечение травами и целебными растениями существует и в наше время и называется фитотерапия. Впрочем, существовала раньше и хирургия. Уже в доисторические времена делали операции. О том нам поведали археологи и антропологи, находившие на раскопках первобытных поселений человеческие поломанные кости, сросшиеся потом в результате правильного лечения. Древние люди умели переносить боль, они не плакали, увидев шприц из морского ежа, и не убегали, когда шаман собирался выдернуть им гнилой зуб мудрости. И вообще вели себя мужественно, даже когда им каменным ножом вырезали аппендицит. А ведь ни обезболивающих таблеток, ни наркоза у доисторических людей не было. Хотя некоторые предположения о наркозе у нас все же имеются. Клали пациента на операционный стол, устроенный на камне, и били его по голове каменной палицей. Больной либо терял сознание и не чувствовал боли при операции, либо от удара умирал, и тогда его уже оперировать было не надо. Но чаще больной все-таки выздоравливал, поэтому человечество и выжило. Отдельно стоит упомянуть и практиковавшееся с незапамятных времен лечение целебными грязями. Особенно оно нравилось старикам, у которых болели кости и суставы, и детям, любившим сидеть в луже. «А ну, немедленно вылезай из лужи!» — свирепо кричала первобытная мамаша. «Ты что, мамочка, это не лужа, а грязевая ванна!» — отвечал ребенок. «Мне ее доктор прописал».
10: Спорт.
9: Первые игры. В самом начале у доисторических людей игр не было. Они слишком уставали за день, добывая себе еду, так что им было не до игр. Первая игра возникла так. Люди сразу заметили, что все животные боятся огня, и пользовались этим. Зажигали костры и в пещерах, и в джунглях, когда шли в поход. В хижинах тоже попробовали пару раз, но хижины сгорели, и люди поняли, что рядом с соломой и прочим сеном огня жечь не надо. В общем, звери огня боялись, а люди уже не очень. Так вот, жили тогда знаменитые охотники. Звали их Храбрый Лев и Буйный Тигр. Все остальные охотники, конечно, им завидовали, но боялись, пока на ум охотнику по прозвищу Хитрый Гусь не пришла в голову идея. «Братья», — сказал он на собрании племени, «у меня закрались сомнения в том, что наши герои — Храбрый Лев и Буйный Тигр — люди, а не животные».
11: «Это как же!» — удивились все. «Они же на нас похожи!»

все. Здорово придумано. Им прыгать, а нам смотреть. Хоть какое-то развлечение будет. Пока не изобрели телевизора, и такое сгодится. Сначала храбрый лев и буйный тигр отнекивались. Дескать, и идея дурацкая, и обвинение какое-то надуманное. Но племя так обрадовалось возможности поглядеть на зрелище, что сразу же к голосованию перешло. «За» проголосовали почти все, и только двое против. Само собой, это были храбрый лев и буйный тигр. Уж очень им не хотелось через костер прыгать. Но перечить большинству они не стали. Разожгли костер. Первым подошел к нему храбрый лев. «Ладно, — говорит, — прыгнуть я прыгну, хотя и считаю неправильным ваше решение». Разбежался, поплевал на руки и на ноги, побежал и... Через костер он перепрыгнул, да вот досада, львиная шкура, в которую он ходил уже не первый год, сгорела начисто. Даже заплату ставить негде. «Эх!» — чуть не заплакал храбрый лев, прикрываясь каменной сковородкой. «Ну что, убедились ироды, что я человек, а не животное? Лишили меня такого костюма!» «Ладно тебе жалиться!» — закричали остальные, довольные ярким зрелищем. «Здорово ты через костер сиганул! Молодец! А шкуру новую себе добудешь на охоте!» Сказали они это и повернулись в сторону буйного тигра. «Ну, а ты что, буйный, не прыгаешь? Или ждешь особого приглашения?» Буйный тигр не стал дожидаться, когда соотечественники его в костер кинут. Сам прыгнул, хоть и ругался на всех нехорошими словами. Перепрыгнул он через костер, но опалился малость. Стоит и орет дурным голосом, а потом взял головню из костра и начал за всеми членами племени гоняться. «Я прыгнул!» — кричит. «А теперь вы прыгайте, а то я за себя не ручаюсь!» Люди знали, что буйный, даже когда и ручается, все равно часто совершает злобные поступки. Так все племя и перепрыгнуло через костер, и остались почти все здоровы-здоровяшеньки. С тех пор, как затаскует племя без телевизора, тогда еще не изобретенного, так и устраивает игрище, прыгает через костер, и, надо сказать, хорошее, яркое было зрелище. И почти добровольное. Поди не прыгни, если за тобой бегают храбрый лев и буйный тигр. Легкая атлетика. Это теперь у нас есть такой вид спорта, как бег на любые дистанции, и на очень длинные, и на короткие. А у доисторических людей, которые боролись за выживание, никакого спорта не было. Да и бега, в нашем понимании, тоже. А что было? Было убегание и догоняние. То есть сначала у безоружных людей было только убегание. Выходили они в джунгли и искали мамонта или кого-нибудь другого съедобного. Тот замечал их и, разъяренный их наглостью, сразу же хотел наказать непрошенных гостей. Ну и, само собой, бежал на них не самыми добрыми намерениями. А люди бежали от него. Проигрывал тот, кто уставал первым и от усталости падал на буйные травы. Тут и вручался победителю главный приз — поверженный и съедобный соперник. Но через некоторое время все изменилось. Появились у людей луки и стрелы, и дротики, и длинные копья с каменными наконечниками. Тут уже не людей звери догоняли, а наоборот — с громкими криками бежали вооруженные люди за животными, метали в них копья, дротики и стрелы. Так и появился спорт на догоняние. Первые арены. Для того, чтобы лучше догонять или убегать, люди были должны постоянно тренироваться. А как и где тренироваться? В джунглях? Это опасно. То наступишь на ядовитую змею, то поскользнешься и с размаху сядешь на дикобраза. Но была и еще причина, по которой первобытные спортсмены не хотели тренироваться в джунглях. Когда тренировка начиналась, они разбегались в разные стороны, а потом возвращались в племя и рассказывали, кто, куда и как быстро добежал. И из

0: рассказов получалось, что каждый второй бегал быстрее гепарда и за час добегал чуть ли не до края земли. Тогда люди подумали и придумали, что безопаснее и честнее всего бегать по кругу. Только надо очистить этот круг от змей и дикобразов, расчистить от кустов и деревьев и пустить туда бегунов, а самим усесться на окружающих деревьях и смотреть, кто, как и на какие расстояния бежит. Так появились первые арены, первые бегуны и первые зрители.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «Как поймать мамонта. Первобытная история».
0: Прыжки в длину. Однажды охотник Страшный Ду пошел один на охоту и увидел мамонта. Ду кинул в него копье и промахнулся. Мамонту очень не понравилось, что какой-то там Ду вместо вежливого приветствия швыряет в него копье, и решил наказать нахала. Он побежал на Ду. Ду развернулся и побежал от мамонта. Ду был отважным, но не очень быстрым воином, потому что страдал одышкой от курения листьев до исторического папоротника. С каждой минутой мамонт становился ближе, а надежда на спасение для Ду — дальше. И вдруг Ду увидел огромную яму. В нее члены племени, которые думали об экологии, сваливали бытовые отходы, кости съеденных животных, одноразовую каменную посуду и прочее. Яма была очень широкая и глубокая, упасть туда означало почти верную смерть, но выбора у Ду не было. Он сиганул, что есть силы, и перепрыгнул. Удивившись такому везению, Ду остановился и поглядел на мамонта. Мамонт хоть и не курил папоротников, но страдал одышкой от излишнего веса. К тому же у него постоянно болели бивни от переедания сладкого. В общем, мамонт был не в лучшей спортивной форме. Он решил перепрыгнуть яму и упал в нее по самые уши. Ду побежал в племя, рассказал о своем подвиге. Потом все вместе побежали к яме и забили мамонта камнями. Надо сказать, мамонт сам их попросил об этом. Он не хотел жить после того, как его обманул глупый, но спортивный Ду. С тех пор люди стали тренироваться в прыжках в длину и на арене тоже. Сначала они вырывали большие и глубокие ямы, но потом, по просьбе не самых прыгучих охотников, переломавших ноги на тренировках, ямы были засыпаны песком, и те, кто не перепрыгивал яму, ног не ломали, а спортивный дух только возрастал. Между прочим, и в наше время спортсмены прыгают в длину через огромные ямы, засыпанные песком. Прыжки в высоту, метание ядра, лазание по канату. Первыми прыгать в высоту стали женщины. И долгое время прыгали они гораздо лучше мужчин. А почему? Потому что женщины ходили в лес собирать съедобные предметы, в том числе кокосовые орехи. Когда они находили кокосовую или финиковую пальму, то начинали прыгать, чтобы достать плоды. Прыгали они много, часто и высоко, но, как говорится, выше головы не прыгнешь. Что же им оставалось? Ждать, когда кокосы созреют и упадут сами? Или смотреть, как урожай спокойно обрывают обезьяны? Нет, женщины поняли, что нужно брать судьбу в свои руки. Точнее, не судьбу, а камни. Женщины стали брать камни и бросали их в кокосы, чтобы сбить их. И тут они заметили, что круглые камни бросать проще и эффективнее, и летят они выше и дальше, и не разбивают кокос острыми краями. Женщины стали брать небольшие речные круглые валуны и бросать их в кокосы, и достигли при этом отличных результатов. Так появился вид спорта — метание ядра. А вот лазание по канату придумали дети. Они вместе с женщинами ходили собирать орехи и заметили, что рядом с пальмами растут лианы, которые опутывают их до самых кокосов, то есть до самых верхушек. Сказали они об этом своим мамам, но те сразу отмахнулись от подобной опасной идеи. Лианы тонкие и могут порваться. Не думайте, даже говорят, и пробовать, а то придется нам не кокосы, а ваши косточки собирать. Одеть свое. Не рвутся же лианы под тяжестью обезьян. Вон они как по лианам скачут. Женщины отвечают: пока научно не доказано, но обезьяны — наши прародители, и у них налицо от нас умственное отставание. Вот и скачут, дурные. Дети спорить не стали, а на следующий день тайком полезли по лианам и собрали столько кокосов, что обеспечили свое племя на месяц вперед. Детей все, даже старейшины, стали уважать. Так появилось лазанье по канату. Вид спорта хоть и не олимпийский, но очень полезный. А за то, что обезьяны им подали идею, дети всегда потом делились с ними кокосами и играли с ними после школы. Именно поэтому и в наши дни все дети по старой памяти так любят обезьян. Спортивный дух — типичный урок физкультуры. Что расселись обезьяны? Вас спортивный дух ослаб? Ну-ка, быстро по лианам забрались на баобаб. Кто не смог на этой ветке подтянуться 200 раз, про того нам скажут предки, троглодит позорит нас. Попрошу сейчас шамана вызвать наш спортивный дух. Как он выйдет из тумана, надает вам оплеух. Он сильней всех духов в мире, он страшней, чем все отцы. Ну-ка, вместе, 3-4, 3-4, молодцы. Первобытное искусство. Первые песни. Песня происходит от слова «пес», и означает она «собачий вой». Вечерами голодные собаки собирались в кружок и начинали выть на луну. У-у-у-у! Древние люди стали им подражать и поняли, что от песни и на сердце легче делается, и как в животе урчит, не слышно. Первые певцы пели от голода. И здорово пели, искренне, протяжно, с чувством. У сытых певцов так не получалось. Они только икали и пукали, и никаких красивых звуков не издавали. «Да и зачем ик нам петь?» — говорили они. «Нам и так ик хорошо, пук». Чтобы культурный уровень был на должной высоте, вожди, жрецы и старейшины подумали и приняли мудрое решение — певцов не кормить. Поэтому все первые певцы быстро вымерли от голода. Тогда вожди, жрецы и старейшины еще подумали и приняли новое, окончательно мудрое решение. Певцов кормить, но плохо, так, чтобы они не сдохли от голода. Поэтому, когда появились новые певцы, им, как собакам, время от времени подбрасывали косточку. Эта первобытная традиция дожила и до наших дней. Первые песни были без слов, только «у-у» и все. Слова появились постепенно. «Холодно в лесу, голодно в лесу, хочу ветчину, хочу колбасу. Вот когда я усну, полечу на луну, там дадут колбасу, там дадут ветчину, я люблю ветчину». Но этот репертуар быстро приелся первобытным слушателям, а особенно слушательницам. Им хотелось песен о любви. И вот однажды вечно голодный певец фу перепутал слова, и вместо «я люблю ветчину у-у» завыл «я люблю вечно ну-у-у». А жену вождя как раз звали «ну». Вождь Ху сначала хотел прибить певца, но за того дружно вступились все женщины племени. Так появилась первая песня о вечной любви. И даже вождь Ху по праздникам голосил ее, хотя у него совсем не было слуха, так как во время охоты ему на ухо наступил мамонт. Сначала люди пели поодиночке, затем хором, тоже красиво и душевно. Но когда появились первые оркестры, чтобы перекричать инструменты, певцам приходилось орать, что есть силы. Такие произведения назвали ораториями. Это название дожило и до наших дней и означает крупное музыкальное произведение для хора, солистов и оркестра. музыкальные инструменты. Арфы, скрипки, гусли. Однажды лучники охотились на бизона. Их было семеро, а бизон один. Каждый взял лук, натянул тетиву. «Стойте», — сказал кто-то. «Интересно, вроде луки у нас одинаковые, а вот тетива у каждого имеет свой звук. Ну-ка еще разок. Натянули?» Люди снова натянули тетиву и даже забыли про бизона. Тот скрылся в чаще, недоверчиво оборачиваясь, боялся получить стрелу в спину. Но охотники и не думали в него стрелять. Они увлеклись новым делом — натягивать тетиву, которая у каждого звучит по-своему. Так появилась на свет первая арфа. А потом и скрипка, и альт, и контрабас, и гитара, и лютня, и гусли, и много чего еще появилось. А ведь начиналось все с чего? С боевого оружия. Вот. Значит, и боевое оружие может служить образованию, искусству и мирным целям. Барабаны. Доисторические люди, вставая из-за стола после сытного обеда, хлопали себя по упругим и сильно раздутым животам и говорили: «Вся еда там, там!» И все понимали, хорошо человек поел, ничего на столе не оставил, все у него теперь в животе, там, там. Когда народа было много и все себя хлопали по животам, звуки от ударов были очень громкими, километров за 5 слышно. Решили бить себя во время общих сходов, чтобы опаздывающие знали, что собрание уже начинается, и потом не говорили, что не слышали. Но хлопать себя по животу было больно и не очень получалось на голодный желудок, ведь еда в племени была не всегда. Кто-то из старейшин предложил отрезать пол живота у тучного бо, у которого живот был как бочка. Для чего? Ну, чтобы тот всегда находился под рукой во время сходов. Однако Бо был большим эгоистом и не захотел пожертвовать своим животом для общественных нужд. И вот тогда ушлый Ба решил сделать копию живота тучного Бу. Он натянул оленью шкуру на бочку и начал бить по ней ладонями, приговаривая: «Вся еда там, там!» Так музыкальные инструменты назвали «там-там». А потом появились барабаны, по которым стали лупить обглоданными костями, и бубны, и маракасы, и детские погремушки, и прочие ударные инструменты. Духовые инструменты. Часто первобытные люди бродили по берегу доисторического океана и искали там разные разности. Что они надеялись найти? А все что угодно. Например, останки кораблей, разбившихся о скалы, бочки с провизией, амфоры с ароматным лимонадом, мясные консервы из экзотических заморских животных. Но напрасно искали эти сокровища доисторические люди. Не было тогда больших и даже малых кораблей, заполненных провизией. Вместо этого находили они на берегу океана много раковин и терялись в догадках, что с этими раковинами делать. Однажды любопытный Лю взял в руки красивую раковину и потряс у самого уха, чтобы выяснить ее содержание. И вдруг услышал в раковине шум океана. И подумал Лю, что океан и впрямь прячется в этой раковине. Закричал он в раковину грозно: «Кто? Кто в раковине живет? Кто в ней такой-сякой живет?» Раковина как завоет: «У-у-у-у!» Испугался Лю, бросил раковину, ждет, когда из нее выскочит огромное чудовище. Но не выскочило морское чудовище. Замолчала раковина. Так Лю понял, что если в раковину сильно кричать или дуть, звук она издает торжественный и громкий. Так смекалистые доисторические люди изобрели трубы, фанфары, кларнеты и другие духовые инструменты.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин.
2: Первый оркестр. В одном племени все от мала до велика увлеклись занятиями музыкой. Каждый брал себе любимый инструмент и осваивал его в одиночестве как мог. И вот решили однажды люди собраться и сыграть все вместе, похвастаться своим мастерством друг перед другом. И как решили, так и сделали. Собрались они вокруг костра и ударили по струнам, затрубили в трубы, забили в барабаны. А в это время соседнее племя задумало коварно и неожиданно напасть на них. До пещер противника сейчас ходьбы осталось. Идут воины, и вдруг как бухнет, бахнет, завоет, зарычит что-то огромное и непонятное. Воины испугались и разбежались в разные стороны. Так племя с музыкальным уклоном без всякого боя выиграло битву. Когда они узнали об этом, то стали каждый вечер собираться и играть, кто во что гораст. Так появился первый в мире почти симфонический оркестр. Почему почти? А потому что дирижеров тогда еще не было, людей, которые управляли игрой музыкантов, показывая, кому и что положено играть. Правда, вскоре они появились и даже несколько напоминали современных дирижеров, но вместо дирижерской палочки размахивали дирижерской палицей, и тех, кто играл мимо нот, нещадно лупили по головам. Но со временем дирижерские палицы пообтесались об головы до палочек, и музыканты с облегчением вздохнули. Да и дирижеры тоже. Попробуй помаши 2-3-часовой концерт пудовой дубиной. Очень тяжелая работа. Гимн храбрецам. Оратория для хора, трубы и барабана. Племя, жившее возле горы, называло себя Гры-Гры-Гры. Разводили ночами костры и плясали у них Гры-Гры-Гры. Но однажды пришли бры-бры-бры, зарычали они гры-гры-гры, закричали они ам-ам-ам, надо мясом поужинать нам. Были страшно сильны бры-бры-бры, были зубы и когти остры, и ревели они ам-ам-ам, и хватали детишек и мам. Но отважен был вождь Бу-Бу-Бу, и вступил он бесстрашно в борьбу. Сильно бил бры-бры-бры, бу-бу-бу, по рогам их лупил и по лбу, а потом прибежал гу-гу-гу и достал из костра кочергу и стучал кочергою по лбам, бум-бум-бум, бум-бум-бум, бам-бам-бам. Были наши герои храбры, разогнали они бры-бры-бры. «Будет вам бры-бры-бры, ам-ам-ам!» Не хватайте детишек и мам. Гры-гры-гры затрубили в трубу. Молодцы, гу-гу-гу, с бу-бу-бу. И победно звучал барабан. Бум-бум-бум, бам-бам-бам, бам-бам-бам. Взвейтесь выше костры. С той далекой поры не приходят сюда бры-бры-бры. Танцы. Наверное, вы слышали, что и теперь иногда свободные африканские племена танцуют у костров в тропических джунглях. А ведь танцы, надо вам сказать, изобрели доисторические люди. Однажды охотники пошли на охоту и заночевали в лесу. Развели они огромный костер, чтобы согреться. Утро настало, костер почти прогорел, и остались от него только тлеющие угли. А мы говорили уже, что люди тогда природу уважали, любили и охраняли от своего пагубного влияния. И надо им окончательно погасить костер, а воды рядом нет и не предвидится. Тогда стали по углям бегать отважные охотники, а те угли жгут пятки очень даже болезненным жаром. Затаптывают охотники костер и прыгают на раскаленных углях. Уже костер погас, и все головешки прогорели, они все прыгают и прыгают. Очень им это занятие веселое понравилось.
3: С тех пор
2: люди начали танцевать. Обычно теперь свободные племена танцуют вокруг костра. Так удобнее и безболезненнее. Но есть и такие, что до наших дней танцуют на раскаленных углях и, говорят, при этом не чувствуют боли. Кто говорит? Сами танцоры и говорят, только при этом мажут зеленкой обожженные пятки и сильно морщатся. В общем, насчет боли гарантии вам дать не можем, сами мы не пробовали, да и вам не советуем. Балет. Не секрет, что в доисторические времена люди либо охотились, либо рыбачили, либо собирали что-нибудь в лесу, корешки, ягоды, грибы, пустые консервные банки. Стоп, банок тогда еще не было. Собирали женщины, а на охоту ходили мужчины. Но тут приходят женщины и говорят мужьям: «Так много ягод, грибов и банок».
4: «Каких еще банок?» — удивились мужчины.
2: «Извините, это у нас в голове от усталости помутилось», — говорят женщины. «Так много в лесу ягод и грибов, что сил у нас нет донести их до пещер. Вы не можете хоть на день отвлечься от своей охоты?» И так глядят на мужей, сурово так глядят, что те и отвечают, как по команде: «А что ж, с превеликим удовольствием». «Тогда пошли в лес».
4: «А что, и пойдем».
2: «И пошли».
4: «А перед лесом болото. И надо прыгать с кочки на кочку, с кочки на кочку». Туда допрыгали каждый поодиночке. А вот как обратно допрыгивать? У женщин каменные корзины, полные ягод, грибов и... Нет, банок тогда еще не было. Но и без них корзины такие тяжелые, что женщинам их никак не поднять.
2: Пришлось мужчинам обхватить жен за талии и прыгать с кочки на кочку, кружась. Так появился балет. Поэзия. Вообще-то сначала стихи не назывались стихами. Даже слова такого не было. А вместо слова «стихи» было слово «хихи», потому что первые стихи были дразнилками и обзывалками, вроде «жил да был богатый бр, в шкуре быр 8 дыр» или «жрец, жрец, жрец, прыщавый огурец». И все хихикали, хотя никакого смысла в таких стихах не было. «Совершенно бессмысленная вещь — это поэзия», — качали головами мудрые старейшины. «Сколько сил и времени впустую у людей уходит вместо того, чтобы кого-нибудь убить или поймать, или откопать что-нибудь съедобное. Ходят, бродят и что-то бормочут себе под нос. Бездельники лохматые, а мы их кормить должны». Музыка помогала первобытным людям отпугивать зверей и врагов, пение — забывать о голоде, живопись — обучать детей. Даже от легкомысленных танцев вокруг костра была польза отгонять злых духов и демонстрировать смелость и мужество. И только от стихов никакой пользы не было. Несколько раз старейшины их запрещали под страхом изгнания в пустыню или бросания в яму к голодным хищникам. Но давно известно, что запрещено, то жутко интересно. И как только стихи запрещали, все тут же начинали их сочинять, даже те, у кого никакого таланта не было. В конце концов, старейшины плюнули и разрешили поэзию в свободное от общественно полезного труда время.
3: Смех в первобытном обществе. Поначалу люди не смеялись, а скалили зубы. Это означало, что они хотят есть, и не просто хотят, а того и гляди, набросятся на тебя. При этом они издавали характерные звуки «хо-хо-хо» или «хы-хы-хы», что означало «хочу есть» или «хотим есть». При этом некоторые держались за тощий живот, оправдывая свои недобрые намерения. Так продолжалось довольно долго, пока один безымянный, доисторический старичок, решив напугать кого-то, не произнес «хо-хо-хо». Но когда он оскалился, все увидели, что зубов-то у старикана вообще нет. И тут все племя схватилось за животы и просто повалилось на траву от смеха. «Хо-хо-хо!
4: Это был первый настоящий смех. Смех от того, что смешно, а не от того, что есть хочется. А вот еще одна старая добрая шутка. Как ты убил пещерного льва? Одним пальцем. А каким? Вот этим, показал охотник палец. Прошло уже 50 тысяч лет, но когда показывают палец, все до сих пор хохочут. Один великий историк сказал: человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Мы не историки, поэтому скажем просто: люди стали людьми, когда научились смеяться.
1: Мы читали главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «Как поймать мамонта. Первобытная история».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Сергей Довлатов. Рассказ «Когда-то мы жили в горах». Читает Егор Серов.
1: Когда-то мы жили в горах. Эти горы косматыми псами лежали у ног. Эти горы давно уже стали ручными, таская беспокойную кладь наших жилищ, наших войн, наших песен. Наши костры опалили им шерсть. Когда-то мы жили в горах. Тучи овец покрывали цветущие склоны. Ручьи стремительные, пенистые, белые, как нож и ярость, огибали тяжелые, мокрые валуны. Солнце плавилось на крепких армянских затылках. В кустах блуждали тени, пугая осторожных. Шли годы. Взвалив на плечи тяжесть расплавленного солнца, обмахиваясь местными журналами, замедляя шаги, чтобы купить эскимо. Шли годы. Когда-то мы жили в горах. Теперь мы населяем кооперативы. Вчера позвонил мой дядя Арминак. «Приходи ко мне на день рождения. Я родился завтра. Не придешь, обижусь и ударю». К моему приходу гости были в сборе. 4 года тебя не видел», — обрадовался дядя Арминак. «Прямо соскучился». 11 лет тебя не видел», — подхватил дядя Ашот. «Ужасно соскучился». «Первый раз тебя вижу», — шагнул ко мне дядя Харен. «Безумно соскучился». Тут все зарыдали, а я пошел на кухню. Мне хотелось обнять тетушку Сирануш. 30 лет назад Арминак похитил ее из дома старого беглара. Вот как было дело. Арминак подъехал к дому Терматиузовых на рыжем скакуне. Там он прислонил скакуна к забору и воскликнул: «Беглар Фомич, у меня есть дело к тебе!» Был звонкий июньский полдень. Беглар Фомич вышел на крыльцо и гневно спросил: «Не собираешься ли ты похитить мою единственную дочь?» «Я не против», — согласился дядя. «Кто тебе ее рекомендовал?» «Саркис рекомендовал. И ты решил ее украсть?» Дядя кивнул. «Твердо решил?»
2: «Твердо».
1: Старик хлопнул в ладоши. Немедленно появилась Сирануш Бегларовна Терматиузова. Она подняла лицо, и в мире сразу же утвердилось ненастье ее темных глаз. Неудержимо хлынул ливень ее волос. Побежденное солнце отступило в заросли ежевики. «Желаю вам счастья», — произнес беглар. «Не задерживайтесь. Погоню вышлю 40 минут. Мои сыновья как раз вернутся из бани. Думаю, они захотят тебя убить». «Естественно», — кивнул Арминак. Он шагнул к забору, но тут выяснилось, что скакун околел. «Ничего», — сказал беглар Фомич, — «я дам тебе мой велосипед». Арминак посадил заплаканную Сирануш на раму дорожного велосипеда, затем сказал, обращаясь к беглару: «Хотелось бы, отец, чтобы погоня выглядела нормально. Пусть наденут чистые рубахи, знаю я твоих сыновей. Не пришлось бы краснеть за этих ребят». «Езжай, не беспокойся», — заверил старик, — «погоню я организую. Мы ждем их в шашлычной на горе». Арминак и Сирануш растворились в облаке пыли. Через полчаса они сидели в шашлычной. Еще через полчаса распахнулись двери и ворвались братья Терматиузовы. Они были в темных костюмах и чистых сорочках. Косматые папахи дымились на их беспутных головах. От бешеных криков на стенах возникали подпалины. «О, шакал!» — крикнул старший Арам. «Ты похитил нашу единственную сестру? Ты умрешь! Эй, кто там поближе? Убейте его!» «Пгоклятье!» — грассируя сказал младший Ливан. «Извините меня, я оставил наше гужье в багажнике такси». «Хорошо, что я записал номер машины», — успокоил средний Гиго. «Но мы любим друг друга!» — воскликнула Сирануш. «Вот как!» — удивился Арам. «Это меняет дело». «Тем более, что ружье мы потеряли», — добавил Гиго. «Можно и пгидушить», — сказал Ливан. «Лучше выпьем», — миролюбиво предложил Арминак. С тех пор они не разлучались. Я обнял тетушку и спросил: «Как здоровье?» «Хвораю», — ответила тетушка Сирануш. «Надо бы в поликлинику заглянуть». «Ты загляни в собственный паспорт», — отозвался грубиян Арминак и добавил. «Там все написано». Между тем гости уселись за стол. В центре мерцало хоккейное поле студня. Алую розой цвела ветчина. Замысловатый узор винегрета опровергал геометрическую простоту сыров и масел. Напластования колбас внушали мысль об их зловещей предыстории. Доспехи селедок тускло отражали лучи немецких бра. Дядя Хорен поднял бокал, все затихли. «Я рад, что мы вместе», — сказал он. «Это прекрасно. Армянам давно уже пора сплотиться. Конечно, все народы равны, и белые, и желтые, и краснокожие, и эти, как их, ну, помесь белого с негром». «Мулы, мулы», — подсказал грамотей Ашот. «Да, и мулы», — продолжал Харен, «и мулы». «И все-таки армяне особый народ. Если мы сплотимся, все будут уважать нас, даже грузины. Так выпьем же за нашу родину, за наши горы». Дядя Харен прожил трудную жизнь. До войны он где-то заведовал снабжением, потом обнаружилась растрата. Миллион. Суд продолжался месяц. «Вы приговорены», — торжественно огласил судья, «к исключительной мере наказания — расстрелу». «Вай!» — закричал дядя Харен и упал на пол. «Извините», — улыбнулся судья, — «я пошутил. 10 суток. Условно». Старея, дядя Харен любил рассказывать, как он пострадал в тяжелые годы ежовщины. За столом было шумно, винные пятна уподобляли скатерть географической карте. Оползни тарелок грозили катастрофой, в дрожащих руинах студня белели окурки. Дядя Ашот поднял бокал и воскликнул: «Выпьем за нашего отца! Помните, какой это был мудрый человек! Помните, как он бил нас вожжами!» Вдруг дядя Арминак хлопнул себя по животу, затем он легнул ногой полированный сервант. Начались танцы. Дядя Харен повернулся ко мне и сказал: «Мало водки. Ты самый юный, иди в гастроном». «А далеко?» — спрашиваю. «Туда 2 квартала и обратно. Примерно столько же». Я вышел на улицу, оставляя за спиной раскаты хорового пения и танцевальный гул. Ощущение было такое, словно 200 человек разом примеряют галоши. Через 15 минут я вернулся. К дядиному жилищу съезжались пожарные машины. На балконах стояли любопытные. Из окон 4-го этажа шел дым, растворяясь в голубом пространстве неба. Распахнулась парадная дверь. Милиционеры вывели под руки дядю Арминака. Заметив меня, дядя оживился. «Армянам давно пора сплотиться!» — воскликнул дядя и шагнул в мою сторону. Но милиционеры крепко держали его. Они вели моего дядю к автомобилю с решетками на окнах. Дверца захлопнулась. Машина скрылась за поворотом. Тетушка Сирануш рассказала мне, что произошло. Оказывается, дядя предложил развести костер и зажарить шашлык. «Ты изгадишь паркет», — остановила его Сирануш. «У меня есть в портфеле немного кровельного железа», — сказал дядя Харен. «Неси его сюда», — приказал мой дядя, оглядывая финский гарнитур. Когда-то мы жили в горах. Они бродили табунами вдоль южных границ России. Мы приучили их к неволе, к ярму. Мы не разлюбили их. Но эта любовь осталось только в песнях. Когда-то мы были чернее. Целыми днями валялись мы на берегу Сивана, а завидев красивую девушку, писали щепкой на животе слова любви. Когда-то мы скакали верхом, а сейчас плещемся в троллейбусных заводях и спим на ходу. Когда-то мы спускались в погреб, а сейчас бежим в гастроном. Мы предпочли горам крутые склоны новостроек.
0: Мы читали рассказ Сергея Довлатова «Когда-то мы жили в горах».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Республики Южная Осетия. Президент России отметил, что отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный и союзнический характер. Ранее сообщалось, что в Рио президент Южной Осетии Марат Камболов побеждает на досрочных выборах главы республики. В Центральной избирательной комиссии уточнили, что Камболов набрал более 85% голосов избирателей. Марат Камболов стал в Рио президент Южной Осетии в июне этого года. Последние 4 года он возглавлял научно-исследовательский институт «Курчатовский», после чего стал первым вице-президентом, директором Института развития центра. Моряки Тихоокеанского флота приняли участие в голосовании в открытом море. Для них организовали специальные избирательные участки на борту судов. Председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких отметила, что на кораблях традиционно фиксируется высокая явка избирателей.
2: Территориальная комиссия морская, она обеспечивает возможность голосования для островных территорий, где у нас находится Дальневосточный федеральный университет. Потом они обеспечивают голосование на судовых избирательных участках, там тоже практически навсегда подавляющее большинство участков, которые голосуют 100%. Редко, когда один либо два избирателя на судне не воспользуются такой возможностью.
1: Уточняется, что более 14 тысяч жителей Приморья проголосовали, не выходя из дома. Для граждан, которые не могли прийти на участок, бюллетени доставили по месту пребывания. Прямо у избирательного участка организовали для военного летчика и ветерана боевых действий в Афганистане парад. Мероприятие прошло в селе Екатериновка Самарской области в честь 70-летия Андрея Попкова. В поздравлении участвовали военный духовой оркестр Самарского гарнизона, ветераны боевых действий, бойцы, юнармейцы и жители села. Участники исполнили гимн России, песню «Служить России» и другие музыкальные композиции. Попков вместе с легендарной 9-й ротой участвовал в операции «Магистраль» по прорыву к блокированному хосту. За мужество и отвагу он награжден орденом Красной Звезды. Министерство просвещения утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Он вступит в силу с 1 сентября будущего года, добавили в ведомстве. Минимальное количество учебных занятий за 2 года в 10 и 11 классах вырастет на 140 часов. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов. Кроме того, впервые закреплен базовый список обязательного оборудования для кабинетов, особенно естественно-научного цикла, отметили в министерстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
3: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
0: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
0: «На всякий случай». Программа о том, что надо знать. «На всякий случай».
5: Савельевы собрались вместе с друзьями на отдых в Египет. Выбрали тур, купили путевки. Но из-за нестабильной обстановки в регионе Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока. Что теперь делать с путевками? Можно ли вернуть за них всю сумму? Или обменять на другое направление? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
5: Первое. Для начала надо определить, можно ли считать новые обстоятельства форс-мажором. Ответить на этот вопрос могут в Ассоциации туроператоров России. К примеру, отмена рейса из-за вспышки заболевания или нестабильной ситуации в стране вполне подпадает под понятие непредвиденных обстоятельств. В таком случае продавец путевки обязан компенсировать ее полную стоимость. Второе. Внимательно читайте договор с поставщиком услуг, турагентом или туроператором. Если такая возможность прописана, то с вас могут удержать фактически понесенные затраты компании на бронирование рейса или гостиницы. Третье. Часто возникает путаница, кому именно адресовать претензию, если поездка срывается. На самом деле, лучше отправлять свои обращения и турагенту, и туроператору. По закону, каждый из участников процесса по организации отдыха несет ответственность перед потребителем. Четвертое. Если договориться с компанией не выходит, то обращайтесь в суд, а там уже разберутся, кто именно и в каком объеме должен вернуть вам деньги за путевку. Суды чаще всего встают на сторону путешественников. Подведем итоги. Определите, являются ли новые обстоятельства форс-мажором. Прочитайте договор, предусмотрено ли там удержание фактических расходов. Пишите претензию на имя турагента или туроператора. Если не удается договориться, то обращайтесь в суд. К счастью, туристическая компания пошла Савельевым навстречу и без проблем поменяла тур на более позднюю дату. Но если ситуация в будущем не изменится, наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
6: Радиограмма.
7: В Корее взросление человека на год происходит не в день рождения, а 1 января. Когда рождается ребенок, ему сразу начисляют 1 год, а 1 января следующего года ребенку становится уже 2 года. Поэтому медики и учителя всегда уточняют, какой возраст им сказали – корейский или западный.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Морской экзамен. Белоснежный лайнер «Воровский» стоял у пассажирского причала порта Мурманск, нацелив свой острый нос прямо в двери ресторана «Морской вокзал». В ресторане досиживали отчаянные рыбаки. Они отправлялись к берегам Северной Америки на 4 месяца. Окно моей каюты было открыто. За окном был отлив и мокрый снег. Пахло морской гнилью. Далеко и близко гудели паровозы, пароходы, теплоходы и электровозы. Передо мной на столе лежали отходные документы, пачки паспортов и распоряжение о подготовке к отправке подменных команд для больших морозильных траулеров в район Джорджес-Банки. 11 октября 1966 года собрать личный состав траулеров для проведения инструктажа. Личному составу сдать паспорта и санитарные книжки 4-м помощникам капитанов. Капитанам траулеров проверить и подписать судовые роли. 12 октября в 23:00 закончить досмотр теплохода «Воровский» пограничными властями. Теплоход должен выйти в рейс 13 октября 1966 года в 1:00. На все предотходные сутки меня, конечно, засунули вахтенным помощником. Потому я и сидел в каюте, нюхая запахи отлива, подставляя волосы под мокрые снежинки, залетающие в окно, слушая гудки и разные судовые звуки. Остальные штурмана удрали в город Мурманск, чтобы попрощаться с женами или другими подругами. На причале шумели моторы грузовиков, и директор нашего ресторана Жора. Пришло приказание сдать с теплохода весь запас спиртного, который остался от арктического туристского рейса. Весь коньяк и столичную, не выпитые любознательными туристами, директор ресторана Жора выгружал в автофургоны вместе с некоторой частью своего сердца, ибо спиртное, как известно, наиболее способствует выполнению ресторанных планов. Наше плавание к берегам Северной Америки начальство считало нужным сделать сухим. Начальство считало правильно. Рыбаки не дети, особенно когда им будет нечего делать. В пути их 300 человек. А в перспективе 4 месяца работы в океане без единого захода в порт. Моя дорога много раз в жизни пересекалась с рыбаками, хотя я никогда не видел их в работе. Никогда не видел изнутри траулера, живущего обыкновенной жизнью, ловящего рыбу. Я видел, как рыбаки тонут, когда служил на спасательном корабле. Я дважды провел на Дальний Восток рыболовные суда северным морским путем и сдавал их на Камчатке и во Владивостоке рыбакам. Теперь у меня был шанс посмотреть на то, как рыбаки ловят рыбу у берегов Америки, как делается рыбий жир. Большинство детишек не любит рыбий жир. Я просто ненавидел. И вот в блокаду мать нашла среди склянок домашней аптечки пузырек с остатками этого жира. Пузырек был прополоскан кипятком, и кипяток превратился в благоухающую уху. Какое счастье! Уха среди замерзшего города и смерти. Ученые говорят, что войны играют решающую роль в сохранении рыбных запасов. В период проведения боевых действий ловить рыбу и добывать рыбий жир, естественно, опасно. Ее вылов сокращается, и она успевает за время войны опять размножиться. Так было в Первую мировую войну и во Вторую. Но если раньше рыбам было выгодно, когда люди дрались, то от Третьей мировой войны им лучше не станет. Радиоактивность для всех существ на свете есть радиоактивность. Витамины рыбьего жира вытаскиваются из моря планктонными существами диатомеями. Другие планктонные существа, названия которых я не знаю, съедают диатомеи. Мойва съедает их. А мойву больше всего любит треска. Из печени трески вытапливается рыбий жир. Треску ловят те парни, которые допивают сейчас в ресторане «Морского вокзала» и наивно думает, что на борту лайнера Вацлав Воровский они смогут опохмелиться. Уже неделю я был не спецкором литературки, а четвертым помощником капитана. Но отрешиться от литературы полностью еще не мог. Готовясь к рейсу, я листал «Лоцы Северной Атлантики» и книгу Гуревича «Походы викингов». Было интересно сравнивать современные лоцы с маршрутами древних норманнов. Кроме того, как-то удивительно вовремя я услышал по радио песню о Вещем Олеге в очень хорошем исполнении. И вот древние норманны, Вещий Олег, Пушкин, скорый уход в море, старые записи в записной книжке — все это смешалось в нечто общее, в такую смесь, которую следовало зафиксировать. Я знал, что в плавании уже не будет возможности заниматься литературой, и теперь, за несколько часов до отхода, строчил. Пушкин никогда не был за границей. Царь боялся его выпустить, дать ему визу. Еще бы. Достаточно одного Годунова. Уверены ли мы в бедной жизни нашей? Нас каждый день опала ожидает. Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы. А там, в глуши, голодная смерть иль петля. Каково царю было читать этот шедевр? Главная ставка умного царя на короткую людскую память. Цари не любят, когда подданные начинают копаться в истории. Пушкин копался в ней всю жизнь. Он резвился. Он назвал Иисуса Христа умеренным демократом. Я написал на днях подражание басни умеренного демократа Иисуса Христа. Он озорничался обаянием неповторимым. До вершения всех бед и неприятностей только что скончался мой бедный дядюшка Василий Львович. Надо признаться, никогда еще ни один дядюшка не умирал так не кстати. Это Александру Сергеевичу пришлось отложить долгожданную свадьбу на полтора месяца. Он взял эпиграфом к первой книге: в раннем возрасте воспевается любовь, а в позднейшем — смятение. Ныне, по мнению многих, наш мир вступает в зрелость. Посмотрим, хватит ли миру сил разрешить себе смятение. Пушкину ничего не стоило начертать пером на бумаге «дернуть к тебе», в смысле «уехать к тебе». И это в океане вельможно-французской речи. «Ах, ах!» — вздыхаем мы. «Удел талантов мучиться творческими поисками и сомнениями». Я что-то не слышал, чтобы Чехов или Пушкин мучились творческими сомнениями и поисками. Пушкин даже кричал после Годунова: «Ай да я!» Он мучился не творческими сомнениями, а тем, что жена слишком кокетничает. И царь подслушивает. Любовь и честь его мучили и домучили. Гении мучаются чаще самой жизнью, а не творчеством. Почему-то чужая исповедь необходима миллионам других. Она почему-то укрепляет их души. Но только гении обладают той степенью бесстрашия, которая необходима в исповеди. Остальные боятся того, что называется общество, подлаживаются под него, сами зачастую не замечая, думая, что они воюют с ним. Литература у меня в школе преподавалась из рук вон плохо. 24 года потребовалось Вещему Олегу, чтобы из мертвеца превратиться в моей голове и душе в удивительную картину древней русской жизни, в поэму мудрости и величия, в Вещего Олега, его коня, его дружину. И все потому, что Вещего Олега заставляют учить в школе наизусть. Вот какие свежие истины формулировал я, когда появилась уборщица Валя. У нее не было передних зубов, и верхняя губа западала по-старушечьи, хотя сама Валя была совсем молоденькой. Она властно прервала мои литературные занятия. «Стучать надо, красавица», — сказал я. «И ты не очень вовремя. А вы должны койку как следует заправлять, а не просто одеялом прикидывать», — огрызнулась она беззубым ртом. «Ты когда родилась? В 45-м, а что? А я в 29-м. И за что тебе зубы выбили?» «Мне не выбили. Мне гланды вырезали, а зубы мешали». Я даже восхитился такой явной ложью. «Ты их давай-ка вставь, а то неудобно как-то. Меня и так любят». «Кто тебя любит? Ты замужем?» «Разведенная». «А дети?» «Ой, таракан!» — завизжала она и отшвырнула кишку пылесоса. «Я их боюсь». Она, очевидно, так кокетничала. «Ты не забывай окна мыть», — сказал я. Видишь, сколько на них соли. У меня дочка есть, сообщила она. Подняла кишку и поймала в нее таракана. Таракан исчез в пылесосе. Я, конечно, представил, как ему темно и безнадежно стало. Обычно я обнаруживал тараканов в графине с питьевой водой. У графина не было пробки, а насекомые хотели пить. Я обливал их в умывальник и открывал кран. Тараканы стойко боролись, но струя смывала их. Мне было как-то совестно за то, что выпускаю тараканов в одиночное плавание. Но я ничего не мог поделать. Очевидно, до меня в каюте жил штурман, который держал здесь еду. На судах нельзя держать еду в шкафу или ящике стола. Сразу заведутся тараканы. Сколько классов? 10.

0: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
2: Вещий Олег был родственником Рюрика. Нормандское происхождение первого русского князя чрезвычайно раздражает наших историков. Потому некоторые считают его литовцем, а некоторые — чистокровным русаком. Гуревич пишет, что викингов привела в Исландию, затем в Гренландию, затем на Ньюфаундленд. Цепочка родственных убийств. Что все-таки ведет к Ньюфаундленду меня? Дочь Эрика Рыжего не захотела отстать от отца и брата. Она тоже совершила плавание из Гренландии в Америку. Ее звали Фрейдис. И командовала она двумя кораблями. Как и прежние попытки колонизации Ньюфаундленда, попытка Фрейдис не удалась по одной простой причине. Колонизаторы уже на земле ссорились, дрались и царапались из-за немногих женщин. Фрейдис это надоело. Она вспомнила своих убийц-предков и навела порядок. Убила двоих главных помощников. Но это не помогло. Тогда Фрейдис убила немногочисленных женщин. Порядок настал, но настала и скука. Колонисты сели на корабль и уплыли обратно в Гренландию. Тут я, конечно, художественно представил древних викингов-переселенцев, как они приплыли к незнакомой земле. Белые вершины гор, глубокие и узкие ущелья, в которых белели водопады и равнины, зеленеющие травой. Они все плыли и плыли вдоль берегов, испытывая сложные чувства раздвоенности, расстроенности или даже расчетверенности. Им все казалось, что за следующим мысом земля будет прекраснее. Киты пускали фонтаны, резвились дельфины, торжественно мерцали обломки айсбергов. И, наконец, кормчий велел бросить за борт деревянный обрубок с изображением их дикого языческого божества. Божество закачалось на волнах, медленно двигаясь к неведомым берегам. И кормчий приказал спустить парус. Мягкие складки синей шерсти накрыли гребцов с головой. Гребцы выбрали и уложили парус внутрь корабля, потом разобрали весла. Щиты, укрепленные за бортами, стукались друг о друга, извинели и блестели на незаходящем солнце отраженным светом, как луны. И все люди смотрели вслед качающемуся на зыбе обрубку дерева. Заржали, почуяв землю, кони, привязанные веревками к мачте, и заревел бык, и замычали коровы, уставшие от моря. И женщины, прижимая к груди детей, запели молитву деревянному богу. Они молили указать лучший кусок земли, потому что отныне эта земля станет родной навеки. Обрубок вертелся в прибойной воде среди пены и брызг. Потом море вышвырнуло его на камни. Кормчий вытащил из ножен огонь битвы меч и указал на камни. Здесь. Никто не вышел встречать их. Никто еще не жил на этой земле. Она была пустынна, загадочна, но тверда и зеленела травой. И значит, здесь витали чужие духи. Их не следовало злить и тревожить. Потому кормчий велел срубить с носа корабля изображение их родного бога и спрятать его под синий парус. Они отделили голову своего бога от штевня и, кряхтя от натуги, звеня кольчугами, уложили его на дно корабля и укрыли парусом. Потом навалились на весла и выкинули корабль на берег. Первыми вылезли женщины и вынесли детей. Они стояли на земле и качались, отвыкшие от тверди под ногами. Ветер дул с гор, приносил запах льда, журчал ручей, и слабый звук его журчания пробивался сквозь шум морского прибоя. Кони били копытами и рвались, коней вывели, впрягли их в корабль, и кони вытащили корабль далеко на берег, за дальний след штормового наката. И чуть отдохнув, переселенцы пошли делить.

0: освоить новую землю. Каждому мужчине было положено столько, сколько обойдет за день с факелом в руке, поджигая на границах своей земли костры. Каждой женщине было положено столько, сколько обойдет за день, ведя в поводу корову. Мой творческий процесс прервал директор ресторана Жора. Он был красен и зол, и сообщил, что у него не хватает 6 кадров — поваров, коренщиц, официанток. Куда они делись? «Зарезали их, Викторыч», — сказал Жора и схватился за голову. «Где?» — с некоторой тревогой спросил я, потому что все-таки был вахтенным помощником капитана.
1: «В санинспекции!»
0: Это меня не касалось. Если бы их зарезали на борту, то это было бы уже другое дело. «Как-нибудь обойдешься», — утешил я Жору. «В первый раз, что ли?»
1: «И кладовщица на борт легла. Утром еще молчала», — сказал Жора.
0: «Как придет старпом, я ему доложу», — сказал я. И засмеялся.
1: «Че тут смешного?» — взорвался Жора.
0: Я коротко рассказал ему о Фрейдис, о переселенцах, норманах, о том, как они ссорились из-за женщин и даже убивали их, чтобы жить спокойно на море и возле моря. Значит, уже 1000 лет женщины приносят неожиданности морякам. Пора привыкнуть, паренек, — заключил я.
1: «Пошел ты к чертовой матери!» — заорал Жора
0: и сам куда-то ушел. А я продолжал заниматься древними викингами. Выписывал из книги Гуревича занятные цитаты и сопровождал их своими собственными глубокомысленными рассуждениями. Если правда то, что мысль становится материальной силой, овладевая массами, то слово, вероятно, становится материальной силой, овладевая человеком. Именно это упустил вещи Олег из виду, когда пихнул ногой череп своего коня. Он презрел веру предков в магию слов, в правдивость и мудрость народа. Ведь волхвы вещали от имени самого народа. Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен. Правдив и свободен их вещий язык и с волей небесной дружен. Кудесник, ты лживый и безумный старик, презреть бы твое предсказание. И вскрикнул внезапно ужаленный князь. Интересно, что стихи называются «Песнь о вещем Олеге», но и еще один раз употребляет Пушкин слово «вещий». Правдив и свободен их вещий язык. Здесь я решил поставить точку, потому что услышал 2 судорожных звонка. Вахтенный трапа вызывал меня на палубу. Я надел форменную фуражку, одолженную у капитана. В нее легко помещались и оба моих уха. Приосанился и пошел на зов. Вахтенный матрос доложил, что слышит сильный запах дыма. Я тоже услышал запах дыма. Не хватало еще пожара, подумал я. И отправился по застекленной пассажирской палубе, шмыгая носом. Горели всего-навсего окурки в мусорной урне. Я послал матроса за кружкой воды. Снег кружил у фонарей на причале. Со старика Репина, который стоял напротив, выгружали мокрые тюки. Привычно хлюпала между бортами вода. Левее Репина мерцали сквозь снег городские огни. И вдруг я подумал, что уже отрешился от берега. Мне уже не хотелось сойти с трапа, отправиться в город. Это особенное чувство — отрешиться от берега, его забот и соблазнов. Потерять к земле и всему земному интерес. Не на словах потерять интерес, а на деле. С таким ощущением, должно быть, закрывали за собой монастырские двери настоящие истинные монахи. Это какое-то цельное, хорошее, чистое ощущение, но с примесью грусти, конечно. Ощущение близкого ухода в море. Я уже знал, что пойду к берегам Америки не раз и не два. Я решил поплавать дольше, до весны. Поднялся по трапу занесенный снегом человек, велел убрать с причала разбитые ящики. Тару. «Вы-то уйдете, а мне с ними что делать?» Он был прав. Разбитые ящики были наши. Я вызвал боцмана-дракона, и мы с ним 4 руки перекидали ящики за борт, чтобы в море пустить их плавать по волнам.
2: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
0: Я передал привет Норвегии. От ее верных матросов Тессема и Кнутсена, спящих под камнями далекого Диксона, когда мы огибали мыс Нордкап. Его зеленоватое таинственное отображение мерцало на экране радиолокатора. Я брал на мыс Пеллинг и мерил до него расстояние, прижавшись лицом к резиновому наморднику выносного индикатора. С боков в намордник проникал дневной свет. В линзе экрана я видел свое лицо увеличенным раза в два. Каждую пору и каждую морщину и прыщик на щеке. Что поделаешь, если вдруг замечаешь свое старение и дряблость своей кожи, и следы прощальной выпивки, и все это в двойном масштабе. Весь рейс, склоняясь к экрану радара, я невольно думал о том, что я уже не тот, кем был. Крути, не крути, а иду четвертым помощником капитана. И продуктовый отчет на моей шее, и заявки на питание экипажа, и книга приказов. А впереди огромный простор Атлантического океана, в котором я никогда не плавал и который изучал только по лоциям. Не знаю, кто и что виноват в том, что я не плавал в Атлантическом океане, но не могу винить себя в этом. Уж я б не отказался. Предложи мне кто-нибудь такое развлечение. Мне удалось поглядеть на Тихий океан. Остальные остались за кадром. Ледовитый океан — понятие относительное. Северный морской путь проходит по его морям. Сам Ледовитый океан — реальность только для моряков атомных подводных лодок и зимовщиков на Северном полюсе. Океан и море — разные вещи. Недаром эти слова разного рода. Океан — мужчина, море — не мужчина и не женщина. Оно — именно оно. Море принадлежит океану, является частью его, хотя обязательно имеет свой нрав, характер и свои каверзы. В море моряк мыслит понятиями портов, проливов и мысов. В океане моряк мыслит понятиями континентов и государств. Сейчас ляжем на Исландию, оставим Англию по левому борту и повернем на Канаду. Только летчики и главы государств еще могут так свободно обращаться с континентами. Но государственные деятели — это, конечно, не то. Они не знают, чем пахнет дорога между континентами. Такое знают только те, чьи руки лежат на штурвалах. Недавно один большой политик, премьер Австралии, решил сам понюхать, чем пахнут дороги между континентами. Нырнул в океан с аквалангом. И не вынырнул. Интересно, что думали акулы, когда жевали премьера? И какой у него был вкус? Такие низкие и высокие мысли бродили в моей голове, когда я уже окончательно забросил литературу и стоял первую ходовую вахту. А белоснежный лайнер Вацлав Воровский огибал скандинавский полуостров, чтобы вскоре заложить дугу от Фарер на Сент-Джонс. Я, конечно, думал и о тех вещах, о которых следует думать штурману на вахте. И еще испытывал радость. Это так приятно, когда руки лежат на штурвале. Хотя это и не твои руки непосредственно лежат на штурвале, а рулевого матроса, но они как бы твои собственные. Правда, и штурвала никакого нет. Есть две гладкие, приятные на ощупь кнопки или маленький полукруглый кусочек баранки. «Вы ко мне зайдите после вахты», — сказал капитан-наставник, разрушая высокий настрой моих мыслей и чувств. «Побеседуем об уставе и других интересных вещах. Вы ведь давненько уже самостоятельно не плавали». «Есть», — сказал я. Эскиз, как тогда, когда узнал, что в арктический туристский рейс отправляется куча профессиональных газетчиков. У капитана-наставника было отвратительное настроение. Он узнал, что идет в длинное, утомительное и скучное плавание к Джорджес-банке за час до того, как мы отдали концы. Он даже не успел попрощаться с женой, а жена должна была через неделю отмечать день рождения. Должность капитана-наставника — странная должность. Делать ему толком на судне нечего, потому что существует основной штатный капитан. А капитан-наставник должен помочь штатному капитану, ежели произойдут какие-нибудь особенные обстоятельства. В уставе, кстати говоря, такой должности не сказано ни слова. Так как безделье томит даже ленивых людей, капитан-наставник начинает придумывать для всех на судне экзамены, играть тревоги и записывать неизбежные грехи и промахи в книжечку-кондуит. От скуки капитаны-наставники любят путать штурманов хитрыми каверзными вопросами. Они, например, могут спросить: «Охотник вышел из своей хижины на охоту и прошел на зюит 10¾ мили. Потом он повернул к весту и прошел еще 10¾ мили. Затем охотник увидел медведя и стрелял в него. Медведь побежал на чистый норт и упал мертвым возле хижины охотника. Как зовут этого медведя и где находится хижина охотника?» Восьмиклассник сразу ответит, что медведя зовут Белый, а хижина находится на Северном полюсе. Но штурман на то и штурман, чтобы серьезно задуматься над этой историей. В голову лезут квазикоординаты, ортодромии, гномонические проекции и черт знает что. И ляпнешь такую чушь, что потом не спишь две ночи от стыда. Все может спросить капитан-наставник. Он может поинтересоваться тем, каковы обязанности вахтенного штурмана, если впереди по курсу разорвалась в дистанции 30 миль атомная бомба на глубине 50 метров. Ты, конечно, можешь ответить популярным анекдотом, что надо переодеться в чистое белье и медленно ползти на кладбище, но он спросит, а почему именно медленно ползти? Если ты не знаешь, что ползти надо медленно, чтобы не вызвать лишней паники, то получишь двойку по спецподготовке, и тебя не пустят в рейс. Вот что такое капитан-наставник, и вот какие он может задавать вопросы. Я спустился в каюту и еще раз полистал устав. Как всегда, бесчисленные пункты «обязан» смешались в кучу. Устав плавания на судах Советского морского флота — прекрасная вещь. В нем опыт аварий и недосмотров, которые случались и чуть было не случились с десятками поколений моряков. Именно поэтому никто запомнить устав не может. Устав можно помнить и стараться исполнять, исходя из главных сутей. Но когда надо сдать экзамен по уставу, ты становишься в тупик. Или, как моряки говорят, упираешь рога в переборку. Ты, например, забудешь упомянуть, что при стоянке на якоре надо следить за якорем. Это не значит, что когда ты в самом деле стоишь на якоре, то тебе на это наплевать. Но на экзамене это пропустишь. Или не доложишь, что в случае опасности ты обязан принимать против этой опасности меры. Хотя только кретин не принимает мер против опасности, которая ему грозит. Или ты перечислишь все виды информации, которые следует получить у сдающего тебе вахту штурмана, о береге, своих огнях, встречных судах, погоде, видимости, прогнозах, предупреждениях, приказах капитана, но не скажешь о распоряжениях по вахте, то есть о том, что повара надо пихнуть под ребро в 6:00 по Гринвичу. И ты опять спекся. Недаром Петр Первый велел: «Читай устав на сон грядущий, и поутру от сна восстав, читай усиленно устав». Однако российский народ коротко ответил царю пословицей: «Жить по уставам тяжело суставом».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Без энтузиазма я переступил порог шикарной каюты «Люкс», в которой жил капитан-наставник. Приемный холл каюты выходил окнами на корму и оба борта променад-дека. За синими вечерними стеклами окон виднелся-белел наш кельваторный след. В спальном отделении каюты стояли две широкие роскошные кровати. Вероятно, лишняя кровать неприятно действовала на капитана-наставника, напоминая ему о дне рождения супруги. Сам наставник сидел у стола и барабанил пальцами по уставу. Звали наставника Борис Константинович Булкин. Он был, конечно, не молод, но и далеко не стар. Сух, подтянут, имел губы тонкие, насмешливые, имел еще лысину, довольно уже порядочную. «Итак», — сказал он, — «вы четвертый помощник, писатель. Садитесь, пожалуйста». Я сел и ощутил сухость во рту. «Это имеет какое-нибудь отношение к будущей экзекуции?» — спросил я. Я уже давно заметил, что звание «писатель» означает в глазах нормальных людей нечто совершенно несовместимое с серьезным знанием чему-нибудь конкретного на свете. «Да», — сказал наставник, — «имеет. Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс?» «Иногда полезно проветрить мозги», — сказал я. «У меня зрел план. Я хотел попытаться завлечь наставника в травлю. Мало на свете моряков, которых нельзя затравить».
3: «Чего вы тут проветрите? В таком рейсе мухи сдохнут от скуки».
2: «Ну что вы», — сказал я, — «ведь это опасный рейс. Поздняя осень, Атлантика. Я недавно читал, что в 59-м возле Гренландии погиб Ганс Геттофт. Датское судно, ультрасовременное, построенное специально для плавания в высотых широтах зимой, с двойным дном, с ледовой обшивкой, со знаменитым полярным капитаном Расмуссеном во главе. Они трагически исчезли в океане, успев дать одну радиограмму. Ганс Геттофт в шторм столкнулся с айсбергом. Вы слышали об этой истории? Уже через час на месте гибели спасатели ничего не обнаружили. Может, вы знаете какие-нибудь подробности?» «Ха, слава богу!» — немедленно оживившись, сказал Борис Константинович. «Я шел тогда из Монреаля на Кубу. С этим Гансом погибли 13 ящиков Национального архива, направленные в Данию на вечное хранение. Документики с 1760 года и до наших дней. И, между прочим, со всеми пассажирами и командой погиб один умный член датского парламента от Гренландии. Он всегда выставал против использования пассажирских судов в гренландских водах в январе, феврале и марте. Его, естественно, считали ретроградом. Да. Но сейчас октябрь, и мы пойдем южнее, много южнее. Так почему вас понесло в этот рейс?» Я чувствовал, что какая-то брешь пробита. Я верхним чутьем чуял, что можно попытаться увлечь наставника в сторону от устава. Если совсем честно, то мне на время надо было уйти в кусты, смыться, сказал я. «Вот уж чего бы я никогда не сделал, если бы был писателем, так это не отправился бы в такие кусты, как этот рейс», с космическим упорством сказал наставник. «В чем все-таки причина?» Смешно было объяснять ему, что я не написал статью об арктическом туризме. «Где моя фантазия?» — подумал я. «Билетрист я или...» И вдруг вспомнил лопнувший чемодан и ощущение мужчины без ремня на брюках. «Понимаете?» — услышал я свой голос как-то со стороны. «Если честно, то я, Борис Константинович, убил человека. Вернее, он из-за меня погиб».
4: «Так бы сразу и говорили», — с удовлетворением сказал наставник.
2: «Подробности помните?»
4: «Конечно», — вздохнул я. «Он писал научно-фантастические романы и печатался под псевдонимом «Бессмертный». Он умер в подмосковном доме творчества писателей. Вернее, я его там и убил. Понимаете, Борис Константинович, я не умею покупать себе вещи. «Бессмертный» погиб из-за моих подтяжек. Я купил их на Белорусском вокзале, когда ехал в Дом творчества писать рассказ о море. Я не знал, что подтяжки бывают и для детей. Мне всегда казалось, что подтяжки необходимы только таким мужчинам, как я, у которых брюки, купленные без примерки, оказались здорово длиннее. Или толстобрюхим мужчинам. Однако дети тоже могут нуждаться в подтяжках. На этом я, вернее, бессмертный, и погорел. Надо было завести детей, узнать тайны их одежек. Тогда он жил бы и до сих пор. И творил о бесконечном могуществе человеческого разума. А он трагически погиб, как Ганс Геттофт, и похоронен вдали от родины. «Откуда он родом?» — сурово спросил капитан-наставник. «Из Душанбе», — ляпнул я и не моргнул глазом. «Продолжайте», — сказал наставник и опять забарабанил пальцами по уставу. «Ну вот, приехал я в Дом творчества, пристегнул подтяжки и потянул их на плечи, но ничего не получилось». «Брюки резали в паху?» «Так точно. И тут прочитал на упаковке. Детские. Я начал морскую службу 16 лет», — мимоходом вернул я. «И знаю, что любую снасть можно удлинить или укоротить. Намочил подтяжки горячей водой в умывальнике и натянул на батарею парового отопления. Пропустил тросик через грудные и спинные петельки, уперся в батарею коленом, как упираются в бок лошади, чтобы затянуть подпругу, и... деформировал резину, насколько позволяли мои силы. «Не надо было упираться», — резко сказал наставник. «Возможно», — послушный, как ягненок, согласился я. Несколько раз я вспоминал о подтяжках и выбирал образующуюся от постоянного натяжения слабину. Ну а потом так увлекся творчеством, что мне стало наплевать на брюки, на то, что они висят, как траурный флаг. Я забыл о растянутых до напряжения луковой тетивы детских подтяжках. И уехал из Дома творчества. И вот узнал, что бессмертный погиб. Он, понимаете ли, занял мой номер. Что говорят свидетели? 3 свидетеля утверждают, что в момент смерти бессмертного слышали выстрел. Около часа ночи я услышал над головой сильный звук, который напоминал мне взрыв японской мины образца 5-го года. Показывала следователю писательница Константинопольская. Она занимала комнату под бессмертным, страдала бессонницей и писала мемуары об обороне Порт-Артура, о том, как она еще молоденькой, гибкой девушкой щипала корпию в госпитале. К моменту гибели бессмертного ей как раз исполнялось 83 года. Всю свою длинную жизнь, не покладая рук, трудилась в детской литературе. Мужские свидетели были. Писатель Выгибин, живший в номере правее бессмертного, утверждал, что около часа ночи ему в стенку выстрелили из обоих стволов охотничьего ружья жаканами. Выгибин как раз писал очередной рассказ про медвежью охоту для Огонька. Левый сосед покойного был критиком. Он ничего той ночью не писал, просто спал. Но сквозь сон явственно слышал выстрел из какого-то огнестрельного оружия с тупым дулом, так он выразился. Верхний сосед бессмертного оказался молодым поэтом. Поэт заявил, что видел за окном фосфорицирующий след и слышал характерный для праздничных салютов звук. Что дал осмотр трупа? При внешнем осмотре трупа никаких следов ранений огнестрельным или холодным оружием найдено не было. Бессмертного увезли в соответствующее место и сделали вскрытие. Патологоанатом установил, что фантаст погиб от испуга. Но следователь еще раньше установил, что комната потерпевшего была закрыта изнутри. Следов пуль, оружия и так далее тоже не было обнаружено. Следствие зашло в тупик. Там оно и стоит. «И будет стоять еще долго, как я считаю», — сказал наставник. «Только Агата Кристи и я могут внести сюда ясность и вывести следствие из тупика, Борис Константинович. Дело в том, что на полу номера были найдены куски детских подтяжек. Батарея была позади писательского кресла. Когда я жил в номере, было еще тепло, и пар не давали. Потом похолодало, и в батарее дали пар. Представьте себе бессмертного. Как он выпил вечерний кефир, поднялся в номер, закрылся на ключ и уединился за столом, слушая слабое шебуршание кефира в желудке. И замечтался
2: о будущем, когда его роман о могуществе человеческого разума будет закончен. Небось, фантасту представилось, как он едет на такси в издательство сдавать книгу, 3 папки, 60 листов. «Как вам платят?» — перебил меня наставник. Я чуть не выругался, потому что увлекся рассказом, а весь эффект концовки теперь пропал. Я, черт возьми, должен был знать, что нет такого читателя, которому не была бы самым интересным в рассказе о писателе сумма гонорара. 300 за авторский лист потиражный, — сказал я. И вот, вокруг фантаста сгущалась ночная тишина, за окном падали снежинки, в батареях пробулькивал пар. «А что такое авторский лист?» — спросил наставник. Господи, какой же читатель не спросит у живого писателя об авторском листе? И какой писатель, живой писатель, знает толком, что это такое? Это знает кто-то там, в издательских и типографских шхерах. 24 страницы на машинке, — сказал я. И вот вокруг сгущалась ночная тишина. За окном падали снежинки. В батареях пробулькивал пар. И тут в затылок ему выстрелили мои подтяжки. Резина не выдержала теплового перепада, лопнула. Не каждый человек — герой. И когда тебе стреляют в затылок ночью, то сердце может не выдержать. Наступила томительная пауза. Кто знает состояние рассказчика, у которого не получился рассказ или не прозвучал анекдот, тот меня поймет. Нет омерзительнее состояния.
1: Мы читали главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Рэй Брэдбери. Рассказ «Вышивание». Читает Сергей Кирсанов.
1: В сумеречном вечернем воздухе на террасе часто-часто сверкали иголки, и, казалось, это кружится рой серебристых мошек. Губы трех женщин беззвучно шевелились, их тела откидывались назад, потом едва заметно наклонялись вперед, так что качалки мерно покачивались, тихо скрипя. Все три смотрели на свои руки так пристально, словно вдруг увидели там собственное тревожное бьющееся сердце. «Который час?» «Без 10:05. Надо уже идти лущить горох для обеда». «Но», — возразила одна из них. «Верно, я совсем забыла. Надо же». Первая женщина остановилась на полуслове, опустила на колени руки с вышиванием и посмотрела через открытую дверь, через дышащую безмолвным уютом комнату, в притихшую кухню. Там, на столе, ожидая, когда ее пальцы выпустят чистенькие горошины на волю, лежала кучка изящных упругих стручков. Ей казалось, что она в жизни не видела более яркого воплощения домовитости. «Иди, лущи, если тебе от этого будет легче на душе», — сказала вторая женщина. «Нет», — ответила первая, — «не хочу, никакого желания». Третья женщина вздохнула. Она вышивала розу, зеленый лист, ромашку и лук. Иголка то появлялась, то снова исчезала. Вторая женщина делала самый изысканный тонкий узор, ловко протыкала материю, безошибочно ловила иглу и посылала обратно, заставляя ее молниеносно порхать вверх-вниз, вверх-вниз. Зоркие черные глаза чутко следили за каждым стежком. Цветок, мужчина, дорога, солнце, дом. Целая картина рождалась под ее руками. Чудесный миниатюрный ландшафт. Подлинный шедевр. Иногда думается, в руках все спасение, сказала она, и остальные кивнули, так что кресла вновь закачались. А может быть, заговорила первая женщина, душа человека обитает в его руках? Ведь все, что мы делаем с миром, мы делаем руками. Порой мне кажется, что наши руки не делают и половины того, что следовало бы, а головы и вовсе не работают. Они с новым вниманием посмотрели на то, чем были заняты руки. «Да», — согласилась третья женщина, — «когда вспоминаешь свою жизнь, то видишь в первую очередь руки и то, что они сделали, а потом уже лица. Они посчитали в уме, сколько крышек поднято, сколько дверей отворено и затворено, сколько цветов собрано, сколько обедов приготовлено торопливыми или медлительными, в соответствии с характером и привычкой, руками. Оглядываясь на прошлое, они видели, словно воплощенную мечту чародея, вихрь рук, распахивающиеся двери, поворачивающиеся краны, летающие веники, ожившие розги, и единственным звуком был шелест порхающих розовых рук. Все остальное было как немой сон. «Не будет обеда, который надо приготовить ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра», — сказала третья женщина. «Не будет окон, которые надо открывать и закрывать. Не будет угля, который надо бросать в печь в подвале, как настанет зима. Не будет газет, из которых можно вырезать рецепты». Внезапно все три расплакались. Слезы мягко катились вниз по щекам и падали на материю, по которой бегали их пальцы. «От слез все равно не легче», — заговорила, наконец, первая женщина, и, поднеся большой палец сначала к одному глазу, потом к другому, она поглядела на палец мокрый. «Что ж я натворила?» — укоризненно воскликнула вторая женщина. Ее подруги оторвались от работы. Вторая женщина показала свое вышивание. Весь ландшафт закончен, все безупречно. Вышитое желтое солнце светит на вышитый зеленый луг. Вышитая коричневая дорожка подходит, извиваясь к вышитому розовому дому. И только с лицом мужчины, стоящего на дороге, что-то было не так. «Придется, чтобы исправить, выпарывать чуть ли не весь узор», — сказала вторая женщина. Какая досада! Они пристально смотрели на чудесную картину с изъяном. Вторая женщина принялась ловко выпарывать нитку крохотными блестящими ножницами, стежок за стежком, стежок за стежком. Она дергала и рвала, словно сердилась. Лицо мужчины пропало. Она продолжала дергать. «Что ты делаешь?» — спросили подруги. Она наклонилась, чтобы посмотреть. Мужчина исчез совершенно. Она убрала его. Они молча продолжали вышивать. «Который час?» — спросила одна. «Без пяти пять». «А это назначено на 5 часов ровно?» «Да». «И они не знают точно, что получится, какие будут последствия?» «Не знают». «Почему мы их не остановили вовремя, когда еще не зашло так далеко?» «Она вдвое мощнее предыдущей. Нет, в 10 раз, если не в 1000. Она не такая, как самая первая или та дюжина, что появилась потом. Она совсем другая. Никто не знает, что она может натворить». Они ждали, сидя на террасе, где царил аромат роз и свежескошенной травы. «А теперь который час?» «Без 1:05. Иголки рассыпали серебристые огоньки, метались в сгущающихся сумерках, словно стайка металлических рыбок. Далеко-далеко послышался комариный писк. Потом словно барабанная дробь. Женщины наклонили головы, прислушиваясь. «Мы ничего не услышим?» «Говорят, нет. Может быть, мы просто дуры? Может быть, мы и после 5 будем продолжать по-старому лущить горох, отворять двери, мешать суп, мыть посуду, готовить завтрак, чистить апельсины? Вот посмеемся после, что так испугались какого-то дурацкого опыта». Они неуверенно улыбнулись друг другу. 5 часов. В тишине, которую вызвали эти слова, они постепенно возобновили работу. Пальцы беспокойно летали, лица смотрели вниз. Женщины лихорадочно вышивали. Вышивали сирени, траву, деревья и дома, и реки. Они ничего не говорили, но на террасе отчетливо было слышно их дыхание. Прошло 30 секунд. Вторая женщина глубоко вздохнула и стала работать медленнее. «Пожалуй, стоит все-таки налущить гороха к обеду», — сказала она. «Я...» Но она не успела даже поднять головы. Уголком глаза она увидела, как весь мир вспыхнул, озарившись ярким огнем, и она не стала поднимать головы, ибо знала, что это. Она не глядела, и подруги ее тоже не глядели, и пальцы их до самого конца порхали в воздухе. Женщины не хотели видеть, что происходит с полями, с городом, с домом, даже с террасой. Они смотрели только на узор в дрожащих руках. Вторая женщина увидела, как исчез вышитый цветок. Она попыталась вернуть его на место, но он исчез бесповоротно. За ним исчезла дорога, травинки. Она увидела, как пламя, точно в замедленном фильме, коснулось вышитого дома и поглотило крышу, опалило один за другим вышитые листья на вышитом зеленом деревце, затем раздергало по ниточкам само солнце. Оттуда огонь перекинулся на кончик иголки, которая все еще продолжала сверкать в движении. С иголки пополз по пальцам, по рукам, лизнул тело и принялся распарывать ткань ее плоти столь тщательно и кропотливо, что женщина видела его во всем его дьявольском великолепии, пока он выпарывал узоры. Но она так и не узнала, что он сделал с остальными женщинами, с мебелью на террасе, с вязом во дворе. Ибо в этот самый миг огонь дергал розовые нити ее ланит, рвал нежную белую ткань и, наконец, добрался до ее сердца, вышитый пламенем нежной красной розы. И он сжег свежие лепестки, один тончайший вышитый лепесток за другим.
0: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Вышивание». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Кабинету министров представить предложение по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах. До начала декабря правительству предстоит также принять меры по сокращению кадрового дефицита в отрасли и утвердить дорожную карту внедрения искусственного интеллекта в управлении пассажирскими перевозками. К началу нового года должны быть внесены изменения в правила субсидирования и обновления транспортного парка к 2030 году. В числе задач рассмотреть применение единой биометрической системы и платформы МАКС для безналичной оплаты проезда, сохранив при этом возможность расчета наличными, говорится в поручениях президента. В 12 субъектах, где введено военное положение и средний уровень реагирования, досрочно проголосовали более 4 миллионов избирателей, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, решение о проведении досрочного голосования приняли избирательные комиссии этих регионов.
2: И я хочу еще раз низко поклониться нашим героическим членам комиссии, потому что за этими цифрами стоит храбрость, мужество многих наших коллег, которые в неимоверно сложных условиях, исходя из того, что для людей это важно, там проживающих, обеспечили такую возможность.
1: Элла Памфилова добавила, что несколько нарушений в ходе проведения выборов в Госдуму было выявлено на данный момент, однако все виновные были наказаны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Марьевку и Гулево, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы восточной группировки выбили украинских боевиков из Зеленой Дебровы Запорожской области, а подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Лошакова и Комиссарова в Харьковской области. Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что в порту Черноморск Одесской области ударами российских беспилотников поражен танкер с горюче-смазочными материалами. Кроме того, герани ударили по 3 логистическим центрам противника в Одесской области и Харьковской областях, добавили в оборонном ведомстве. Иран через катарских посредников передал США условия для прекращения войны. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Ризаи в интервью «Аль-Джазира». Среди ключевых требований Тегерана – полное прекращение боевых действий на всех фронтах, разморозка иранских активов и снятие морской блокады. Отдельно Иран настаивает на остановке вооруженного противостояния между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. По словам Ризаи, иранская сторона сейчас ожидает ответа от президента США Дональда Трампа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я.
3: Аббат Дербле?
5: Я.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды.
7: О ряженке историк кулинарии Вильям Похлебкин писал кратко. Если в топленое молоко влить 1 стакан сметаны на 1 литр молока, то получится после заквашивания в течение 3-4 часов ряженка или украинский варенец. От человека в производстве ряженки не зависит почти ничего. Всю работу берут на себя бактерии. А вот чтобы подготовить главный ингредиент ряженки – топленое молоко, нужно основательно потрудиться. Для начала потребуется русская печь. В Европе такие не клали, а потому и топленого молока наши западные соседи не знают. В их языках даже нет подходящего слова, чтобы объяснить, что это такое. В печи молоко сначала нагревают до кипения, потом дают немного остыть. А затем долго выдерживают при высокой температуре, но до кипения уже не доводят. вода выпаривается, жирность и доля углеводов повышаются. И самое главное, аминокислоты и сахар, содержащиеся в молоке, вступают в химическое взаимодействие. Эта реакция, названная именем французского химика Луи Майяра, и придает топленому молоку особенный, ни с чем не сравнимый вкус. Плотный, чуть кисловатый, но при этом не тяжелый. С горбушкой хлеба или печеньем идеальное сочетание.
0: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
4: Из характеристики, данной профессором Марбургского университета Христианом Вольфом студенту Ломоносову. 5 июля 1739 года, Марбург. Молодой человек с прекрасными способностями, Михаил Ломоносов, со времени своего прибытия в Марбург прилежно посещал мои лекции математики и философии, а преимущественно физики, и с особенной любовью старался приобретать основательные познания. Нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то он со временем, по возвращении в Отечество, может принести пользу государству, чего от души и желаю. Профессор философии Христиан Вольф.
5: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
9: Фельтон слушал, не произнося ни слова и лишь издавая глухие стоны. Только холодный пот струился по его мраморному лбу, и рука была судорожно прижата к груди. Моим первым движением, когда я пришла в чувство, было нащупать под подушкой нож, до которого перед тем я не могла добраться. Если он не послужил мне защитой, то, по крайней мере, мог послужить моему искуплению. Но когда я взяла этот нож, Фельтон, ужасная мысль пришла мне в голову. Я поклялась все сказать вам и скажу все. Я обещала открыть вам правду и открою ее, пусть даже я погублю себя этим.
10: «Вам пришла мысль отомстить за себя этому человеку», — вскричал Фельтон.
9: «Увы, да», — ответила миледи.
10: «Я знаю, такая мысль не подобает христианке. Без сомнения, ее внушил мне этот известный враг души нашей, этот лев, непрестанно рыкающий вокруг нас. Словом, признаюсь вам, Фельтон, — продолжала миледи тоном женщины, обвиняющей себя в преступлении, — эта мысль пришла мне и уже не оставляла меня больше. За эту греховную мысль я и несу сейчас наказание».
11: «Продолжайте, продолжайте», — просил Фельтон. «Мне не терпится узнать, как вы за себя отомстили».
9: «Я решила отомстить как можно скорее. Я была уверена, что он придет в следующую ночь. Днем мне нечего было опасаться. Поэтому, когда настал час завтрака, я, не задумываясь, ела и пила. Я решила за ужином сделать вид, что ем, но ни к чему не притрагиваться. И мне нужно было утром подкрепиться, чтобы не чувствовать голода вечером. Я только припрятала стакан воды от завтрака, потому что, когда мне пришлось пробыть двое суток без пищи и питья, я больше всего страдала от жажды. Все, что я передумала в течение дня, еще больше укрепило меня в принятом решении. Не сомневаясь в том, что за мной наблюдают, я старалась, чтобы выражение моего лица не выдало моей затаенной мысли, и даже несколько раз поймала себя на том, что улыбаюсь. Фельтон, я не решаюсь признаться вам, какой мысли я улыбалась. Вы почувствовали бы ко мне отвращение.
11: «Продолжайте, продолжайте!» — умолял Фельтон. «Вы видите, я слушаю и хочу поскорее узнать, чем все это кончилось».
9: Наступил вечер. Все шло по заведенному порядку.
10: По обыкновению, мне в темноте подали ужин. Затем зажглась лампа, и я села за стол. Я поела фруктов, сделала вид, что наливаю себе воды из графина, но выпила только то, что оставила от завтрака. Подмена эта была, впрочем, сделана так искусно, что мои шпионы, если они у меня были, не могли бы ничего заподозрить. После ужина я притворилась, что на меня нашло такое же оцепенение, как накануне. Но на этот раз, сделав вид, что я изнемогаю от усталости или уже освоилась с опасностью, я добралась до кровати, сбросила платье и легла. Я нащупала под подушкой нож и, притворившись спящей, судорожно впилась пальцами в его рукоятку. 2 часа прошло, не принеся с собой ничего нового, и, боже мой, я ни за что бы не поверила этому еще накануне, я почти боялась, что он не придет. Наконец я увидела, что лампа медленно поднялась и исчезла высоко над потолком. Темнота наполнила комнату, но ценой некоторого усилия мне удалось проникнуть взором в эту темноту. Прошло 10 минут. До меня не доносилось ни малейшего шума. Я слышала только биение собственного сердца. Я молила Бога, чтобы тот человек пришел. Наконец раздался столь знакомый мне звук открывшейся и снова закрывшейся двери, и послышались чьи-то шаги, под которыми поскрипывал пол, хотя он был устлан толстым ковром. Я различила в темноте какую-то тень, приближавшуюся к моей постели. «Скорее, скорее!» — торопил Фельтон. «Разве вы не видите, что каждое ваше слово жжет меня, как расплавленный свинец?» «Тогда», — продолжала миледи, — «я собрала все силы. Я говорила себе, что пробил час мщения, или, вернее, правосудия. Я смотрела на себя, как на новую Юдифь. Я набралась решимости. Крепко сжала в руке нож, и когда он подошел ко мне и протянул руки, отыскивая во мраке свою жертву, тогда с криком горести и отчаяния я нанесла ему удар в грудь. Негодяй! Он все предвидел. Грудь его была защищена кольчугой, и нож притупился о нее. «Ах так!» — вскричал он, схватив мою руку и вырывая у меня нож, который сослужил мне такую плохую службу. «Вы покушаетесь на мою жизнь, прекрасная пуританка!» «Да это больше, чем ненависть, это прямая неблагодарность!» «Ну-ну, успокойтесь, мое прелестное дитя! Я думал, что вы уже смягчились. Я не из тех тиранов, которые удерживают женщину силой. Вы меня не...»

Любите, в чем я сомневался по свойственной мне самонадеянности? Теперь я в этом убедился, и завтра вы будете на свободе. Я желала только одного, чтобы он убил меня. «Берегитесь», — сказала я ему. «Моя свобода грозит вам бесчестием. Объяснитесь, моя прелестная Сивилла». «Хорошо. Как только я выйду отсюда, я все расскажу о насилии, которое вы надо мной учинили. Расскажу, как вы держали меня в плену. Я во всеуслышание объявлю об этом дворце, в котором творятся гнусности. Вы высоко поставлены, милорд, но трепещите. Над вами есть король, а над королем — бог. Как нехорошо владел собой мой преследователь. Он не смог сдержать гневное движение. Я не пыталась разглядеть выражение его лица, но почувствовала, как задрожала его рука, на которой лежала моя. В таком случае вы не выйдете отсюда. Отлично. Место моей пытки будет и моей могилой. Прекрасно. Я умру здесь, и тогда вы увидите, что призрак-обвинитель страшнее угроз живого человека. Вам не оставят никакого оружия. У меня есть одно, которое отчаяние предоставило каждому существу, достаточно мужественному, чтобы к нему прибегнуть. Я уморю себя голодом. Послушайте, не лучше ли мир, чем подобная война? Предложил негодяй. Я немедленно возвращаю вам свободу, объявляю вас воплощенной добродетелью и провозглашаю вас Лукрецией Англии. А я объявляю, что вы ее секст. Я разоблачу вас перед людьми, как уже разоблачила перед Богом, и если нужно будет скрепить, как Лукреции, мое обвинение кровью, я сделаю это. «Ах, вот что!» — насмешливо произнес мой враг. «Тогда другое дело. Честное слово, в конце концов, вам здесь хорошо живется, вы не чувствуете ни в чем недостатка, и если вы уморите себя голодом, то будете сами виноваты». С этими словами он удалился. Я слышала, как открылась и опять закрылась дверь, и я осталась, подавленная не столько горем, сколько, признаюсь в этом, стыдом, что так и не отомстила за себя. Он сдержал слово. Прошел день, прошла еще ночь, и я его не видела. Но и я держала свое слово, и ничего не пила и не ела. Я решила, как я объявила ему, убить себя голодом. Я провела весь день и всю ночь в молитве. Я надеялась, что Бог простит мне самоубийство. На следующую ночь дверь открылась. Я лежала на полу. Силы оставили меня. Услышав скрип двери, я приподнялась, опираясь на руку. «Ну как, смягчились ли мы немного?» — спросил голос, так грозно отдавшийся у меня в ушах, что я не могла не узнать его. «Согласны ли мы купить свободу ценой одного лишь обещания молчать?» «Послушайте, я человек добрый», — прибавил он, «и хотя я не люблю пуритан, но отдаю им справедливость, и пуританкам тоже, когда они хорошенькие. Ну, поклянитесь ко мне на распятии, больше я от вас ничего не требую». «Поклясться вам на распятии!» — вскричала я, вставая. При звуках этого ненавистного голоса ко мне вернулись все мои силы. «На распятии! Клянусь, что никакое обещание, никакая угроза, никакая пытка не закроют мне рта. Поклясться на распятии! Клянусь, я буду всюду изобличать вас как убийцу, как похитителя чести и подлеца. На распятие! Клянусь, если мне когда-либо удастся выйти отсюда, я буду молить весь род человеческий о мщении вам». «Берегитесь», — сказал он таким угрожающим голосом, какого я еще не слышала у него. «У меня есть вернейшее средство, к которому я прибегну только в крайнем случае, закрыть вам рот или, по крайней мере, не допустить того, чтобы люди поверили хоть одному вашему слову.
Я собрала остаток сил и расхохоталась в ответ на его угрозу. Он понял, что впредь между нами вечная война. Не на жизнь, а на смерть. «Послушайте, я даю вам на размышление еще остаток этой ночи и завтра.

0: сумасшедшим. «Да, я», — отвечал он. «Ах, оставьте меня», — сказала я ему. «Уйдите прочь, если вы не хотите, чтобы я на ваших глазах разбила себе голову о стену». «Хорошо», — сказал он. «Как вам будет угодно. До завтрашнего вечера». «До завтрашнего вечера», — ответила я, падая на пол и кусая ковер от ярости. Фельтон опирался о кресло, и миледи с демонической радостью видела, что у него, возможно, не хватит сил выслушать ее рассказ до конца.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
0: Глава 27. Испытанный прием классической трагедии. После минутного молчания, во время которого миледи украдкой наблюдала за слушавшим ее молодым человеком, она продолжала. «Почти 3 дня я ничего не пила и не ела. Я испытывала жестокие мучения. Порой, словно какое-то облако давило мне лоб и застилало глаза. Это начинался бред. Наступил вечер. Я так ослабела, что поминутно впадала в беспамятство, и каждый раз, когда я лишалась чувств, благодарила Бога, думая, что умираю. Во время одного такого обморока я услышала, как дверь открылась. От страха я очнулась. Он вошел ко мне в сопровождении какого-то человека с лицом, прикрытым маской. Сам он тоже был в маске. Но я узнала его шаги, узнала его голос, узнала этот величественный вид, которым ад наделил его на несчастье человечества. «Ну что же?» — спросил он меня. «Согласны вы дать мне клятву, которую я от вас требовал? Вы сами сказали, что пуритане верны своему слову. Я дала слово, и вы это слышали. Предать вас на земле суду человеческому, а на том свете суду Божьему. И так вы упорствуете. Клянусь перед Богом, который меня слышит. Я призову весь свет в свидетели вашего преступления и буду призывать до тех пор, пока не найду мстителя. Вы публичная женщина», — заявил он громовым голосом, «и подвергнетесь наказанию, налагаемому на подобных женщин, заклейменная в глазах света, к которому вы взываете. Попробуйте доказать этому свету, что вы не преступница и не сумасшедшая». Потом он обратился к человеку в маске. «Палач, делай свое дело», — приказал он.
3: «О, его имя! Имя!» — вскричал Фельтон. «Назовите мне его имя!»
0: «И вот, несмотря на мои крики, несмотря на мое сопротивление, я начинала понимать, что мне предстоит нечто худшее, чем смерть. Палач схватил меня, повалил на пол, сдавил в своих руках. Я задыхалась от рыданий, почти лишилась чувств, взывала к Богу, который не внимал моей мольбе. И вдруг я испустила отчаянный крик боли и стыда. Раскаленное железо, железо палача впилось в мое плечо». Фельтон издал угрожающий возглас.
4: «Смотрите»,
0: — сказала миледи и встала с величественным видом королевы.
4: «Смотрите, Фельтон. Какое новое мучение изобрели для молодой невинной девушки, которая стала жертвой насилия злодея. Научитесь познавать сердца людей и впредь не делайтесь так опрометчиво орудием их несправедливой мести».
0: Миледи быстрым движением распахнула платье, разорвала батист, прикрывавший ее грудь, и, краснея от притворного гнева и стыда,
4: показала молодому человеку неизвестность.

0: гладимую печать, бесчестившую это красивое плечо. «Но я вижу тут лилию», — изумился Фельтон. «Вот в этом-то вся подлость», — ответила миледи. «Будь это английское клеймо, надо было бы еще доказать, какой суд приговорил меня к этому наказанию, и я могла бы подать жалобу во все суды государства. А французское клеймо, о, им я была надежно заклеймена». Это было слишком для Фельтона. Бледный, недвижимый, подавленный ужасным признанием миледи, ослепленный сверхъестественной красотой этой женщины, показавшей ему свою наготу с бесстыдством, которое он принял за особое величие души, он упал перед ней на колени, как это делали первые христиане перед непорочными святыми мучениками, которых императоры, гонители христианства, предавали в цирке на потеху кровожадной черни. Клеймо перестало существовать для него. Осталась одна красота. «Простите, простите!» — восклицал Фельтон. «О, простите мне!» Миледи прочла в его глазах: «Люблю, люблю». «Простить вам? Что?» — спросила она. «Простите мне, что я примкнул к вашим гонителям». Миледи протянула ему руку. «Такая прекрасная, такая молодая!» — воскликнул Фельтон, покрывая ее руку поцелуями. Миледи подарила его одним из тех взглядов, которые раба делают королем. Фельтон был пуританин. Он отпустил руку этой женщины и стал целовать ее ноги. Он уже не любил, он боготворил ее.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
0: Когда этот миг душевного восторга прошел, когда к миледи, казалось, вернулось самообладание, которого она ни на минуту не теряла, когда Фельтон увидел, как завеса стыдливости вновь скрыла сокровище любви, лишь затем так тщательно оберегаемые от его взора, чтобы он еще более пылко желал их, он сказал: «Теперь мне остается спросить вас только об одном. Как зовут вашего настоящего палача? По-моему, только один был палачом, другой являлся его орудием, не больше».
3: «Как, брат мой?» — вскричала миледи. «Тебе еще нужно, чтобы я назвала его? А сам ты не догадался?»
0: «Как?» — спросил Фельтон. «Это он? Опять он?» «Все он же. Как? Настоящий виновник? Настоящий виновник? Опустошитель Англии, гонитель истинно верующих, гнусный похититель чести стольких женщин, тот, кто из прихоти своего развращенного сердца намерен пролить кровь стольких англичан, кто сегодня покровительствует протестантам, а завтра предаст их? Бекингем! Так это Бекингем!» — с ожесточением выкрикнул Фельтон. Миледи закрыла лицо руками, словно она была не в силах перенести постыдное воспоминание, которое вызвало у нее это имя. «Бекингем, палач этого ангельского создания!» — восклицал Фельтон. «И ты не поразил его громом, Господи! И ты позволил ему остаться знатным, почитаемым, всесильным на погибель всем нам!»
3: «Бог отступается от того, кто сам от себя отступается», — сказала миледи.
0: «Так значит, он хочет навлечь на свою голову кару, постигающую отверженных», — с возрастающим возбуждением продолжал Фельтон. «Хочет, чтобы человеческое возмездие опередило правосудие небесное».
3: «Люди боятся и щадят его».
0: «О, я не боюсь и не пощажу его», — возразил Фельтон.
3: Миледи почувствовала, как душа ее наполняется дьявольской радостью.
0: «Но каким образом мой покровитель, мой отец, лорд Винтер, оказывается причастным ко всему этому?» — спросил Фельтон.
3: «Слушайте, Фельтон, Ведь наряду с людьми низкими и презренными есть на свете благородные и великодушные натуры. У меня был жених, человек, которого я любила и который любил меня. Мужественное сердце, подобное вашему, Фельтон. Такой человек, как вы. Я пришла к нему и все рассказала. Он знал меня и ни на миг не колебался. Это был знатный вельможа, человек во всех отношениях равный Бекингему. Он ничего не сказал, опоясался шпагой, закутался в плащ и направился во дворец Бекингема.
0: «Да, да, понимаю», — вставил Фельтон. «Хотя, когда имеешь дело с подобными людьми, нужна не шпага, а кинжал».
3: Бекингем накануне уехал чрезвычайным послом в Испанию просить руки инфанты для короля Карла I, который тогда был еще принцем Уэльским. Мой жених вернулся ни с чем. «Послушайте», — сказал он мне, — «этот человек уехал, и я покамест не могу ему отомстить. В ожидании его приезда обвенчаемся, как мы решили. А затем положитесь на лорда Винтера, который сумеет поддержать свою честь и честь своей жены».
0: «Лорда Винтера?» —
3: вскричал Фельтон. «Да, лорда Винтера», — подтвердила миледи. «Теперь вам все должно быть понятно, не так ли? Бекингем был в отъезде около года. За неделю до его возвращения лорд Винтер внезапно скончался, оставив меня своей единственной наследницей. Кем был нанесен этот удар? Всеведущему Богу одному это известно, я никого не виню».
0: «О, какая бездна падения! Какая бездна!» — ужаснулся Фельтон.
3: Лорд Винтер умер, ничего не сказав своему брату. Страшная тайна должна была остаться скрытой от всех до тех пор, пока бы она как гром не поразила виновного. Вашему покровителю было прискорбно то, что старший брат его женился на молодой девушке, не имевшей состояния. Я поняла, что мне нечего рассчитывать на поддержку со стороны человека, обманутого в своих надеждах на получение наследства. Я уехала во Францию, твердо решив прожить там остаток моей жизни. Но все мое состояние в Англии. Из-за войны сообщение между обоими государствами прекратилось. Я стала испытывать нужду, и мне поневоле пришлось вернуться сюда. 6 дней назад я высадилась в Портсмуте.
0: «А дальше?» —
3: спросил Фельтон. «Дальше?» Бекингем, вероятно, узнал о моем возвращении, переговорил обо мне с лордом Винтером, который и без того уже был предубежден против меня, и сказал ему, что его невестка — публичная женщина, заклейменная преступница. Мужа моего уже нет в живых, чтобы поднять свой правдивый благородный голос в мою защиту. Лорд Винтер поверил всему, что ему было сказано. Поверил тем охотнее, что это ему было выгодно. Он велел арестовать меня, доставить сюда и отдал под вашу охрану. Остальное вам известно. Послезавтра он удаляет меня в изгнание, отправляет в ссылку. Послезавтра он на всю жизнь выдворяет меня среди отверженных. О, поверьте, злой умысел хорошо обдуман. Сеть искусно сплетена, и честь моя погибнет. Вы сами видите, Фельтон, мне надо умереть. Фельтон, дайте мне нож».
4: С этими словами миледи, словно исчерпав все свои силы, в изнеможении склонилась в объятия молодого офицера, опьяненного любовью, гневом и дотоле неведомым ему наслаждением. Он с восторгом подхватил ее и прижал к своему сердцу, затрепетав от дыхания этого прекрасного рта, обезумев от прикосновения этой вздымавшейся груди.
0: «Нет, нет!» — воскликнул он. «Нет, ты будешь жить! Всеми почитаемый и незапятнанный, ты будешь жить для того, чтобы восторжествовать над твоими врагами!»
3: Миледи отстранила его медленным движением руки, в то же время привлекая его взглядом. Но Фельтон вновь заключил ее в объятия, и глаза его, умоляюще смотрели на нее, как на божество.
5: «Ах, смерть, смерть!»
3: — сказала она, придавая своему голосу томное выражение и закрывая глаза.
5: «Ах, лучше смерть, чем позор! Фельтон, брат мой, друг мой, заклинаю тебя!»
3: «Нет!» — воскликнул Фельтон. «Нет, ты будешь жить и жить отомщенный!»
5: «Фельтон, я приношу несчастье всем, кто меня окружает. Оставь меня, Фельтон, дай мне умереть!»
3: «Если так, мы умрем вместе!» — воскликнул Фельтон, целуя узницу в губы. Послышались частые удары в дверь. На этот раз миледи по-настоящему оттолкнула Фельтона. «Ты слышишь?» — сказала она. «Нас подслушали. Сюда идут. Все кончено, мы погибли».
0: «Нет», — возразил Фельтон, — «это стучит часовой. Он предупреждает меня, что подходит дозор».
3: «В таком случае бегите к двери и откройте ее сами».
0: Фельтон повиновался. Эта женщина уже овладела всеми его помыслами, всей его душой. Он распахнул дверь и очутился лицом к лицу с сержантом, командовавшим сторожевым патрулем.
6: «Что случилось?» — спросил молодой лейтенант.
7: «Вы приказали мне открыть дверь, если я услышу, что вы зовете на помощь, но забыли оставить мне ключ», — доложил солдат. «Я услышал ваш крик, но не разобрал слов. Хотел открыть дверь, а она оказалась заперта изнутри. Тогда я позвал сержанта».
3: «Честь имею явиться», — отозвался сержант. Фельтон, растерянный, обезумевший, стоял и не мог вымолвить ни слова. Миледи поняла, что ей следует отвлечь на себя общее внимание. Она подбежала к столу, схватила нож, положенный туда Фельтоном, и выкрикнула:
5: «А по какому праву вы хотите помешать мне умереть?»
3: «Боже мой!» — воскликнул Фельтон, увидев, что в руке у нее блеснул нож. В эту минуту в коридоре раздался язвительный хохот. Барон, привлеченный шумом, появился на пороге в халате со шпагой, зажатой подмышкой.
8: «А-а-а!» — протянул он. «Ну вот мы и дождались последнего действия трагедии. Вы видите, Фельтон, драма прошла одну за другой все фазы, как я вам и предсказывал. Но будьте спокойны, кровь не прольется». Миледи поняла, что она погибла, если не даст Фельтону немедленного и устрашающего доказательства своего мужества.
5: «Вы ошибаетесь, милорд. Кровь прольется, и пусть эта кровь падет на тех, кто заставил ее пролиться».
3: Фельтон вскрикнул и бросился к Миледи. Он опоздал. Миледи нанесла себе удар. Но благодаря счастливой случайности, вернее говоря, благодаря ловкости Миледи, нож встретил на своем пути одну из стальных планшеток корсета, которые в тот век, подобно панцирю, защищали грудь женщины. Нож скользнул, разорвав платье, и вонзился наискось между кожей и ребрами. Тем не менее, платье Миледи тотчас обогрелось кровью. Миледи упала навзничь и, казалось, лишилась чувств. Фельтон вытащил нож.
0: «Смотрите, милорд», — сказал он мрачно. «Вот женщина, которая была под моей охраной и лишила себя жизни».
3: «Будьте покойны, Фельтон, она не умерла», — возразил лорд Винтер. «Демоны так легко не умирают. Не волнуйтесь, ступайте ко мне и ждите меня там».
0: «Однако, милорд, ступайте, я вам приказываю».
3: Фельтон повиновался своему начальнику, но, выходя из комнаты, спрятал нож у себя на груди. Что касается лорда Винтера, он ограничился тем, что позвал женщину, которая прислуживала Миледи, а когда она явилась, поручил ее заботам узницу, все еще лежавшую в обмороке, и оставил ее с ней наедине. Но так как рана, вопреки его предположениям, могла все же оказаться серьезной, он тотчас послал верхового за врачом.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 28. Побег. Как и предполагал лорд Винтер, рана миледи была не опасна. Едва миледи осталась наедине с вызванной бароном женщиной, которая стала ее поспешно раздевать, она открыла глаза. Однако надо было притворяться слабой и больной, что было нетрудно для такой комедиантки, как миледи. Бедная служанка была совсем одурачена узницей и, несмотря на ее настояние, упорно решила просидеть всю ночь у ее постели. Но присутствие этой женщины не мешало миледи предаваться своим мыслям. Вне всякого сомнения, Фельтон был убежден в правоте ее слов. Фельтон был предан ей всей душой. Если бы ему теперь явился ангел и стал обвинять миледи, то в том состоянии духа, в котором он находился, он, наверное, принял бы этого ангела за посланца дьявола. При этой мысли миледи улыбалась, ибо отныне Фельтон был ее единственной надеждой, единственным средством спасения. Но ведь лорд Винтер мог его заподозрить. Теперь за самим Фельтоном могли установить надзор. Около 4 часов утра приехал врач, но рана миледи уже успела закрыться, и потому врач не мог выяснить ни ее направления, ни глубины, а только определил по пульсу, что состояние больной не внушает опасений. Утром миледи отослала ухаживавшую за ней женщину под предлогом, что та не спала всю ночь и нуждается в отдыхе. Она надеялась, что Фельтон придет, когда ей принесут завтрак, но Фельтон не явился. Неужели ее опасения подтвердились? Неужели Фельтон, заподозренный бароном, не придет ей на помощь в решающую минуту? Ей оставался всего один день. Лорд Винтер объявил ей, что отплытие назначено на 24 число, а уже наступило утро 22. Все же миледи довольно терпеливо прождала до обеда. Хотя она утром ничего не ела, обед принесли в обычное время, и она с ужасом заметила, что у солдат, охранявших ее, уже другая форма. Тогда она отважилась спросить, где Фельтон. Ей ответили, что Фельтон час назад сел на коня и уехал. Она осведомилась, все ли еще барон в замке. Солдат ответил утвердительно и прибавил, что барон приказал известить его, если узница пожелает говорить с ним. Миледи сказала, что она сейчас еще слишком слаба, и что ее единственное желание — остаться одной. Солдат поставил обед на стол и вышел. Фельтона отстранили. Солдат морской пехоты сменили, значит, Фельтону не доверяли больше. Это был последний удар, нанесенный узнице. Оставшись одна в комнате, миледи встала. Постель, в которой она из предосторожности пролежала все утро, чтобы ее считали тяжело раненой, жгла ее, как раскаленная жаровня. Она взглянула на дверь, окошечко было забито доской. Вероятно, барон боялся, как бы она не ухитрилась каким-нибудь дьявольским способом обольстить через это отверстие стражу. Миледи улыбнулась от радости. Наконец-то она могла предаваться обуревавшим ее чувствам, не опасаясь того, что за ней наблюдают. В порыве ярости она стала метаться по комнате, как запертая в клетке тигрица. Наверное, если бы у нее остался нож, она на этот раз помышляла бы убить не себя, а барона. В 6 часов пришел лорд Винтер. Он был вооружен до зубов. Этот человек, о котором миледи до сих пор думала, что он всего лишь глуповатый придворный кавалер, стал превосходным тюремщиком. Казалось, он все предвидел, обо всем догадывался, все предупреждал. Один взгляд, брошенный на миледи, пояснил ему, что творится в ее душе. «Пусть так», — сказал он, — «но сегодня вы меня еще не убьете, у вас нет больше оружия, и к тому же я начеку». «Вы начали совращать беднягу Фельтона. Он уже стал поддаваться вашему дьявольскому влиянию. Но я хочу спасти его. Он вас больше не увидит. Все кончено. Соберите ваши пожитки. Завтра вы отправляетесь в путь. Я сначала назначил ваше отплытие на 24 число, но потом подумал, что чем скорее дело будет сделано, тем оно будет вернее. Завтра в полдень у меня на руках будет приказ о вашей ссылке, подписанный Бекингемом. Если вы, прежде чем сядете на корабль, скажете кому бы то ни было хоть одно слово, мой сержант пустит вам пулю в лоб. Так ему приказано. Если на корабле вы без разрешения капитана скажете кому бы то ни было хоть одно слово, капитан велит бросить вас в море. Такое ему дано распоряжение. До свидания. Вот все, что я имел вам сегодня сообщить. Завтра я вас увижу. Приду, чтобы распрощаться с вами». С этими словами барон удалился. Миледи выслушала всю эту грозную тираду с улыбкой презрения на губах, но с бешеной злобой в душе. Подали ужин. Миледи почувствовала, что ей нужно подкрепиться. Неизвестно было, что могло произойти в эту ночь. Она уже надвигалась, мрачная и бурная. По небу неслись тяжелые тучи, а отдаленные вспышки молнии предвещали грозу. Гроза разразилась около 22:00. Миледи было отрадно видеть, что природа разделяет смятение, царившее в ее душе. Гром рокотал в воздухе, как гнев в ее сердце. Ей казалось, что порывы ветра обдавали ее лицо, подобно тому, как они налетали на деревья, сгибая ветви и срывая с них листья. Она выла, как дикий зверь, и голос ее сливался с могучим голосом природы, которая, казалось, тоже стонала и приходила в отчаяние. Вдруг Миледи услышала стук в окно и при слабом блеске молнии увидела за его решеткой лицо человека. Она подбежала к окну и открыла его. «Фельтон!» — вскричала она. «Я спасена!» «Да», — отозвался Фельтон, — «но говорите тише. Мне надо еще подпилить прутья решетки. Берегитесь только, чтобы они не увидели вас в окошечко двери». «Вот доказательство тому, что Бог за нас, Фельтон», — сказала Миледи. «Они забили окошечко доской». «Это хорошо. Господь лишил их разума», — ответил Фельтон. «Что я должна делать?» — спросила Миледи. «Ничего, ровно ничего. Закройте только окно. Ложитесь в постель или хотя бы прилягте, не раздеваясь. Когда я кончу, я постучу в окно. Но в состоянии ли вы следовать за мною?»
3: «О, да».
2: «А ваша рана?»
3: «Причиняет мне боль, но не мешает ходить».
2: «Будьте готовы по первому знаку».
4: Миледи закрыла окно, погасила лампу, легла, как посоветовал ей Фельтон, и забилась под одеяло. Среди завываний бури она слышала визг пилы, ходившей по решетке, и при каждой вспышке молнии различала тень Фельтона за оконными стеклами. Целый час она лежала, едва переводя дыхание, покрываясь холодным потом и чувствуя, как сердце у нее отчаянно замирает от страха при малейшем шорохе, доносившемся из коридора. Бывают часы, которые длятся годы. Через час Фельтон снова постучал в окно. Миледи вскочила с постели и распахнула его. Два прута решетки были перепилены, и образовалось отверстие, в которое мог пролезть человек. «Вы готовы?» — спросил Фельтон.
3: «Да. Нужно ли мне что-нибудь захватить с собой?»
2: «Золото, если оно у вас есть».
3: «Да. К счастью, мне оставили то золото, которое я имела при себе».
2: «Тем лучше. Я истратил все свои деньги на то, чтобы нанять судно».
3: «Возьмите», —
2: сказала Миледи, вручая Фельтону мешок с золотыми монетами. Фельтон взял мешок и бросил его вниз к подножию стены. «А теперь», — сказал он, — «пора спускаться».
3: «Хорошо».
2: Миледи встала на кресло и высунулась в окно. Она увидела, что молодой офицер висит над пропастью на веревочной лестнице. Впервые ее объял страх и напомнил ей, что она женщина. Ее пугала зияющая бездна. «Этого я и боялся», — сказал Фельтон.
3: «Это пустяки, пустяки», — проговорила Миледи. «Я спущусь с закрытыми глазами».
2: «Вы мне доверяете?» — спросил Фельтон.
3: И вы еще спрашиваете?
2: Протяните мне ваши руки. Скрестите их. Вытяните. Вот так.
3: Фельтон связал ей кисти рук своим платком и поверх платка веревкой.
2: «Что вы делаете?»
3: — с удивлением спросила миледи.
2: «Положите мне руки на шею и не бойтесь ничего.
3: Но из-за меня вы потеряете равновесие, и мы оба упадем и разобьемся.
2: Не беспокойтесь, я моряк».
3: Нельзя было терять ни мгновения. Миледи обвела руками шею Фельтона и с его помощью проскользнула в окно. Фельтон начал медленно спускаться со ступеньки на ступеньку. Несмотря на тяжесть двух тел, лестница качалась в воздухе от яростных порывов ветра. Вдруг Фельтон остановился.
2: «Что случилось?»
3: — спросила миледи.
2: «Тише», — сказал Фельтон. «Я слышу чьи-то шаги».
3: «Нас увидели». Несколько мгновений они молчали и прислушивались.
2: «Нет», — заговорил наконец Фельтон, — «ничего страшного».
3: «Но чьи же это шаги?»
2: «Это часовые обходят дозором замок».
3: «А где же они должны пройти?»
2: «Как раз под нами».
3: «Они нас заметят?»
2: «Нет, если не сверкнет молния».
3: «Они заденут конец лестницы».
2: «К счастью, она на 6 футов не достает до земли».
3: «Вот они, боже мой!»
2: «Молчите».
3: Они продолжали висеть, не двигаясь и затаив дыхание на высоте 20 футов над землей, а в то самое время под ними, смеясь и разговаривая, проходили солдаты. Для беглецов настала страшная минута. Патруль прошел. Слышен был шум удаляющихся шагов и замирающие вдали голоса.
2: «Теперь мы спасены», — сказал Фельтон.
3: Миледи вздохнула и лишилась чувств.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
2: Фельтон стал опять спускаться. Добравшись до нижнего края лестницы и не чувствуя дальше опоры для ног, он начал цепляться за ступеньки руками. Ухватившись, наконец, за последнюю, он повис на ней, и ноги его коснулись земли. Он нагнулся, подобрал мешок с золотом и взял его в зубы. Потом он схватил миледи на руки и быстро пошел в сторону, противоположную той, куда удалился патруль. Вскоре он свернул с дозорного пути, спустился между скалами и, дойдя до самого берега, свистнул.
5: В ответ раздался такой же свист, и 5 минут спустя на море показалась лодка с 4 гребцами. Лодка подплыла настолько близко, насколько это было возможно. Недостаточная глубина помешала ей пристать к берегу. Фельтон вошел по пояс в воду, не желая никому доверять свою драгоценную ношу. К счастью, буря начала затихать. Однако море еще бушевало. Маленькую лодку подбрасывало на волнах точно ореховую скорлупу. «К шхуне!» — приказал Фельтон. «И гребите быстрее!» 4 матроса принялись грести, но море так сильно волновалось, что весла с трудом рассекали воду. Тем не менее, беглецы удалялись от замка, а это было самое важное. Ночь была очень темная, и с лодки уже почти невозможно было различить берег, а тем более увидеть с берега лодку. Какая-то черная точка покачивалась на море. Это была шхуна. Пока 4 матроса изо всех сил гребли к ней, Фельтон распутал сначала веревку, а потом и платок, которым были связаны руки миледи. Высвободив ее руки, он зачерпнул морской воды и спрыснул ей лицо. Миледи вздохнула и открыла глаза. «Где я?» — спросила она. «Вы спасены», — ответил молодой офицер.
6: «Ох, спасена!» — воскликнула она. «Да, вот небо, вот море, воздух, которым я дышу, воздух свободы! Ах, благодарю вас, Фельтон, благодарю!»
5: Молодой человек прижал ее к своему сердцу.
6: «Но что с моими руками?» — удивилась миледи. «Мне их словно сдавили в тисках».
5: Миледи подняла руки. Кисти их действительно онемели и были покрыты синяками. «Увы», — вздохнул Фельтон, глядя на эти красивые руки и ласково качая головой.
3: «Ах, это пустяки, пустяки!» — воскликнула Миледи. «Теперь я вспомнила».
5: Миледи что-то поискала глазами вокруг себя. «Он тут», — успокоил ее Фельтон и ногой пододвинул к ней мешок с золотом. Они подплыли к шхуне. Вахтенный окликнул сидевших в лодке, с лодки ответили.
3: «Что это за судно?» — осведомилась Миледи.
5: «Шхуна, которую я для вас нанял».
3: «Куда она меня доставит?»
5: «Куда вам будет угодно, лишь бы вы меня высадили в Портсмуте».
3: «Что вы собираетесь делать в Портсмуте?» — спросила Миледи.
5: «Исполнить приказания лорда Винтера», — с мрачной усмешкой ответил Фельтон.
3: «Какие приказания?»
5: «Неужели вы не понимаете?»
3: «Нет, объясните, прошу вас».
5: «Не доверяя мне больше, он решил сам стеречь вас, а меня послал отвезти на подпись Бекингему приказ о вашей ссылке».
3: «Но если он вам не доверяет, как же он поручил вам доставить этот приказ?»
5: «Разве мне полагается знать, что я везу?»
3: «Это верно. И вы отправляетесь в Портсмут?»
5: «Мне надо торопиться. Завтра 23 число, и Бекингем отплывает с флотом».
3: «Он уезжает завтра? Куда?»
5: «В Ла-Рошель».
3: «Он не должен ехать!» — вскричала Миледи, теряя свое обычное самообладание.
5: «Будьте спокойны», — ответил Фельтон. «Он не уедет». Миледи затрепетала от радости. Она прочитала в сокровенной глубине сердца молодого человека. Там была написана смерть Бекингема.
3: «Фельтон, ты велик, как Иуда Маккавей. Если ты умрешь, я умру вместе с тобой. Вот все, что я могу тебе сказать».
5: «Тише», — напомнил ей Фельтон. «Мы подходим». В самом деле лодка уже подходила к шхуне. Фельтон первый взобрался по трапу и подал Миледи руку, а матросы поддержали ее, так как море было еще бурное. Минуту спустя они стояли на палубе. «Капитан», — сказал Фельтон, — «вот особа, о которой я вам говорил и которую нужно здравой и невредимой доставить во Францию».
7: «За 1000 пистолей», — отвечал капитан.
5: «Я уже дал вам 500».
7: «Совершенно верно».
5: «А вот остальные 500», — вмешалась Миледи, берясь за мешок с золотом.
7: «Нет», — возразил капитан, — «я никогда не изменяю своему слову, а я дал слово этому молодому человеку. Остальные 500 причитаются мне по прибытии в Булонь».
3: «А доберемся мы туда?»
7: «Здоровыми и невредимыми», — подтвердил капитан. «Это так же верно, как то, что меня зовут Джек Бутлер».
3: «Так вот, если вы сдержите слово, я дам вам не 500, а 1000 пистолей».
7: «Ура, прекрасная дама!» — вскричал капитан. «И пошли мне, бог, почаще таких пассажиров, как ваша милость».
5: «А пока что», — сказал Фельтон, — «доставьте нас в бухту. Помните в ту, относительно которой мы с вами уговорились?» В ответ капитан приказал взять нужный курс, и около 7 часов утра небольшое судно бросило якорь в указанной Фельтоном бухте. Во время этого переезда Фельтон все рассказал Миледи, как он вместо того, чтобы отправиться в Лондон, нанял это судно, как он вернулся, как вскарабкался на стену, втыкая по мере того, как он поднимался в расселины между камнями железные скобы и становясь на них, и как он, наконец, добравшись до решетки окна, привязал веревочную лестницу. Остальное было известно Миледи. Миледи же пыталась укрепить Фельтона в его замысле, но с первых сказанных им слов она поняла, что молодого фанатика надо было скорее сдерживать, чем поощрять. Они условились, что Миледи будет ждать Фельтона до 10 часов, а если в 10 часов он не вернется, она тронется в путь. Тогда, в случае, если он останется на свободе, они встретятся во Франции, в монастыре кармелиток в Бетюне.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
8: Продолжение завтра в это же время. Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия расценивает диверсии на Дальнем Востоке, где оборвали две линии связи, как попытку срыва выборов. Об этом заявила Элла Памфилова. В результате качество интернета на Дальнем Востоке снизилось, но кратковременно. Повреждения ликвидировали в течение часа. Председатель Центральной избирательной комиссии также рассказала о поступлении в МВД более 350 сообщений о происшествиях.
2: Во всех 89 субъектах Российской Федерации участки были открыты своевременно. В Луганской Народной Республике в 5 муниципальных округах 14 участков функционируют исключительно на резервном электроснабжении. И хорошо, что мы все предусмотрели, поэтому никаких сбоев нет. На текущий момент по всем уровням выборов явка избирателей более 30% составила.
1: Элла Памфилова также рассказала о кибератаке на московскую платформу электронного голосования. По ее словам, все нападения на систему успешно отражаются. Российские войска сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Противник в окружении за сутки потерял до 30 боевиков, сообщили в Министерстве обороны. За сутки нанесено поражение складам горючего и военного имущества, объектам, используемой в интересах противника транспортной инфраструктуры. Подразделения украинских формирований потеряли в зоне ответственности всех группировок войск России более 1300 боевиков. Российские средства ПВО за сутки сбили 7 управляемых авиабомб, снаряд системы «Хай» и более 900 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве. Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-35» с экзоскелетом и оборудованием для робота «Теледроид» состыкован с МКС в ручном режиме. «Прогресс МС-35» был запущен с космодрома Байконур 16 сентября. Самого робота доставят на космическую станцию в ноябре и установят снаружи станции. Управлять им, не выходя в открытый космос, будут Петр Дубров и Анна Кикина. Кроме того, для космонавтов на МКС доставили продукты, питьевую воду, топливо, кислород и медикаменты, сообщили в Роскосмосе. В Иркутской области введен режим повышенной готовности по причине выходов медведей к населенным пунктам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Хищники появляются не только вблизи поселений, но и на автомобильных трассах, а иногда подходят прямо к домам местных жителей. Наиболее напряженная обстановка сложилась в 5 районах Приангарья. За период активности медведей на диспетчерскую службу поступило свыше 1500 сообщений о встречах с хищниками. До 70 обращений ежедневно, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Остров Врангеля. Чукчи называют его Умкилир, что означает «остров белых медведей». Это один из самых недоступных заповедников мира, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, царство вечных льдов, морозных, но влажных ветров и полярных сияний. Участок суши между Восточно-Сибирским и Чукотским морями по площади чуть меньше острова Кипр – 7600 квадратных километров. Его назвали в честь барона Фердинанда Фридриха Георга Людвига фон Врангеля, легендарного российского мореплавателя и морского министра XIX века. Псковского немца, которого сослуживцы, впрочем, величали по-простому – Федором Петровичем. А первым остров нанес на карту русский мореход-первопроходец Иван Львов в 1707 году.
1: Имя на карте.
2: Остров Врангеля называют родильным домом белых медведей. Каждую осень сюда приходят беременные самки, залегают и рожают в снежных берлогах. А весной выходят уже с потомством. Чаще всего это два медвежонка, но когда рождается трое, у мамы-медведицы уже, так сказать, не хватает на него сил, и он, к сожалению, погибает. В советские годы здесь, на полярной станции и в местном поселке, было довольно многолюдно. Жили около 100 семей. Иногда медведицы приводили третьего медвежонка к людям и оставляли насовсем, потому что знали – помогут. По воспоминаниям старожилов, почти у каждого в семье всегда жили маленькие умки, которых потом с ближайшим транспортом отправляли на материк в зоопарке. Потому что ручной медвежонок в дикой природе уже обречен. Медведи острова Врангеля по поведению сильно отличаются от собратьев с той же Новой Земли. Новоземельские крайне худые и агрессивные, а местные мишки всегда толстые, упитанные, обычно незлобные и пугливые. Но это совсем не значит, что их не надо остерегаться. Нападения на человека хоть и редко, но случаются.
1: Имя на карте.
2: В конце 80-х поселок на острове Врангеля официально признали нежилым и людей вывезли на материк. Но сейчас жизнь возродилась. Здесь, конечно, остались здания 60-х годов, но они уже непригодны для жизни. Зато построили новые, современно оснащенные дома для ученых, рядом работает метеостанция и служат военные. Полярная ночь на острове длится около 2 месяцев. Когда нет облачности, можно наблюдать многоцветное и масштабное северное сияние, занимающее все небо. Лето приходит в июле. Короткое, но яркое. Тундра эффектно зацветает, все оживает. Даже растут белые грибы. И, удивительно, совсем нет комаров. Один раз в год к людям на Врангеля приходит большой транспорт со всем необходимым. Постоянного населения здесь нет. Ученые и военные приезжают и уезжают. А природа остается такой же, какой была миллионы лет назад. Та же цветущая тундра, те же шикарные сопки, та же русская Арктика, великолепный и мощный Северный Ледовитый океан. Остров Врангеля.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Посасывая карамельки, они спустились на лифте в вестибюль. И тут среди ковров, впитывающих шаги, среди зеркал и полумрака, сверху подсвеченного матовыми плафонами, заметив приветливый кивок из-за стойки знакомого портье, уже расположенно сказали ему «Данке» и вошли в ресторан, странно пустой, притемненный. На стенах неярко горели бра. За огромными окнами серел водянистый сумрак, липли к стеклам дождевые капли. Госпожа Герберт, гладко причесанная, приведшая себя в порядок, губы подведены, все опрятные в своем темном костюме, сидела за столиком подле окна, закинув ногу на ногу. Она оторвалась от карты меню, встретила их улыбающимся взглядом. «Господа, мы должны решить, что будем пить и есть. Что-нибудь легкое, чуть-чуть нежирной ветчины, сыр, кофе, что-то вроде завтрака», ответил Никитин и положил на скатерть сигареты, предложил фрау Герберт. «Попробуйте советские, крепковаты, но ничего». Она аккуратно отшлифованными ногтями вытянула сигарету из пачки, попыталась прочитать название, но не прочитала и засмеялась. «О, русские, я не люблю легкие, и вы, пожалуйста, попробуйте». И пододвинула к нему немецкие сигареты. «Но главное, что же пить? Коньяк? Виски? Немецкую или русскую водку?»
3: «Русскую водку полагается пить в Москве», — отозвался Самсонов тоном притворного глубокомыслия. «В Германии надо полагать немецкую. Я не совершил ошибку, господин Никитин?»
2: «Если ты ошибся, то ошибся гениально», — сказал по-русски Никитин и смело перешел на немецкий. «Немного вашей водки, фрау Герберт. Вкус шнапса со времен войны я уже совсем забыл». «О, нет, теперь это другая водка. С войны прошло так много лет, все изменилось», — возразила госпожа Герберт, виновато взглядывая на Никитина, и сейчас же обернулась в затемненный зал. «Геробер». Метрдотель, неслышно возившийся неподалеку, занятый сервировкой столика, подошел мягкой походкой, принимая такое же неподобострастное почтение, что было давеча на лице старшего портье, вопрошающе наклонил к фрау Герберт лысую в обводе седых волос голову. Его накрахмаленная грудь, черный галстук бабочка подчеркивали выработанный аристократизм солидного ресторана. Его белая холеная рука синхронно повторяла каждое слово фрау Герберт, автоматическим карандашом заскользила по блокнотику. Потом опять благородный наклон головы и опять бесшумной походкой незаметно удалился он в ровную полутемноту безлюдного в этот необеденный час зала. «Господин Никитин, ваш гамбургский издатель, о котором я писала вам в письме, надеется сегодня встретиться с вами у меня», заговорил госпожа Герберт и поставила сумочку на колено. «Он просил меня заранее передать вам благодарность и гонорар за последнюю вашу книгу — 3500 марок. Он, несомненно, мог бы заплатить гораздо больше, но, к сожалению, между нашими странами не существует авторской конвенции. Господин Вебер богатый человек и не из тех, кто легко расстается с деньгами». Она смущенно улыбнулась и передала Никитину довольно толстый конверт, украшенный типографским готическим оттиском издательства «Вебер Ферлаг». Следом вытянула из сумочки еще два конверта потоньше, договорила. «И здесь от нашего литературного клуба карманные деньги по 850 марок. Вам, господин Никитин, и вам, господин Самсонов».
4: «Спасибо вам и моему издателю», — сказал Никитин. «Не было ни гроша, да вдруг алтын. Это успокоительно».
3: «Миллионер, Рокфеллер, увезешь из Гамбурга запакованный в целлофане Мерседес».
2: Самсонов переложил деньги во вместительный бумажник, подумал и прицелился очками на фрау Герберт.
3: «Интересно, а Как же расходилась, то есть как раскупалась последняя книга моего уважаемого коллеги?
4: Была реклама, и книга разошлась как роман о советской интеллигенции в годы десталинизации. А господин Вебер хорошо знает, как можно вызвать интерес к восточному писателю, и умеет нажиться, ответила фрау Герберт, и в то же время, наблюдая за Никитиным, который небрежно затискивал конверты во внутренние карманы, и внезапно спросила с растерянной заминкой: «Вы никогда не считаете деньги? Разве считать не принято в России?»
3: «Принято и считаю», — сказал Никитин. «Но, кажется, мировой известностью пользуется немецкая аккуратность».
4: «О, это постепенно исчезает, господин Никитин.
3: Даже в Германии?»
4: «В России, наверное, плохо знают новую Германию».
2: Усталости сейчас не чувствовалось, как это было в машине на пути из аэропорта, и после выпитой рюмки коньяка в номере было ощущение начатого движения по течению, без насилия над волей, без напряжения, потому что все шло отлично». Может быть, лучше, чем ожидал, и приезд, и отель, и эти дурные деньги, присланные издателем, и деньги литературного клуба безоглядно освобождали его и Самсонова от унижающей бытовой стесненности. Кроме того, он теперь яснее понимал манеру речи фрау Герберт, милую медлительность ее интонации, теперь увереннее и решительнее справлялся с немецкими фразами – и было благодатное ощущение заграничного отдыха, заслуженного перерыва в работе, и не мучило разъедающее угрызение совести, что бывало дома в пустые дни, когда не находились точные фразы на измаранном листе бумаги. Между тем официант ловко и быстро расставил на столе крошечные рюмки, на одну треть наполненные водкой, железные кофейники с изогнутыми по-восточному носиками, распространявшие шоколадный аромат кофе, маленькие фарфоровые молочники с горячим молоком, белые свежие булочки в корзинке, застеленной салфеткой, тонкие ломтики черного хлеба и на розетке квадратики масла, замороженные в холодильнике, покрытые капельками влаги. И все это... Ледяная, лишенная запаха водка, ваше здоровье, госпожа Герберт, и хрустящие булочки, намазанные маслом, и ветчина на пряно-сладковатом черном хлебе, и ароматный турецкий кофе, и пахучие пластинки сыра, показалось Никитину вкуснейшим, и он почти наслаждался какой-то бездумной физической своей легкостью, этим поздним завтраком и этой тишиной пустого отельного ресторана и беспрерывно моросящим ноябрьским дождем на Гамбургской улице за окном.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
3: Гамбург брали, если не ошибаюсь, англичане. Но любопытно, развалин нигде нет.
4: Не брали, Платон, а вошли в 45-м. Предварительно разбомбили несколько кварталов и вошли весело и нетрудно. Бомбили и потом заняли город, хотя тут им не сильно сопротивлялись. Разрушенные кварталы немцы, конечно, восстановили.
3: Дождь не переставал. Нудно сеял над Гамбургом водяной пылью. Серая мгла висела в воздухе. Скользкий тротуар сально блестел. Мимо проносились, шелестели, отражались в асфальте отлакированные дождем железные стада машин. Загорались то зеленым, то красным светом силуэты шагающих человечков на указателях светофоров, магически дисциплинируя скопление мокрых зонтиков и непромокаемых плащей перед границами переходов. Неоновую бледность источала кренделеобразное «У» над спусками в метро. Тускло зеленела трава бульваров, мокли в лужах ржавые листья, а по желтым островкам листьев бродили на газонах чайки, взъерошенные, озябшие.
4: пахло поздней осенью, было слякотно, промозгло, дышало сырой тяжестью близкого моря. «Есть чему удивляться», — в полголоса говорил Никитин, мимолетно всматриваясь в буднично спокойные лица прохожих. «Ходим мы с тобой по земле немецкой, откуда все началось, и ей-богу не верится, чтобы вот этот, например, добропорядочный дядя...» Он взглянул на пожилого утомленного человека в клетчатом

0: который, выйдя из магазина, в одной руке держал зонтик над головой, а другой открывал ключом дверцу обляпанного грязью «Фольксвагена» близ кромки тротуара. Не похоже? Отец семейства, любитель пива, балагур, по вечерам усаживает детей на колени. Само добродушие. Мог он стрелять? Или расстреливать, вешать? Вот штука, Платон. Вот дебри. Кто же, в конце концов, орал «Хайль» и стрелял? Заворчал Самсонов. Все, оказывается, милые, добрые, прекрасные люди. Кто же стрелял?
1: Никто, наверное. А почему и зачем? В этом суть.
0: Вряд ли физиономия что-либо объяснят, Вадим. Наоборот, запутают. Посмотрим, посмотрим.
1: Возле каменно-прочного до черна закопченного вокзала, зажженный вверху синеватой буквой «С», с освещенными в утробе его огромными залами, похожими на магазины, Никитин задержался перед стеклянным газетным киоском. Долго искал в пестро заваленной и завешанной иллюстрированными журналами витрине красочные суперобложки книг, поочередно читая заглавия вслух. «Кэнди. Роман о молоденькой девушке. Убийство в Мадриде. Ясно. Что же у них в моде? Поправляй, Платон, если не так переведу. Франц Кафка уценен, видишь?» С 26 марок на 17. Чем объяснить? Недавний кумир Запада. Дальше новинка в углу. Письмо Петена жене из тюрьмы. Так любопытно, что этот субъект писал ей. «Тропик рака» Генри Миллера. Эротический роман, понятно. А это что? Вторая мировая война. Уже интересно. Вот эту бы книжицу надо все-таки перед отъездом приобрести. «Погляди в правый угол на красный переплет», — сказал Самсонов, прислоняясь очками к стеклу витрины. «Цитатник Мао. Хо-хо. Рядом «Умер ли Гитлер?» Интересно, кто покупает?» «Об этом надо спросить фрау Герберт. Умер ли Гитлер? Тоже надо бы купить».
0: «Уверен? А таможня, случайный осмотр, есть ли зарубежная литература?» И пошла писать губерния.
1: «Обойдется. Эти книги покупаются для личного пользования, а не для публичных библиотек. Все надо знать, абсолютно все».
0: «А что знать? Что не ясно? Кто стрелял, объясню. Все, Вадим, все, кому сейчас больше 42. То, что некогда у нас писали о Гитлере, сумасшедший, бесноватый ефрейтор, паралитик, объяснение неточное. А это была дьявольская личность, обладавшая внушением. Когда он произносил речи, немцы, в особенности женщины, рыдали от восторга. Известно тебе?»
1: «Ясно, ясно. Да не совсем. Детали, существенные детали туманны, Платон. Кто они, эти западные немцы, для меня? В общем, инкогнито. Он эксплорит. Белое пятно. Кто они? Что они? Те ли они? До сих пор не могу забыть Бефеля о трех солдатских добродетелях. Верь в фюрера, повинуйся, сражайся. Ладно, посмотрим. Ни в какие музеи мы, конечно, не пойдем. Музеи затуманивают, все к черту. Мы сделаем одно исключение. Посмотрим памятник погибшим и порт. Главное — лица. Лица на улицах и глаза. Согласен?»
0: «Принимаю».
1: «Тогда, ein Moment, уточним, где памятник». Никитин расстегнул зашелестевший плащ, достал из бокового кармана план города, взятый в отеле, посмотрел на сеть улиц, сразу обсыпанную мелкими каплями дождя по глянцу бумаги, сказал, пряча план: «Далековато отсюда. Но потопаем пешком, что ли, согласен? Хочу поглазеть на улице. Пострадаешь?»

Подобно тому, как первоначальное расположение и нерасположение к незнакомому человеку определял в большей или меньшей степени внешний облик его, так и первое ощущение неизвестного города, и не только за границей, подчиняло Никитина доверчивой силе толкающего любопытства, и его тянула хаотичность живой толпы, кипение ее на тротуарах, теснота метро и трамваев, переполненные пивные, маленькие бары, шумные увеселительные кабачки, торговые улицы, где ежесекундно появлялись, мелькали, выражали внимание, заботу, равнодушие, улыбались, хмурились, возникали как бы из вечности и тут же пропадали навсегда чужие лица, обрывки недослышанной фразы, взгляд, смех, чей-то жест. И это всегда высекало искру волнения, и это казалось, разрушая нечто свое личное, соединяло его со всеми впервые увиденными людьми и вместе неудовлетворенно разъединяло его с ними неопознанной скрытность их жизни, в которую хотел проникнуть и не мог. Может быть, поэтому он любил заглядывать в окна, мучаясь неутоленным угадыванием нераскрытого. Забыта незадернутая занавеска, тень женщины, расчесывающей перед зеркалом волосы в глубине комнаты. Одна она, кто с ней, кто она? Темные дворы, наполненные тишиной ночи, обшарпанные парадные, таинственные лестничные площадки, отзвучивающие гул дальних шагов, стук двери на верхнем этаже, городские автоматные будочки, сплошь исцарапанные по стенам номерами телефонов и именами, оставленная на сиденье пустой машины пачка сигарет или забытый развернутый журнал на бульварной скамье, вызывали у него то чувство ожигающего прикосновения к загадочной человеческой жизни, какое испытал однажды еще в детстве, когда случайно нашел на улице кем-то потерянный кошелек, новенький, сшитый из бордовой кожи, сверкающий с золотистым замочком. Кошелек этот с томительным ощущением непонятной вины был спрятанным в сарае голубятни на заднем дворе за поленьями березовых дров. И иногда, сидя в полосах солнечных стрел сквозь щели, в душном запахе перьев сухого помета, он часами разглядывал кому-то принадлежавшие вещицы. Крохотный перочинный ножичек, аккуратно сложенные 3 рубля, тюбик красный, сладковатый на вкус помады, стертый сбоку от чьи-то губы, и, переживая тайные волнения, представлял эти вещи в чьих-то руках. Представлял лицо, фигуру, голос незнакомой женщины. Он видел ее молодой, грустной, такой же изящно красивой, как и перламутровый ножичек, одинокой в своей комнате, где окно выходило на кирпичную пожарную стену, обогретую ранним солнцем по утрам. Но эта воображаемая им женщина не была похожа ни на одну из женщин в их доме и во всем Замоскворецком переулке. У нее не было отличительных черт лица, фигуры, походки. Она была лишь красивой, молчаливой, печальной, окруженной полутенью прохладной, уютной комнатки, в которой должны быть старинный комод и зеркало. И тогда он воображал, как воровски летним утром подкрадывается к раскрытому окну незнакомки и бросает на розовеющий подоконник этот маленький чужой кошелек, сохранивший ножичек, губную помаду и 3 рубля. И весь, млея от рыцарского восторга, слышит ее изумленный вопрос: «Кто это?» То детское неудовлетворенное любопытство давно было забыто в подробностях Никитиным, оставалось тихим, смутным отсветом. Однако в зрелые годы жажда узнавания скрытой чужой жизни приносила ему почти болезненное удовольствие.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: «Вот он», — сказал Самсонов, — «читай. В память солдат и офицеров, погибших и пропавших без вести во Вторую мировую войну, 1939-1945 годы. Дальше. Германия останется, если даже мы все погибнем».
3: «Что ж, сильно сказано», — проговорил Никитин. «Давай-ка рассмотрим, Платон». Этот памятник был тяжел, мрачен, чернел смоченным дождем камнем. Немо, угольно выступали очертания барельефов, будто размытые темнотой ночи силуэты солдатских фигур, шагающих куда-то плотным строем. В ад или небытие? Оружие, каски, едва различимые, без выражения глаз, смертные лица. Внизу на каменных плитах угрюмо отблескивали темные железные венки. Стояли рядом свежие венки из цветов, прилипали к земле под дождевой пылью траурные ленты с белой и аспидно-черной бахромой. Зловеще проступали на них знаки мальтийских крестов, и лежали среди железных венков целомудренные астры, нежно-красные гвоздики, каплями крови обронившие на грязные плиты лепестки, расползшиеся по готическим надписям на венках от солдат, воевавших в 225-й пехотной дивизии, от резервистов Бундесвера, от бывших летчиков, от бывших танкистов. И вдруг пахнуло на Никитина железистым запахом земли, и будто послышались явственно какие-то голоса, разрываемые пулеметными очередями, чей-то вопль: «Танки!» Вырвавшийся из знойного пульсирования солнца нанесло удушающим жаром горячей брони, возникшей черным боком в прицеле. Его всего оглушило ревом танковых моторов, и разом тошнота подкатила к горлу, вызванная сладковатым, как трупная вонь, густым наплывом синтетического бензина, ударами пороховых газов. Он вспомнил это, уже не в силах отделаться от ощущения боли в ушах, толчков подбрасываемого выстрелами орудия и от знакомого хрипловатого голоса, просторной, обнажавшей молодые зубы улыбки, дрожание белых коровьих ресниц командира второго взвода Шиканова, чей перерубленный наполовину голый атлетический торс теперь висел на ветвях сосны, напоминая подвешенную розовую тушу. Он видел, что-то ужасающе красное обрызгало, стекало по щиту поковерканного орудия, впитывалось в белый накаленный песок вблизи тихой реки Псел, вспыхивающей справа под нестерпимым солнцем. Танки пошли в атаку по левому берегу, и взвод Шиканова первым занял позицию на опушке урочища и не успел окопаться, открыл огонь, опередив на два снаряда взвод Никитина. А вечером в занятом городке Гадича пили после боя трофейный ром, и Никитин в каком-то беспамятстве кричал удивленному командиру батареи, что это его взвод Никитина должен был занять позицию на опушке и стрелять первым, и Шиканов был бы жив. Он как бы оправдывался перед случайностью и перед собственным роковым везением. В ту пору он еще не понимал, что на войне никто не может обогнать, обойти, замедлить или перехитрить судьбу. Судьба Шиканова, мстя за поспешную неточность, настигла его и сделала беспощадную зарубку на миги вечности острым топориком смерти. Это мщение было предупреждающей казнью, которую суждено было видеть Никитину несколько раз и в других вариантах, и которая все же не научила его благоразумию до конца войны. Молодости не свойственен опыт выверенного расчета. Но спустя много лет он не раз просыпался в холодном поту. Во сне судьба заносила над ним свой мстящий топорик и опускала его на другого, на метр ближе или дальше. И тягостно было при воспоминании лиц и голосов погибших во время танковых атак. Война неотделимо связана была с этим чудовищным и лживо-лицемерным выбором взвивающегося над головами топорика.
2: «Ты что нахмурился?» — прозвучал голос Самсонова. «О чем думаешь?»
3: «Пошли отсюда. Достаточно».
2: «Подожди, посмотрим».
3: Никитин все глядел на распластанные, примокшие к темным плитам лепестки цветов, на колючие и влажные железо венков, облепленные кладбищенски поникшими лентами, и от этих овлажненных цветов на камне, черных мальтийских крестов на лентах, мокрого крепа повеяло липким запахом чужой смерти, сгущенной трупной гнильцой из чащи, как бывало когда-то в осенних лесах, на раскисших дорогах, затянутых косым дождем, стучащим по папоротникам над канавами, на краях которых виднелись вдавленные в размытую глину немецкие коробки противогазов, сплющенные плоские котелки, перевернутые, налитые грязной водой каски. Тот липкий, трупный запах лесных дорог забивал ноздри, не давал дышать. «Так что же?» — подумал Никитин с отвращением и неприязнью к самому себе. «Не могу побороть, не могу забыть. Это сильнее меня. Почему я не могу представить другую смерть? Немецкого солдата, слезы его матери, жены, невесты. Почему это не вызывает во мне никаких чувств?» Осторожные шаги приблизились сбоку. К памятнику подошел сухощавый мужчина, высокий, в приталенном сером пальто, без шляпы. Сидеющие волосы причесаны на пробор, сухое выбритое лицо тускло, неподвижно. Он одним пальцем поправил перекрученную ленту венка, где по траурному крепу белела готическая надпись «От солдат, воевавших в 225-й пехотной дивизии». И, склонив голову, стоял так несколько секунд в позе задумчивости. О чем думает этот немец? О бывших победах и поражениях? О погибших однополчанах? По виду ему можно дать лет под 50. Значит, воевал. Где? На Западе, на Востоке. И Никитин, подталкиваемый любопытством, готов был спросить, не приходилось ли ему воевать на Восточном фронте против русских в составе 225-й дивизии, но немец вроде бы почувствовал на своем лице внимание и, обведя Никитина непропускающим холодным взглядом, пошел прочь от памятника. Спину его плоско облегало модное осеннее пальто. «По возрасту бывший гауптман или майор?» — подумал Никитин. Он знал, что мог ошибиться, и, тем не менее, продолжая угадывать, представил спину этого немца, затянутую в офицерский мундир, и спросил Самсонова, который протирал носовым платком стекла очков. «Кто, например, этот?»
2: «Немец, который стрелял в тебя», — досадливо ответил Самсонов. «Deutschland, Deutschland, Юбералес. Заметил выправку?» «О-то! Он еще один. Не сомневаюсь, будущий сын Бундесвера. Кто-то дома из-под тишка внушает мысль о былом величии Третьего Рейха».
3: Никитин посмотрел на подошедшего мальчика лет 11 в коротких штанишках, в белых измазанных грязью гольфах, Мальчик этот, лениво пожевывая резинку, начал бесцеремонно ходить по каменным плитам, балансировать, как на спортивной площадке. Его желтые ботинки мяли рассыпанные лепестки венков. Потом он напряг круглую попку, тонкие икры, подпрыгнул, коснулся рукой выпуклого ствола пулемета на барельефе и сейчас же, надув на губах пузырь жевательной резинки, спрыгнул с плит. В раскачку зашагал к усыпанному островами листьев пруду за оградой, где пронзительно визжали чайки. Их резкий скандальный визг на затемненной сероватым туманцем воде был далеко слышен. Чайки по-змеиному хищно нацеливали клювы, гонялись друг за другом вдоль берега, суматошно били крыльями и стаями длительных уток, вертя шеями, отплывала от них, покачиваясь на воде меж палых листьев. Мальчик же в запачканных грязью белых гольфах шел по кромке берега, мимоходом махал ногой на чаек и все надувал и надувал пузырь вытянутыми губами, пока он не лопнул. Никитин сказал: «Том Сойер похож?»
2: «Немецкого происхождения», — поправил Самсонов. «Ну, двинем дальше, здесь ясно. На знаменитый Рейпербан поедем или опять потащимся пешком?» «Ты не размок, Вадимушка?»
3: «Доедем под землей, черт с тобой». Накрапывал дождь. Они спустились в промозглый сквознячок метро, в запах отсырелых плащей и зонтиков.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
3: Когда они поднялись из метро на Рейпербан, дождь перестал. Тучи низко клубились над районом порта. Над невидимым морем небо набухло, тяжелыми глыбами ползло над кровлями. Все здесь, даже вблизи метро, не похоже было на центральные благопристойные улицы вокруг отеля. Все говорило здесь о жизни иной, праздной, неестественно возбужденной, необычной, кем-то придуманной. На один вечер, на одну ночь, на один час. Для туристов и торговых моряков разноязыкого мира, сошедших на сладкий, безотказно гостеприимный берег Гамбурга, готовый удовлетворить желание каждого, кто склонен к разнообразным удовольствиям больших цивилизованных городов. «Вот он, знаменитый район Сан-Паули», — сказал Никитин. «Секс, вино и увеселение».
2: «Да», — промычал Самсонов, — «вижу».
3: Тут ярчайше пестрели на всех углах грубо разрисованные вывески баров, рекламы маленьких домов свиданий, ресторанов, американских клубов. Повсюду бросались, лезли в глаза названия дансингов, ночных кабаре, стриптизов, табу, калибри, Мулен Руж, Сафо. И смотрели через стекла витрин цветные фотографии оголенных крупнотелых девиц, лежавших в прозрачных ваннах или распростертых, как бы распятых на коврах, или закрывших испуганно капризно лица распущенными волосами и игриво растопыренными пальцами то место, где должен быть фиговый листок. И повсюду странно выделялись торчащие груди, запрокинутые в позах изнеможения головы, напряженные шеи, гибкие руки в застенчивом движении ложного целомудрия, зрелые женщины и совсем девочки с невинно потупленными глазами, будто защищающие свою вдруг открытую наготу томной полуулыбкой. Это было какое-то перемешанное обилие женской плоти, обнаженная тайна на показ, разъедающий толчок смещенного воображения, ядовито искусственно создавшего сцены в нарочитом, по своему бесстыдству, уличном театре для заходивших сюда любителей эротического забвения. В этот час Рейпербан был по-дневному немноголюден, еще не зажигались ночные огни, не светились рекламы, еще Не работали ночные кабаре, не открывались дансинги, еще не было вечернего оживления, какое мог представить Никитин по хаосу зазывных вывесок клубов, кинотеатров и стриптизов. Но что-то работало уже в недрах улицы с усталой механичностью, начинало или продолжало ночную жизнь. Темно шевелилось за стенами небольших отелей, за витринами баров, во дворах и подъездах домов. И деятельного вида атлетического сложения швейцары в форменных пальто, непроспа назевая, расхаживали у закрытых дверей, порой отбегали на середину тротуара, наперерез прохожим с нагловатой решительностью преграждали дорогу, вывертом показывая в ладонях фотографии, какие-то билеты, выкрикивая хрипловатой скороговоркой:
4: «Новый порно, вход 3 марки, 3 марки для информации, очень дешево!
5: 5 марок за 15 минут. Молодая шведка, 2 красивые мулатки, которые хорошо понимают друг друга. Шведский секс. Французский вариант».
3: Здесь, подобно теням, появлялись на тротуарах бесцветные бледноликие молодые люди с торговыми плоскими глазами, в узконосых ботинках, скользящими телодвижениями выступали из подъездов, возникали из глубины улочек, вполголоса предлагая зайти куда-то. В то же время благообразно седые, одетые в черные мужчины, беспощадно ловящими взглядами сутенеров, следили издали за работой молодых людей, зорко проглядывали улицу. А везде, под окнами, возле подъездов, около дверей баров, поигрывая раскрытыми зонтиками, стояли проститутки. Немолодые, потрепанные, до неумеренной яркости накрашенные, и рядом молоденькие, в мини-юбках, повесив сумочки на руку, независимо курили, подрагивали ногами, обтянутыми сапожками. На этой улице оба не останавливались, шли, не отвечая на оклики, и теперь точно продирались через расставленную впереди колючую проволоку неотступно и секретно шепчущих бескровных молодых людей, держащих открытки в рукавах, сквозь как бы с угрозой наведенные взгляды солидных сутенеров, сквозь неуловимо сопровождавшие внимание дневных проституток, пожилых, тяжелых, матероопытных и этих юных, внешне ангельски чистеньких, беловолосых, раскрывающих навстречу, словно впервые подведенные синевой, веки школьниц. И Никитин, чувствуя это окружение унизительной оголенности намерений, кем-то узаконенных, обыденных в своей простоте, подумал, что, видимо, здесь знали все, что можно знать в темной бездне человеческой похоти, где заранее подробно были выучены роли, жесты, слова, позы, чтобы за цену, установленную по вкусам, можно было купить и продать вместе и в отдельности ноги, губы, грудь, живот, голос, всю изощренную воображением искусственную страсть. Он подумал об этом и внезапно ощутил тупое, гнетущее насилие над собой. И мохнатой лапкой сдавило сердце тихое удушье. Они молча миновали квартал дневных проституток, и тут на углу, перед заворотом в улочку, сутулый старообразного вида швейцар, какие обычно стоят подле дверей отелей в длиннополой форме, украшенный серебристыми галунами, плохо выспавшийся и плохо выбритый, искательно закивал им морщинистым переутомленным лицом и заговорил полушепотом, умоляя подобострастно:
6: «Господа, только 3 марки. Показываем короткие французские фильмы, привезенные из Плац-Пегаль. Я вижу, вы не немцы, вам интересно будет взглянуть последние фильмы. Вот билеты, господа, 3 марки. Это стоит, уверяю вас».
3: «Зайдем, что ли?» — спросил неожиданно Никитин, без полной уверенности обращаясь к Самсонову. «Посмотрим ради интереса. Все надо знать, если так. Как ты?»
7: «Давай уж. Давай, бог с ним, соблазн есть», —
3: ответил неизвестно почему багровее Самсонов и, отсчитав швейцару 6 марок мелочью, пробормотал:
7: «Знать так знать».
3: Они вошли в узкую дверь, услужливо раскрытую забежавшим сбоку швейцаром, спустились по тускловатой каменной лестнице в подвал, пахнущий пряной сыростью, теплым одеколоном, отодвинули тяжелую захватанную бархатную портьеру, закрывавшую вход перед концом лестницы, и в слоистой темноте крохотного зала замерцал, засветился впереди маленький экран, где нагая женщина на краю широкой постели в истоме обнимала мужчину за мускулистую спину, терлась затылком о подушку. Шел фильм без слов, без звуков, фильм движений, изображающий двоих в номере отеля. Никитин с порога приглядывался в полутьме зальчика, отыскивая места. Стульев нигде не было. Стояло лишь несколько столиков, на стенах слабо горели красные фонарики, в углу из тьмы красновато проблескивали зеркала бара. И зальчик, и бар этот в первый миг показались совершенно заброшенными, пустыми. Но потом завиднелись справа у зеркал три женские фигуры, сидевшие за крайним столиком возле какой-то боковой занавески. И оттуда послышалось протяжное «Hello!». И при фосфорическом мерцании экрана, отсвечивающего в мрачноватое пространство без стульев, видно было, как две девушки встали, неторопливо покачивая бедрами, приблизились, и затем, как это делают контролеры в кинотеатрах, «Ein Moment!», провели их в полукруглую ложу, посадили к столику, и затем, обдавая душноватым одеколонным запахом, сели между ними с той неспрашивающей уверенностью, которая означала, что так уж заведено в этом баре кинотеатре. Никитин не успел взглянуть на свою соседку, как тотчас же подошла третья девушка, по-видимому, официантка, посветила ручным фонариком. Он разглядел ее светлые волосы, продолговатое и неприступно холодное лицо. Лицо умной студентки, она сухо спросила, что господа намерены пить. «Пить?» — переспросил Никитин по-немецки и, немного озадаченный, взглядом подал знак Самсонову «Бери командование на себя». «Кока-кола!» — заказал Самсонов для того, чтобы только заказать, и поэтому выбрал самый дешевый напиток. «Две!» «Кто же, собственно, эти девицы? Зачем они сели?» «С нами», — подумал Никитин, и здесь же вспомнил о предупредительных японских гейшах. «Вероятно, они служат здесь и своим вниманием обязаны занимать зрителей. Совсем уж интересно, но, кажется, не кстати». Мгновенно принесли две ледяные бутылки кока-колы, две маленькие рюмочки с ромом. Девушки зашевелились, заулыбались, разлили кока-колу. Одна подала стакан Самсонову, другая — Никитину, и он, наконец, взглянул на нее. Смуглая, скуластенькая, большие темные глаза ничего не выражали. Тонкий свитер округливал ее сильную грудь, нога умело заброшена на ногу, узкая юбка стянулась, выказывая телесно белеющее колено. Она отпила глоток из рюмки, качнула ногой, жестом попросила у Никитина сигарету, и он охотно угостил ее, зажег спичку. Огонек осветил чуть толстоватенький нос, густо начерненные ресницы, полные губы, колечком охватившие мундштук сигареты, ее круглые ноготки, отблескивающие багровым лаком. Она, медленно затягиваясь, опять качнула ногой, коснулась коленом Никитина и, улыбнувшись, легоньким кошачьим движением провела ладошкой по его волосам.
7: «Меня звать Гэда», — низким голосом сказала она, задержала палец на его щеке, ласково подергала, пощекотала мочку уха и добавила: «Кто ты, англичанин? Какой серьезный?» «Гэда», — повторил Никитин и убрал ее неприятно холодную, пахнущую горькой туалетной водой руку со своей щеки, давая понять, что не расположен к этому нестеснительному прикосновению, к этому изучающему его любопытству, и стал смотреть на экран, где в разных номерах отеля происходило одно и то же. Она, обнаженная, сидя посреди постели, в задумчивости стягивала чулок, словно скручивала кожу на бледной ноге. Открывалась дверь, входил он, сбрасывая пиджак, развязывая галстук, расстегивал рубашку. Она, не успев снять второй чулок, опрокидывалась навзничь под его играющим мышцами стальным торсом. Из затмения возникал соседний номер,
3: Длинноволосая женщина, разъятоглазая в одних сапогах выше колен, сладострастно ударяла себя хлыстом по плечам. Потом заставленная мольбертами комната, похожая на мастерскую художника, голая натурщица у окна одной рукой кругообразно поглаживала живот, дрожа истонченными пальцами, другой с порочной улыбкой держала свечу около бедра. Потом на утреннем песке пляжа мужчина заламывал назад руки по-звериному кричащей девушке, зубами вонзаясь ей в искусанную до крови спину, и кто-то гладко лысый, уродливо сгорбленный, тоже голый, подглядывал из-за кустов и, суча волосатыми ногами, злорадно, годливо смеялся. Никитин смотрел сначала с невнятным интересом, затем с тоскливым, раздраженным сопротивлением, и тошнотный вяжущий комок постепенно подступал к его горлу, будто на глазах били обмотанными ватой кулаками. Истязали, мучили прекрасное человеческое тело, заставляли его корчиться, извиваться в больном сладострастии, уничтожающем презрительной ненавистью естественное сближение мужчины и женщины. «Англичанин, пей!» Хмурясь, он оторвался от экрана, отвлеченный голосом, шорохом в ложе, и увидел при вспыхнувшем фонарике, зачем-то принесли на их столик вино, две густо-черные бутылки, четыре бокала, которые официантка молчаливо наполнила. Геда пригубила бокалы, искоса поглядывая на него, а официантка ушла за занавеску, скрывающую выход куда-то правее экрана. Занавеска эта подергивалась, колыхалась складками, и сепловатый мужской шепот дополз оттуда в пустоту зальчика. И тотчас глухое беспокойство, возникшее нереальности малярийным холодком, стало вкрадываться в сознание Никитина. Уже происходило нечто несуразное, до глупости ненужное. Фильм на экране, потные голые тела, темный закрытый бар в непонятно безлюдном подвале Рейпербана, незаказанное вино на столе, шепот за занавеской, скуластенькая, никогда в жизни не виденная Геда, прижимающая колено к его ноге. Что это? Нет, надо было сейчас же подняться, во что бы то ни стало, сделать над собой усилие, выйти из нереальности этого подозрительного сырого подземелья, оторванного, казалось, от всего мира, с его естественным светом, дневной серостью ноябрьского воздуха, живыми звуками, которые не проникали сюда, как сквозь железобетонную толщу. Было тихо, и в мертвенной немоте после шевеления занавески, после сжатого мужского шепота за ней, Никитин представил дикие, зловеще мрачные лабиринты этого неизвестного никому подвала, его мокрые нависающие своды, ослизлые стены, обросшие грязью, зловонные канализационные колодцы, истоки, где текла мутная городская жижа и где не могло быть ни единой души человеческой.
1: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Республики Южной Осетия. Президент России отметил, что отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный и союзнический характер. Ранее сообщалось, что в Рио президент Южной Осетии Марат Камболов побеждает на досрочных выборах главы республики. В Центральной избирательной комиссии уточнили, что Камболов набрал более 85% голосов избирателей. Марат Камболов стал в Рио президент Южной Осетии в июне этого года. Последние 4 года он возглавлял научно-исследовательский институт «Курчатовский», после чего стал первым вице-президентом, директором Института развития центра. Моряки Тихоокеанского флота приняли участие в голосовании в открытом море. Для них организовали специальные избирательные участки на борту судов. Председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких отметила, что на кораблях традиционно фиксируется высокая явка избирателей.
2: Территориальная комиссия морская, она обеспечивает возможность голосования для островных территорий, где у нас находится Дальневосточный федеральный университет. Потом они обеспечивают голосование на судовых избирательных участках, там тоже практически навсегда подавляющее большинство участков, которые голосуют 100%. Редко, когда один либо два избирателя на судне не воспользуются такой возможностью.
1: Уточняется, что более 14 тысяч жителей Приморья проголосовали, не выходя из дома. Для граждан, которые не могли прийти на участок, бюллетени доставили по месту пребывания. Прямо у избирательного участка организовали для военного летчика и ветерана боевых действий в Афганистане парад. Мероприятие прошло в селе Екатериновка Самарской области в честь 70-летия Андрея Попкова. В поздравлении участвовали военный духовой оркестр Самарского гарнизона, ветераны боевых действий, бойцы, юнармейцы и жители села. Участники исполнили гимн России, песню «Служить России» и другие музыкальные композиции. Попков вместе с легендарной 9-й ротой участвовал в операции «Магистраль» по прорыву к блокированному хосту. За мужество и отвагу он награжден орденом Красной Звезды. Министерство просвещения утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Он вступит в силу с 1 сентября будущего года, добавили в ведомстве. Минимальное количество учебных занятий за 2 года в 10 и 11 классах вырастет на 140 часов. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов. Кроме того, впервые закреплен базовый список обязательного оборудования для кабинетов, особенно естественно-научного цикла, отметили в министерстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Юлий Малис. Главы из книги «Николай Пирогов». Читает Сергей Алексяк.
4: Глава первая. 13 ноября 1810 года у казначея Московского провианского депо Ивана Ивановича Пирогова происходило весьма частое в его семейной жизни торжество. У него родился 13-й ребенок, мальчик Николай, будущий хирург-мыслитель. «Мал бег в братии моей и юнейший в доме отца моего», говорит по этому поводу в своих записках сам Николай Иванович. Родители Пирогова жили в то время в собственном домике в приходе Троицы в Сыромятниках. Через 2 года, во время нашествия французов, семья Пироговых, как и остальное население Москвы, должна была бежать из города. Пироговы поехали во Владимир. По возвращении в Москву отец Пирогова построил новый дом. Обстановка, в которой протекало детство Пирогова, была чрезвычайно благоприятна. Отец его был отличный семьянин. Он, как и мать, горячо любил детей. Средства к жизни были более чем достаточны. Отец сверхпорядочного по тому времени жалования занимался еще и ведением частных дел. Вновь отстроенный дом был просторный и веселый. с небольшим, но хорошим садом, цветниками, дорожками. Отец, любитель живописи и сада, разукрасил стены комнат и даже печки фресками какого-то доморощенного живописца, а сад – беседочками и разными садовыми играми. В саду были кегли, игры в крючки и кольца. Нет ничего удивительного, что Пирогов с живостью и удовольствием вспоминает о своем детстве и говорит, что жизнь его ребенком до 13 лет была весела и привольна, а потому не могла не оставить одни приятные воспоминания. Такая жизнь давала ребенку возможность свободно развиваться, и результатом ее было то, что мальчик в 6 лет выучился грамоте шутя по карикатурам на французов, изданным в виде азбуки в картинках. Научившись читать, мальчик набросился, конечно, на чтение, и чтение детских книг было для него истинным наслаждением. Им овладело, как выражаются немцы, «лезевут» – бешенство чтения. Масса детских книг, бывших тогда в ходу, «Зрелище вселенной», «Золотое зеркало для детей», «Детский вертоград», «Детский магнит», «Польнаевы и Эзоповы басни» были проглочены и потом прочитаны по несколько раз. Отец обыкновенно делал детям подарки книгами. Особенно сильное впечатление произвело на мальчика детское чтение Карамзина, так что в своих записках Пирогов даже называет по именам разных действующих там лиц, и этот подарок отца считает самым лучшим в своей жизни. Басни Крылова также очень нравились мальчику. Один из гостей дома Пироговых читал эти басни очень хорошо. Маленький Коля выучил сам «Квартет», «Демьянову уху», «Тришкин кафтан». «Как видно, — пишет знаменитый ученый, — нравились мне наиболее юмористические. Вероятно, благодаря тому, что грамоте он учился по юмористическим картинкам на обращенных в бегство французов». В такой привольной и довольно интеллигентной обстановке прошло домашнее воспитание Пирогова до поступления в школу. Мальчик занимался только тем, что его интересовало само по себе. На это жалуется 70-летний старик в своих записках, говоря, что культурой его внимательности никто и не думал заниматься, и считая это главным пробелом своего первоначального воспитания. До 9 лет с мальчиком занимались мать и сестра. Потом он перешел в руки учителей. Первым его учителем русского языка был студент университета. «Я помню довольно живо, — говорит Пирогов, — молодого красивого человека, и помню не столько весь его облик, сколько одни румяные щеки и улыбку на лице. Воспоминания о щеках, улыбке, туго накрахмаленных воротничках и белых, с тоненькими синенькими полосками панталонах моего первого учителя как-то слились в памяти с понятием о частях речи. Следующие два учителя, студент Московской медико-хирургической академии, занимавшийся латинским, и другой французским языком, не оставили и таких внешних впечатлений. Этот педагогический триумвират оставил в памяти Пирогова очень немного и, следовательно, для развития его сделал очень мало. Одной из любимых игр мальчика была игра в лекаря. Возникновением своим эта весьма оригинальная игра обязана болезни старшего брата Николая Ивановича, к которому был, наконец, приглашен профессор Ефрем Осипович Мухин, имевший большое значение в дальнейшей жизни Пирогова. Обстановка визита знаменитости и поразительный эффект лечения произвели сильное впечатление на бойкого и развитого мальчика. Долгое время в доме Пироговых только и было разговору о Мухине и его визите. В один прекрасный день маленький Пирогов попросил кого-то из домашних лечь в кровать, а сам, приняв вид и осанку доктора, важно подошел к мнимо больному, пощупал пульс, посмотрел на язык, дал какой-то совет, вероятно, также о приготовлении декокта, распрощался и вышел приважно из комнаты. Это представление забавляло, разумеется, домашних и вызывало частые повторения. Будущий великий клиницист усовершенствовался и стал разыгрывать роль доктора, посадив и положив нескольких особ, между прочим, и кошку, переодетую в даму. Переходя от одного мнимо больного к другому, он садился за стол, писал рецепты и толковал, как принимать лекарства. «Не знаю, — говорит Пирогов, — получил ли бы я такую охоту играть в лекаря, если бы вместо весьма быстрого выздоровления брат мой умер».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов».
4: На 12-м году Пирогова отдали в частный пансион Кряжева. Василий Степанович Кряжев занимал довольно видное место среди московских педагогов того времени. В 1811 году он открыл в Москве частный пансион «Своекоштное отечественное училище для детей благородного звания». Программа пансиона была довольно широкая, потому что целью его учреждения было доставить родителям средства воспитать детей их так, чтобы они могли быть способными для государственной службы чиновниками. Курс был 6-летний, распадавшийся на 3 разряда или класса, по 2 года в каждом. Пансион Кряжева пользовался очень хорошей репутацией и считался одним из лучших частных пансионов. В 1822 году, 5 февраля, Пирогов поступил сюда полупансионером. О своем пребывании в пансионе он сохранил весьма хорошие воспоминания, в особенности о самом директоре Кряжеве, преподававшем новые языки, и о преподавателе русского языка Войцеховиче. Впоследствии ученик и учитель встретились в клинике, где Войцехович лежал больной. Войцехович был тронут посещением Пирогова и крайне удивлен, что он пошел по медицинскому факультету, а не словесному. Во время пребывания в пансионе Кряжева Пирогов основательно познакомился с русским и французским языками. Латинский язык, который он знал впоследствии превосходно, проходился в пансионе Кряжева плохо, по вине неумелого преподавателя-священника. Во время пребывания Пирогова в пансионе Кряжева на его семью обрушился ряд душевных и материальных катастроф. Смерть сестры и брата, растрата казенных денег другим братом и, наконец, вынужденный выход в отставку отца Пирогова. Последнее, разумеется, было тяжелым материальным ударом и произошло по следующим обстоятельствам. Один из чиновников комиссариата был отправлен на Кавказ, чтобы отвезти туда 30 тысяч рублей. Он вместе с деньгами исчез бесследно, и Иван Иванович Пирогов, как казначей, неизвестно почему, был привлечен к ответственности и должен был возместить значительную часть этой суммы. Все имение и все наличное имущество были описаны и взяты в казну. Материальное положение семьи пошатнулось, и Николаю пришлось взять из пансиона Кряжева, где плата за учение была довольно высокая. Не желая все-таки испортить карьеру мальчика, по отзывам учителей способного, отец Пирогова вздумал обратиться за советом к Ефрему Осиповичу Мухину, уже поставившему одного из его сыновей на ноги, авось поможет и другому. Мухин принял участие в судьбе юноши и, как увидим ниже, благодетельно повлиял на его дальнейшую карьеру. Мухин посоветовал отцу Пирогова готовить своего 14-летнего сына прямо к вступительному экзамену на медицинский факультет Московского университета. Согласно этому совету, Пирогов, еще накануне игравший со своими школьными товарищами в саду в солдаты, причем отличился изумительной храбростью, разорвав несколько сюртуков и наделав немало синяков, был взят из пансиона Кряжева, пробыв там лишь около 2 лет. Для приготовления его к экзамену пригласили студента медицины, кончающего курс, Феоктистова, доброго и смирного человека, как характеризует его в своих воспоминаниях Пирогов. Этот студент поселился у Пироговых и занимался с Николаем главным образом латинским языком. Из знакомых, бывших в то время у отца Пирогова, особенно интересовали его двое. Григорий Михайлович Березкин и Андрей Михайлович Клаус, оба из врачебного, правда низшего, персонала Московского воспитательного дома. Березкин толковал с будущим медиком о медицине, подарил ему какой-то составленный на латинском языке сборник с описанием в алфавитном порядке лекарственных трав. Словоохотливый Березкин, большой шутник, потешал мальчика своими постоянными шутками и прибаутками. Клаус, знаменитый оспопрививатель екатерининских времен, был оригинальнейшая и известная тогда в Москве личность. Имея большую практику в семье Ивана Ивановича Пирогова, у которого было 14 человек детей, старик Клаус обязательно навещал Пироговых в табельные дни. Любознательного мальчика он особенно занимал имевшимся всегда при нем маленьким микроскопом. Раскрывался, вспоминает Пирогов, черный ящик. Вынимался крошечный, блестящий инструмент. Брался цветной лепесток с какого-нибудь комнатного растения, отделялся иглой, клался на стеклышко, и все это делалось тихо, чинно, аккуратно, как будто совершалось какое-то священнодействие. Я не сводил глаз с Андрея Михайловича и ждал с замиранием сердца минуту, когда он приглашал взглянуть в его микроскоп. «Ай-яй, какая прелесть! Отчего это так видно, Андрей Михайлович?» «А это, дружок, тут стекла вставлены, что в 50 раз увеличивают. Вот, смотри-ка». Следовала демонстрация. Занятия с Феоктистовым не были обременительны и шли успешно. Ученик детски радовался, что готовится в университет, и занимался прилежно. Ему доставляло наслаждение рассматривать медицинские книги Феоктистова. А когда однажды Феоктистов принес каталог университетских лекций, будущий студент разбирал его с каким-то невыразимо приятным трепетом и расспрашивал своего ментора, какие лекции он будет слушать, поступив в университет. Желанный момент наконец наступил. 11 сентября 1824 года в правление Московского университета поступило собственноручное прошение Пирогова. «Родом я из обер-офицерских детей. Сын комиссионера 9 класса, Ивана Пирогова. Отроду имеется мне 16 лет. Обучался на первое в доме родителей моих, а потом в пансионе господина Кряжева, закону Божию, российскому, латинскому, немецкому и французскому языкам, истории, географии, арифметики и геометрии. Ныне же желаю учение мое продолжать в всем университете в звании студента. Почему правление Императорского Московского университета покорнейше прошу допустить меня по надлежащим испытаниям к слушанию профессорских лекций и включить в число своекоштных студентов медицинского отделения. Свидетельство же о роде моем и летах при сём прилагаю». Приложенное вместо метрики свидетельство, выданное 4 сентября 1824 года из комиссии Московского комиссариатского депо, удостоверяло, что Николай Пирогов имеет ныне от роду 16 лет. Ему не было еще полных 14, и лета его были показаны неверно, чтобы открыть доступ в университет. В то время никто не мог вступить в студенты, не имея 16 лет от роду. В числе представленных документов находилось и свидетельство из пансиона Кряжева о двухгодичном пребывании там Пирогова. «Вступление в университет, — говорит Пирогов, — было таким для меня громадным событием, что я, как солдат, идущий на бой, на жизнь или смерть, осилил и победил волнение и шел хладнокровно. На экзамене в качестве декана факультета присутствовал и Мухин, что действовало ободряющим образом на экзаменующегося. Экзаменаторами были

0: Мы читаем главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов».
1: Глава вторая. Московский университет 20-х годов представлял собою по составу профессоров довольно безотрадное зрелище. За весьма немногими исключениями большинство профессоров отличалось своей бездарностью, отсутствием знаний и совершенно чиновничьим отношением к делу преподавания. Такие преподаватели не могли импонировать своим слушателям и заинтересовать их. Они вносили, по выражению Пирогова, в университетское преподавание комический элемент. Одни из этих почтенных ученых вместо изложения науки занимали студентов семейными хрониками и проповедями о нравственности. Другие читали студентам не лекции и даже не свои тетрадки, записки, а просто-напросто старые учебники, да и то с ошибками. У третьего комика в начале каждой лекции прочитывался протокол предыдущей лекции. На прошедшей лекции 1824 года такого-то числа Василий Григорьевич такой-то, надворный советник и кавалер, излагал своим слушателям то-то и то-то. На лекциях этих профессоров-чудаков собирались студенты разных факультетов ради потехи и, как истые школьники, превращали сами лекции в балаганные представления. Благодарный материал для студенческих проказ заключался в тогдашней системе контроля занятий студентов, в системе перекличек по спискам на лекциях. Некоторые профессора, придерживаясь усердно системы перекличек, получили, наконец, неизъяснимое отвращение к тем слушателям, которые не значились в списках. Этою антипатией к посторонним слушателям, к чужакам, как их называли, и пользовались студенты. Они нарочно приводили в аудитории профессоров-чужеедов посторонних лиц, а потом уже во время лекции заявляли о присутствии чужаков и устраивали изгнание пришельцев с достаточным шумом и гамом. Внешние отношения профессоров со студентами на лекциях носили на себе характер какой-то патриархальной халатности. Профессора говорили слушателям «ты», острили над ними. Так Мудров, один из выдающихся тогдашних профессоров медицинского факультета, однажды на лекции о нервной психической болезни учителей и профессоров, обнаруживающейся какой-то непреодолимой боязнью уже при входе в аудиторию, сказал своим слушателям: «А чего бы вас-то бояться? Ведь вы бараны!» А аудитория наградила его за эту остроту общим веселым смехом. Нечего и говорить, что преподавание естественных и медицинских наук было совершенно лишено демонстрационного характера. Лекции читались по руководствам 1750-х годов, когда даже в руках у студентов были более новые учебники текущего столетия. Единственное почти исключение составляло преподавание анатомии. Профессором анатомии был тогда в Московском университете Юст Христиан Лодер. Личность оригинальная, выдающаяся и европейская знаменитость. Его наглядное и демонстрационное преподавание заинтересовало Пирогова, и последний с увлечением занимался анатомией, но только теоретически, потому что практических занятий на трупах препарирование в то время не существовало. Другую основную науку медицинского факультета, физиологию, читал Ефрем Осипович Мухин, игравший столь значительную роль в судьбе Пирогова. Мухин был, собственно, специалистом по внутренним болезням и имел в Москве громадную практику. К профессорским обязанностям он относился по-своему добросовестно и прочитывал свою физиологию по иностранному руководству с добавлениями и комментариями от доски до доски. Лекции Мухина не отличались, по-видимому, ни содержательностью, ни формой, потому что Пирогов, аккуратно посещая их в течение 4 лет, ни разу не мог дать себе отчет, выходя с лекции, о чем, собственно, читалось. Это он приписывал собственному невежеству и слабой подготовке. Ни разу

усомнившись в глубокомыслии наставника. Клиницисты профессора того времени не могли оказать особенное влияние на Пирогова. Терапевт Матвей Яковлевич Мудров, тогдашняя московская знаменитость, принес ему пользу только тем, что беспрестанно толковал о необходимости учиться патологической анатомии, о вскрытии трупов, и тем поселил в нем желание познакомиться с этой наукой. Хирург Федор Андреевич Гильдебрандт, искусный и опытный практик, остряк, как профессор, однако, был из рук вон плох. Он так сильно гнусавил, что, стоя в 2-3 шагах от него на лекции, нельзя было понять ни слова, тем более, что он читал и говорил всегда по-латыни. Лекции его и его адъюнкта Альфонского состояли в перефразировке изданного Гильдебрандтом тощего учебника хирургии на латинском языке. Об упражнениях в операциях на трупах не было и помину. Из операций на живых Пирогову случилось видеть несколько раз только литотомию, вырезывание камней у детей, и только однажды ампутацию голени. Гораздо сильнее, нежели влияние профессоров, было на мальчика-студента влияние старших товарищей. Ввиду отдаленности дома Пироговых от университета, он проводил обеденное время у своего бывшего учителя Феоктистова, и только вечером, то есть в 4-5 часов, возвращался домой. Феоктистов был казенно-коштным студентом и жил в общежитии с 5 другими товарищами в номере 10 корпуса студенческих квартир. Впечатления, вынесенные из ежедневных посещений 10 номера, были чрезвычайно разнообразны. «Чего я не насмотрелся и не наслушался в 10 номере», — говорит Пирогов. «Споры об отвлеченных предметах, о политике, чтение запрещенных стихотворений Рылеева и других, вплоть до легкомысленных произведений поэта-студента Полежаева. Дикие кутежи в дни получки денег — вот жизнь 10 номера». Шум и гам, царившие в общежитии казенных студентов в первых числах каждого месяца, доходили до таких гомерических размеров, что, по словам Пирогова, проходящие мимо этого питомника детей Аполлона крестились и отплевывались. В такую-то бесшабашную компанию попал 14-летний Пирогов прямо из детской комнаты, из семьи, где соблюдались все посты, вся обрядовая часть религии. Влияние 10 номера было громадно, оно обусловило перелом нравственный и умственный в богато одаренной натуре Пирогова, оно дало могучий толчок его развитию, очень расширив его кругозор. Даже кутежи 10 номера сослужили Пирогову ту службу, что впоследствии в Дерпте, бьющий часто через край разгул студенческой жизни, не представлял для него уже ничего нового и увлекательного. Кутежи в Дерпте, где Пирогов был вполне уже самостоятельным человеком и находился вне влияния родной семьи, могли бы иметь для него роковое значение, как и для многих русских юношей, попадавших в Дерпт прямо с гимназической или школьной скамьи. С 10 номером связан также эпизод, характеризующий, каким еще ребенком был Пирогов в первое время студенчества и как этот ребенок жаждал знания. Один из студентов 10 номера предложил ему купить прекрасно составленный гербарий за 10 рублей ассигнациями. Пирогов в восхищении от покупки и вне себя от радости привез домой гербарий и стал показывать домашним растения и объяснять их. Когда оказалось, однако, что за эту драгоценность следует заплатить 10 рублей, то поднялась целая буря. Мать назвала эту покупку самоуправством, легкомыслием, расточительностью и пригрозила, что отец не даст денег. «Я, — пишет Пирогов, — в слезы, ухожу к себе, ложусь в постель и плачу навзрыд. И так целый вечер. Не иду ни к чаю, ни к ужину. Приходят сестры, уговаривают, утешают. Я угрожаю, что останусь дома и не буду ходить на лекции. Наконец,
благодаря ходатайству сестер, дело уладилось. Юный ученый долго занимался этим гербарием. Не зная ботаники, он заучил на память наружный вид многих растений, в особенности медицинских. Летом экскурсировал и дополнял свою коллекцию. Кроме гербария, Пирогов приобрел в 10-м номере кости. Когда я привез кулек с костями домой, то мои домашние не без душевной тревоги смотрели, как я опорожнивал кулек и раскладывал драгоценный подарок 10-го номера по ящикам пустого комода. А моя нянюшка, случайно пришедшая к нам в гости, увидев у меня человеческие кости, прослезилась почему-то. Когда же я стал ей демонстрировать, очень развязно поворачивая в руках лобную кость, бугры, венечный шов и надбровные дуги, то она только качала головой и приговаривала: «Господи, Боже мой, какой ты вышел у меня бесстрашник!»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юлий Малис. Главы из книги «Николай Пирогов». Читает Сергей Алексяк.
2: Во время студенчества Пирогова материальное положение семьи пришло в окончательный упадок. Выход в отставку сильно повлиял на старика отца, подорвал его энергию и потому неблагоприятно отразился на занятиях частными делами. В конце первого года студенчества, 1 мая 1825 года, отец Пирогова внезапно умер. Уже через месяц после смерти отца семья, состоявшая из матери, двух сестер и студента Николая, должна была предоставить дом и все, что в нем находилось, казне и частным кредиторам. Выброшенный буквально на улицу семье помог троюродный дядя Пирогова Андрей Филимонович Назарьев, заседатель какого-то московского суда, живший с многочисленным своим семейством в маленьком собственном домике, в котором он уступил мезонин с тремя комнатами и чердаком осиротевшей семье Пироговых. Назарьев представлял собой тип небольшого чиновника-муравья. «Это добрейшая и тишайшая душа, — говорит Пирогов, — поил иногда и меня чаем в ближайшем трактире, когда я заходил в суд у Иверских ворот, отвозил меня иногда на извозчики из университета домой, и однажды, этого я никогда не забывал, заметив у меня отставшую подошву, купил мне сапоги. Впоследствии, будучи уже профессором в Дерпте, Пирогов, желая отблагодарить Андрея Филимоновича Назарьева не столько за даровой приют, сколько за сапоги, взял к себе на воспитание его маленького сына. Попытка отблагодарить таким путем дядю не увенчалась успехом. Из мальчика ничего не вышло. Впоследствии Пирогову говорили, что его воспитанник получил место в московской полиции. «Мог ли я ожидать, — восклицает по этому поводу Пирогов, — что сделаюсь воспитателем квартальных?» В доме дяди Пироговы прожили год, а потом они наняли квартиру и держали жильцов. Мать и сестры, кроме того, занимались мелкими работами. Одна из сестер поступила надзирательницей в какое-то благотворительное детское заведение. Уроки давать Пирогов не мог, потому что одна ходьба в университет и обратно занимала 4 часа времени. Летом, в сухую погоду, куда ни шло, я бегал по Никитской исправно, но в грязь осенью, ночью, ой-ой-ой, как плохо приходилось мне, бедному мальчику, вспоминает знаменитый хирург. К тому же и мать была против того, чтобы он работал на себя, и слышать не хотела, чтобы он сделался стипендиатом или казенно-коштным, считая это чем-то унизительным. «Ты будешь, — говорила, — чужой хлеб заедать. Пока хоть какая-нибудь есть возможность, живи на нашем». Впрочем, расходы на университет были тогда невелики. Платы за слушание лекций не полагалось, мундиров не существовало. Когда позднее ввели мундиры, сестры сшили Пирогову из старого фрака какую-то мундирную куртку с красным воротником. И Пирогов, чтобы не обнаруживать несоблюдения формы, сидел на лекциях в шинели, выставляя на вид только светлые пуговицы и красный воротник. Семье помогал также крестный отец Пирогова, московский именитый гражданин Семен Андреевич Лукутин. Так перебивалась семья с хлеба на воду, и, благодаря самоотверженности матери и обеих сестер, будущему светилу русской медицины удалось пройти университетский курс. «Как я, или лучше мы, — говорит Пирогов, — пронищенствовали в Москве во время моего студенчества, это для меня осталось загадкой». В конце 1822 года последовало высочайшее повеление об учреждении при Дерптском университете института из 20 природных россиян, предназначенных для замещения со временем профессорских кафедр в 4 русских университетах. Идея учреждения профессорского института принадлежала академику Парроту, и была вызвана необходимостью обновить состав профессоров научно подготовленными силами. Кроме немногих иностранных знаменитостей, приглашенных в Россию, профессора во всех русских университетах принадлежали к типу московских комиков. Один только Дербский университет стоял в то время на подобающей научной высоте. Поэтому Паррот, бывший раньше профессором физики в Дербцком университете, и выработал проект, чтобы окончивших курс в разных университетах отправляли в Дербт на 2 года для специального изучения какой-либо науки. После 2-летнего пребывания в Дербцком университете молодые ученые посылались еще на 2 года за границу и по возвращении оттуда назначались профессорами. Выбор студентов и окончивших университетский курс для отправления в профессорский институт предоставлялся советом университетов. Всех кандидатов отправляли за казенный счет в Петербург, где они подвергались контрольному испытанию в Академии наук по своей специальности. По выдержании этого испытания они посылались в Дербт. В противном же случае с совета соответствующего университета взыскивались деньги, издержанные на отправление кандидатов в Петербург. Как только Московский университет получил предписание министра о выборе кандидатов в профессорский институт, Ефрем Осипович Мухин вспомнил о своем протеже и предложил ему ехать в Дербт. Пирогов тотчас согласился и выбрал своей специальностью хирургию. Быстрое решение Пирогова обусловливалось тем, что его тяготило семейное положение, что он на руках матери и сестер, а также и тем, что московская наука, несмотря на свою отсталость и поверхностность, все-таки оставила кое-что, не дававшее покоя и звавшее вперед. Окончание курса не сулило впереди никакого обеспеченного положения ввиду отсутствия средств и связей. А между тем, даровитого юношу обуревало неотступное желание учиться и учиться. Что касается выбора специальности, то Пирогов, ввиду того, что другая наука, кроме забракованной Мухиным физиологии, основанная на анатомии, есть хирургия и только хирургия, остановился на последней. В своих воспоминаниях Пирогов сам ставит вопрос: а почему не саму анатомию? А вот поди узнаю самого себя, почему. Наверное, не знаю, но мне сдается, что где-то издалека какой-то внутренний голос подсказал тут хирургию. Кроме анатомии есть еще и жизнь, и, выбрав хирургию, будешь иметь дело не с одним трупом. Когда Пирогов был уже записан в число кандидатов профессорского института, он объявил своим домашним торжественно и не без гордости: «Еду путешествовать за казенный счет». К радости юного кандидата мать и сестры, хотя и опечаленные неожиданным известием, не оказали противодействия. Пирогов стал готовиться к лекарскому экзамену. Последний прошел для него легко, даже легче обыкновенного, весьма поверхностного. Может быть, потому, что его назначение в кандидаты профессорского института считалось уже эквивалентом лекарского испытания. В мае 1828 года Пирогов сдал экзамен на степень лекаря первого отделения. И через 2 дня все московские кандидаты профессорского института в числе 7 человек отправились в Петербург. По приезде в Петербург будущим профессорам, остановившимся сначала в какой-то гостинице, отвели пустующее помещение в тогдашнем университетском доме. Потом они представлялись сперва директору департамента Дмитрию Ивановичу Языкову, от которого получили приглашение на обед, прошедший крайне скучно и безмолвно, а затем министру народного просвещения князю Ливину. Уже после всего этого был назначен экзамен в Академии наук. Пирогова экзаменовал профессор Буш. Профессора Буш и Велланский были приглашены из медико-хирургической академии для экзамена врачей. Кандидаты побаивались этого экзамена и были бесконечно рады, когда экзамен прошел благополучно. За несколько дней до начала второго семестра 1828 года Пирогов и его товарищи по профессорскому институту прибыли в Дербт. Отправлялись из Москвы вместе с Пироговым Шиховский по ботанике, Сокольский по терапии, Редькин по римскому праву, Корнух-Троцкий по акушерству, Коноплев по восточным языкам и Шуманский по истории. Из них в Академии наук по окончании испытания двое, Коноплев и Петр Григорьевич Редькин, были найдены ненадежными. Последний, однако же, поехал в Дербт за свой счет.
1: Мы читали главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Михаил Шолохов. Фрагмент из романа «Поднятая целина». Читает Егор Серов.
1: Давыдов улыбнулся шутливому обороту своих мыслей и спросил у щукаря: «Скоро доедем?»
2: «Через два, глядя на третий».
3: «Сколько, папаша, у вас тут земли без пользы гибнет? Один фактический ужас. Через две пятилетки мы уж тут заводов настроим. Все принадлежащее нам, все в наших руках, факт. Надуйся, да проживи-ка еще лет 10, и вместо вожжей возьмешь в руки руль машины. Будешь газовать — спасу нет». Дед щукарь вздохнул.
2: «Поздновато трошки. Как бы лет 40 назад мне рабочим и сделать, я б, может, другим человеком был. Мне в крестьянской бытности не было удачи. С мальства моя жизнь пошла наперекосяк, да и так до последних времен. Меня, как бы, ветром несло всю жизнь, и то скособочит, то вдарит об какой предмет, а то и вовсе к ядрёне матери об ушибёт».
1: «Почему же это?» — поинтересовался Давыдов.
2: «Зараз расскажу все до нитки. Жеребцы нехай бегут трепком, а я пожалюсь тебе. Хоть ты и пасмурный человек, а должен понять и восчувствие поиметь. Со мной до скольких разов серьезные случаи происходили. Перво-наперво родился я, и бабка-повитуха моей покойной мамаши да раз сказала: твой сын, как в лета войдет, генералом будет. Всеми статьями шибается на генерала. И лобик у него, мол, узенький, и головка тыква, и пустцо сытенькое, и голосок басовитый. Радуйся, Матрена. А через две недели пошло на выворот супротив бабкиных слов. Родился я на Евдокию. Но в этот день не то что курочки негде было напиться, но даже, говорил мамаша, воробьи на лету замерзали к ядреной матери. Понесли меня крестить в Тубенской. Ну, сам подумай, мысленное дело, дитя в купелю окунать по такому холоду. Зачали воду греть. Дячок с попом были пьяные, как сукины дети. Один налил в купелю вару, а другой не попробовал, и, Господи Иисусе, крещается раб Божий, да как шернет меня в кипяток, с головой затопил вот. Так на мне шкурка-то и полезла. Принесли домой, а я весь в волдырях. Ну, конечно, через это и грызь в пупке нажил. От боли кричал даже, надувался через силу. С той поры пошло мне, как больному на лихо. А все через что? Шо в хлеборобской бытности произведенный я на свет. До 9 годов меня и собаки рвали, и гусак шипал до невозможности, и жеребенок раз так затком накинул, что я замертво копырнулся. А с 9 годов со мной все серьезнее зачали случаи вершиться. 10-й год не шел, и тут я был натурально пойматый на крючок.
1: «На какой крючок?» — удивился Давыдов, слушавший щукарев рассказ не без внимания.
2: «На обыкновенный, каким рыбу ловят. Был у нас в Гремячем вент в пору глухой и ветхий дед по прозвищу Купырь. Зимой он куропаток ловил венгерками и крыл шатериком, а летом так и пропадал на речке, удочками рыбалил. У нас речка тогда была глубже, и даже лапшинская мельничушка об один постав на ней тогда стояла. А под плотиной и сазаники водились, и щуки огромные. Вот дед бывал, чей сидит возле талого кустика с удочками. Разложит их штук 7, на какую за червя ловит, на какую за тесто, а то и за живца, и щуку поджидат. Вот мы, ребятишки, приладились у него крючки откусывать. Дед-то глухой, как камень, ему хоть в ухо мочись, а он все одно не услышит. Соберемся мы на речке, растелешимся вблизу деда за кустиком, и один из нас потихонечку в воду слезет, чтобы волны не пустить. Поднырнет под дедовые удочки, крайнюю леску схватит, жик-ка ее зубами перекусит и обратно под кустом вынырнет. А дед выдернет удилище, ажник задрожит весь, шамчит. Опять откусила треклятая, ах ты, мать божия! Это он про щеку думает и натурально злобствует, что крючка лишился. Ха, у него-то крючки лавшные, а нам, бывало, покупать не за что их. Вот мы вокруг деда и промышляем. В один такой момент добыл я крючок и поинтересовался другой откусить. Вижу, дед занялся насадкой, я и нырнул. Только что потихонечку нащупал леску и рот к ней приложил, а дед как смыканеть удилищу вверх-то. Леска-то осмыхнулась у меня в руке крючок и промзил верхнюю губу. Тут я кричать, а вода в рот льется. Дед же тянет удилищу, норовит меня вываживать. Я, конечно, от великой боли ногами болтаю, волокусь на крючке и уж чую, как дед под меня черпачок в воде подсовывает. Ну, тут я натурально вынырнул и реванул дурным голосом. Дед обмер. Хочет крестное знамение сотворить, и не может. У самого морда стало от страха червей чугуна. Да и как ему было не перепужаться-то? Тянул щука, вытащил парнишку. Стоял, стоял он, да эх, как вдарится бечь-то, чирики с ног ажник у него соскакивают. Я с этим крючком в хобе домой прибыл. Отец крючок-то вырезал, а потом меня же и высек до потери сознательности. Да. А спрашивать, что толку-то? Губа обратно срослась, но с той поры и кличет меня Щукарев. Присохла ко мне эта глупая кличка. На другой год весной выгоняю гусят к ветряку стеречь. Ветряк работает, гусятки мои поблизу пасутся, а над ними коршун кружит. Гусятки желтые, завлекательные, и хочется коршуну хватить кого-нибудь. Но я их натурально остерегаю, на коршуна кшикаю и шумлю. Шу-хо! Прибегают тут мои друзья, ребятишки. Начинаем мы на крыльях ветряка кататься. Хватаемся по одному за крыло. Оно подымает от земли аршин на два. Тут руки разжимаешь, падаешь на землю, лежишь. А то другое крыло зацепит. А ребятишки, это чистое враженята. Придумали ж игру. Кто выше всех подымется, этот будет царем. И ездить ему на других верхом от ветряка до гумна. Ну, каждому интересно царем побывать. Я думаю, зараз выше всех подымусь. А про гусят-то и позабыл. Поднимает меня крыло. Да только глядь я, а над гусями коршун. Вот-вот ухватит. Испужался, и слов нет. Порка мне будет за гусенка. Ребята, шумлю, коршун, коршун отгоните. А сам тем секундом и запамятовал, что я на крыле-то нахожусь. Когда опомнился, а меня от земли-то черти куда уперло. И вниз сягать страшно, и вверх... Лететь уж страшнее, а куда денешься? Пока я мечтал, как мне быть, крыло старчмя встало, и я на нем вверх ногами, встромленный. А как начало крыло к земле опущаться, я и оторвался. Неизвестно, сколько моментов до земли летел, сдавалось мне, что дюже долго, но только долетел и натурально вдарился. В горячках вскочил, гляжу. Из рук возле кистей маслы наружу повыпнулись. И больно мне тут стало неподобно. Ко всему интерес пропал. Коршун гусенка таки спер, а мне это ничуть не интересно. Костоправка-то маслы мне обратно по местам водворила, а что толку-то? Все одно мне их на другой год сызново повыворачивало и самого изрезало косогоном. После Петрова дня поехали со старшим братом жит косить. Я коньми правлю, а брат мечта с косилки. Гоню я коней, над ними а вода кружутся, белое солнце в небе. Так и жара, что я начисто сомлел. Падаю в дремоте со стульца. Только промежду прочего луп глазами вижу. На борозде сбоч меня протянул, скакнул. Лежит огромаднейший дудак-усач.
1: Дудак или дрофа? Самая крупная птица в дикой природе России. Ее вес доходит до 16 килограммов.
2: Приостановил я коней, брат говорит. Я его вилами. А я говорю, дай, братушка, я сигну на него и жабов его схвачу. Сягай, говорит. Ну, я и сигнул. Ухватил этого дудака поперек, а он как пырхнет беч, крылья-то выпростал, бьет меня им по голове, подсигивает и волокет меня следом за собой. А сам от страху, значит, напужался дюже, жидким пометом меня всего обливает и волокет за собой, как норовистая лошаденка, борону. Неизвестно, с чего вздумалось ему назад повернуть. Как он кинется коням под ноги, да в сторону, а кони были пужливые, сигнули через меня, всхрапнули и понесли. А я под косогоном очутился. Брат разом даванул спуск, поднял косогон. Меня под полку забило и тянет под косилкой. Она и так, и сяк. Одному коню ногу до самого масла отхватила, сухожилки порезала, а меня суродовала и не узнать. Брат кое-как остановил коня, отпряг одного, меня поверёх положил, а верхи хутора. Я без памяти, весь дудаченным помётом и землёй обмазанный, а дудак под люка натурально улетел. Выхворался я. Через полгода иду от соседей, и мне перерезает дорогу хуторской бугай. Я его обходить, он хвостом, как лютый тигра, крутит и с рогами ко мне подступается. Мне-то, думаешь, дюже любопытно на рогах у него дух спущать. Ну, кинулся я бечь, а он догнал, да под нижнее ребро рогом подцепил, кинул через плетень. Ребро к ядреной матери так и хрупнуло. Каб у меня их ребров-то было 100, а то и жалко ни с того ни с сего ребра-то лишаться. Через это и вышел я на призыв бракованным. И что потом мне от разных животин попадало, счету нет. Скажи, как я чертом меченый, какая собака с цепи не сорвется, где б она трижды клятая не летала, а уж ко мне прибежит, либо я на нее незначайно лечу, ну и порвет гачи. Штаны-то покусает, а от этого у меня какой же прок-то? И хоря за мной гнали от ужачинной балки до самой дороги, и обдичалые свиньи нападали в степи. Через бугая был один раз избитый и сапог лишился. Иду как-то ночью по хутору, и вот встреча мне супротив донесковых куреня опять боя. Бу! И хвостом работает. Не думаю, под розе такую голень ученый я с вашим братом связываться. Держусь куреню поближе. Бугай за мной. Я бешка, он вот-вот за спиной сопит. В курене окно на улице раскрыто, я в него влетел чисто. Летучая мышь. Оглядел, никого в комнатушке нету. Думаю, не буду людей булгачить. Выйду опять в окно. Бугай побунел чуток, ковырнул заваленку рогом, пошел. Только я собрался из окна сегодня на улицу-то, а меня за руки цоп, да по затылку какой-то твердостью. А это хозяин, дед Донецковых-то, услыхал шум и словил меня. Ты зачем сюда зашел, паренек? От бугая, мол, спасаюсь. Нет, говорит, знаем мы вас, Бугаев. Это ты к снохе нашей колютки залез, да с тем и начал меня стукать. Сначала будто шутейно, потом все дюжей, да дюжей. Старик он был при силе, к снохе сам прилабунивался. Ну и со зла, значит, выбил мне кутний зуб. А потом, говорит, будешь колютки шо ходить? Нет, говорю, не буду, в рот тебе кляп. Повесь ты свою Алютку на гайтан вместо креста. Ну, снимай сапоги, говорит, а то и шо вложу. Так и снял я сапоги, отдал, за здоров живешь. Тоже страх, как интересно, последних сапогов был лишаться. Я на эту Алютку 5 злился, да, шо толку-то. И так далее случалось. Да хочешь взять бы вот этот пример, когда мы с вами титка раскулачивали. Через Чавайт, спрашивается, его кобель, собственно, мне шубу исшматовал. Ему бы все с Татьяна Макар кинуться, либо на Любишкина, а его черт кругом двора обнес и на меня пихнул. Да и хорошо, что он мне до глотки не добрался. А то даванул бы раз-два за хруп, а вот тебе и записывай, щукаря, впоминание. Не, знаем мы эти предметы-то. Оно, конечно, так кончилось через то, что у меня револьвер-то не был. Не дай бог у меня револьвер-то. Что бы там получилось-то? Одно смертоубийство. Я отчаянный, когда разгорюсь-то. В тот момент и кобеля мог жизнь лишить, и титкову бабу, да и титко бы прямо взевало все пули, так и покидал бы. Вот те и убийство. И обратно могли бы посадить чукаря в тюрьму. Вот. А мне в тюрьме вообще без надобности, у меня свой интерес есть, да. Так вот и вышел из меня генерал. Кабы эта повитуха зараз живая была, я бы ее прямо сырую съел бы. Не торочь, что не надо, не смущай ему, младенцу. Ну вот он, бригадный стан. Приехали.
0: Мы читали фрагмент из романа Михаила Шолохова «Поднятая целина».
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Кабинету министров представить предложение по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах. До начала декабря правительству предстоит также принять меры по сокращению кадрового дефицита в отрасли и утвердить дорожную карту внедрения искусственного интеллекта в управлении пассажирскими перевозками. К началу нового года должны быть внесены изменения в правила субсидирования и обновления транспортного парка к 2030 году. В числе задач рассмотреть применение единой биометрической системы и платформы МАКС для безналичной оплаты проезда, сохранив при этом возможность расчета наличными, говорится в поручениях президента. В 12 субъектах, где введено военное положение и средний уровень реагирования, досрочно проголосовали более 4 миллионов избирателей, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, решение о проведении досрочного голосования приняли избирательные комиссии этих регионов.
2: И я хочу еще раз низко поклониться нашим героическим членам комиссии, потому что за этими цифрами стоит храбрость, мужество многих наших коллег, которые в неимоверно сложных условиях, исходя из того, что для людей это важно, там проживающих, обеспечили такую возможность.
1: Элла Памфилова добавила, что несколько нарушений в ходе проведения выборов в Госдуму было выявлено на данный момент, однако все виновные были наказаны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Марьевку и Гулево, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы восточной группировки выбили украинских боевиков из Зеленой Дебровы Запорожской области, а подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Лошакова и Комиссарова в Харьковской области. Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что в порту Черноморск Одесской области ударами российских беспилотников поражен танкер с горюче-смазочными материалами. Кроме того, герани ударили по трем логистическим центрам противника в Одесской области и Харьковской областях, добавили в оборонном ведомстве. Иран через катарских посредников передал США условия для прекращения войны. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Ризаи в интервью «Аль-Джазира». Среди ключевых требований Тегерана – полное прекращение боевых действий на всех фронтах, разморозка иранских активов и снятие морской блокады. Отдельно Иран настаивает на остановке вооруженного противостояния между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. По словам Ризаи, иранская сторона сейчас ожидает ответа от президента США Дональда Трампа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
3: При Клушине иноземные наемники сначала держались довольно твердо. Яков де Лагарде расставил пехоту шпалерами у сплошных изгородей, сдерживавших напор поляков. Таким образом, под защитой этой пехоты с одной стороны шотландцы, с другой французы оказывали сопротивление, оказавшееся некоторое время победой. По словам одного свидетеля Маскевича, Жолкевский был принужден посылать в атаку эскадроны от 8 до 10 раз, так что силы их быстро ослабевали. В это время Дмитрий Шуйский, собрав со своей стороны большую часть своего войска и встав с ним под защиту Гуляй-города, которым москвитяне так искусно пользовались, поджидал момента, когда силы нападавших неизбежно иссякнут, и он сможет развернуть свои ряды и нанесет им последний удар. Жолкевский, между тем, бесстрастно наблюдал со своего холма за ходом битвы, только изредка поднимая руки к небу с мольбою, и посылал на приступ свою неутомимую конницу. Битва затянулась, и этим вызвало происшествие, которое, без сомнения, входило в расчеты польского полководца, потому что он сам его подготовил. Этот великий полководец обладал также чрезвычайно тонким дипломатическим талантом. Шотландцы и французы, служившие наемниками в шведском корпусе, обыкновенно сражались так, как им платилось жалование. А между тем они опять не получили жалования, и это было известно Жалкевскому. Наконец подошли обе польские пушки. При первых же выстрелах отступила немецкая пехота, охранявшая спасительные изгороди. Конница храброго де Лавиля, которого в то время не было там по болезни, поворотила назад и скрылась в соседнем лесу. Их примеру последовали все остальные, и вместо того, чтобы отправиться и снова напасть на врага, они замыслили измену. Еще за несколько недель до этих событий Жалкевский знал от дезертиров, явившихся в его лагерь под Белой, о настроении неприятельских войск и старался его поддерживать. Этому содействовал также и сам Василий Иванович в Москве своей беспечностью и бессильем. На беспрестанные требования шведских генералов жалования их войску царь платил вместо денег натурою, сукнами и мехами. Накануне битвы, по настоянию Дмитрия Шуйского, он решил дать кое-какие деньжонки, обобрав для этого ризницу Троицы Сергиевой Лавры, за что впоследствии его горько упрекали, а Палицын даже считал это причиной его падения. У де Лагарди при получении денег явилась злосчастная мысль задержать их и раздать после ожидаемой битвы, чтобы доля убитых в ней досталась наемникам. Это сказалось во время начавшихся переговоров наемников с Жалкевским, хотя де Лавиль лично отказался принять в них участие. Сначала маленькими группами, затем вместе с офицерами они покидали свое убежище и не вступали в битву, а переходили к полякам. Де Лагарди и Горн пытались подавить это волнение, но, окруженные бунтовщиками, угрожавшими их жизни, были вынуждены защищаться. Вырученные своими шведами, они поспешили выступить из лагеря, и Жалкевскому не понадобилось больше сражаться. Дмитрий Шуйский, покинутый союзниками, не подумал один сопротивляться полякам. Едва ли сам Скопин решился бы на это, а решившись, едва ли мог избежать поражения. Вскочив на своего коня, потом обменяв его на крестьянскую лошадь, брат царя сам подал сигнал к бегству. Его коляска, палатка, сабля, булава главнокомандующего и вышитое золотом знамя, часть военной казны, весь багаж и провиант его армии, все это попало в руки победителей. «Когда мы шли в Клушино», — писал Жалкевский в своем донесении королю, «у нас была только одна моя коляска и фургоны двух наших пушек. При возвращении у нас было больше телег, чем солдат под ружьем». Через несколько дней де Лагарди сам решил вступить в переговоры с гетманом. Отступление было ему обеспечено на условии, чтобы он не помогал более москвитянам. Крепость царево займище при возвращении Жалкевского сдалась ему сразу, как только стало известно о его победе. Но воеводы Елецкий и Валуев соглашались признать царем Владислава и присягнуть ему лишь при условии, что польский генерал даст обязательство от имени будущего царя чтить веру православную, действовать заодно с поляками против вора и очистить Смоленскую область. Они тоже заявляли притязание получить, в свою очередь, конституционную хартию. Они тоже мнили себя представителями всей страны. Можайск, Борисов, Боровск, монастырь святого Иосифа Волоколамского, Погорелое городище, здесь лежал больной де Лавиль, и другие крепости сдались одна за другую, доставив армии гетмана подкрепление в 10 000 москвитян. Он любил хвастать их верностью и услугами. Прежде всего, они послужили ему в качестве посредников во время тотчас же начавшихся переговоров с Москвою. Жалкевский еще не рассчитывал, что принудит силою открыть себе ворота столицы. Он побаивался осады, но его победы и постыдное бегство Дмитрия Шуйского уже непоправимо испортили положение Василия Ивановича. Дни его правления были сочтены. Жалкевский со своими отрядами, усиленными, закаленными и воодушевленными успехом, ведя переговоры с Москвою, все ближе подвигался к ней, чтобы отпраздновать там свою полную победу, не потребовав от своего войска нового усилия.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: 7. Низложение Шуйского. Мечом или убеждением Жалкевскому предстояло решить очень сложную задачу. При известии о новом несчастье, постигшем его, Василий Иванович первый обратился к победителю с нерешительными предложениями через посредство одного польского пленника Слонского, бывшего секретаря Лжедмитрия I. Не отклоняя их, Жалкевский гораздо деятельнее приступил к распространению в столице списков договора, заключенного в царевом займище. На возражение московских людей, что в договор не включено условие об обращении королевича в православие, гетман отвечал, что этот вопрос подлежит обсуждению патриарха и духовенства. Но большинство было того мнения, что обсуждение представляет общий интерес для всех, и некоторые начали посматривать в сторону вора. Предупрежденный об этом, самозванец не замедлил появиться поблизости столицы. С помощью Яна Сапеги он овладел монастырем преподобного Пафнутия Боровского. При защите храма был убит воевода князь Михаил Волконский, между тем, как два другие его товарища-воеводы Яков Змеев и Афанасий Чилищев предались вору. Предание рассказывает, будто на камне церковного порога выступает кровь героя во время каждой панихиды по нему. Затем самозванец беспрепятственно занял Серпухов, Коломну и Каширу, прорвав таким образом последнюю линию крепости близ Москвы. В Зарайске верные присяге отважный князь Дмитрий Михайлович Пожарский, несмотря на подговаривание Люпунова и настойчивые требования жителей сдаться, мужественно и успешно отбился. Судьбой ему было предназначено впоследствии пойти по следам Скопина, но с большим успехом. Пройдя по Рязанской области, 3/4 которой покорились ему, Лжедмитрий II остановился в 15 верстах от столицы, заняв позицию сначала на Угрешне у Никольского монастыря, где он оставил Марину, а затем в селе Коломенском. В Кремле и его окрестностях в то время царила во всем крайняя неурядица. У Шуйского имелось еще под рукой 30 000 войска, но никто уже не думал сражаться за него. Филарет что-то замышлял, окружая себя непроницаемой таинственностью. Иван Никитич Салтыков, племянник сочинителя Тушинской конституции, вел переговоры с Жалкевским по поводу избрания Владислава. В.В. Голицын, хлопоча о своих интересах, пытался войти в соглашение с Липуновым, а другие бояре, вступив в сношение с самозванцем, но не добившись от него достаточно существенных обещаний, пришли к следующему заключению. ни Василия Ивановича, ни Дмитрия. Но кому же тогда быть царем? Из лагеря в Коломенском несколько голосов ответило: «Ивану Павловичу». Это было имя Яна Петра Сапеги, переделанное на русский лад. Староста Усвятский мечтал, кажется, теперь, а может быть и ранее того, выставить свою кандидатуру. Но у Дмитрия были сторонники в самой Москве. Исследуя позицию Жалкевского, затем выжидая, какие предложения могут быть с его стороны, Василий Иванович то делал шаг вперед, то опять отступал и не приходил ни к какому решению. Братья Ляпуновы решили круто повести к развязке, потому что отныне она была неизбежна. Действуя заодно с Иваном Салтыковым, они набрали шайку мятежников, которые в те годы в любое время можно было найти на каждом городском перекрестке, и вместе с ними 17 июля двинулись к Кремлю, где один из братьев знаменитого Прокопия, Захар Ляпунов, потребовал у царя, чтобы он сложил с себя венец. Шуйский, привыкший к такому, видя перед собой людей лишь низкого происхождения, выказал большую твердость. Он даже обратился к ним с грозными словами, хотел было выхватить свой кинжал, но смелый и сильный Захар, казавшийся великаном перед тщедушным стариком, закричал ему: «Не тронь меня! Не то своими руками разорву тебя на куски!» И этим все было кончено. На шум спора, из которого победителем вышел не Шуйский, на Красную площадь сбежался народ. Мятеж все увеличивался. Вместе с несколькими боярами, верными царю, явился на лобное место патриарх Гермоген и пытался говорить, но ему не дали сказать слово. Толпа все увеличивалась и заполнила всю площадь. Уже не было на ней больше места. Тогда Ляпуновы увели патриарха за Серпуховские ворота. И там, по словам летописца, князь Ф.И. Мстиславский и все бояре, высшие чиновные люди, боярская дума и все окольничьи, всякого чина люди, дворяне и гости приговорили, вопреки противоречию патриарха и нескольких бояр, низложить Василия Ивановича. Постановили отдать низложенному царю в удел Нижний Новгород, а верховную власть в государстве передать князю Ф.И. Мстиславскому с боярами до тех пор, пока будет угодно Богу дать стране государя, то есть до избрания нового царя. Вор был исключен из числа избираемых. Таким образом, этот якобы собор, по выражению одного историка, обращаясь к избирательному собранию, не предрешал его решений. В грамотах, разосланных по областям, виновники государственного переворота не упустили заявить, прежде всего, что выборные всех частей государства и всех сословий, подобно в точности перечисленные в обычном порядке, просили бывшего государя сойти с престола. В парламентарной и революционной комедии Россия уже с давних пор могла помериться с любым европейским государством. Свояку Шуйского, князю Ивану Михайловичу Воротынскому, было поручено объявить царю о его низложении. Шубник поклонился и, покинув немедленно дворец, вернулся в свой прежний дом, а братья его были заключены под стражу. Шуйский не совсем, однако, потерял надежду, так как патриарх твердо продолжал противодействовать, то сам Жалкевский ходатайствовал у Мстиславского в пользу низложенного государя, напоминал ему о знатном происхождении Шуйского, к которому нужно относиться с уважением. Волнения, приведшие к низложению Василия Ивановича, беспокоили гетмана и ничуть не соответствовали его собственным желаниям. Грамоты временного правительства высказывались не только против самозванца, но и против поляков, и настойчиво внушали Жалкевскому убеждение о том, что ему гораздо легче было бы сговориться с самим Шуйским. Ловкий дипломат стал действовать согласно такому убеждению, и через несколько дней настроение умов так изменилось в пользу бывшего царя, что Гермоген счел возможным настоятельно требовать его восстановления на престоле. Но Ляпуновы поспешили вмешаться еще раз. 19 июля вместе с тремя князьями Засекиным, Тюфякиным, Волконским, Мерином и несколькими монахами

0: обеты. Затем его заключили в Чудов монастырь, а жену постригли в монахини. Скоро должен был подняться занавес над новым актом великой драмы, столь обильной переменами декораций и действующих лиц.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
0: Глава 11. Поляки в Москве. Первое. Опыт олигархического правления. После окончательного низложения Шуйского в Москве воплотилась на деле легендарная формула революционного устава, состоявшего будто бы из двух статей: «Ничего не осталось, и никто не уполномочен приводить сие постановление в действие». Подобие народного собрания учредило, правда, также подобие правительства. Но бояре, входившие в состав его, были сами по себе только телом без головы, безжизненным организмом, а так как патриарх продолжал оставаться в рядах оппозиции, нельзя было прибегнуть к той временной мере, которую применили во время недавнего междуцарствия. Члены правительственного организма оказались не только неподвижными, но и в раздоре между собою. В.В. Голицын, поддерживаемый Ляпуновыми, выставил свою кандидатуру. В партии, в которой действовал Филарет со своими приверженцами, стала намечаться кандидатура одного из Романовых. Более осведомленная о положении дел часть старейшей родовой знати вместе с Ф. И. Мстиславским и И. С. Куракиным со своей стороны полагала, что выбор ограничен. Избранными могут быть только или Владислав, или Дмитрий. При такой альтернативе на худой конец можно было считать приемлемым при условии кое-каких поправок договор, на который согласились тушинские конфедераты. На этом дело и кончилось. На общем собрании, последовавшем в самый день свержения с престола Шуйского, за собранием, совершившим это низложение, согласно постановили исключить из числа кандидатов всех москвитян, а это было почти равносильно признанию польского королевича. Впрочем, тут же было постановлено вести переговоры с Сигизмундом, чтобы добиться от него дополнительных гарантий. А ведь необходимо было, чтобы кто-нибудь правил в ожидании избрания царя. Нам неизвестно, каким образом пришли к мысли учредить семибоярщину, в которой заседали 4 представителя старейших княжеских родов: Ф. И. Мстиславский, И. М. Воротынский, А. В. Трубецкой и А. В. Голицын, вместе с одним из Романовых, Иваном Никитичем, и с двумя его родственниками Ф. И. Шереметьевым и князем Борисом Михайловичем Лыковым. Надо полагать, что сначала в этом списке был также и В. В. Голицын, но без сомнения товарищи его предпочли от него избавиться, отправив его под Смоленск для переговоров с Сигизмундом. Каким бы то ни было образом, во главе власти встала высшая знать страны. Представители родовой знати тут смешались с выслужившимися при дворе боярами. В состав правительства не вошли несколько отсутствовавших в то время, а также И. С. Куракин. Он был отстранен за свои чересчур явные симпатии к полякам. Впрочем, и возникновение, и состав этой корпорации представляют много неизвестного. Как все правительства того времени, Семибоярская дума заявляла притязание, будто она была

исполнительницей воли Земского собора, облегшего ее полномочиями. Очень возможно, что при ее учреждении существовало некое иное подобие представительного собрания, но оно не могло взаправду собирать мнение областей. Южные области были отрезаны от всяких сообщений со столицей. Центральные находились во власти Жалкевского, а посоветоваться с остальными не хватило времени. На это потребовались бы месяцы, а Москва, оказавшись меж двух огней, должна была учитывать каждый день. 10 июля, 20 июля по новому стилю, Жалкевский выступил из Можайска, отправив вперед в Москву послания, в которых ссылался на свои заботы, как бы охранить столицу от вора. Временное правительство с гордостью заявило ему, что оно не нуждается в его помощи. Но 4 дня спустя гетман был уже под Хорошевым, в 7 верстах от Москвы. Одновременно двинулись на приступ города отряды самозванца, между тем, как Захар Ляпунов возмущал чернь в его пользу. С обеими сторонами у поляков начались переговоры. Семибоярщина первая начала сноситься с Жалкевским, а с другой стороны через посредство Сапеги пытался выйти в сношение с ним Лжедмитрий II. Он предлагал Речи Посполитой 3 миллиона злотых, 100 тысяч королевичу и 15-тысячный корпус королю для войны со Швецией и обещание завоевать у нее Ливонию для Польши. Несмотря на искушение, когда вор ему лично делал заманчивые обещания, Жалкевский отказался его выслушать. Нелегко было ему прийти к соглашению с Мстиславским и остальными 6 боярами. Они требовали от королевича Владислава обращения в православие и обещания не ставить польских гарнизонов в пограничных крепостях Москвы. Этим в особенности они желали заявить, чтобы в пограничной области не давались полякам поместья и вотчины. А ведь Жалкевский знал, как Сигизмунд собирается воспользоваться ими, и, будучи сам ревностным католиком, не имел желания идти в религиозной области против явной воли своего государя. Впрочем, с самой Клушинской битвы он со дня на день ожидал инструкции из Смоленска. Но Сигизмунд, все еще весьма медлительный, не спешил прислать их. В тщетных переговорах прошло 3 недели. Ждать дольше было невозможно. Во-первых, у самой столицы стоял самозванец, а во-вторых, клушинские победители, не получая жалования, стали делать вид, что они не прочь последовать примеру наемников в войске Делегарди. При таком стеснительном положении Жалкевский решился вступить в сделку. Условившись относительно вопросов, связанных с материальными интересами, он сумел обойти молчанием вопрос о вере, и Владислав был избран на московский престол. Второе. Избрание Владислава. 17 августа на Девичьем поле 3 боярина, князья Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын и Д.И. Мизецкий, в сопровождении 2 думских дьяков Василия Телепнева и Томилы Луговского, взяли на себя решение судьбы Отечества. Объявив себя уполномоченными всей земли, в основу был принят Тушинский договор. Новые посредники ввели только некоторые поправки, главным образом относительно некоторых привилегий, не принятых конфедератами в соображение. За представителями главных княжеских родов было признано право старшинства, и им было обеспечено преимущество в милостях. С другой стороны, ограничение самодержавия, принятое тушинцами, было сохранено,
Самодержавие совсем недавно утратило всякое доверие при Шуйском. Мстиславский и ему подобные, кроме того, питали личную злобу к самодержавию и готовы были дать ей выход перед государем иноземного происхождения. Жертвы Грозного и Годунова, представители древних великокняжеских родов, не забывали прошлого, а благодаря более развитой в их среде культуре легче своих соотечественников поддавались соблазну польских вольностей. В политической части нового договора была исключена только статья, касающаяся права свободного выезда за границу с торговыми и научными целями. Она слишком явно шла вразрез со взглядами москвитян и их склонностью к строгому обособлению от других народов. Была включена статья, ставящая условием, чтобы Тушинский вор был покорен общими силами, а Марина возвращена в Польшу. Наконец, Жалкевский от имени короля обязался вывести польские войска со всех занятых ими территорий. Не могли прийти к соглашению относительно обращения в православие будущего царя, его крещение, как говорили в Москве. Решение этого вопроса было отложено до непосредственных переговоров с Сигизмундом. На другой день москвитяне присягали новому государю сначала в открытом поле на полпути между польским лагерем и столицей, а затем в Успенском соборе в присутствии патриарха. Гермоген довольно покорно согласился на совершение этого обряда. В указе, разосланном по областям, сказано было, что Владислав обязался принять венец из рук Верховного Святителя, что могло сойти за обещание отречься от католичества. В договоре об этом ни слова не было сказано, но ему приписывали все, чего хотели. Следующие дни были посвящены пиршествам. Сначала Жалкевский с большой пышностью принимал главных бояр, которым он роздал в виде подарков лошадей, седла, сабли, ценные сосуды. Затем он со своими полковниками был приглашен на не менее роскошный пир у князя Мстиславского. За столом московского вельможи спутники гетмана, как некогда спутники Марины, едва прикасались к московской стряпне. Они угощались только французским пирожным и жаловались, что им нечем напиться ввиду разнообразия напитков, подававшихся, впрочем, в изобилии. Им нужно было, по-видимому, пить один какой-либо напиток, чтобы у них закружилась голова. Подарками они тоже остались недовольны, однако им понравился бой с медведями, устроенный для них после обеда. По достоинству оценили они белого сокола и охотничью собаку, предложенных хозяином Жалкевскому. Гетман, однако, имел более серьезные причины не слишком предаваться веселью во время этого пиршества. Он узнал сначала от Федьки Андронова, посланного в качестве гонца, а затем от Гонсевского, привезшего инструкции Сигизмунда, что король заявляет притязание на царский титул для себя лично. Жалкевский, хотя и хвастал всегда откровенностью, очевидно, все-таки преувеличил в мемуарах свое изумление по поводу этого решения короля. Он не мог не знать возражений, которые делались на берегах Вислы против вступления Владислава на московский престол. Шляхта вовсе не могла желать, чтобы Владислав, которому рано или поздно придется принять польскую корону, учился делу управления в Москве. С другой стороны, замена сына отцом не казалась неприемлемой для тех москвитян, которые искренне признавали принцип польской кандидатуры. Бояре, готовые отдаться в руки Польши из страха перед вором и смутой, или бывшие приверженцы Дмитрия, надеявшиеся таким образом избегнуть крутой реакции, не придавали большой важности личности государя. Кроме этих малочисленных убежденных полонофилов,
различались еще две группы. Покорные, готовые признать польского царя, если он примет православие, и для них отец или сын помеха была одинаковая, потому что Сигизмунд не соглашался, чтобы Владислав переменил религию. И затем непримиримые, убежденные националисты, которые в религиозном вопросе видели лишь надежное средство устранить вовсе польскую кандидатуру. На деле личная кандидатура короля не встречала никаких серьезных препятствий. Пока бояре и тушинские конфедераты оставались господами положения. Впоследствии, когда восторжествовала национальная партия, Сигизмунд и Владислав оба были одинаково устранены. Как невелика была проницательность Жалкевского, он, кажется, недостаточно распознал все эти элементы бесспорно весьма сложного положения. Подписав от имени короля договор в пользу Владислава, он как будто считал также вопросом чести хитроумно отстаивать даже букву этого договора. Наконец, другие заботы отвлекали все его внимание и все его силы. Надо было избавиться от Дмитрия. Пользуясь своим авторитетом, гетман старался привлечь Сапегу, который продолжал играть при воре двусмысленную роль. Приглашенный в качестве посредника для устройства какого-нибудь соглашения, староста Усвятский охотно пошел на это. Но Дмитрий на сделанное ему предложение поселиться в Польше ответил, что он предпочел бы рабство у крестьянина, позору есть хлеб короля. Вмешавшаяся в переговоры Марина прибавила к этому высокомерному ответу тонкую насмешку. «Пусть король уступит царю Краков, тогда царь подарит ему взамен Варшаву». Надо было прибегнуть к оружию. Мстиславский присоединил московские войска к полкам Жалкевского, и первый боярин Москвы подчинился польскому полководцу. Жалкевский ночью подступил к лагерю Сапеги. Испуганные люди у Усвятского старосты послали парламентеров, и их начальник сам явился к Жалкевскому. «Пусть захватят вора, он не станет мешать этому», —

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
2: Москва отдаляла союзные войска от монастыря Святого Николая, где тогда находились вместе Дмитрий и Марина. С разрешением Всеславского поляки прошли через столицу, но Дмитрий и Марина были вовремя предупреждены, и их не удалось захватить. Быстрое отступление спасло их. Но отпадение Сапеги лишило их возможности стоять лагерем под Москвой. И вор с Мариной отступил к Калуге. За ними последовали казаки. Что касается москвитян, сохранивших преданность Дмитрию, то они готовы были, по большей части, признать Владислава при условии сохранения за ними чинов, полученных ими на службе претендента. Это условие помешало соглашению, так как Жалкевский не мог заставить бояр подписать его. Со своей стороны, Жалкевский сделал крупную ошибку, отказав передать Заруцкому, который мужественно сражался под его началом при Клушине, руководство присоединившимися к нему или готовыми пристать к нему москвитянами. Пользовавшийся очень большой славой в народе атаман живо подговорил большую часть своих людей и направился с ними к Калуге, где его ждала романтическая и печальная участь. Поляки и сапеги, напротив, дружно перешли на службу к королю, который обещал платить им жалование. Жалкевский, поняв теперь лучше положение дел, стал торопить, чтобы отправили послов под Смоленск для заключения окончательного соглашения с Сигизмундом. По его мнению, это было прекрасным средством удалить из столицы некоторых подозрительных лиц. С этой целью, льстя В.В. Голицыну, он уговорил его возглавить это посольство. Удалось ему включить в посольство и Филарета. Вошли в него также Авраамий Палицын с Захаром Люпуновым и представители всех сословий, избранные в таком количестве, что посольство состояло из 1246 лиц, сопровождаемых 4000 писарей и слуг. Еще одно собрание, маленький собор, эманация Большого собора, которому приписывали избрание Владислава. Наказ, подробно выработанный для этих выборных, занимает 85 страниц убористого шрифта. Он настаивает главным образом на следующих пунктах. Владислав должен перейти в православие в самом лагере под Смоленском до того, как отправиться в путь к Москве. По восшествии на престол он должен отказаться от всяких сношений с папой в религиозных вопросах. Жениться он должен в Москве на православной. Король со своей стороны должен снять осаду со Смоленска и возвратиться в Польшу. В крайнем случае, переход царя в православие выборные могут отложить до приезда его в Москву, лишь бы он прибыл туда по возможности скорее. Чтобы дать королю залог своей искренности, бояре согласились в то же время на то, чтобы бывший царь Шуйский и его два брата были отправлены в Польшу. Так как Гермоген не признавал действительным насильное пострижение бывшего государя, эта предосторожность казалась полезной. Однако из опасения, что москвитяне сочтут это оскорблением, Василий Иванович и его родные были предварительно из столицы удалены и помещены вблизи границы. Эти меры временно облегчили политическое положение. Но положение военное оставалось внушающим опасения. Дмитрий укрепился в Калуге и набирал новых приверженцев из соседних областей. Чтобы обуздать его, Жалкевский не нашел другого средства, кроме того, что послал в Северскую землю загадочного старосту Усвятского с несколькими людьми и 10 000 рублей московских денег, чтобы нанять других. Расхищение московских сокровищ начиналось. Но, прибыв к месту назначения, двоюродный брат великого канцлера Литовского, очевидно, получил от последнего другие инструкции. Немедленное замирение страны вовсе не согласовывалось с планами короля, которого в этом случае можно упрекнуть в нечестности. Но нельзя отрицать, что он проявил много деловитости и проницательности. Сигизмунд ясно понимал, что лишь страх перед вором дал Польше наиболее решительных сторонников в Москве. Уничтожить сейчас же это пугало было бы большой неосторожностью, и Ян Сапега получил секретное предписание не только щадить Дмитрия, но в случае нужды оказать ему и поддержку. Со своей стороны страну опустошали остатки Тушинской армии, казаки и поляки под предводительством Лисовского и Просоветского, тоже очень предприимчивого начальника, и неизвестно даже было доподлинно, кому служили они. Наконец, шведы, со времени избрания Владислава, обратившиеся из союзников во врагов, завладели Ладогой и пытались захватить врасплох Ивангород, сохранивший преданность Дмитрию. Расположившись под Москвою лагерем со своей маленькой армией, Жалкевский чувствовал себя в очень большой опасности. Однако он не дерзал ввести поляков в громадный город, где можно было ожидать возмущения фанатичных элементов, как только станет известно, что Сигизмунд думает воссесть на престол вместо своего сына. Но именно это опасение и побудило бояр признать милостью то, что раньше они считали оскорблением. Они предались полякам. На поляков они возлагали задачу защитить их от общей опасности. Гетман уступил с большой неохотой. Он надеялся, что король присоединит к нему малочисленное, но превосходное войско, которое ничего путного не делало под Смоленском. К несчастью, Сигизмунд со своей стороны ждал вовлечения всей Польши. Но Польша, несмотря на все просьбы, ходатайства и мольбы, не двигалась. Она не хотела ничего ни видеть, ни соображать. В последний раз, перед роковым часом, когда она должна была покорно подчиниться завоеванию, ей был предоставлен случай проявить свое просветительное и военное могущество и даже со всеми шансами на успех, как признает один из самых выдающихся русских историков. Она не захотела. У нее не хватало уже ни духу, ни рассудка. Она предоставила своему королю, по следам нескольких отважных авантюристов, искать приключений и одному добиваться недостижимой цели. В феврале 1610 года Сигизмунд принужден был продать или заложить свои драгоценности. Обескураженный, несмотря на события под Клушином, неуверенный в возможности воспользоваться плодами этой победы, он все более и более упорно цеплялся за мысль, что снять осаду со Смоленска значит выпустить добычу, погнавшись за тенью. Во всяком случае, если удастся взять эту крепость, ему не опасно будет возвратиться в Краков с пустыми руками и подвергнуться там гневу своих грозных подданных. И как подданные покинули своего короля, так он покинул своего гетмана. И Жалкевскому опять пришлось брать смелостью. Это был страшный опыт. При первом известии о вступлении поляков в Москву все колокола зазвонили. Мятеж снова готов был вспыхнуть. Испуганные бояре просили подождать, и Жалкевский предложил расположить свои войска в предместьях. Но это было еще хуже. В пригородах Москвы находилось множество монастырей, предназначенные для самого Жалкевского, и его главного штаба Новодевичий монастырь был женский, Монахини всполошились, Гермоген вознегодовал. Кроме того, поляки, особенно тушинские, тоже не были довольны таким расположением. Все еще в ожидании обещанного жалования они терпеливо ждали, лишь в надежде добраться поскорее до Кремля и его сокровищ. Надо было лазить со всеми этими мятежными элементами. Бояре старались умиротворить толпу и внушить патриарху более правильное понимание положения дел. «Если Жалкевский уйдет, нам останется только последовать за ним, чтобы спасти наши головы», — кричал ему Иван Романов. И так как старый патриарх упорно стоял на своем, Мстиславский сказал ему наконец грубо: «Нечего попам мешаться в государственные дела». В ночь с 20 на 21 сентября 1610 года поляки тихо проникли в сердце столицы, заняли Кремль и два центральных квартала – Китай-город и Белый город. Расположились они также и в Новодевичьем монастыре, несмотря на возмущение монахинь.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
2: Третье. Занятие Москвы. Жалкевский все еще был в большом затруднении. Он обратил внимание своих полковников на то, что в Кремле очень трудно будет защищаться. Кремль был центром всех административных служб. Хотя он и был укреплен, однако обширная ограда его была обыкновенно всегда открыта для всех, и в нем зачастую собиралась значительная толпа народа. К тому же у поляков не было пехоты, которая могла бы нести службу на стенах. «Нужды нет», — возражал на это пылкий Мархотский. «Мы хорошо деремся промеж собою и пешком». Он, вероятно, и не подозревал, насколько был прав. Укрепления города были внушительны для того времени. Толстые стены, по краям четырехугольные башни, отверстия в стенах для пушек, бойницы для стрелков из лука и пищалей, подземные ходы, соединяющие все укрепления, тяжелой артиллерии в изобилии. Но ограда имела в окружности более 2 километров. Эта часть города не носила еще тогда названия, под которым потом прославилась. Кремль, вероятно, представляет искажение слова «Крым». И в начале 17-го столетия говорили еще «Крым-город» или «Татарский город». Китай-город, наоборот, отнюдь не обозначает «Китайский город», хотя впоследствии графу Шувалову и удалось убедить в этом Вольтера. Москвитяне в 17-м столетии не имели еще сношений со столь отдаленной частью Азии. Китай-город назван был так во время правления Елены Глинской, матери Ивана IV. Несомненно, в память места рождения этой княгини, польского города Китай-город в нынешней Подольской губернии. Вместе с Белым городом, названным так потому, что все дома его были выбелены известью. Китай-город, находящийся в непосредственном соседстве с Кремлем, представлял собою самую населенную, самую оживленную часть города, торговую часть его, которую пересекали все главные улицы. Немногочисленные поляки точно потонули в этом море людей. Однако благодаря искусству Жалкевского занятие Москвы сначала шло без всяких препятствий. Рассмотрение распри и ссор, возникавших между поляками и москвитянами, возложено было на смешанное судилище, в котором обе национальности представлены были в одинаковом количестве. И беспристрастность суда обеспечивала некоторое время поддержание строгой дисциплины. Один поляк, арианский сектант, выстрелил из пистолета в образ Богоматери. Его арестовали и присудили отрубить ему руки и затем живьем сжечь. Другого за похищение молодой москвитянки наказали кнутом. Гонцевскому, который к своему польскому титулу старосты Вележского прибавил пожалованное ему указом Сигизмунда и никем не оспариваемое звание московского боярина, Жалкевский поручил командование над стрельцами, что отдавало в его руки всю полицию города. Прежний посол был лучшим солдатом, чем дипломатом. Но вежливость и великодушие гетмана много помогали ему при исполнении его опасных обязанностей, так что его новые подчиненные свою ненарушимую преданность ему проявляли тем, что сами доносили на недоброжелателей и брались ловить их. Продовольствие польского гарнизона организовано было по системе, испытанной уже при Тушине, которая, указав каждой роте определенную область, ставила центры снабжения продовольствием в прямую зависимость от частей войска, которые они продовольствовали. Сношение с королевской армией было в то же время обеспечено занятием Можайска, Борисова и Верии, и таким образом военная проблема казалась частью разрешенной. Гораздо труднее было разрешить вопрос о верховной власти. Единственным законным правительством было отныне правительство Владислава. Но в ожидании воцарения сына отец взял на себя обязанности его естественного заместителя. В Москве это казалось настолько понятным, что, принося присягу в верности Владиславу, тут же присягали на временное повиновение Сигизмунду. Считалось, что Владислав уже царствует. В церквях за него молились, от его имени чинили суд и чеканили монету и медали с его изображением. Но верноподданные сына обнаруживали не меньшую ревность выпрашиванию отца разного рода милостей. И действительно, от 1610 до 1612 года все назначения и награды официально исходили от короля. И начиная от великого Мстиславского, которому пожалована была вотчина, до незначительного Плещеева, удовольствовавшегося польским титулом крайнего стольника, резавшего мясо, ни один из приверженцев Владислава не роптал на такое заместительство власти. Вслед за тушинскими конфедератами, которые раньше всех захватили лучшие доли и имущество шуйских, присужденные Салтыковым, лица, бывшие в немилости во время предыдущего царствования, также потребовали своей доли. Мать первого Дмитрия выпросила прекрасную волость, Устюжную Железнопольскую, и даже Маржерет с одним французом, его товарищем по оружию, сделались владельцами московских поместий.
1: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия расценивает диверсии на Дальнем Востоке, где оборвали две линии связи, как попытку срыва выборов. Об этом заявила Элла Памфилова. В результате качество интернета на Дальнем Востоке снизилось, но кратковременно. Повреждения ликвидировали в течение часа. Председатель Центральной избирательной комиссии также рассказала о поступлении в МВД более 350 сообщений о происшествиях.
2: Во всех 89 субъектах Российской Федерации участки были открыты своевременно. В Луганской Народной Республике в 5 муниципальных округах 14 участков функционируют исключительно на резервном электроснабжении. И хорошо, что мы все предусмотрели, поэтому никаких сбоев нет. На текущий момент по всем уровням выборов явка избирателей более 30% составила.
1: Элла Памфилова также рассказала о кибератаке на московскую платформу электронного голосования. По ее словам, все нападения на систему успешно